0: связанные с киевским режимом, особенно в условиях продолжающейся СВО. Но по большому счету никакого значения не имеет, кто министр обороны. Нам главное, что в киевском режиме был кто-то, кто возьмет на себя ответственность и примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование или которое позволит завершить специальную военную операцию. В Киеве хорошо известно, какие необходимо принять решения. Вот для нас важно, чтобы там появились такие люди.
1: Песков добавил, что трудности в экономике России не носят критический характер, а Владимир Путин и Кабмин знают, что делать для регулировки ситуации. В президентской академии предложили ввести в России специальный правовой статус для блогеров на основе риск-ориентированного подхода. Авторов контента предлагается разделить на три категории – экспертные, новостные и развлекательные. Для каждого из них, как утверждают в РАНХИКС, необходимы разные требования к квалификации, контролю и ответственности. Блогерство, по мнению специалистов, уже влияет на общественное мнение, но законы этого не учитывают, а граждане могут полагаться на непроверенную информацию. Для экспертного блогинга, где даются советы по медицине, праву или финансам, предлагается обязательное подтверждение диплома, предварительный контроль и членство в саморегулируемых организациях. Для новостных блогеров с аудиторией свыше 500 000 пользователей в сутки риск становится высоким. На них должны распространяться требования, аналогичные традиционным СМИ. Для развлекательного контента предлагается минимальное вмешательство, текущий контроль и добровольное саморегулирование. В ближайшие выходные москвичей ждет ясная и солнечная погода, а температура воздуха вернется к показателям, характерным для середины лета. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Предстоящие выходные скандинавец по имени Лоран накроет всю центральную Россию. Под утро субботы в условиях ясной погоды, изменяющего нуля, то есть абсолютного штиля, снова будет чувствоваться холодок. На минимальных термометрах всего плюс 8-13. Ну а к полудню небо превратится в такой глубокий ультрамарин. Ни облачко, ни перистой паутины. Солнце будет не просто светить, а буквально давить светом. Ну а столбики максимальных термометров поползут вверх и к середине дня достигнут идеальной для макушки лета отметки плюс 25. Ночь на воскресенье также пройдет без облаков и ветра. Небо будет черным, звездным, на термометрах 9-14. Ну и очередной выходной день порадует нас по-летнему комфортными метеоусловиями. Воздух прогреется до плюс 24-29 градусов.
1: Между тем, в Татарстане 17 июля ожидаются сильные дожди и ливни с грозами. В регионе может выпасть до 100% от месячной нормы осадков, сообщает Гидрометцентр Республики. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: В Санкт-Петербурге в эту пятницу, 17 июля, без осадков, днем в городе на Неве от плюс 23 до плюс 25 градусов. В Москве синоптики прогнозируют малооблачную погоду, осадков не ожидается. Днем в российской столице воздух прогреется до 21 и даже до 23 градусов.

0: случилось, что-то случилось.
1: Аудиосторис.
2: На Земле насчитывается приблизительно 10 нанилеонов, это цифра с 30 нулями, индивидуальных вирусных частиц. Их численность превосходит количество звезд в известной Вселенной примерно в 100 миллионов раз. Что произойдет, если вдруг собрать все вирусы в единое пространство и надежно изолировать от людей? Ответ однозначен. Человеческая цивилизация прекратит существование спустя максимум двое суток вследствие тяжелой, быстро текущей инфекции. Дело в том, что подавляющее большинство вирусов абсолютно нейтральны или полезны для организма. Опасные патогены составляют ничтожную долю общего числа. Бактериофаги, например, защищают организм, уничтожая вредоносные бактерии. Многие вирусы участвуют в поддержании баланса микроорганизмов в океане, что влияет на производство кислорода. Следовательно, вопреки бытующим негативным мнениям, большинство вирусов выполняют полезные функции, а не наносят вред.
1: Аудиосторис.

поле рога так случилось, или это нрав у нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся.

любви, как будто мирных, стезя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

0: Audio Stories.
1: Употребление алкоголя негативно сказывается на здоровье. Причем опасность представляет не только внутреннее употребление спиртного. Офтальмолог Питер Кайзер из фонда клиники Кливленда утверждает, что одним из частых поводов новогодних визитов к врачу становятся травмы органов зрения. Связаны они с небезопасным открытием бутылок шампанского. Удар, отлетающий в лицо пробки, способен привести к серьезным последствиям. Переломом стенок глазницы, повреждению сосудистой оболочки глаза, кровоизлиянием, отслойки сетчатки и разрывом ткани глаза. Чаще всего повреждения возникают у тех, кто держит бутылку вертикально, подняв ее вверх. Пробка, ударяясь о потолок, отражается обратно. В интернете ходит слух, что ежегодно число погибших от попадания пробки шампанского превышает количество жертв укусов ядовитых пауков. Официальных подтверждений этому факту нет. Поэтому рекомендуется аккуратно открывать игристые напитки, не трясти бутылку и заблаговременно ее охладить, чтобы уменьшить выделение углекислого газа.
0: Audio Stories.

над спортивной ареной капризное солнце, и удача не каждому будет светить. Вы на бой провожаете ваших питомцев, этот взгляд никогда мы не сможем забыть. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. В этом зале вы нам не читали морали, просто место нам всем в вашем сердце нашлось. Просто в ваших глазах мы порою читали и улыбку, и гнев, и безвыходность слез. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Все отдав до конца, трудный день отработав, вы о завтрашнем дне начинали мечтать. Вы конструктор побед, королев наших взлетов. Мы вам верим и, значит, должны побеждать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Мы уйдем, чемпионы и просто спортсмены, вам с другими придется с нуля начинать. Вы таланту и мужеству знаете цену, пусть другие научатся вас понимать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера?

0: нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера.
1: Аудиосторис.
2: Существует конспирологическая теория, согласно которой Пушкин заранее договорился с Дантесом провести фиктивную дуэль ради инсценировки собственной гибели. Якобы поэт получил легкую травму ноги, а не тяжелое ранение живота, как принято считать. После этого Пушкин покинул Россию и переселился во Францию, где продолжил литературную карьеру под псевдонимом Александр Дюма отец. Согласно этой теории, Пушкин отблагодарил своего союзника, присвоив главному герою своего романа «Граф Монте-Кристо» имя Эдмон Дантес в честь участника той самой фальшивой дуэли. Эта идея кажется интересной, но сталкивается с несколькими очевидными препятствиями. Во-первых, на момент смерти Пушкина Александр Дюма уже был признанным автором, которого хвалил даже русский критик Белинский. Теоретически можно добавить сюжет о том, что Пушкин убил французского писателя и принял его личность. Но это звучит чрезмерно фантастично. Наконец, побег из России был невозможен, поскольку тело поэта прошло процедуру официального вскрытия. Кстати, его провел Владимир Даль, тот самый автор знаменитого толкового словаря живого великорусского языка. Он подтвердил гибель поэта, что ставит крест на любых теориях побега.
1: Аудиосторис.

Доброй ночи. С вами Диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 бессонница. Иногда все, что нам нужно, это чтобы нас просто услышали. Я слушаю. Пишите. Сон@радиомаяк.ру.

0: Аудиосторис.
1: Мачу-Пикчу. Всемирно известный археологический комплекс в Южной Америке. Доступ сюда настолько прост, что территория постоянно заполнена посетителями. Гораздо сложнее добраться до соседствующего заброшенного поселения Уайна-Пикчу, откуда открывается восхитительная панорама на величественную древнюю крепость. Путешественникам предстоит преодолеть лестницу длиной 183 метра, возраст которой насчитывает свыше 5 столетий. Маршрут пролегает на высоте около 2720 метров над уровнем моря. Справа туристы видят сырой каменный выступ. Слева простирается отвесный склон глубиной почти 2,5 километра. Никаких страховочных конструкций или ограждений здесь не предусмотрено. Лестница опасна и неоднократно становилась местом трагедий и известны случаи гибели посетителей. Красота пейзажа действительно может оказаться губительной.
0: Аудиосторис.

0: «Маяк».
1: Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло.

0: аудиосторис.
1: Часто слово «радиация» ассоциируется с невидимой, разрушительной силой, способной уничтожить любое существо, которое с ней соприкоснулось. Однако в природе существуют микроорганизмы, которые могут извлекать выгоду из радиационных процессов. Примером служат бактерии «Геобактер», которые были обнаружены в заброшенных шахтах города Рифл, штат Колорадо, США. Эти микробы умеют перерабатывать радиоактивный уран, встраивая его в свои биохимические реакции, подобно тому, как человек дышит кислородом. Фактически они питаются ураном. Такой биологический механизм теоретически полезен. Бактерии могли бы нейтрализовать опасные вещества, снижая токсичность радиоактивных отходов. Существуют и другие разновидности бактерий Геобактер, которые поглощают нефть и окислы железа, то есть обычную ржавчину. Получается, что даже если планета покроется радиоактивными выбросами и нефтепродуктами, жизнь на Земле продолжит существовать в форме бактерий Геобактер. Вполне возможно, со временем они смогут эволюционировать в сложные многоклеточные существа, освоить прямохождение и научиться изготавливать колеса.
0: Аудиосторис.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Наталья Гончарова. Екатерина Сушкова. Нина Чевчевадзе. Полина Виардо и другие спутницы великих поэтов и писателей.
1: День своего 25-летия Тургенев познакомился на охоте с Луи Виардо, а через несколько дней он представил Тургенева своей супруге Полине. И очень интересно, что в день знакомства с Полиной Тургенев в дневнике написал ее имя, Полина Виардо, и поставил крестик рядом. И вот так символично, как будто этим крестом она станет до конца в его жизни. Это тот крест, который он нес буквально до своей смерти, потому что умирает он тоже на руках у Полины Виардо.
0: Женщины, без которых творчество их возлюбленных могло быть совсем другим. Подкаст «Дневник его жены». В любое время в ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе «Смотрим». И, конечно, мы разговариваем с нашими слушателями. В этом, мне кажется, и залог успеха любого радиоведущего, который это помнит. Он не трибун, он находится в общении, в диалоге со своей аудиторией.
2: Марат Сафаров, историк.
0: Так говорит «Маяк». «Маяк».
3: И в жару,

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Audio Stories.
1: Высокая стоимость золота обусловлена его относительной редкостью. Чтобы обнаружить золотоносные участки, специалистам приходится тратить значительные ресурсы и усилия. Ученые из Бристольского университета выяснили, что значительная доля запасов золота и платины сосредоточена глубоко в недрах Земли, поблизости от ядра. Минимальные оценки указывают на присутствие там 1,5 квадриллионов, это число с 15 нулями, тонн ценного металла. Если бы удалось извлечь весь этот металл, то его хватило бы, чтобы покрыть земной шар равномерным 4-метровым слоем. Вот только радоваться такому богатству не стоило бы. Ведь речь идет о металлах, которые находятся в расплавленном состоянии. Примерно 4,5 миллиарда лет назад молодая Земля была расплавленной массой. Все тяжелые элементы, включая золото, опустились вглубь, формируя ядро и прилегающие слои. Лишь позднее, по мере остывания, планета приобрела привычные очертания твердого шара. Примерно 4 миллиарда лет назад Землю постигла катастрофа, называемая поздней тяжелой бомбардировкой. Мощнейшие удары астероидов затронули и спутник Земли, Луну, оставив многочисленные кратеры. Именно благодаря этим небесным телам на планете появилось значительное количество золота, которое сегодня использует человечество. Получается, что ювелирные изделия буквально несут отпечаток космического путешествия. Audio Stories.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Подразделение центральной группировки войск за прошедшие сутки атаковало живую силу и технику механизированной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии. Бои прошли в ряде районов ДНР и Днепропетровской области. Подробнее об обстановке сообщил начальник пресс-службы группировки Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад, бригады морской пехоты, двух бригад Национальной гвардии в районах Грузского, Новопаловки, Сергеевки, Петровского, Нововодяного, Светлого, Рубежного и Доброполья. Потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих. 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, артиллерийское орудие и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Как добавили в Минобороны, бойцы группировки войск «Восток» в течение суток поразили формирование двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Боестолкновения произошли в районах Вольного, Коломиец, Маломихайловки, Подгавриловки, Просиной Днепропетровской области, Долинки, Любецкого, Никольского и Новосолошина Запорожской области. Противник потерял 490 боевиков, также ликвидированы боевая бронемашина, 7 автомобилей, полевая пушка и станция радиоэлектронной борьбы. В этом году власти рассчитывают открыть трассу до Тюмени, а сейчас продолжается строительство автомобильных обходов Тюмени, Омска и Новосибирска. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с Владимиром Путиным.
3: Значит, по дорожному строительству мы очень неплохо идем. Несмотря на то, что в этом году у нас пришла поздняя весна, мы где-то месяц в разных регионах потеряли сроки, но мы все темпы нагнали. То есть все планово идет и по ремонту, и по новому строительству. В этом году очень надеемся к концу года открыть, значит, трассу до Тюмени. Мы продолжаем строительство, значит, обходов Тюмени. Продолжаем Омск, Новосибирск.
4: Когда примерно до Тюмени?
3: Декабрь. Пока идем по графику. Угу. Значит, все шансы есть. Кроме того, в этом году, да, знаете, два исторических направления мы расширяем. То, что до Беларуси расширяем дорогу. Трассу М3 Украины расширяем до 6 полос. То есть и в этом году введем тоже с участием внебюджетных денег Южно-Латкаринскую дорогу в Московскую область. То есть мы все-таки вот направление внебюджетного финансирования тоже поддержим. У нас эта тема идет. Поэтому по дорогам сомнений никаких нет.
0: Глава государства также обсудил с вице-премьером темпы строительства жилья. Президент указал на важность того, чтобы россияне, которые инвестировали в квартиры, получали их вовремя и надлежащего качества. Российское правительство снижает задолженность регионов по бюджетным кредитам еще на 8 миллиардов рублей, сообщил на заседании Кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.
5: По поручению президента правительство продолжает снижать долговую нагрузку тех регионов, которые на своей территории активно занимаются улучшением условий для людей и для бизнеса. На системной основе мы списываем им 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. В этот раз сократим долг еще на 8 миллиардов 370 миллионов рублей. В общей сложности это коснется Республик Алтай, Башкортостана и Чеченской республики, а также Ивановской, Ленинградской, Орловской, Саратовской, Тамбовской, Тверской областей. Они вкладывали собственные средства в развитие инженерной базы опорных населенных пунктов, совершенствовали коммунальное хозяйство, участвовали в выполнении национальных проектов и способствовали переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а также наращивали поддержку промышленности и обновляли общественный транспорт.
0: По словам премьера, вместе с этим объемом задолженность субъектов в текущем году снизится на 286 миллиардов рублей. При этом до 71 увеличивается количество регионов, которые смогли воспользоваться такой возможностью. Американские военные нанесли ракетные удары по авиабазе и военно-морской базе в иранском городе Бушир на побережье Персидского залива, сообщает агентство Фарс. Губернатор провинции Ахмад Джаханиян подтвердил атаку, но не уточнил масштаб разрушений. Это не первые удары за последние сутки. Ранее цели в Иране атаковали на острове Кешем, в портах Бендер-Аббас и Бендер-Химир, а также в городе Ахваз и аэропорту Иран-Шехр. Роспотребнадзор утвердил новые рекомендации по профилактике ботулизма, опасного заболевания, поражающего нервную систему. Главный враг – бактерии, которые живут без кислорода, поэтому ключевое правило безопасности – это тщательная термическая обработка продуктов перед длительным хранением. Важно не только мыть и чистить овощи, но и полностью удалять внутренности при разделке рыбы и мяса. Эксперты советуют комбинировать нагрев с консервантами – солью, сахаром или кислотой, которые блокируют развитие токсина. Особое внимание уделяется таре. Для домашних заготовок лучше подходят не лакированные жестяные банки, а стеклянные требуют идеальной герметичности, так как инфекция может проникнуть внутрь даже после стерилизации на этапе охлаждения. Продукты в пленках нужно хранить только в холоде и строго по срокам. Ведомство категорически предостерегает от покупки домашних консервов у частных лиц на несанкционированных рынках. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эту пятницу, 17 июля, в Петербурге без осадков, днем в городе на Неве от плюс 23 до плюс 25 градусов. В Москве ожидается малооблачная погода без осадков, днем в столице плюс 1, плюс 23 по Цельсию.

0: Audio Stories.
1: Сегодня автомобиль с навигационной системой воспринимается как нечто обыденное. Но 2000 лет назад, в эпоху Троецарствия, китайскому инженеру Мацзуню удалось создать настоящее техническое чудо. Собранная им колесница с интегрированной навигационной системой для императора поражала воображение современников. Поскольку магнитного компаса в распоряжении мастера не имелось, приходилось искать нестандартные решения. Верхняя часть экипажа была оборудована специальным механизмом со стрелкой, который управлял сложный набор шестеренок. Перед отправлением путешественники определяли стороны света и направляли стрелку строго на юг. Во время передвижения конструкция колесницы реагировала на повороты и автоматически ориентировала стрелку, чтобы сохранить выбранное начальное направление. Для реализации проекта Мацзуню потребовалось разработать принципиально новые механизмы – дифференциал и понижающую передачу. Согласно хроникам, уникальные колесницы использовались в течение тысячелетия, включая долгие экспедиции и разведку местности вплоть до начала XIV века. Audio Stories.

капитана в тот день называли на «ты». Шкипер с юнгой сравнялись в талантах, распрямляя хребты и срывая бинты.

шли корабли, мои братья, мой флот. Кто чувствительней прыски сглотнули, без меня продолжался.

дыра у ребра, это след от ядра. Вот рубцы от тарана и даже видно шрамы от крючьев.

ведра и гулякой шальным все швыряют вверх дном. Эти ветры незваные гости, захлебнуться бы им в моих трюмах вином.

0: Audio Stories.
1: В первом столетии новой эры греческий математик и инженер Герон Александрийский спроектировал первые известные человечеству автоматически открывающиеся двери. Конечно, не оснащенные сенсорами движения, как современные, но для своего времени весьма продвинутые. Принцип действия был прост, но эффективен. Каждое утро священник заходил в храм через служебный вход и зажигал пламя в жаровне. Тепло нагревало воду в специальных бронзовых сосудах, вызывая образование пара и повышение давления. Образующаяся избыточная энергия перемещала жидкость по трубопроводам вдоль дверей храма. Заполняемые водой резервуары-противовесы запускали сложную систему блоков и канатов, работа которой приводила к плавному раскрытию створок. Весь цикл занимал несколько часов, что давало ощущение таинственности. Автоматический механизм открывающихся дверей производил неизгладимое впечатление на прихожан, убеждая их в божественном вмешательстве и присутствии высших сил в священном месте. Установка находилась в одном из храмов Древнего Рима вблизи городских ворот Александрии. Описание автоматического механизма дверей Герон включил в свой трактат «Пневматика», где, помимо прочего, упомянул паровой двигатель, ветряное колесо, гидравлический пожарный насос и многие другие технические достижения своего времени. Audio Stories.

Прожектор шарит осторожно по пригорку, и ночь от этого нам кажется темней. Который месяц не снимал я гимнастерку, который месяц не расстегивал ремней. Есть у меня в запасе гильза от снаряда, в кисете вышита душистый самосад. Солдату лишнего имущества не надо, махнем, не глядя, как на фронте.

Солдат хранит в кармане выцветший шинель, письмо от матери и горсть родной земли. Мы для победы ничего не пожалели, мы даже сердце, как Энзе, не берегли. Что пожелать тебе сегодня перед боем? Ведь мы в огонь и дым идем не для наград. Давай с тобою поменяемся судьбой, махнем не глядя, как на фронт.

0: научились под огнем ходить не горбясь, с жильем случайным расставаться не скорбя. Вот потому-то наш родной гвардейский корпус 100 грамм с прицепом надо выпить за тебя. Покуда тучи над землей еще теснятся, для нас покоя нет и нет пути назад. Так чем с тобой мне на прощанье обменяться? Махнем, не глядя, как на фронте говорят. Так чем с тобой мне на прощанье обменяться? Махнем, не глядя, как на фронте говорят.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Интернет давно обошла легенда о том, что Дантес одержал победу на дуэли с Пушкиным с помощью тайной защиты под одеждой, которая была похожа на средневековый бронежилет. Некоторые источники предполагают, что это могла быть кольчуга или защитная кираса, созданная специально для поединка. Есть мнение, будто правду открыла сама дочь Дантеса, Леония Шарлотта, страстная поклонница творчества Александра Сергеевича Пушкина. Девушка, якобы, разгласила секреты отца, после чего тот отправил ее в психиатрическую лечебницу. Тем не менее, версия эта выглядит крайне недостоверной. Создание удобного и незаметного под одеждой современного бронежилета, даже с применением высокотехнологичных материалов типа кевлара и полимеров, представляет собой непростую задачу. Что касается технологий XIX века, скрытое использование тяжелых металлических изделий наподобие кирасы или кольчуги попросту нереалистично. Более того, сам Дантес получил ранение в ходе дуэли в руку. Пулевое повреждение рассматривал опытный военный врач, штаб-лекарь конной артиллерии Степанов, и при наличии брони он обязательно зафиксировал бы следы ее присутствия. Также отсутствуют исторические подтверждения конфликта Дантеса с собственной дочерью и, тем более, помещение ее в клинику для душевнобольных.
0: Аудио сторис.

Доброй ночи, я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23.07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: В 428 году до нашей эры в Древней Греции появился на свет один из величайших ученых, инженеров и мыслителей античности Архит Таренский. Хотя основное занятие Архита была военная стратегия, свободное время он посвящал науке и философии. Одним из важных направлений исследования Архита была акустика, наука о звуке. Им была создана первая известная теория распространения звука, пусть и примитивная по современным представлениям. Помимо этого, Архиту принадлежит заслуга введения чертежа, способа визуализации устройства механизмов с использованием геометрических элементов. Самым известным достижением Архита остается создание деревянного летающего голубя. Конструкция представляла собой пустотелую птицу с двумя большими крыльями впереди и двумя маленькими стабилизаторами сзади. Внутри корпуса размещался бычий пузырь, связанный отверстием с камерой позади птицы. Голубя закрепляли на кипятящемся котле, откуда поступал горячий пар. Набрав достаточно пара, птица поднималась в воздух и, по сообщениям современников, преодолевала дистанцию порядка сотен метров. Таким образом, Архит разработал первый в истории аппарат, похожий на современный беспилотник. Правда, ввиду отсутствия камеры или иного полезного груза, реальная польза устройства оставалась ограниченной, и вскоре изобретение оказалось забытым. Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: В 1772 году британский исследователь и химик Джозеф Пристли впервые синтезировал закись азота и назвал ее дефлогистированный азотистый воздух. Тогда считалось, что флогистон, несуществующий горючий газ, вызывает горение веществ. Хотя Пристли успешно выделил вещество, особой значимости своему открытию он не придавал. Тем временем, в 1794 году британцы Томас Бедоус и Джеймс Уатт создали специальное оборудование для ингаляции газа, предполагая, что он сможет облегчить симптомы туберкулеза. Прибор разместили в подвальном помещении клиники Бедоуса, и начался эксперимент по лечению больных новым видом медицинского воздуха. Наблюдать за пациентами был назначен помощник, молодой ученый Гемфри Дэви. Дэви обратил внимание, что пациенты с туберкулезом, которые испытали воздействие закиси азота, демонстрировали необычные признаки радости и приподнятого настроения. Осознав перспективы нового открытия, Гемфри предложил другое применение устройству. Он переименовал закись азота в веселящий газ и с конца 18 века организовывал развлекательные мероприятия для британской знати, предлагая гостям испытать удовольствие от ингаляции газа. Эффект был ошеломляющим. Гости впадали в радостное возбуждение, хохотали и порой падали на пол от восторга. Параллельно Дэви предлагал участникам опытов попробовать дыхание эфиром, создающим ощущение спокойствия и отрешенности. Так продолжалось целых 44 года, пока 11 декабря 1844 года стоматолог Гораций Уэллс не догадался применить веселящий газ в медицине, предложив использовать его в качестве обезболивающего средства при удалении зубов. Это открытие заложило основу современной анестезии. Аудиосторис.

0: «Маяк» в эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Цирлих-манирлих». В следующем часе нас поджидает занимательная математика. В 11 утра отправимся в ближний космос и разберемся, можно ли улететь на воздушном шаре в стратосферу. И в полдень в цикле «Медвежий угол» выясним, как косолапые стали героями мультфильмов. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра.
2: Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи. Из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке». Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 5 часов вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
3: Маяк.

0: Audio Stories.
1: В 1889 году врачи Страсбургского университета Оскар Минковский и Йозеф фон Меринг проводили опыты, изучая влияние поджелудочной железы на процессы пищеварения. Для проверки гипотезы ученые удалили железу у собаки. Спустя несколько дней оба исследователя обратили внимание на странный факт. Мушки кружили вокруг собачьей мочи. Проведенный анализ показал высокую концентрацию сахара в моче животного. Минковский и фон Меринг осознали, что операция привела к развитию диабета у собаки и сделали вывод, что поджелудочная железа играет ключевую роль в регуляции уровня сахара в организме. Позднее, между 1920 и 1922 годами, сотрудники университета Торонто, используя выводы немецких коллег, выделили гормон поджелудочной железы, который получил название инсулин. Audio Stories.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. В ходе встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным президент России отметил, что инвестиции в жилье со стороны граждан достигли 16 триллионов рублей в год. По словам Владимира Путина, необходимо обеспечить, чтобы россияне, купившие квартиры на стадии строительства, получили их вовремя и в надлежащем качестве.
2: У нас по всем видам ипотеки плюс 100% приобретение гражданами жилья. Люди у нас вкладывают в год сколько? 15-16
3: триллионов у нас инвестирует население в жилье ежегодно. Это самый крупный инвестор. И, конечно, когда мы поддерживаем ипотекой, то люди вкладывают больше. Вот целый ряд решений, которые были приняты, да, но самое главное, Владимир Ильич, это то решение, то, что мы не остановили ничего. Это было непростое решение. Вот, и сейчас мы видим, кстати, что рыночная ипотека повышается. Мы видим, что по мере снижения ставки люди все-таки начинают перекладываться в недвижимость. Поэтому ну, делаем все, чтобы удержать тот объем строительства. Ну и самое главное, чтобы люди получили все свои дома, все свои квартиры, за которые они заплатили.
2: И вовремя. Нужного качества.
0: Глава государства указал на низкие показатели просрочки платежей по семейной ипотеке и отметил, что эта программа – самый надежный из инструментов поддержки. Силами группировки войск «Днепр» за прошедшие сутки атакованы формирования механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ. Бои прошли в Запорожской и Херсонской областях. Подробнее о действиях «Днепра» доложил начальник пресс-центра группировки Андрей Клинов.
4: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием механизированной и горно-штурмовой бригад в районе Ингульца, Малокатериновки и Орехово. Уничтожено более 50 военнослужащих, 7 автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы.
0: В Минобороны также заявили, что оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетами и артиллерией поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в ВСУ. Также атакованы места хранения беспилотников и пункты временной дислокации противника в 147 районах. Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиационных бомб, 5 реактивных снарядов американской системы залпового огня «Хаймарс» и 802 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в крупнейшей за всю историю утечке избирательных данных. В своем обращении к нации американский лидер заявил, что Пекин провел беспрецедентную операцию по компрометации информации. По словам Трампа, эти незаконные действия китайской стороны начались еще во время избирательного цикла 2020 года. В результате, как утверждает президент Соединенных Штатов, Китай завладел огромным массивом данных. Речь идет о сведениях более чем о 220 миллионах американских избирателей. Трамп подчеркнул, что такого масштаба кражи электоральной информации история еще не знала. 7 человек погибли и 9 пострадали в результате американских ударов по городу Бендер-Хамейни, передает иранское агентство «Фарс». Спасательные службы и медицинский персонал оказывают помощь раненым. Движение между Бендер-Аббасом и Ларсом восстановлено с ограничениями. Водителям рекомендуется избегать этого маршрута. Ранее агентство сообщало, что в результате атаки были повреждены 2 моста. Минпросвещение предлагает с 1 сентября разделить школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» на 2 отдельных курса – «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Глава ведомства Сергей Кравцов подчеркнул, что обучение станет более практикоориентированным. Первый блок научит детей действовать при пожарах, авариях и в цифровой среде, а также оказывать первую помощь. Второй курс сосредоточится на военной подготовке, изучении уставов, строевой подготовке, средствах защиты и принципах национальной безопасности. Каждый предмет будет занимать по 34 часа, обеспечивая преемственность от основной к старшей школе. Нововведение коснется учеников, переходящих в 8 и 10 классы в следующем учебном году. Министр отметил, что такая структура поможет школьникам не только защитить себя в быту, но и сформировать осознанное отношение к обороне страны, используя для занятий современные тренажеры и виртуальные модели вместо сухой теории. Соединенные Штаты с начала года нарастили импорт российского сыра до исторического максимума. По данным американской статистики, за первые 5 месяцев 2026-го Вашингтон закупил отечественной продукции на 134 тысячи долларов. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда сумма сделок составляла чуть более 96 тысяч. Таких высоких показателей не фиксировалось с 1992 года, когда ведомство начало вести подробный учет. Несмотря на этот рост, объемы остаются скромными на фоне общих поставок. Главным поставщиком сыра для США по-прежнему является Италия, чей экспорт исчисляется сотнями миллионов долларов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту пятницу, 17 июля, без осадков, днем в городе на Неве от плюс 23 до плюс 25 градусов. В Москве синоптики прогнозируют малооблачную погоду, осадков не ожидается, днем в российской столице от плюс 21 до плюс 23 градусов.

С новым утром, друзья мои, с новым днем. Пятница на календаре, 17 июля. У микрофона Николай Свистун. У нас с вами сегодня 2 часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонсы того, что будет происходить в нашем эфире в ближайшие часы и даже в ближайшие дни, потому что мы с вами на пороге выходных, в таких долгожданных, надеюсь, погожих, конечно же. Не знаю, как у вас там с летом дела обстоят в Москве и вообще в европейской части. Как-то не успеваем мы устать от жары. Дело в том, что так как-то устроено это лето, что вот только стоит возроптать на возросшую температуру, выраженную в градусах Цельсия, как правило, тут же из-за плеча лета выглядывает осень с дождями и холодами, говорит: «Ребята, не ропщите, я здесь». Поэтому, в общем, как-то стараешься и не роптать. А то ли дело Европа. Там почему-то ропщут постоянно. И действительно, уже была вот эта курьезная новость о том, как конгресс, посвященный потеплению, был отменен из-за аномальной жары. Дело было в Великобритании. И вы знаете, тамошние ученые не сидят без дела и предлагают способы защиты домов от жары. Итак, дорогие друзья, если что, к советам этим я не присоединяюсь. Программа у нас все-таки скорее развлекательная. Что со всей этой информацией делать, сугубо ваша забота. Итак, совет. Йогурт, намазанный на оконные стекла, может снизить температуру в доме на 3,5 градуса. А причем это не голословное утверждение. По крайней мере, есть информация, что провели эксперимент. На фоне аномальной жары предложили ученые этот необычный способ с перегревом помещений, а именно нанесение тонкого слоя йогурта. Да, говорят, что действительно можно попробовать снизить температуру в помещении именно таким образом, который сами авторы считают недорогим. Считал ли кто-нибудь количество йогурта, которое потребуется, чтобы все окна, имеющиеся в доме, покрыть, как тут сказано, тонким слоем? Вот это непонятно. Что же, почему именно йогурт? Говорят, что именно йогурт образует на поверхности тонкую пленку, которая отражает часть солнечного излучения. Ну и, видимо, тут уж я за ученых позволю себе додумать, потом все-таки смывается, потому что, естественно, можно вместо йогурта использовать много что. Почему газетами не оклеить окна? И тогда тоже температура наверняка снизится. В конце концов, шторы задернуть тоже помогает, знаете ли. Пока кондиционеров не было, люди и таким методом спасались. Тут, кстати, надо сказать, тоже отдадим должное британцам. Восприняли этот совет скептически, сказали, что и пахнуть будет ужасно, и мухи это точно оценят. Ну, вы знаете, лабораторные условия не предполагают наличие мух, вот что я хочу сказать. А тем временем в Дании, видимо, чтобы как-то разбавить летнюю обстановку, прошел Всемирный конгресс Санта-Клаусов. Возникает вопрос, а кто же там собирался? Ну, они же откуда бы ни приехали, они все равно Санта-Клаусы. А то ли дело у нас в стране. У нас, помимо Деда Мороза, есть и Кыш-Бабай в Татарстане, и Саган-Убген в Бурятии, и Талви-Укка в Карелии, и Чисхаан в Якутии, и много кто еще. Вот этот съезд так съезд был бы. У нас, кстати, проводятся тоже соответствующие конгрессы профессиональные, но это как-то поближе к Новому году. Случается, когда, видимо, погода располагает к ношению соответствующих костюмов. Но о чем нам говорит эта датская новость? О том, что если вам нужен повод для того, чтобы встретиться с коллегами в неформальной обстановке, когда вы никуда не торопитесь, такой повод всегда можно найти. Что же касается Дедов Морозов из разных регионов, мы даже мини-цикл на излете прошлого года сделали в рамках программы «Место действия России». Называется это «Страна Дедов Морозов». Найти вы это можете всегда на медиаплатформе «Смотрим». Но это вы можете сделать в любой момент. Ну а пока давайте дружно встретим эту пятницу под музыку на маяке.

0: вы спали.
1: Продолжается наша постоянная рубрика «Зумеры осваивают этот мир». Ну что, теперь новость о том, что зумеры устали. Устали в данном случае от рекордов и даже подсели на ленивые тренировки. Вообще известно, что поколение Z, представители его, уделяют большое внимание своему ментальному и физическому здоровью, стараются соблюдать вот этот пресловутый work-life balance, и физической активности это тоже касается. Все чаще делают ставку на ленивые, так называемые, тренировки, посещая спортзалы не ради фитнес-подвигов, а для удовольствия. По моим наблюдениям, это удовольствие выглядит так, что люди больше времени проводят, хотя на тренажере, но в телефоне. Очень интересный способ тренировки. Не пробовал считать энергетическую эффективность такого занятия, но просто наблюдал феномен. Ну, кстати, считают даже тренеры профессиональные, что ничего плохого в этом нет. Говорят, что такой подход расслабляет психологически. Ну и в конце концов любой тренер скажет вам, что самое главное — выработать привычку ходить в фитнес. А что оттуда вы хотите вынести в виде результата, это уже ваше личное дело. Что еще из интересного мы узнаем про зумеров? Пожалуйста, вам пример из вторника. Тогда в рамках программы «Все сразу» кандидат медицинских наук и стоматолог-травматолог Ольга Тишкина объясняла нам, а почему же зумеры массово кинулись исправлять зубы. Полную версию разговора вы без труда найдете на медиаплатформе «Смотрим». Прямо сейчас небольшой отрывок.
2: Ну вот, общаясь с детьми примерно с 8-летнего возраста где-то до 14, действительно мы замечаем, что их запрос на исключительную эстетику. Они снимают блоги, они обращают внимание при общении на своих ровесников, и действительно запрос на безупречную, светлую, красивую улыбку с ровными зубами у них есть, и это очень приятно. Сейчас, кстати, интересные есть две тенденции. Во-первых, если мы посмотрим на общемировой рынок, и азиатский, и европейский, идет тенденция на большую доступность такой услуги. То есть, например, исправление там кривых зубов, условно, какие-то косметические услуги ортодонтические. То есть достаточно большие фирмы, мы можем смотреть там на компании сетевые, которые сделали ортодонтию действительно супердоступной. Условно, вот этот подросток, он может один раз посетить клинику-партнер, в которых вот прям как продуктовых магазинов рядом с домом много, пройти там сканирование, и дальше через приложение с участием искусственного интеллекта ему разрабатывают как бы новую улыбку. Он домой получает этот набор кап, и дальше уже за динамикой лечения следит, ну, условно, искусственный интеллект через приложение, наверняка с участием людей, но это делает действительно эту услугу супердоступной.
0: Пока вы спали.

0: вы спали.
1: Давненько про осьминогов у нас не было новостей. С тех пор, кажется, как мы с удивлением обнаружили, что осьминоги на самом деле относятся к восьмируким. Но вот у мелководных осьминогов нашлась уникальная мутация, которая позволяет клеткам синтезировать белки с беспрецедентной точностью. И это открытие, по мнению ученых, объясняет невероятную эволюционную живучесть головоногих в целом и может, кстати говоря, изменить современные подходы к биоинженерии и даже к терапии. То есть мы можем кое-чему научиться у осьминогов, которые являются мастерами генетического редактирования. Мы, люди, Homo sapiens, жестко следуем инструкциям своей ДНК, и любое отклонение порождает у нас, ну, скажем так, в лучшем случае какое-нибудь заболевание, на которое врачи смотрят удивленно и говорят: ну что ж, эту болезнь, батенька, назовут вашим именем. Ну а осьминоги и их ближайшие родственники способны переписывать свою генетическую информацию буквально на лету. Вот интересно, в силу каких причин. Этот процесс называется редактированием РНК и позволяет моллюскам мгновенно менять свойства белков, адаптируя свою нервную систему к изменениям, например, температуры воды или глубины. Вот, то есть был ты мелководным осьминогом, стал глубоководным. И хотя основной принцип синтеза белков одинаков для всего живого, и о нем неоднократно в наших программах рассказывали люди поумнее меня, но тут биологи из Гарвардского университета заметили странную аномалию у одного из видов осьминогов, а именно у калифорнийского двухпятнистого осьминога. И у них, оказывается, единая нить рибонуклеиновой кислоты разделена на два отдельных фрагмента из-за некоего генетического изменения. И происходит этот разрыв там, где генетический код сопоставляется с аминокислотами. Ну, то есть, где, собственно говоря, и происходит вот это совпадение, ну, такой вот конвейер по воспроизводству нужной нам информации. И что же оказалось? Что точность сборки белков действительно абсолютно феноменальная. Количество ошибок при синтезе стремится к нулю. И платой за вот это безупречное качество стало лишь небольшое замедление скорости работы. Ну, мы, наверное, потерпим, если у нас исчезнут вообще мутации. Что же мы из этого можем извлечь? Говорят, что способность повышать точность создания белка может иметь серьезное значение для биоинженерии. Можно внести незначительные изменения в рибосому и настроить все так, как нам нужно. Об этом говорит биолог Эми Ли. Когда говорят, конечно, об изменении окружающего нас мира, а то и самого человека на генетическом уровне, становится слегка не по себе. Но, с другой стороны, если изменения будут во благе, мне кажется, мы хоть и попугаемся для начала, но будем это только приветствовать. Давайте подумаем об этом под музыку на моей.

0: вы спали.
1: Главные гастрономические города нашей страны назвали сами россияне. Да, оказывается, есть у нас путешественники, которые возвращаются в некие любимые места исключительно ради местной кухни. Там, на самом деле, великое разнообразие топонимов звучит, и Казань тут есть, и много кто еще, и Санкт-Петербург. Какая-то местная кухня интересна, не очень мне понятно. Корюшка разве что вспоминается, Владивосток совершенно понятно. Калининград тоже, в общем, не без своеобразия. В общем, все, что угодно можно найти в этом списке. И, пожалуй, это хоть и парадоксальный, но самый очевидный итог, потому что каждый регион нашей страны обладает какой-то своей самобытностью, и в год единства народов России не лишним будет обо всем этом напомнить самим себе. Ну, тем более, например, фестиваль «Тайгастро» проходит в сибирских городах, и тоже можно в целом ряд заведений, как дорогих, так и дешевых, попробовать местные специалитеты. И самое главное, длится это все чуть ли не больше месяца. Так что вы хоть в Красноярск, хоть в Новосибирск приезжайте, обязательно что-нибудь там найдете. Ну, а сегодня у физиков и лириков в 11.30 в цикле «Год единства народов России» антрополог и научный сотрудник факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Андриан Влахов будет рассказывать о саамах. Но это случится чуть позже, а мы пока к архиву обратимся и вспомним, о чем шла речь в среду. А тогда кандидат культурологии, искусствовед и клинический психолог Елена Охотникова рассказывала об абстрактном искусстве, ну, точнее, не о самом искусстве, а о том, как же мы его воспринимаем.
2: Да господи, бог с ними, с определениями. У нас под абстрактное искусство попадает все сейчас, да, в сознание современного человека. Все, что не имеет конкретной формы. Да. Если мы не видим корову, то мы такие, о, ну как-то, значит, тут какие-то пятна, какие-то объемы. Вот. И абстрактное искусство – это искусство, которое требует другой системы восприятия. Это совершенно правда. Да? То есть мы обычно же живопись как с вами воспринимаем? Вот вы как воспринимаете живопись?
3: Цвет, пространство, реализм. Пространство. Ага. Ну, вот как-то так.
2: Наверное, ну, давайте да. Честно, мы хотим историю, правда? Но мы, еще вот это почитать, что там написано, типа «вечер в лесу». Да? Думаешь, ну, нормально, да. Лес вижу, да, вечер да, да, вижу. Да, да, да. Вот. То есть у нас как бы классическая живопись в широком понимании настраивает нас на рассказ. То есть нам показывают какие-то объекты, которые призывают нас вспомнить собственный опыт. Да? И поэтому мы узнаем ту же корову, то же здание, еще что-то. Абстрактное искусство играет совершенно другими вещами. Вам показывают то, что не похоже на то, что вы видели в реальном мире. То есть вам показывают слоевые пятна.
3: Вне как-то вашего разума то, что находится? Да,
2: да нет, и... на самом деле вам просто как бы показывают что-то, что вам придется додумать. И зритель на это реагирует очень по-разному. Мы пытаемся к современному абстрактному искусству, да, применить категории обычно. То есть, ну что я-то, что там такое произошло?
3: Это ошибка?
4: Может, я что-то не понимаю.
0: Пока вы спали.

0: пока вы спали.
1: Время школьных каникул, кстати, половина лет пролетела. Наверное, грустят по этому поводу старшеклассники. Но вы знаете, видимо, не очень скучают друг по другу. Потому что около четверти старшеклассников признались, что летом не общаются практически ни с кем. А 42% опрошенных старшеклассников заявили, что с наступлением лета стали общаться меньше с окружающими в целом. Да, то есть вот это 23% учеников 10-11 классов говорят, что не общаются вообще ни с кем. Еще 19%, что переключают внимание на семью и начинают чаще проводить время с родителями, братьями, сестрами, ну и так далее. Ну, в сумме это и дает нам упомянутые 42%. Честно говоря, почему-то верится с трудом в такую цифру. Может быть, не общаются лично, но так или иначе коммуникация-то происходит, пока социальные сети-то еще не запретили у нас юным гражданам. И не факт, что смогут запретить в принципе. Но, может быть, эта редукция общения отчасти и помогает как подзарядиться, побыть с собой. А может быть, просто круг общения меняется, и человек становится более замкнутым, возможно, боится как-то себя неправильно показать окружающим. Для того, чтобы демонстрировать себя правильно, по крайней мере, не портить первое впечатление, нужно, конечно, избегать в том числе и речевых ошибок. И на наше счастье, за этими ошибками в эфире «Маяка» без устали следит Татьяна Юрьевна Гартман. Прямо сейчас мы послушаем очередной урок русского языка.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. Этот выпуск не просто рассказ о русском языке, не просто исправление ошибок. Этот выпуск – моя личная вселенская боль, моя незаживающая рана. А это значит, что говорить мы будем о числительных. Ну вот не любит их народ, не любит, не знает, не уважает, пользуется ими как попало. И вот первый пример. От гостей программы все сразу. Слушаем.
3: Например, средняя зарплата была от $500 до $1000. При зарплате там от $500 до $1000 накопить на $40000, вернее, взять ипотеку, да, и выплатить. Это было достаточно легко.
2: От 500. Неверно. Правильно, от 500. А такого слова 500 вообще нет в русском языке. Его надо забыть. Кстати, попробуйте написать это слово буквами на компьютере. И там, где подключена редакторская программа, вам выделят это слово как неправильное. А правильный вариант 500. От 500. Обратите внимание, склоняются обе части сложного слова. И 5, и сот. 500. В этом слове два окончания. Ну и мы продолжаем считать. Только уже не деньги, а градусы. Вместе с гостем программы «Хочу все знать».
4: Потому что она там свыше 600 градусов, у нас даже молекулярно связанная вода выходит, и вся органика сгорает.
2: Свыше 600. Неверно. Правильный вариант – 600. Очень похожая ошибка. И я напоминаю, что никаких 600 в русском языке нет. Зато есть 600. И мы опять поговорим о деньгах и об их количестве вместе с Дмитрием Васильевым, гостем программы «Мастера спорта».
5: И такая винтовка стоит в пределах 2 800 000.
4: Прекрасно.
2: Ничего прекрасного здесь нет, потому что в пределах 800, а не 800. Опять же, забываем слово 800 вместе с 600 и 500. Оставляем в речи только что-то в пределах 800, 600, 500. Ну а теперь мы переходим к порядку

0: первым числительным вместе с гостьей программы «Место действия Россия».
1: Мало того, она в январе 2008 года освящена малым чином патриархом Алексием II, а в 2010 году уже освящена большим чином патриархом Кириллом.
0: 2008 год. Это неверно. В 2008 году. В январе 2008 года. Перед нами порядковое числительное 2008, которое отвечает на вопрос «какой?», «который?». В таких числительных склоняется только последнее слово. Второй, восьмой, девятый, а все предыдущие тысячи, сотни и десятки не склоняются. Ну и на этом выпуск пора завершать. А то так и до сердечного приступа недалеко. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
2: Спасибо. Училка против маяка.

0: Не будем далеко уходить от школьной тематики. Тут начали считать стоимость сбора первоклассников в школу в этом 2026 году. Бедные родители уже сразу встрепенулись, наверное, такие: что, пора? Ну, видимо, пора, половина лета пролетела, тут, глядишь, и 1 сентября наступит, а ничего не готово. В общем, говорят, что в этом сезоне летнем придется потратить от 30 до 50 тысяч рублей. Итоговая сумма, естественно, зависит от региона, требований школы и тех брендов, которые выберут родители, а может быть уже и дети. Сейчас сознание в этом смысле просыпается достаточно рано. Говорят, что покупать приходится несколько комплектов формы и обуви известных производителей. Расходы могут превысить 50 тысяч. В этом случае самой затратной частью остается одежда и обувь. Нашим родителям, конечно, в этом смысле было полегче. Чтобы снизить стресс и в то же время не слишком отвлекаться от школьных реалий, есть прекрасная рубрика в рамках шоу «Сергей Стиллавин и его друзья». И сегодня в 9 утра литературовед Мария Кислицына будет говорить о романе Ивана Саныча Гончарова «Обломов». Ну, мне кажется, это очень близкая нам тематика, особенно в летний период. Ну, а сейчас мы перейдем к школьной программе для взрослых. Вспомним, о чем шла речь в субботу, а тогда литературовед Надежда Шапира говорила об отличиях устной речи от письменной, но на примере Александра Сергеевича Грибоедова, у которого герои говорят по-разному, и как в целом синтаксис помогает читать и Грибоедова, и Пушкина намного внимательнее.
1: Как раз вы только что интересовались началом 20-го, отмотаем еще на 100 лет, и у нас будет 200 лет примерно с момента написания комедии «Грибоедова. Горе от ума». Вот, наверное, вам известно, что в начале 19 века, и, наверное, слушателям нашим известно, были разные представления о том, как должен развиваться русский литературный язык. Одни считали, что он должен быть изящный, как французский, и тогда надо было очень правильно и красиво все строить, за это были карамзинисты. А другие считали, что язык должен быть самобытный, натуральный, естественный. И вот шишковисты хотели, чтобы литература, как и люди, говорила естественным языком. Так вот, история про то, что как-то мы привыкли думать, что архаисты – это те, кто постарше, а новаторы – те, кто помоложе.
2: Ну, совершенно не
1: обязательно. А вот вовсе нет. И, например, Грибоедов был таким младоархаистом. Угу. И вот смотрите, как он начинает «Горе от ума». Лизонька говорит: «Как скоро ночь минула. Вчера просилась спать – отказ. Ждем друга. Нужен глаз да глаз. Сиди, покудова, не скатишься со стула». Вы знаете, детям очень трудно понимать, что здесь говорится. Я как-то вот у меня есть воспоминания про то, как я подряд сколько-то учеников прошу прочитать это начало вслух. Но не получается ни у кого.
3: Пока вы спали.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
1: Можем назвать это словом кибербуллинг. И мне кажется, что когда ты это слово произносишь, первое, что ты делаешь, ты как бы аудиторию немножко пугаешь.
2: Да, это очень страшное слово.
1: Почему?
2: Наверное, потому что ничего не понятно.
0: Как обезопасить себя и своих близких от агрессии в интернете? Цифровой буллинг. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
3: Мы недолюбливаем некоторые детские игры, исследования и опыты. Ребенок ходит на четвереньках и лает, чтобы понять, как справляется с этим собака. Пробует хромать, подражает горбатому старику, косоглазит, заикается, качается, как пьяный, изображает увиденного на улице сумасшедшего, ходит, закрыв глаза, слепой, затыкает уши, глухой, обрывает у мухи крылья, как она, интересно, полетит, интересуется строением уха, что там за барабанная перепонка такая, бежит с зажигательным стеклом на солнце, слушает шум в морской раковине. Все, в чем можно убедиться самому, он хочет увидеть, проверить, испытать. И так столько еще остается, чему надо верить на слово.
0: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель. Маяк. Пока вы спали.
4: Околокультурный процесс иногда подбрасывает очень неожиданные новости. Вот, например, на Маврикии впервые состоится фестиваль российского кино. Да, вот прям вот сегодня, начинается это 23 августа, продлится в Порт-Луи, столице республики Маврикий. И Роскино организовывает это мероприятие при поддержке Министерства культуры. То есть представьте себе, кто-то даже не уходя в отпуск, поехал показывать наши фильмы на Маврикии. Неплохо, мне кажется, хорошо. Там и «Красный шелк» будут показывать, «Чебурашку 2», и много чего еще. Ну что же, тут остается только позавидовать аккуратненько и жителям республики Маврикии, что им привозят кино из таких далеких мест, ну и, конечно, тем, кто поехал это кино показывать. Но нас тут в России тоже не обделили, знаете. В Новосибирске с 24 по 26 июля пройдет поэтический форум. Очень интересно называется. «Высоцкий двоеточие. Сибирский слэм». На афишу вынесен Владимир Семенович в образе Дон Гуана из «Маленьких трагедий» в постановке, если я не ошибаюсь, Швейцера. Если вам поэзия не чужда, то, пожалуйста, можете примкнуть. Там много всякого интересного. Разумеется, и свободный микрофон. Можно выйти и почитать, и почувствовать себя буквально вознесенским, уж если не высоцким. Так что скучно быть не должно. Ну и, в конце концов, если вы будете где-то поблизости, а мы знаем, что Сибирь – это особое место, где от города до города 600 километров, и спрашиваешь сибиряка, а далеко ли это? Он говорит, да рядом тут что-то 600 километров. Ерунда какая, в самом деле. Спросите у жителя Саратова, вы услышите принципиально другой ответ. Это касается в целом, мне кажется, европейской части страны. Такое ощущение, что расстояние при движении куда-то в сторону Сибири коллапсирует некоторым образом. Ну, да ладно, не будем отвлекаться от культурного процесса и переключаемся мы на музыку, а конкретно на программу «Хорошо темперированный эфир», который у нас выходит по субботам и воскресеньям после 21 часа по Москве. Это проект музыканта и саунд-продюсера Вагиса Вумяна. А в субботу, которая вот была неделю назад практически, профессор кафедры музыкального образования Московского государственного института культуры Светлана Коновалова говорила о тайнах человеческого голоса, о том, как устроен вокал физиологически и как его превратить в инструмент творческий. Разумеется, вы полную версию разговора можете обнаружить на медиаплатформе «Смотрим», ну а мы завершим час небольшим фрагментом.
5: Нельзя говорить, что у нас будет работать язык, кончик языка, например, да, то есть мы знаем, что у него есть там кончик, спинка, да, корень языка. Если мы просто пустим корень языка, то получится вот такой звук.
6: И все. То есть у меня остался кончик здесь, корень опустила, и вот такой вот звук.
5: То есть от положения...
7: Так, ваше преображение, конечно, входит в разговор.
5: От положения языка очень меняется звучание. А если я сейчас сделаю вялый язык, он просто не будет говорить, и будет вот такая каша. То есть это вот каша, это прям вот табу современной молодежи.
7: Подробнее, пожалуйста.
5: Именно молодежи, потому что они больше пишут. Наши телефоны.
7: Чаты.
5: Чаты.
7: Да.
5: Скобочки, смайлики мы меньше говорим. А если они говорят, то они понимают между собой вот такую речь. И когда они приходят, например, на обучение, то первое, что составляет сложность, это дикция. Дикция и артикуляция. Причем не внешняя, когда начинается вот это вот губное звучание, вот.
7: Это когда подчеркнутая артикуляция,
5: да,
7: получается, да?
5: А мы говорим о внутренней артикуляции, о внутриглоточной артикуляции. И помним себе фильм, когда у нас пробка в рот, и мы говорим скороговорки, да? Но сейчас можно пробку не брать, то есть можно заменить даже на свой палец, когда мы вставляем
7: или
5: и говорим.
7: Ручку.
5: Или ручку. Но от положения ручки горизонтально или продольно тоже меняется задача.
7: Угу.
5: Да? То есть это используется на занятиях у вокалиста, и не только у вокалиста, но и у актеров, да, у дикторов, чтобы речь была понятная, чтобы было внятное произношение, но не внешнее, а внутреннее.
0: Пока вы спали.

0: новости. В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Расчет баражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Запад» уничтожил точку взлета и пункт управления тяжелыми ударными дронами ВСУ на Краснолиманском направлении. Как сообщили в Минобороны, в ходе воздушной разведки были вскрыты координаты цели, после чего оператор преодолел систему помех и произвел точный пуск. Удар привел к детонации боекомплекта и горюче-смазочных материалов. Одновременно на том же направлении расчеты FPV-дронов уничтожили наземные роботизированные комплексы противника, с помощью которых ВСУ пытались доставить на позиции продовольствие, боеприпасы и топливо. В этом году планируется открыть автомобильную трассу до Тюмени, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с Владимиром Путиным. Также, по словам Хуснуллина, продолжается строительство автомобильных обходов Тюмени, Омска и Новосибирска.
1: Значит, по дорожному строительству мы очень неплохо идем, несмотря на то, что в этом году у нас пришла поздняя весна, мы где-то месяц в разных регионах потеряли сроки, но мы все темпы нагнали. То есть все планово идет и по ремонту, и по новому строительству. В этом году очень надеемся к концу года открыть, значит, трассу до Тюмени. Мы продолжаем строительство, значит, обходов Тюмени, продолжаем Омск, Новосибирск.
2: Когда примерно до Тюмени?
1: Декабрь, пока идем по графику. Значит, все шансы есть. Кроме того, в этом году у нас, знаете, два исторических направления мы расширяем. То, что до Беларуси расширяем дорогу, трассу М3 Украины расширяем до 6 полос. То есть и в этом году введем тоже с участием внебюджетных денег Южно-Латкаринскую дорогу в Московскую область. То есть мы все-таки вот направление внебюджетного финансирования тоже поддержим. У нас эта тема идет. Поэтому по дорогам сомнений никаких нет.
0: Также на встрече с президентом Марат Хуснуллин заявил о планах сократить перечень обязательных документов согласования и материалов при строительстве объектов до 500 позиций уже в этом году. Он отметил, что работа ведется системно. Начинали с 1250 процедур, а сейчас их уже 550. Параллельно власти намерены сократить средний срок возведения многоквартирного жилья до 1200 дней против нынешних 1255. Трудности в экономике России не носят критический характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Владимир Путин и Кабмин знают, что делать для регулировки ситуации.
3: Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере. Темпы роста, об этом неоднократно говорил президент, недостаточны. Они признаны недостаточными. Но и в целом международная экономика находится тоже сейчас, ну, скорее в плачевном состоянии, в том числе из-за последствий конфликтов, такие как Персидского залива. Трудности в экономике испытывают и страны Западной Европы, и некоторые страны Азии. И, конечно, Россия не может оставаться в этом плане изолированной. О тех трудностях, которые переживает наша экономика, всем хорошо известно. Трудности эти не носят критического характера. Правительство, президент регулярно обсуждает и понимает, что надо делать для регулировки и выправления ситуации.
0: Песков также сказал, что для России не имеет значения, кто возглавит украинское министерство обороны. По его словам, Москве важно, чтобы в Киеве был человек, который примет решение, позволяющее выйти на мирное урегулирование или завершить спецоперацию. Президент США Дональд Трамп выступил с резкими обвинениями в адрес Китая и собственных спецслужб. В обращении к нации он заявил, что Пекин делал все возможное, чтобы помешать его переизбранию в 2020 году, а также пытался повлиять на промежуточные выборы в 2018. По словам Трампа, китайская стратегия была направлена на подрыв доверия американцев к действующему президенту. Однако самая серьезная претензия коснулась внутренней кухни Вашингтона. Трамп обвинил сотрудников разведки в намеренном сокрытии этих фактов. Он подчеркнул, что ни ему, как главе государства, ни Конгрессу не доложили о масштабном иностранном вмешательстве. Те, кто должен был бить тревогу, предпочли молчать, оставив президента и страну беззащитными перед внешней угрозой. Также американский лидер объявил о немедленном рассекречивании разведывательных данных, которые раскрывают уязвимости в избирательной инфраструктуре страны. Венесуэла выразила благодарность сотрудникам Роспотребнадзора за помощь в ликвидации последствий землетрясения. О контактах с российскими коллегами рассказала ТАСС министр здравоохранения страны Луисана Мела. По ее словам, российские специалисты передали высокотехнологичные мобильные лаборатории и в кратчайшие сроки научили венесуэльских коллег пользоваться предоставленным оборудованием. Группа российских экспертов сейчас направляется для оказания помощи в наиболее пострадавший от землетрясения штат Ла-Гуайра. Тем временем число жертв разрушительной стихии перевалило за 4800. Почти 18 тысяч человек лишились крова. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту пятницу, 17 июля, без осадков. Днем в городе на Неве от плюс 23 до плюс 25. В Москве синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Днем в российской столице от плюс 21 до плюс 23 градусов.

Павел. 17 июля на календаре, пятница. Еще раз доброго утра, доброго дня, если у вас уже день. У микрофона Николай Свистун. Мы продолжаем обсуждать актуальные новости, слушать фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ну и, конечно, буду я вам по мере возможности рассказывать о тех передачах, которые только готовятся к выходу в эфир сегодня и в ближайшие, то есть в выходные дни. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3 – это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. И, вы знаете, очень приятно начать с жизнеутверждающей новости. Пусть и не всю передачу, но хотя бы этот час. Итак, Всероссийский центр общественного мнения поделился с нами результатами своего очередного исследования. И что же выяснилось? 40% россиян заявили, что не стремятся стать богатыми. Ну, то есть, видите, с одной стороны, хорошо, почти половина альтруистов в нашей стране. А с другой, 60%. Видимо, все-таки собираются. Тут дальше интересные цифры. 40% это только начало. Мы знаем, что у айсберга наверх торчит 10% примерно. Здесь 40%. А вот там-то дальше все равно интереснее. 4% россиян считают, что богатство они уже достигли. Может быть, это и вправду так, а может быть, это такая немножечко дзенская философия. Ну, в конце концов, счастлив не тот, у кого много, а кому хватает. 30% сомневается, что смогут когда-либо разбогатеть в принципе. 21% верит в то, что еще сумеет стать богатыми. Ну, конечно, самые позитивные люди – это те, у кого большая часть жизни впереди. Это зумеры. Среди них верят в свои силы 60%. Ну что же, есть, конечно, тут интересные выводы. Тут есть еще, кстати, любопытная новость, которая была буквально на днях, что большинство россиян верит в победу над такой вот старостью, ну, в радикальное продление жизни, верят уже до конца этого века, то есть планируют дожить. То есть взгляд на жизнь в целом оптимистичный. И надо сказать, что вот буквально же на днях тут был день русской лени, и есть тут, мне кажется, некая связь между верой в свое грядущее богатство и ленью матушкой. Потому что стереотипы показывают нам жизнь богатого человека, ну, такой вот, несколько гедонистической, ленной, и вот такой все дозволительной в отношении самого себя. Уж простите за неуклюжую речевую конструкцию. Ну, а о том, что для достижения богатства придется иногда поработать так и поделать такое, что потом с этим придется всю жизнь как-то существовать, об этом, конечно, никто не задумывается, все видят результат. Но это все равно, что о спорте судить по церемонии награждения, наверное. Особенно об автомобильном. Там шампанское льется рекой, девушки красивые стоят, и все, конечно, так классно, как будто за этим нет никакого труда. Ну, может быть, у кого-то это и вправду так. Я надеюсь, по крайней мере, что вам труд доставляет радость вне зависимости от его конкретных финансовых результатов. Давайте дружно встречать этот заключительный рабочий день под музыку.

0: спали.
1: Некоторые мужские черты характера раздражают женщин. Это, конечно, не новость, но тут любопытно, когда из неновости пытаются сделать новость. Звучит заголовок следующим образом. Ученые доказали наличие у мужчин черты, одной буквально, которая часто раздражает женщин. То есть время от времени не раздражает. Да, в чем тут дело? Австралийские ученые решили проверить, а кто же кого как на самом деле слушает. И выяснили, что мужчины значительно чаще женщин перестают внимательно слушать и реагировать на собеседника, особенно в условиях многозадачности. Ну, нам про многозадачность все уже объяснили, ее, строго говоря, не существует. Есть просто люди, например, с врожденным талантом переключаться очень быстро между разными вот этими самыми задачами. Ну, а тут, видите, выяснилось, что мужчины, может, и пытаются переключаться, но получается, мягко говоря, не всегда. И рано или поздно один из каналов восприятия обрубается и падает куда-то в кромешную тьму. В эксперименте, который поставили австралийцы, они попытались воссоздать обычную бытовую ситуацию, когда человеку одновременно приходится и искать информацию, и следить за словами, и выполнять задания, и поддерживать разговор. 78 мужчин и женщин приняли участие в этом во всем, ну а результаты вы уже знаете. Мужчины действительно слушают хуже. Ну, может быть, мы, в принципе, хуже переключаемся между несколькими задачами. Известно, что женщины во многих аспектах сильно аккуратнее мужчин. Но, опять же, это средние какие-то данные, точнее, усредненные, не учитывающие абсолютно индивидуальных особенностей. Доктор Добин, психолог Анатолий, его зовут, пытается все-таки как-то найти универсальные средства. А если не универсальные, то хотя бы на отдельных примерах дать нам посмотреть на самих себя со стороны. Все это называется «Мужчина. Руководство по эксплуатации». И сегодня этот цикл продолжится в шоу Сергей Стиллавин и его друзья после 10 утра. Ну а мы переносимся в среду. И еще один уже ставший традиционным цикл «Вова Пикчерс» продолжился. Владимир Верещагин, продюсер, говорил о закулисье индустрии. Ну, в частности, мне кажется, в очередной раз наши дорогие коллеги вернулись к вопросу о том, как же рождается кино, где чья ответственность, где продюсера, где роль команды. В общем, рекомендую вам послушать полную версию, конечно, если вас интересует кинопроцесс и взгляд на него изнутри. Все это можно сделать на медиаплатформе «Смотрим», а мы слушаем фрагмент.
2: Даже не с сюжета начинается, начинается все с жанра. Да, то есть как бы продюсер должен поверить в то, что эта картина по какой-то причине станет успешной. Как это происходит? Понятно, мы отметаем в сторону историю с заказом, потому что очень часто ты делаешь, тем не менее, для уважаемых и знающих людей, которые сидят на телеканалах, ты делаешь проекты, и они знают, что аудитория смотрит. У них для этого есть рейтинги, они отслеживают вот эту вот динамику зрительского интереса и понимают, какая должна быть героиня, какой должен быть персонаж, и у них это получается успешно, ну, как минимум у некоторых, у лидеров. Поэтому это немножко в сторону отводим. Здесь как бы продюсеру во многом помогают, если не в основном, как раз продюсеры канала, которые знают свою аудиторию, понимают, что ей нравится, когда она это хочет смотреть. Но когда делает, как бы, речь идет о том, что продюсер затевает именно сам, он тоже хочет перестраховаться. И поэтому, чем дальше, тем больше мы видим экранизации разных картин. И вот здесь тоже немножко подводный камень есть, потому что ты вроде как берешь большую книжку, которая успешная. Это может быть какая-то книжка из нашего детства, или может быть книжка, которая наше с тобой внимание как бы миновала, но тем не менее очень популярна среди другой аудитории. Вот недавно выходил фильм мелодраматический по произведению, значит, нашей писательницы из Екатеринбурга, которая скрывалась под псевдонимом Анна Джейн, и у нее огромные тиражи, огромная популярность, о чем мы не знаем, среди женской аудитории.
0: Пока вы спали.

0: вы спали.
1: Поговорим давайте о том, что на дорогах происходит. В МВД заявили официально, что отменят штрафы водителям, ну, те штрафы, которые выписаны в очередях на автозаправочные станции. Ну, то есть предполагалось изначально, что никто ничего отменять не будет. Ну, опять же, тут картина от региона к региону меняется. Ну, например, в городе Москве мы наблюдаем регулярно такую картину, когда очередь с автозаправочной станции вытягивается на полосу для общественного транспорта. Но, разумеется, стоять на этой полосе нельзя. И системам автоматической фиксации совершенно все равно, есть на этой бензоколонке бензин, сколько его в одни руки отпускают и сколько там страждущих этим бензином разжиться. Ну и вот ранее сообщалось, что оснований для аннулирования штрафов нет. Ну, то есть, пожалуйста, это ваша проблема, где вы там стоите. И вот теперь поступило разъяснение, что правила остановки и стоянки, по крайней мере, если за их нарушение выписали штраф во время очереди за топливом, все это будет отменено. В случае, правда, соответствующих обращений от автомобилистов. И в пример привели ситуацию, когда две дорожных камеры в Саратовской области, которые принадлежат, естественно, региональным властям, зафиксировали вот как раз те самые нарушения в упомянутой ситуации. Водители просто ожидали очереди на автозаправочную станцию, еще наверняка и сигнал аварийной остановки не забыли включить. Так что, если вдруг приходит вам штраф, не торопитесь его оплачивать, попробуйте объяснить ситуацию. Через, по-моему, госуслуги это можно сделать. По крайней мере, знаю я случаи, когда людям это удавалось. Ну, а если вы просто нарушили, ну что, поищите где-нибудь поблизости автозаправочную станцию. Вдруг вам повезет. Это, если что, тоже не совет. Что же касается советов от наших профессиональных коллег, то они, как и обсуждение всего, что происходит на дорогах, сегодня прозвучат в программе Ассамблеи автомобилистов. Большой выпуск после 18:00 по Москве. Ну, это буквально через несколько часов произойдет. А пока музыка на маяке.
0: Пока вы спали.

0: спали.
1: Космические путешествия, оказывается, могут ускорить старение. Ну все, ребята, сидим дома, ни на какую Альфа-Центавру не летим к Луне. Ну вот сгоняли там американцы, ну и достаточно, все, хватит. И вокруг Луны, и на Луну, ну и в общем, и ничего здесь. В общем, университет Центральной Флориды тут поделился с нами результатами исследования очередного, как будто не летали уже космонавты годами на околоземной орбите, и как будто в дальние миссии, ну хотя бы к естественному спутнику не отправлялись. Ну, в общем, тут выяснилось, что печень, которая играет ключевую роль в обмене веществ, в накоплении энергии, очищении организма от токсинов, страдает очень от процессов, как раз связанных с космическими полетами. И тут уже даже попытались воссоздать условия дальнего космоса, микрогравитацию, космическую радиацию, все это включили на полную катушку. Ну и, конечно, не людей подвергали испытаниям в течение 14 дней всего лишь навсего, а других животных. И, опять же, все это связано с имитацией экспедиции на Марс. В общем, выяснилось, что пользы ровным счетом никакой, хотя ученые-теоретики давным-давно все это просчитывали и предупреждали. Но, правда, другие исследователи-практики, в свою очередь, возражали, что биозащиту можно соорудить, если двойной корпус вот этого корабля, который полетит, предположительно, к Марсу, заполнить водой банально. Вода все равно на борту нужна? Нужна. Ну, вот и отлично. А вода — отличный тормоз для всякой дряни, которая в космосе летает. Недаром же мы воду применяем, в том числе и как замедлитель в ядерных реакторах. Ну, хорошо, рано или поздно с этим разберутся, пока еще никто никуда не летит, но, знаете, есть герои, которые летают достаточно далеко, даже не покидая атмосферы. Ну, точнее, почти выходят за ее пределами. И в субботу как раз такой гость ожидается в шоу «Хочу все знать». Цикл называется «Простые вопросы». Стратонавт Денис Ефремов будет рассказывать о том, можно ли улететь на воздушном шаре в стратосферу. Мне кажется, профессия Дениса — это уже некий спойлер к разговору, но я думаю, что все равно будет интересно. Ну, а в субботу на уроке ОБЖ, опять же, в программе «Хочу все знать», основатель и главный тренер школы безопасности, кандидат юридических наук Сергей Киселев говорил о правилах безопасности летом и, в частности, что делать, если вдруг ребенок потерялся в общественном транспорте.
2: Ну, про транспорт вы все тоже прекрасно знаете. Самое главное правило потерявшегося – ребенок стоит, родители ищут. Например, если вы в метро спустились, родители зашли в вагон, а вы не успели зайти, вы просто остаетесь на платформе, ждете, когда родители к вам вернутся.
3: Да. Еще вот на этом же месте.
2: Да,
3: важно,
2: если вы в толпе на платформе потерялись, в московском метро есть наклеечки «Метроша», система интерактивное видеонаблюдение, «Сфера», по-моему, она называется. Она в том числе определенными камерами направлена на эти наклеечки «Метроша», и вас видят, что вы потерялись в этот момент, и быстрее реагируют.
3: Важно еще все-таки ребенка с этими «Метрошами» познакомить.

0: такая карта распечатана, и там прям желтенькими наклеечками отмечены островки безопасности вокруг их двора.
1: Пока вы спали.

0: вы спали.
1: Траву продают, представляете? Всемирная футбольная вот эта ассоциация FIFA решила поторговать травкой с полей чемпионата мира 2026 года. $450 минимальный лот. Все это упаковано в специальную подарочную такую вот коробочку прозрачную. Написано откуда, с какого поля и так далее. Некоторые лоты достигают даже $3000. Предполагается, что, наверное, на этом можно будет заработать. Талия эта трава, кто ее из поля вырезал, есть ли видео доказательства, об этом нам ничего не сообщают, зато сколько хочешь видео с распаковкой вот этих вот подарков. Ну, в общем, если очень хочется потратить деньги, всегда можно придумать, как это сделать. Я вам в этом смысле, дорогие друзья, рекомендую слушать программу «Адреса милосердия», которая вам, наверное, более интересные способы подскажет, как можно расстаться с собственными деньгами. Это все в субботу после 18 на «Маяке» произойдет. Если же вам интересна игра в ножной мяч, то у вас будет дополнительная возможность к этой игре прикоснуться в ожидании финала чемпионата мира по футболу. Можно в субботу проследить за событиями Суперкубка России. Это все в 19.

15.00. Естественно, «Зенит» с «Спартаком» московским будут играть в Нижнем Новгороде. Ну, а трансляция, в том числе и на волнах нашей с вами любимой радиостанции, произойдет. Но это в субботу, а пока музыка на маяке.

0: Золотое кольцо продолжает прирастать населенными пунктами. Село Вятское на сей раз собираются вписать в стратегию продвижения Золотого кольца. Да, Ярославская область, это на всякий случай вам сообщаю. Ну, а что же там такого интересного? Говорят, что в целом просто хочется расширить туристический маршрут. Комплекс села Вятское уже многого достиг, сообщают местные руководители. И на взгляд местных властей достоин вашего внимания. Там и расширился ресторанный сервис, и реализовались новые проекты по созданию огуречной артели собственной сыроварни, и проводятся ежегодные фестивали, концерты, спектакли и пленеры, и всего этого как будто бы мало, и гастрономические мероприятия, кстати, и собираются даже создать кинокластер «Золотой Витязь». Ну, на самом деле, само село достаточно миловидное, и теперь, видимо, там будет еще больше людей. Мне искренне жаль тех, кто планировал когда-нибудь посетить все населенные пункты Золотого кольца. Вот только, казалось бы, цель близка, тут сразу что-нибудь туда добавляют. И человек такой, ну что ж такое, снова придется куда-то ехать, не покидая, собственно, Золотого кольца. А страна-то у нас огромная. И мы тоже об этом говорим в проекте «Место действия Россия». Даже посещая одни и те же регионы, всегда находим там нечто новое. И в прошлую пятницу, уж не знаю в какой раз, мы отправились в Крым, чтобы поговорить о Крымской астрофизической обсерватории, которая в 45-м году заработала после Великой Отечественной войны. И научный руководитель клуба научных путешествий «Астроверты» и руководитель обсерватории «Кадар» Станислав Короткий рассказал и о том, как развивалась астрономия в Российской империи и как появилась первая обсерватория в Семиизе.
1: По-разному можно рассматривать, но, наверное, самые известные места наблюдений – это в Российской империи, если говорить. Это сейчас всем известный музей Кунсткамера. Я думаю, многие представляют себе, как выглядит это здание, вытянутое вдоль набережной Невы и по центру флигель довольно большой. Вот этот флигель, по правде, является обсерваторией. Он был построен еще где-то в 1735-1740 годах, вскоре после смерти Петра I. И там располагались первые места для наблюдения астрономов в России, в имперской России. Потом, когда город вырос, то астрономы со своими инструментами, ну, инструментами у нас в 18-м, 19-м, начале 20 века, в основном являлись телескопы-рефракторы. Это телескопы в виде таких длинных труб с линзами. Реже встречались рефлекторы. Рефлекторы – это зеркальный телескоп, который сейчас более популярный у астрономов, потому что их можно строить более крупными. Так вот, со своими рефракторами где-то в середине 19 века астрономы переезжают уже в Пулковскую обсерваторию, потому что Питер очень сильно вырос. Это была столица Российской империи. Сильная засветка, дым, гарь. При этом еще Пулковские высоты являются довольно большими холмами рядом с Питером. Это где-то там 80 метров. Там уже вынесены на юг. Значит, засветка остается на севере, что не так важно. А уже в начале 20 века появляются филиалы более далекие, например, в том числе Крымская Семиизская обсерватория.
2: Пока вы спали.

0: Маяк. Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют. Битва за первый трофей сезона. «Зенит» Санкт-Петербург, «Спартак» Москва. Чемпион России против обладателя кубка. 18 июля с 19:00 на «Маяке». Прямая трансляция из Нижнего Новгорода. Большой футбол. Это нужно слышать. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Жизнь прекрасна.
1: О счастье мы всегда лишь вспоминаем. О счастье всюду. Может быть, оно, вот этот сад осенний за сараем и чистый воздух, льющийся в окно. В бездонном небе легким белым краем встает, сияет облако. Давно слежу за ним. Мы мало видим, знаем, а счастье только знающим дано. Окно открыто, пискнуло и село на подоконник птичка. И от книг усталый взгляд я отвожу на миг. День вечереет, небо опустело, гул молотилки слышен на гумне. Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне.
0: Иван Бунин. Вечер. Маяк. Пока вы спали.
2: Считанные секунды эфирного времени у меня остались. Очень не хочется похищать его у следующего отрезка, потому что там прозвучит интересный трек. Я вам напомню, дорогие друзья, о том, что сегодня мы, во-первых, с вами отправимся по следам писательницы Анны Зонтак в Тульскую область. Если не знаете, кто это такая, я надеюсь, вам будет интересно. Откройте для себя что-то новое. Ну и музыки сегодня очень много. И цикл «В рабочий полдень», и путешествие под руководством Игоря Ружейникова, посвященное сегодня «Желтой подводной лодке», музыкальному фильму «Битлз». Ну и, конечно, студия Владимира Матецкого сегодня с 14:00 в эфире «Маяка». И мы сразу же переносимся в прошлую пятницу. И совсем скоро в эфире раздадутся голоса Владимира Леонардовича и Маргариты Михайловны, которые обсуждали в очередной раз творчество группы «Rolling Stones». А я пожелаю вам отличной пятницы, прекрасных выходных. До скорой встречи. Пока.
3: Мы сегодня вспомнили с тобой Эми Уайнхаус.
4: Да.
3: Ты в Суе упомянула. У Роллингов сегодня вышел альбом «Rolling Stones». Понимаю, что это для тебя не событие. Я это понимаю. Я понимаю.
4: Почему? Это вот Asia не событие.
3: А Роллинги сам. Но вот я тебя провоцирую. Ты понимаешь?
4: А, да? А я только поняла.
3: Егорна, а я только поняла. Я тебя провоцировал. А я и не понимала.
4: Да вообще.
3: А он ее провоцировал и провоцировал. Нет, на самом деле это интересно. Я сегодня полистал рецензии. Ну, поскольку альбом вышел, уже интернет как устроен. Все, кому не лень, там какие-то свои квакают, крякают. Но отметились серьезные товарищи, за которыми я так приглядываю, всякие журналисты с именем. Да, в целом, очень даже да.
4: Да?
3: Да, о том, что предыдущий Hackney Diamonds — это как бы была прелюдия, а это уже высказывание. И я вот сейчас написал мини-сообщенице о том, что чувствую, придется мне виниловую пластинку купить. Rolling Stones, пускай на полочке постоит, покрутим ее, посмотрим внимательно. Кит Ричардс, небезызвестный, буквально пару-тройку дней назад рассказывал. Ну, в рамках промо-компании они работают все как бешеные. Имеется в виду Мик, Кит и Ронни. Они все нон-стоп дают интервью в связи с выходом альбома. То есть действуют как стопроцентные шоу-бизнесовские персонажи. То есть не бросают это на самотек. И он рассказывает, почему они решили на этом альбоме спеть песню Эми Вайнхаус, Rolling Stones. И Кит Ричардс как раз говорит о том, как общение было, и я, говорит, пытался ее всячески как бы на путь истинный направить, mm-hmm. скажем так.
4: Что я все прошел такое, да?
3: Да, вот не надо там, то, сё.

0: В Москве 7 часов. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Расчет баражирующего боеприпаса «Ланцет» от группировки войск «Запад» уничтожил точку взлета и пункт управления тяжелыми ударными дронами ВСУ на Краснолиманском направлении. Как сообщили в Минобороны, во время воздушной разведки были вскрыты координаты цели, после чего оператор преодолел систему помех и произвел точный отпуск. Удар привел к детонации боекомплекта и горюче-смазочных материалов. Одновременно на том же направлении расчеты FPV-дронов уничтожили наземные роботизированные комплексы противника, с помощью которых вражеские силы пытались доставить на позиции продовольствие, боеприпасы и топливо. Помимо этого, расчет артиллерийского орудия группировки войск «Днепр» нанес точный удар по замаскированному опорному пункту ВСУ в районе Орехово Запорожской области. Как сообщили Минобороны, оператор беспилотника-разведчика обнаружил позиции противника, после чего координаты были переданы на командный пункт. Артиллеристы оперативно выдвинулись, развернули орудие и в считанные минуты произвели все необходимые расчеты, поразив цель вместе с личным составом. Сотни тел военнослужащих ВСУ находятся в моргах Чернигова из-за введенных лимитов на выдачу. Как сообщили ТАСС, в российских силовых структурах в день выдают по 5 тел, даже если погибшие уже опознаны родственниками. О лимитах ежедневных захоронений украинских военнослужащих рассказывают сами работники медицинских учреждений. Они объясняют, что это решение принято для минимизации рисков роста упаднических настроений среди украинского населения. Венесуэла выразила благодарность сотрудникам Роспотребнадзора за помощь в ликвидации последствий землетрясения. О контактах с российскими коллегами рассказал ТАСС президент Национального института гигиены имени Рафаэля Ранхеля Луисиана Мейла. По ее словам, российские специалисты передали высокотехнологичные мобильные лаборатории и в кратчайшие сроки обучили венесуэльских коллег использовать предоставленное оборудование. Группа российских экспертов сейчас направляется для оказания помощи в наиболее пострадавшей от землетрясения штат Ла-Гуайра. Тем временем число жертв разрушительной стихии перевалило за 4900. Почти 18 тысяч человек лишились крова. США ударили по иранскому городу Бендер-Хамине. В результате атаки был поврежден мост. Об этом сообщает агентство ФАРС. Ранее Центральная команда Вооруженных сил США сообщала, что американские военные приступили к нанесению очередной серии ударов по Ирану. Агентство Мехр передавало о серии взрывов вблизи иранского города Бендер-Аббас и острова Кешм. Вооруженные силы Катара тем временем отразили иранскую ракетную атаку, сообщила Минобороны страны. Ранее об отражении иранских ударов с применением ракет и беспилотников сообщили Бахрейн и Кувейт. Целями Тегерана становятся объекты военной инфраструктуры США, которые расположены в ряде стран Персидского залива. Политические выборы в США оказались под угрозой внешнего вмешательства. Об этом свидетельствует высказывание Дональда Трампа. Американский президент заявил, что система голосования в стране крайне ненадежна и подвержена риску атак. Об этом он сообщил в телеобращении к нации.
1: Сегодня я анонсирую немедленное рассекречивание и публикацию этих критических разведданных, которые раскрывают шокирующие уязвимости в нашей избирательной инфраструктуре. Эти свидетельства показывают, что наша избирательная система как никогда ранее уязвима для атак хакеров, злоупотреблений и иностранного вмешательства.
0: По убеждению главы Белого дома, у страны есть противники, которые якобы пытаются влиять на американские выборы. К числу недругов Трамп отнес Россию, Китай, Иран и КНДР. Конкретных фактов в пользу влияния стран на выборы в США Трамп не привел. Иностранцы в Турции, в том числе россияне, могут столкнуться с блокировкой местных сим-карт, а также с полным отключением связи. Это произойдет, если не верифицировать свой номер в офисах мобильных операторов до 25 июля. Об этом сообщили РИА Новости в офисе оператора Vodafone. Ранее соответствующее распоряжение издал турецкий регулятор БТК. Эта мера призвана помочь в борьбе с мошенничеством и киберпреступностью. Для верификации владельцу номера необходимо прийти в офис оператора с актуальным ВНЖ или паспортом для уточнения данных. Кроме того, потребуется войти в профиль в приложении местных госуслуг, а также в новом приложении GeochBill. РИА Новости отмечают, что уже на этом этапе у многих иностранцев возникают проблемы, так как приложение GeochBill работает с ошибками. Турецкий регулятор ввел и другие ограничения. Граждане страны смогут использовать максимум 6 телефонных номеров, иностранцы с ВНЖ 3, а туристы только один номер. Москва пережила самую холодную ночь июля. В некоторых районах столбики термометра опускались до отметки плюс 8 градусов. На выходные, по прогнозам синоптиков, погода постепенно вернется к климатической норме. Еще сегодня днем около 20 тепла, в субботу и воскресенье уже до 26 без осадков, рассказал ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
2: Ночи пока еще, да, будут немного прохладными, около 10 градусов минимальная температура в Москве в ночь на субботу, зато дневной прогрев уже очень значительный, 25-27 в Москве после полудня и в Подмосковье от 23 до 28.
0: В начале следующей недели столичный регион снова вернется пасмурная погода, но будет уже без существенных осадков. Эти и другие новости читайте также в любое удобное время на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Петербурге небольшая облачность, без осадков, днем плюс 23-25 градусов, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Москве ожидается до плюс 23 градусов, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду.

0: Ремесла. Русские народные.
1: Дорогие друзья, сегодня мы с вами чуть больше узнаем о жостовской росписи. Местечко это очень-очень недалеко от Москвы. Ну, где-то в 30, наверное, на машине, может быть, чуть побольше. И сегодня с нами Михаил Викторович Лебедев, заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств, председатель комиссии по народному искусству Союза художников России, главный художник жостовской фабрики декоративной росписи. Михаил Викторович, доброе утро, спасибо, что вы с нами.
2: Здравствуйте.
1: Да. Михаил Викторович, ну, чтобы наши радиослушатели, конечно, которые сейчас потянутся к своим компьютерам, смартфонам и очень быстро, через полминуты, найдут замечательные фотографии именно жостовской росписи, фирменной, да, с черным фоном, и у меня есть такой поднос, могу точно сказать. Но, тем не менее, вот чтобы люди представили, да, у кого, например, нет под рукой техники или альбома, вот что отличает именно жостовскую роспись, как ее можно вот, безо всяких сомнений опознать с первого раза с вашей помощью?
2: Ну, с первого раза, конечно, опознать очень сложно, потому что меня все время спрашивают, когда я маленький был, у меня тоже дома были такие подносы, маленькие, большие, и я все время на них смотрел и думал, как же это сделано технически, как они использовали эту краску, как они смогли так плавно вписывать из цвета в цвет. Я же тоже пробовал разными красками, разными кистями, у меня ничего не получалось. И вот этот интерес, как это сделано, ну, в общем-то, подогрел к тому, что я поступил. Ну, как отличить, конечно, жостовский поднос сейчас это фабрика, это производство, это фирменные пакеты, фирменная упаковка, фирменные штампы на задней стороне, то есть полный, вот как должно быть у настоящего брендового изделия. Все есть. Поэтому, если это есть, то это наше.
1: Михаил Викторович, а вот какова история жостова, да? Когда началась вот ваша эпоха фирменная?
2: Эпоха началась еще в далеком 18 веке, в конце 18 века в Европе, из Японии, Китая в Европу пришли вот эти вот лаковые изделия, ну и вот, и которые очень понравились европейским покупателям. Русские купцы ездили в Европу, смотрели, заимствовали, особенно туда путешествовали, мы знаем, люди состоятельные, богатые, все это видели, естественно, привозили в Россию и пытались как-то адаптировать вот к русскому чему-то. Ну и вот, и мы знаем, что был такой сподвижник Петра Первого, граф Шереметьев, его дети также ездили в Европу, путешествовали, видели все эти лаковые изделия и привезли в Россию. В конце 18 века граф Шереметьев начинает строить первую загородную резиденцию, такую свой дворец с театром, это в Кусково. И, естественно, что все идет подобие европейского стиля, европейской моды, европейского вот этого, как они из чего делали вот эти красивые вещи. Ну, в России это коснулось, если Европа была там в камне, в бронзе, все такое. В России это стали делать из папье-маше. И вот сами графы, которые заказывали все это к театру, к оформлению дворца, то есть как бы, ну, немножко удешевить, чтобы были летние дворцы, только летом использовались, ну и вот, и нашли такой способ, как папье-маше, прессованная бумага, покрытая, пропитанная оливой, льняным маслом, раскрашенная и сделанная под как бы дорогие, дорого, под золото, под камень, под всевозможные вот эти вот барочные изыски, модные в то время. Потом сын одного Шереметьева переезжает в Останкино, и там происходит то же самое. То есть берутся крестьяне крепостные, которые владеют этой техникой, владеют техникой изготовления папье-маше, какие материалы нужны, технологии какие нужны, какие кисти, какие краски. И оформляют все это Останкинский дворец с театром, естественно. Вот сейчас находится на реставрации, открыли одно крыло, то есть приглашают, замечательно все сделали. Поэтому очень интересная история. И потом графа приглашают в Петербург с его женой, он уезжает в Петербург и распускает всех своих мастеровых, крепостных крестьян. А селятся они на его землях, вот здесь, близ Москвы, в Жостово, в Троицком, в соседних деревнях, в Осташково. И, а что им делать? Земли неплодородные, болото, глина. Надо что-то делать. Они умеют только вот рисовать и изготавливать изделия. То есть у них полная цеховая такая вот идет разделение, что одни делают заготовки, другие это расписывают, третьи это покрывают лаком. Они знают, где взять материалы, они знают, какими инструментами это делается. И вот так в деревнях, вот в соседней вот Троицкой волости, Троицкая это сейчас, вот вы сказали, там 30, это уже 15-20 километров от Москвы, от МКАДа. Это совсем рядом, на север, по Осташковскому шоссе. Вот мы находимся вот в этих вот деревнях.
1: Михаил Викторович, Михаил Викторович, а как вот сама стилистика, то есть там же очень много цветов, да, вот я не и про цветы, и про цвета одновременно, да, то есть вот само наполнение сюжетное, мы же знаем, да, разные у нас есть, слава богу, мы богаты вот школами росписи, да, у нас есть где-то звери, где-то, например, какие-то там ягодки, грибочки, как говорится, лесные, да, а вот Жостово — это такие сочные, невероятно красивые цветы, да, бутоны, как правило, вот если ты забиваешь в поисковик, то сразу вылезает в первую очередь вот такая роспись. Вот как сформировалась именно сюжетная линия жостовской вот фирменной росписи?
2: Да, конечно, это все пошло немножко вот такой свободной кистевой росписи, немножко наивной, немножечко, ну, то есть, когда они работали в этих дворцах, крестьяне, они видели все это, голландцев, видели европейцев, немцев, англичан, ну и вот, но все равно им хотелось что-то, русскую душу какую-то внести. И вот эта вот свободная кистевая роспись, они это все перенесли сюда, в Россию. Поэтому и здесь население, конечно, было такое в основном не городское, а сельское. Маленькие домики, маленькие окошечки, света мало. И вот эти красивые вещицы, которые были как бы и городскими с одной стороны, а с другой стороны и удовлетворяли спрос всего населения России, ну, очень пользовались популярностью. И вот поэтому вот эти вот цветочки, которые быстро, легко, технология была разработана. Вы знаете, у нас же многослойная живопись. Вот опять откуда, почему я говорю, что это пришло из 18 века? Что такое многослойный? Это значит, делается первый слой краски, наносятся краски лессировочные, наносятся краски плотные, смешиваются друг с другом. Потом это все разными кистями делается по размеру, крупными, мелкими. Травки всевозможные маленькими кисточками, которые вот все было сделано здесь, и все знали, как это сделать, и как это использовать, и как это правильно художественно подать.
1: Вот. Михаил Викторович, а вот этот черный фон, он откуда пошел, что он именно черный, ну, в массе своей, да, наверное, бывают исключения, или это такая вот художественный такой принцип, потому что вот эти яркие бутоны, травки, лепесточки, но главное бутоны, они вот на черном фоне наиболее эффектно смотрятся?
2: Да, черный фон, конечно, очень эффектен, но будем говорить, что черный фон, я сказал, что с Дальнего Востока, с Японии, с Китая пришли в Европу, в Европе начали делать чернофоновые подносы, потом пришли сюда, и что такое черный фон? Это сажа. Сажа – это пигмент, который размешивается на льняном масле, очень хорошо обрабатывается, ну, знаете, как топили бани, топили печи, и этого пигмента черного было очень много. И сразу так вот скажем, плюс очень хорошая техническая обработка. Ну, первое, хорошо ложится черный фон на все. Это вот технологический процесс. И второе, хочу сказать, что это покрывали только зад черным, а впереди, заднюю сторону подноса, А впереди всегда было цветное, потому что хотелось все-таки цвета. Цвета модного, цвета интересного. В крестьянских избах это были цвета религиозных праздников. Троица зеленый, Пасха красная, Рождество синее. И вот знаете, как священники меняют одежды в церквях, так и чтобы продавать эти подносы. Это, ну, такой, наверное, какой-то коммерческий такой был прием, что все равно старались, чтобы в доме крестьянина, в доме, городском доме присутствовали какие-то цветные вещи. Но черный фон, он упрощает производство, он упрощает, он красивый. Ну, опять и везде, всегда он был, и мы до сих пор его используем, потому что это вот уже стал к нам ближе, черный.
1: Да-да-да, Михаил Викторович, а сами подносы-то, вот, которые расписываются, их откуда стали брать? То есть сам физический, так сказать, носитель этой живописи?
2: Начинали, конечно, вспомните, 18 век, это папье-маше, это прессованная бумага, вареная в льняном масле, обработка, шкуровка. Ну, то есть это целый большой-большой такой процесс. И подносы стали производить то же самое, из папье-маше. Но материал очень хрупкий. Если делали шкатулки, если делали какие-то там небольшие изделия из папье-маше, конечно, они служили долго. В основном старались делать вещи утилитарные, то есть которые были пригодны к быту. Да, и надолго. Ну и вот. И получается, что рядом с Жостом, как раз я сказал, Троицкая волость, это, там была мастерская по изготовлению церковной утвари. Вот всех портиров, тарелок и прочего-прочего. И были мастера, которые вот рядом, буквально мы видим Троицкую церковь со своей фабрики с этажа, ну, рядом. И получается, что вот эти, там была мастерская по изготовлению металлических изделий, вот таких вот, типа подносов, типа, ну, церковной утвари. И когда один из основателей Вишняков поехал на какую-то ярмарку, выставку, он увидел уральские подносы, которые сделаны из металла. А металл уже листовой был, ну, уже все, можно было его купить, приобрести. Но он привез кусочек там листового металла, отдал в Троицкую мастерскую и говорит: ребят, можете сделать, ну, извините, так вот, вот такое похожее. Они сделали, и сделали опять по-своему, как они это видели, как технически делали, как вот вычеканивали, холодная выкладка у нас называется. И они сделали вот несколько вот таких подносов. Вы поняли, что, конечно, делать из подносы из металла выгоднее, интереснее, покупают лучше, и все, вот, ну, поэтому вот это 830 год. С 830 года Жостова с папье-маше переходит на металл, который закуплен на Урале. На листовой металл. Да.
1: Михаил Викторович, а вот часто сталкиваюсь вот в нашей серии, которая называется «Ремесла русские народные», да, в рамках которой мы с вами сегодня разговариваем, часто сталкиваюсь с такой историей. Вот многие эти произведения искусства, росписи, да, вот этих разных школ, в том числе Жостовской, вот многие до нашего сегодняшнего разговора, меня уверяют специалисты, что это, в принципе, не просто красота какой-то, которую надо на стену повесить или, например, в сервант засунуть под стекло, а этим нужно пользоваться, то есть правильно сделанное по настоящим технологическим картам, да, вот эти изделия, они носят совершенно нормальный характер бытовых каких-то вещей, которые используются, они просто вот с них пылинки сдувают и боятся прикоснуться лишний раз. Эти подносы, они вот тогда, начиная с 1830 года, это были просто как картины на стенах, да, в доме, или действительно ими пользовались и что-нибудь, например, на них подавали, не знаю, чай там, или баранки какие-нибудь там, или дыню, вот, или калачи, я уж не знаю, вот как правильно использовать вот эти подносы.
2: В Жостове в 19 веке было 22 мастерские, и все мастерские, чтобы не конкурировать с собой, они в Жостове, в округе, так скажем, было 22 мастерские, и чтобы не конкурировать с собой, они как бы распределились по качеству, по количеству, что кто что делает. Одни делают подносы более расхожие, более дешевые. Там ученики учились, начинали с этого. Следующие мастерские подносы были более крупнее, более дорогие, которые уже более опытные мастера обрабатывали и расписывали. Ну и доходило до того, что мы знаем, что в 895 году Московская земство заказала мастерской по Сташкове Вишнякову изготовление сувенирных подносов коронации Николая II, и от Московского земства в историческом музее висит поднос из папье-маше с росписью именно мастерской Вишнякова. Ну, понимаете, уровень. То есть на все вкусы и на любой кошелек люди работали и старались выпускать, чтобы каждый мог иметь этот поднос.
1: Да-да-да. Ну, Михаил Ильич, и вопрос... Да. Да, и вопрос важный. Насколько вы, как вы пережили 90-е, когда мы так много потеряли, да, в своей культуре и вообще во всем в жизни в нашей, и как сегодня Жостова живет?
2: Ну, вы знаете, то есть получается, что у нас подъем был как раз в 60-е и 80-е годы, вот 20 лет. Мы знаем, даже в 75-м году, когда было 25 лет, 150 лет Жостовскому промыслу, была награда орден «Знак почета» фабрики, работало очень много людей, обучение шло на мастеров жостовской росписи, и поэтому ну, как-то все было хорошо. Ну, 90-е годы немножко, конечно, фабрика просела, ну, в результате банкротства, прочее, прочее. Но вот сейчас, вот, то есть было время, когда просев был большой, осталось очень мало людей. Из 200 человек, которые работали, осталось только 20. Из 20, потом 25. И вот сейчас мы как-то стараемся поддерживать вот этот уровень, когда мастера более опытные, более... которые могут подсказать, помочь молодым специалистам. У нас уже 40 человек. Ну, мы считаем, что для рынка в настоящее время это нормально. Ну и вот, наверное, если рынок спрос будет больше, ну, мы будем работать больше. Ну, нам ничего этого. Ну, мы просто очень будем стараться.
1: Да, да. Михаил Викторович, и это в основном мастера мужчины или девушки приходят к вам тоже, как и, например, во время войны?
2: Девушки, конечно, девушки, мальчики, у нас мало мужчин, то есть, как вот в 90-е годы вы сказали, когда все мужчины практически ушли, просто был такой, что все мужчины ушли, остались одни молодые девушки, которые продолжают работать, которые продолжают до сих пор, но сейчас у нас работает, ну...
1: Да. Да, Михаил Викторович, ну вы передавайте вашим товарищам, да, в Жостово большой от нас привет.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
3: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
7: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Бойцы группировки войск «Юг» за прошлые сутки атаковали формирование двух механизированных горно-штурмовых аэромобильных бригад, а также бригады охраны Генерального штаба ВСУ и бригады терробороны. Боевые столкновения произошли в 8 районах Донецкой Народной Республики. Подробнее о действиях южной группировки доложил начальник ее пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием двух механизированных горно-штурмовой аэромобильной бригад, бригады охраны Генерального штаба ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Васютинского, Николаевки, Славянска, Никаноровки, Ижевки, Веролюбовки, Краматорска и Дружковки. За сутки противник потерял более 165 военнослужащих, бронетранспортер М-113, боевую бронированную машину, 25 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Военные ведомства также отметили, что подразделениями группировки войск центра поражены живая сила и техника механизированной штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии. Бои прошли в районах Грузского, Доброполя, Нововодяново, Петровского, Рубежного, Светлого, Сергеевки, Донецкой Народной Республики и Новопавловки, Днепропетровской области. Противник потерял там 330 боевиков. Также были ликвидированы 3 боевые бронемашины, 4 автомобиля, пушка и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Москва так и не услышала от главы МАГАТЭ прямого осуждения киевского режима в связи с убийством главного инженера Запорожской АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Дипломат снова подчеркнула, что Александр Яковлев был сугубо гражданским лицом и, по сути, стоял на страже ядерной безопасности Европы. Напомню, Яковлев погиб в среду в результате атаки украинского дрона. Вместе с ним смертельное ранение получил его водитель Дмитрий Филиппов. Следственный комитет России назвал удар целенаправленным терактом, создавшим угрозу безопасности тысяч мирных граждан. Правительство Запорожской области приняло решение представить Яковлеву государственной награде посмертно и оказать поддержку его семье. Американская разведка считала, что покойный лидер Венесуэлы Уго Чавес якобы хотел влиять на внутреннюю политику в Соединенных Штатах. Это следует из опубликованного доклада ЦРУ, с которым ознакомилась РИА Новости. Из документа следует, что в апреле 2004-го разведданные указывали, что Чавес заявлял о своей цели не допустить переизбрания действующего американского лидера, что свидетельствовало о намерении влиять на внутреннюю политику США. В данных ЦРУ утверждается, что с 2004 по 2020 год Чавес и его преемник Николас Мадуро якобы проявляли интерес к манипулированию результатами выборов с помощью электронных систем голосования. При этом позже, в 2006 году, разведывательное сообщество США пришло к выводу, что у венесуэльского правительства на самом деле отсутствовали возможности предсказуемо влиять на исход выборов за пределами Венесуэлы. Ранее Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что политические выборы США оказались под угрозой внешнего вмешательства. Президент констатировал, что система голосования в стране крайне ненадежна и подвержена риску атак. По убеждению главы Белого дома, у страны есть противники, которые якобы пытаются влиять на американские выборы. К числу недругов Трамп отнес Россию, Китай, Иран и КНДР, но никаких конкретных фактов он не привел. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала июля. Температура воздуха на метеостанции на ВДНХ опустилась до плюс 10,4 градуса, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. До этого, во втором летнем месяце, температура воздуха столицы не опускалась ниже плюс 14,7 градуса. Это было 8 июля, сказал Леус. Синоптик отметил, что в списке самых холодных с начала лета прошлая ночь заняла 4 место, уступив ночам 1, 3 и 26 июня. На других метеостанциях мегаполиса минимальная температура воздуха опускалась от плюс 9 в Тушине до плюс 11,5 на Балчуге. В Новой Москве холоднее всего было в Михайловском, там минимум составил плюс 7. По словам Леуса, ночью на субботу тоже будет холодно, ожидается около плюс 10 градусов, по области плюс 7-12, а местами воздух остынет и до плюс 5 градусов. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня небольшая облачность без осадков, до плюс 25 градусов. В Москве ожидается плюс 21-23, также без осадков.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Пятикратный победитель чемпионата России по футболу Алексей Сутармин подписал контракт с воронежским «Факелом». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 32-летним полузащитником рассчитано на один год. В минувшем сезоне он выступал за самарские «Крылья».

0: каждой обстановке и должен придерживаться своей миссии по сохранению, основанной на ценностях и по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая вселяет надежду в мир», — сказал собеседник агентства. 7 июля исполком МОК принял решение временно отменить отстранение ОКР, действовавшее с октября 2023 года, а также отозвал рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. 14 июля Эстония и еще 8 стран Европы – Дания, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния и Швеция – обратились к Еврокомиссии с требованием исключить МОК и международные федерации, допустившие россиян до соревнований, из программ финансирования Евросоюза. В свою очередь, представитель Еврокомиссии Анна Кайса Итканен сообщила на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия не может лишить МОК финансирования, поскольку не финансирует его.
1: 8 очков, 9 подборов, 1 результативная передача, 1 перехват и 1 блокшот российского центрового Владислава Голдина не спасли Майами Хит от поражения в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации против Торонто Репторс со счетом 90-99. 25-летний россиянин вышел в стартовой пятерке и провел на паркете 27 минут. Как сообщают североамериканские СМИ, Голдин в ближайшее время подпишет с Майами новый двусторонний контракт. Казанский баскетбольный «Уникс» объявил о подписании однолетнего контракта с форвардом Дмитрием Узинским. Минувший сезон 33-летний россиянин провел в петербургском «Зените». Вратарь Иван Просветов в результате обмена перешел из столичного ЦСКА в «Авангард». Об этом сообщает пресс-служба омского клуба континентальной хоккейной лиги. Контракт с 27-летним россиянином рассчитан на 1 год. В обмен на Просветова армейцы получили 18-летнего нападающего Максима Склокина. Тем временем вратарь Андрей Мишуров перебрался из «Авангарда» в Толетинскую «Ладу», а мячи за 24-летнего голкипера получили денежную компенсацию. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
3: Наверное, мне бы надо...
4: Не надо.
3: А что если...
4: Не стоит.
3: Ясно. Тогда, может быть, нужно...
4: Не нужно.
3: Разжите хотя бы.
5: А вот это попробуйте.
6: Дорогие друзья, сегодня в нашем цикле «А вот это попробуйте» мы будем говорить о музыкотерапии, то есть когда лечится при помощи музыки. Дмитрий Александрович Напалков, доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской терапии номер 1 Сеченовского университета. Дмитрий Александрович, доброе утро.
7: Доброе утро, Сергей Валерьевич, рад вас слышать.
6: Да. Дмитрий Александрович, ну а мы говорим о музыкотерапии в контексте психических заболеваний, так сказать. Как помочь, так сказать, душевнобольным, или вот о чем речь пойдет?
7: Вы не поверите, что действительно в клиниках Швейцарии, Германии 19 века музыка применялась именно как способ лечения людей с неврологическими или психиатрическими расстройствами. С этого все начиналось. Но музыкотерапия не стояла на месте уже в 20-21 веке. Появились данные, причем данные клинических, научных исследований, вполне себе доказательных, что, например, это помогает людям с сердечно-сосудистой патологией. Например, довольно убедительные данные о том, что прослушивание музыки, ну, не такой ритмичный, а более спокойный, например, способны снижать уровень артериального давления и замедлять частоту сердечных сокращений.
6: Так, а вот какого же рода музыка может действительно этого добиться? Какая-нибудь музыка в стиле эмбиент, такая полузагробная, что ли, вот эта?
7: А нет, скорее музыка, которую мы называем, ну, кто-то с пиететом, кто-то так немножко, конечно, да, классику свою будете слушать. Вот, все по-разному. Но все-таки классическая музыка, на то она и классическая, что протянулась через века, почему ее не забыли, почему не отбросили, по всей видимости, она вступает в резонанс. Ну, вот, опять-таки, композиторы прошлого, наверное, сами этого не оценивали, не рассчитывали специально. Но получается, что создали произведения, которые способны у большего числа людей, не говорим, конечно, что у всех, вступить в резонанс с сердечно-сосудистой системой, с, так сказать, колебаниями, теми электрическими импульсами, которые генерирует мозг, и существенным образом перерабатывать, ну, как усмирять вот это все.
6: Дмитрий Александрович, а вы как специалист, вот скажите,

0: Если уж о давлёшке вот зашел разговор, а в принципе, насколько, если музыка может повлиять, да, получается, эмоция может повлиять, насколько наше давление связано, ну, не хочется это банальное слово стресс произносить, но, в принципе, да, какие-то с нервяком таким по жизни, да, вот, или вот некоторые люди говорят, да, вот надо мерить давление, потому что вы даже можете не ощущать, что оно у вас повышенное, да, вот насколько, как бы, нервы влияют на вот расшатывание нашей кровообращающей, как говорится, системы?
1: Однозначно влияют, и это не обязательно должен быть какой-то стресс. Ну вот в любом случае, вот наша с вами беседа, мы уже друг к другу привыкли, но в любом случае мы ее с вами проводим на эмоциях. Потому что если мы будем такие вялые сидеть, да, там, ну чего, как дела, ну ничего, доброе утро. Ну, понятно, да, ни на один миллиметр наше давление не поднимется, но мы задаем друг другу вопросы, пытаемся в чем-то убедить. И хотим мы это или не хотим, я себе представляю, что и ваше, и мое давление сейчас на 15-20 миллиметров стало выше.
0: То есть, погодите, это же получается, Дмитрий Александрович, можно и в принципе-то выкатить иск, например, госавтоинспекции, да, потому что когда машину останавливают, любой водитель, даже если он трезв в течение там трех лет последних, да, и все у него в порядке, и документы, и страховка, и все, и многорочистые, и тонировка по закону, все равно нервы поднимаются, и таким образом ГИБДДшники, они, соответственно, вызывают у нас рост артериального давления, это стресс.
1: Ну, вы так решили разобраться только с одной категорией людей, профессионалов. Но также можно, в общем-то, сказать...
0: А со спецназом разбираться, конечно, сложнее, да, я понимаю, да.
1: Да, разбираться с людьми, которые там проверяют билеты, когда очередь на вас заканчивается, там, перерыв технический в МФЦ, то есть, ну, в общем, все могут к этому приложить руку. Но так или иначе, конечно, однозначно. Мы живем в окружении каких-то стрессогенных факторов, которые не обязательно будут какими-то такими чрезмерными, но на регулярной основе мы испытываем эмоции радостные и не очень радостные, ну, практически ежедневные, нон-стоп.
0: Кстати, а вот в этой связи, да, стресс может быть плохим или хорошим. То есть, условно говоря, если проверяют документы, вот, это как бы тебя нервирует сильно. А если, например, на радостях, на эмоциях, если, например, женщину приобнял хорошую, да, и так что же взволновался немножко, вот это такой стресс, он тоже все равно сосудам вредит.
1: Он все равно сосудом немножко вредит, и поэтому стресс должен быть в первую очередь, который позитивный, он должен быть связан с физическими нагрузками. То есть вот если вы на регулярной основе там делаете какие-то нагрузки, ходите или бегаете, или ездите на велосипеде, вот эти циклические нагрузки, это тоже стресс, только физический. И давление может повышаться до 200. И этим самым мы, ну, позволю себе такую фразу, не очень корректную медицинскую, тренируем сосуды. Потому что когда в следующий раз вас остановит сотрудник ДПС, или вы, как сказали, процитирую вас, приобнимите женщину, давление тоже может подняться до таких цифр, ваши сосуды выдержат, и бляшки не разорвутся, и быстро давление снизится обратно, а не останется еще на несколько часов повышенным от первого либо второго события.
0: Угу. То есть женщина тоже опасная штука, да, в неумелых
1: руках? Ну, хорошо известно и описано, так сказать, смерть во время полового акта. Таких случаев в истории, описано немало, да.
0: Ай-яй-яй-яй-яй, даже смерть?
1: Да, конечно, повышение давления, инсульт, ну и вот, к сожалению, да, такие печальные случаи.
0: Прямо самка богомола какая-то.
1: Это неподготовленные мужчины, которые очень сильно стрессуют и, наверное, в меньшей степени занимаются физической нагрузкой. Тут, конечно, злоупотребление алкоголем, курение, ну, в общем, добавим туда все негативные факторы риска. Так.
0: Дмитрий Александрович, а если мы, например, эту женщину будем приобнимать, опять же, возвращаясь к теме передачи, у нас сегодня музыкотерапия, да?
1: Под приятную
0: если
1: музыку.
0: Все-таки под музыку, например, Вивальди или Энигмы, вот, так сказать, что там на ум придет, или, так сказать, Сепультура.
1: Давайте универсального все-таки Моцарта назовем, потому что в музыкотерапии такой вершиной, признанной разными экспертами, является именно Моцарт. Считается, что у него самая гармоничная музыка, хотя я понимаю, что кто-то Моцарта просто вот, ну, не любит, или он просто всем надоел. Да, такое-то уж бывает. Вопрос заключается в том, так сказать, есть ли у нас шанс на более здоровое существование. Ну, наверное, если это будет однократно, то так, ну, не сработает. Но это все равно, что, так сказать, да, лечить повышенное давление, когда болит голова, принимая обезболивающее средство от головы. Мы же давление так не вылечим, просто уберем боль. А вот считается, что если вот такие сеансы музыкотерапии, которые не вызывают раздражение, которые нравятся, да, опять-таки имеющие отношение к правильной вот этой музыкальной структуре, мы будем слушать по полчаса несколько раз в неделю, но вот так тогда, когда в очередной раз там будет встреча не сильно приятная с кем-то из там тех, кто нас окружает, да, или наоборот приятная с кем, кем давно хотел встретиться, тогда вот этот скачок давления может быть ниже. Хотя, честно, справедливости ради, надо сказать, что таких вот прям исследований, которые бы точно это доказали, именно в плане профилактики стрессогенного характера, такого повышения давления, ну, они проводились. Это мы можем так себе предполагать. Но то, что давление снижается в целом, и человек может снизить себе давление за счет такой даже пассивной музыкотерапии, когда он не сам музицирует, а слушает музыку, миллиметров на 10 через несколько месяцев такой терапии, да, это действительно доказано, такие исследования есть.
0: Потом гаишник останавливает, а ты на полную катушку лакримозу там ему, да, врубаешь, чтобы, так сказать, снизить.
1: Кстати, очень интересное исследование. Ну вот я, например, так музыку слегка приглушаю, когда меня останавливают, но полностью не выключаю, ну так, чтобы слышать друг друга и так далее. Но в последнее время, когда я это делал, как-то у меня все очень позитивно, благополучно заканчивалось. Я вот вспомнил, когда там были какие-то проблемы, я музыку вырубал совсем. Вот хотите верьте, хотите нет. Может быть, действительно так приглушить, но вот и человек слышит, да, какая-то приятная музыка из колонок льется. Может быть, не портить ему настроение уже, так сказать, разойдемся мирно.
0: Ну, лучше, конечно, слушать то, что нравится гаишнику, чем тебе.
1: А так, это очень сложно угадать. Да, но факт остается факт. Помните, как в голливудских фильмах, когда встречается мужчина и женщина, говорит, это та самая музыка, которая вот звучала, когда мы с тобой впервые услышали. Оп, и конфликт закончен. Все сразу, о, на музыку среагировали.
0: У них какая-то потрясающая память, да, вот на эти детали.
2: Наверное, мне бы надо...
3: Не надо.
2: А что, если...
3: Не стоит.
2: Ясно. Тогда, может быть, нужно...
3: Не нужно.
2: Разжите хотя бы.
4: А вот это попробуйте.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Доброе утро. В студии Евгений Масейко. В эфире новости в Вологде. Завершили демонтаж зуба. В областном центре завершился исторический процесс, который долгие годы оставался предметом общественных дискуссий. С площади революции демонтирован памятник участникам Октябрьской революции и Гражданской войны, который в народе называли «зуб». Работы провел лицензированный подрядчик после получения всех необходимых согласований от Министерства культуры России. О завершении очередного этапа переноса монумента сообщил губернатор. Глава региона отметил, что решение вызревало годами, но реализовать его удалось только сейчас, строго соблюдая юридические процедуры. Особое внимание Георгий Филимонов уделил культурной ценности объекта. Он подчеркнул, что сам монумент не является объектом культурного наследия, однако его художественные элементы спасены и будут выставлены для публики. Завершен первый этап строительства оптической инфраструктуры в селе Устье. Оптика в селе уже была, но частично большинство домов сидело на медном кабеле. Ростелеком расширил современную сеть, и теперь более 160 семей с участков Кубинска, Яковлева и Мира Мелиораторов получат быстрый интернет. До 1 сентября построят оптику еще для 550 домохозяйств в западном и восточном микрорайонах, на Пролетарской, Набережной, улице Лебедевой и других. Важный нюанс. Устье – село с исторической купеческой застройкой, так что работы ведут максимально аккуратно, чтобы не нарушить архитектуру. Криминальные новости. В Вологжан предупреждают, мошенники используют доброту людей. Злоумышленники просят одолжить смартфон в общественных местах, якобы из-за разряженной батареи или потерянного телефона. Получив разблокированный гаджет, даже на минуту они могут настроить переадресацию звонков и СМС на свой номер. Так преступники получают доступ к банковским приложениям, госуслугам и мессенджерам. Эксперты советуют не передавать телефон незнакомцам. Лучше самому набрать номер, включенный громкой связью. Если устройство все-таки отдали, проверьте настройки переадресации и работу банковских уведомлений. Мастера из Санкт-Петербурга поделятся секретами прикладного искусства жителями области. 18 июля Кремлевская площадь станет главной площадкой культурной программы «Дней Санкт-Петербурга» Вологодской области, которые посвящены 30-летию партнерских отношений Вологодской области с северной столицей. С 11.00 жителей и гостей Вологды ждет насыщенная программа, выступления артистов и творческих коллективов Санкт-Петербурга, народная музыка, классические произведения и эстрадные хиты, мастер-классы для детей и взрослых, презентация блюд петербургской кухни от известных шеф-поваров, ремесленные ряды, фудтраки, интерактивные площадки, игровые и спортивные программы для всей семьи. Гастрофестиваль вологодской кухни пройдет в Семенково под Вологдой. Мероприятие состоится 1 августа в рамках Всероссийского фестиваля «Вологда Фолк» на территории Архитектурно-этнографического музея в Вологодском округе. Свои лучшие блюда и гастрономические концепции представят 20 ресторанов и фермерских лавок региона. Так гости попробуют традиционные серые щи, рогушки из дровяной печи, пряженники с толокном и сахаром, мраморную телятину, запеченную в земле северную кашу из полбы с олениной и яблочную кашу с лосем, десерты и морсы на основе северных ягод и другие яства. Отметим, что помимо дегустации, посетители смогут поучаствовать в мастер-классах от шеф-поваров, послушать рассказы о локальных продуктах и узнать историю блюд.
0: Спорта.
1: Легенды ЦСКА сыграют против легенд Динамо в Вологде. Галла-матч между командами, посвященный столетию вологодского Динамо, пройдет на домашней арене Вологжан 19 июля. На поле выйдут ветераны клубов. В составе ЦСКА сыграют звезды прошлых лет: Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин и другие известные футболисты. На поле ожидается появление в прошлом игроков сборной страны Виктора Васина и вратаря Евгения Помазана. В составе «Динамо» сыграют футболисты, оставившие значимый след в истории клуба. В список уже вошли вратарь Александр Лобанов, полузащитники Владимир Парняков и Андрей Апанасюк и защитник Илья Гультяев. За ветеранов также смогут сыграть действующие футболисты «Динамо» Вологда Дмитрий Долгов и Михаил Петролай. Оба провели более 100 игр в футболке вологодского клуба. В день матча будет организована большая развлекательная программа с гастрофестивалем и активностями для всех болельщиков. Начало в 17 часов.

0: Погода на маяке.
1: Синоптики порадовали погодой на предстоящие выходные. Уже сегодня инициатива переходит к скандинавскому антициклону, который вернет летние позиции. Температура начнет повышаться, возвращаясь к летним показателям. Так, в субботу синоптики обещают еще более теплый день, до плюс 26 и тоже без дождей. Аналогичная погода ожидается и в воскресный день. Финал недели будет антициклональным, поэтому будет много солнца, никаких осадков, и после волны похолодания лето снова вернется в своей позиции по температурному режиму. А сегодня в Вологде и Череповце малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 5-6 метров в секунду, воздух прогреется до плюс 21. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, будет снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Начнем сообщение от Министерства обороны России. Вооруженные силы нашей страны поразили в портах Одессы и Черноморска объекты, которые использовались для хранения грузов военного назначения, предназначенных для ВСУ, сообщает ведомство. Помимо этого, уточняется, что наши войска поразили пожарный катер в порту Черноморска Одесской области. Кроме того, сообщается, что дроны группировки войск «Север» поразили за сутки 9 пикапов ВСУ в Сумской области. Расчет ударных БПЛА ежедневно уничтожает боевые бронированные машины, в том числе иностранного производства. Пятнадцать пунктов управления БПЛА уничтожили бойцы группировки «Войск Север» за сутки в Харьковской и Сумской областях, сообщили Минобороны. Артиллеристы при взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 боевых задач. В результате огневых ударов уничтожена реактивная система залпового огня «Берест», буксируемая гаубица «Богдана-Б», два склада с боеприпасами и более 80 военнослужащих, а также 15 автомобилей. Сотни тел военнослужащих ВСУ остаются в моргах Чернигова из-за введенных лимитов на выдачу тел родственников. Как сообщили ТАСС, в российских силовых структурах в день выдают не более 5 тел погибших украинских военнослужащих, даже если погибшие уже опознаны родственниками. О лимитах ежедневных захоронений рассказывают работники медицинских учреждений. Они объясняют, что такое решение принято руководством для минимизации рисков роста упаднических настроений среди украинского населения. Полковник украинской военной разведки Виталий Жикович и его руководство воровали деньги, выделенные на подготовку заведомо провальных терактов России. Он купил земельный участок под Киевом, построил коттедж и приобрел 2 дорогих автомобиля, следует из данных, попавших в распоряжение РИА Новости. Агентство отмечает, что перед своим руководством Жикович благополучно отчитывался о заведомо провальных терактах в России, после чего вместе с непосредственным начальником присвоил большую часть денежных средств, выделенных на организацию этих преступлений. Напомню, Виталий Жикович, подозреваемый в убийстве гражданки Украины Анастасии Березовской, покушавшейся на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Как сообщил ранее телеканал RT, полковник Главного управления разведки Минобороны Украины с позывным «Пастор» пытался устроить минимум 20 терактов в России. Все эти попытки пресекла ФСБ. США ударили по иранскому городу Бендер-Хамини. В результате атаки поврежден мост, сообщает агентство Фарс. Ранее центральная команда вооруженных сил США сообщила, что американские военные приступили к нанесению очередной серии ударов по Ирану. Агентство Мехр передавало о серии взрывов вблизи иранского города Бендер-Аббаса и острова Кешм. Вооруженные силы Катара отразили иранскую ракетную атаку, сообщила Минобороны страны. Ранее об отражении иранских ударов с применением ракет и беспилотников сообщали Бахрейн и Кувейт. Целями Тегерана становятся объекты военной инфраструктуры США, которые расположены в ряде стран Персидского залива. Китай опроверг заявление Трампа о вмешательстве во внутренние дела США. Китайская сторона никогда не пыталась повлиять на результаты выборов, пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление посольства КНР в Вашингтоне. Со слов дипломатов, результаты выборов определяет американский народ. Китай никогда этим не занимался. Напомню, накануне в телеобращении к нации Дональд Трамп обвинил КНР, а также ряд других государств, включая Россию, в неоднократных попытках оказать влияние на результаты выборов США. Самая дорогая квартира в Москве находится на Краснопресненской набережной. Помещение площадью около 700 квадратных метров продается по цене 1 700 000 000 рублей. Соответствующий лот находится на 66-м этаже башни Capital Towers в Пресненском районе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ресурсы по продаже недвижимости. На втором месте оказалась квартира за 396,5 миллионов рублей в жилом комплексе на улице Макеева. тройку лидеров замыкает квартира 156 квадратных метров на 81 этаже в жилом комплексе во втором Красногвардейском проезде. Отмечается, что все эти лоты расположены на Пресне в нескольких километрах от Кремля. При этом не уточняется, велик ли спрос на подобные объекты. В московских театрах не будут вводить обязательный дресс-код. В столичном департаменте культуры заверили, что не рассматривают таких мер. Начальник управления Александр Фокин выразил уверенность, что зрители и сами будут соблюдать общепринятые негласные нормы морали. Чиновник отметил, что приходить в театр в сланцах или шортах неэтично по отношению к артистам, сотрудникам культурного учреждения и к другим зрителям. Однако тема дресс-кода, по его мнению, должна оставаться исключительно морально-нравственной, а не законодательной плоскости. Скандинавский антициклон определит погоду в Москве в эти выходные. Ночами будет еще прохладно, но днем уже гораздо теплее. Плюс 25-28. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Предстоящие выходные скандинавец накроет всю центральную Россию, и под утро в субботы будет не выше плюс 10 градусов, ну а к полудню воздух прогреется до плюс 25 в условиях исключительно, ну, практически ясной погоды. Ну и ночь на воскресенье будет не ниже 12-15, а днем воздух прогреется до плюс 25, плюс 28, и снова погода миллион на миллион.
1: Эти и другие новости всегда доступны на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. В Москве плюс 21-23 и без осадков.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро. Вам всем хорошего дня. Таечка, доброе утро, детка.
2: Доброе утро.
1: Да, здравствуй. И Настеньке нашей хорошего дня. И всем остальным ребяткам и зверяткам хорошего дня. Вчера получил письмо от нашего друга Владислава Александровича, который добрался до берегов Черного моря. Вы знаете, оказывается, он ехал на поезде, фирменном поезде «Жириновский».
2: О, как!
1: С портретом руководителя в картузе, да. Ну, это такая маленькая заметка. Погоду вроде как обещают, что на выходных она начнет налаживаться в сравнении со вчерашним резким похолоданием. Как в Уфе дела? Какая погода?
2: В Уфе 20 градусов и облачно.
1: Угу.

0: Уфимцы, конечно же, да. Но вот Уфа оказалась в списке 5 регионов нашей страны, куда особенно настойчиво звонят жулики оттуда, из-за границы. Ну, на первом месте, понятно, Москва, на нее приходится больше всего звонков. На втором Краснодар, что интересно, опережая Петербург. На четвертом месте Новосибирск, вот Уфа как раз на 5-м месте. Давайте немножко романтики. Уфимка Ксения Салазанова отправилась на велосипеде к Северному Ледовитому океану. Представляете? Она едет, крутит педаль, и сейчас крутит педали, да. Цель Ксении — насладиться воздухом и видами Северного Ледовитого океана. Таечка, вы бывали в тех местах?
1: Нет, ну, вот, не бывала.
0: Конечно, не бывали. Я скажу так, однажды довелось там побывать, и вот из самого яркого воспоминания — это небо. Там настолько много оттенков синего, фиолетового, ультрамаринового, розового, то есть вот какие-то такие невероятные именно оттенки, если глаз натренирован их различать, то просто фантастическая картина. На юге или в центральной части страны этого не увидишь. В уфимском общепите сотрудника избили металлическими щипцами. Ну, такое бывает, да. А 17-летняя уфимка на питбайке, ну, это мерзкие карликовые мотоциклы, которые до сих пор у нас в стране продаются безо всяких документов, не стоят на учете, и на них катаются вот эти подростки, которые не имеют права кататься на такой технике. Столкнулась 43-летней женщиной на Амоде C5. Ну, то есть, скажут, девочки не поделили дорогу. Задержали женщину, которая катала пассажиров на капоте машины. За рулем находилась 18-летняя женщина без прав. На нее составили несколько протоколов, в том числе за перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Естественно, поскольку на капоте нет ремней безопасности, да? Уфимские спасатели вызвали мужчину, вот недавно было сообщение, вы помните, застрявшего за кондиционером. Говорят, что он хотел спастись от жары, укрывшись за кондиционером на внешней стене здания, но застрял там. Но надо объяснить другим нашим слушателям, которые вдруг соберутся повторить этот подвиг, что внешний блок кондиционера, он как раз не охлаждает, он нагревается очень сильно. Уфимские спасатели подняли провалившуюся в подпол корову. Это хорошо, большое спасибо. Ну и, наконец, к 450-летию Уфы местный знаменитый лимонарий подал заявку на утверждение нового сорта помело. Уфимский. Вообще, лимонарий местный славится вот разработкой новых сортов. Здесь уже внесены в реестр лимоны Салават, Урман, Лейсан, а также Цитроны, Зиля и Уралтау. Пальчики оближешь, давайте перейдем к обычным новостям.
2: Сергей Стиллавин.
0: Таечка, скажите, пожалуйста, вы пользуетесь солнцезащитным кремом, когда живете в Москве?
1: Да, у меня аллергия на солнце. Конечно, я пользуюсь.
0: Молодец, молодец. А те, у которых нет аллергии, тоже должны пользоваться. И вот эксперт Гайдина объяснила, что солнцезащитным кремом нужно мазаться за полчаса до выхода на улицу, обновлять этот свой, так сказать, грим каждые 2 часа, представляете? И наносить на лицо, сейчас скажу, на лицо, по чайной ложке крема. Представляете, сколько надо, как надо тщательно втирать во все трещинки этот крем, да. Почти половина граждан считают, что первый совместный отпуск должен оплачивать мужчина. Причем женщины хотят ехать на 3 дня, мужчина на неделю. И те и другие считают, что надо потратить на первую поездку совместную 150 тысяч рублей. Ну, согласитесь, на 3 дня жирнее выходит за 150 отдохнуть, да, Таня?
1: Ну, да.
0: По 50 в день, круто. Продолжается дискуссия, почему мармелад в виде червяков опасен для детей. Подключилась врач Никишина. Она заявила, что мармеладные червяки опасны тем, что учат детей есть то, что нельзя. Потом он найдет на улице жука, скарабея, например, или паука, да, черную вдову, сожрет его еще, понимаешь, подумает, что это тоже съедобно, это плохо. Кардиолог Кондрахин заявил, что для сердца важно двигаться не менее 40 минут в день, в четком ритме, друзья мои. Дальше, товарищи, Роскачество предупреждает: безглютеновая диета. Вот у нас есть люди, которые придумали, что, ну, многие из них придумали, что глютен — это очень вредно. Хотя на самом деле он вреден для, по-моему, читал статистику, 0,3% населения. Но придумали себе вред от глютена многие. Так вот, лишает вас, друзья мои, витаминов группы В, железа, цинка, пищевых волокон. В общем, один сплошной вред. Владельцы украинской передачи, телепередачи «Каламбур», помните, там летчики постоянно пикировали вниз. Видели такую передачу?
1: Нет, не видела. Не видела, не помню, не знаю.
0: Да, это юмористы, это, да. Короче, вывели за прошлый год через американскую компанию заработанных в России 89 миллионов рублей. Представляете? Ну вот, такая вот, такой вот бизнес. Гражданам рассказали, что делать, если коллега зарабатывает на работе больше, ну, в вашем коллективе. Финансист Бушуев призвал не реагировать на разницу в зарплатах конфликтами, значит, и не, сразу не стрелять в такого человека, а разобраться, почему вы получаете меньше. Очень забавное сообщение пришло на тему литературы. Граждане назвали книгу, прочтением которой больше всего гордятся. И это не «Преступление, наказание, война и мир», и даже не Евгений Онегин. Это роман «Мастер и Маргарита». Прекрасно. Мы сегодня, я думаю, обсудим эту новость. В России новый лазерный комплекс «Перун» испытали против беспилотников. Это и стационарный комплекс, и мобильный. Он помещается в морской контейнер для перевозок. Он может автономно работать 15 минут, ну, потому что энергопотребление достаточно сильное у этой штуки. А если к розетке подключить, так 5 часов, может сбивать дроны, например. Интересно, что стоимость одного применения примерно 200 рублей. Ну, сравните с ценой дрона, да, который стоит все-таки такой самолетного типа, это несколько десятков тысяч долларов. Ну, достаточно экономически оправданное устройство. Психолог Деренько заявила, что установка «справляться самому нужно» мешает обращаться людям за помощью к психологам, и боятся люди туда идти, да. В кинопарке «Москино» пройдет первый кинозабег. Побегут 1500 человек по павильону. Главное, чтобы не разгромили павильоны. Григорий Лепс посочувствовал нашим гражданам. Вот от кого не ожидал, честно говоря, такого и такой эмпатии. Григорий рассказал, что, я цитирую, есть семьи, и таких большинство в нашей стране, где доход составляет от 200 до 300 тысяч рублей. Тая, большинство, заметьте. Угу. Какие представления у Григория об обществе.
1: Да.
0: Они, говорит, умудряются кормить на 300 тысяч своих двоих детей, одевать, обувать себя. Умудряются. Ну вот, видите, как оторваны наши эстрады от народа населения. Дрессировщик Эдгард Запашный спродюсирует фильм о нашем знаменитом дрессировщике котов Юрии Куклачеве. Куклачев-младший рассказал, что полностью доверяет Запашному в создании фильма. Они придумали эту идею, когда вместе возвращались с агитбригады из зоны боевых операций, да, боевых действий. Может получиться, говорит, очень драматичный и интересный фильм, потому что это не просто история Куклачева, это еще и животные, я добавлю, коты. Ну, здорово, я такой фильм обязательно посмотрю. Товарищ Куснулин рассказал, что трасса М-12 «Восток» до Тюмени будет открыта в декабре этого года. Это хорошо, замечательно. Легенда футбольного клуба «Спартак» Александр Бубнов, он несколько раз бывал у нас в эфире, очень яркий, хлесткий комментатор, человек, который не боится яркого, такого жесткого словца, назвал условие, при котором он пройдется по улице голым. Ну вот, вы бы хотели видеть Бубнова голым?
1: Да, нет, пожалуй,
0: не
1: знаете,
0: очень,
1: как-то.
0: Не очень.
1: Я бы воздержалась.
0: Напрасно. Если ЦСКА, говорит, станет чемпионом, сказала легенда Спартака, то он выйдет голым. Ну, то есть, видимо, никогда. Стилист Лисовец объяснил, что яркая детская одежда с блестками вышла из моды, потому что сейчас людям нравится одевать деток аккуратненько, интеллигентненько. Вот, да. Mm-hmm. Да, ну еще пару сообщений. На Западе заинтересовались российскими беспилотниками «Суперкар». там С-350 после их применения на СВО. Об этом говорит вот представитель группы компаний «Беспилотная система», о том, что есть спрос у иностранных заказчиков. У меня единственный вопрос такой бытовой, обывательский, я не претендую на экспертное мнение, но насколько логично продавать военное оборудование во время боевых действий за границу, если технология может попасть противнику? Не знаю. Это бытовой, обывательский вопрос. Ну и, наконец, о хорошем. Давайте, друзья мои, каждый пятый наш гражданин, оказывается, выращивает миниатюрный огород на подоконнике или балконе. Растет лук, редиска, микрозелень. Люди кушают, лечатся. Вот. Давайте перейдем к женщинам. Из микрозелени. Вот смотрите, у большинства наших женщин такая ситуация в жизни. Бывший, с которым они расставались, требовал вернуть подарки. Представляете? Но 70% женщин не желают возвращать подарки своим бывшим при расставании. Вот так. Тая, видите, как я интеллигентно вас не спрашиваю на эту тему.
1: Я оценила, спасибо.
0: Да, стилист Рогов призвал носить бирюзовые вещи. Говорит, скоро выйдет из моды, поэтому надо торопиться носить прямо сейчас. Певица Маша Распутина отказалась от пенсии. Она назвала сумму позорной, но размер журналисты не уточняют, к сожалению, что является позорной пенсией. Женщина попыталась пронести в Канаде питона в своем лифчике на борт самолета. Бесстрашные люди. Да, в Америке мамуля приковала 13-летнюю дочь цепью к заборе дома бабушки, чтобы поехать домой и спокойно посмотреть телевизор. Бывает и такое. Ну и, наконец, в Америке 33-летняя женщина на пляже подошла к группе подростков, которые сидели в майках Трамп и ICE, это иммиграционная служба, которая ловит незаконных мигрантов и депортирует их, и надавала девицам в этих майках по щекам. Ирония в том, что через несколько дней ее задержала как раз та самая группа ICE, которая борется с незаконной миграцией. И теперь речь идет о депортации этой 33-летней женщины в Канаду, откуда она, собственно говоря, приехала в США. Ну, вот такие новости. Давайте перейдем к капитализму.
2: Новости капитализма.
0: Анекдотичная новость. Чили начала отзывать гражданство у родившихся в этой стране жителей России. На данный момент статус гражданства лишены уже 62 ребеночка, еще 24 аналогичных дела рассматриваются, и я никак не могу не вспомнить ситуацию, не так давно она у нас произошла. Помните депутата Дорожкина, чья женушка Любовь Марченко растрепала в социальных сетях, что она рожать едет в Чили, потому что там сильный паспорт, помните?
1: Угу.
0: И после этого у Дорожкина начались большие проблемы, потому что его сняли со всех партийных должностей. В общем, я считаю так, у человека во власти жена должна быть или умной, или молчаливой. Вот это вот важный такой аспект, да? Но это анекдот, слушайте, они потеряли социальный статус ради этого гражданства, а теперь чилийцы у них еще и отбирают. Не только у него, но вот выражение «лох чилийский» обретает все больший такой вот осязаемый смысл, да? Японский эксперт утверждает, что в неделю можно есть только 200 граммов тунца, друзья мои, запомните, 200 грамм, не больше. Стартап в США разработал микродроны, которые охотятся за комарами, и говорят, что эффективность этих микродронов в 100 раз выше, чем если, например, прыскать в комнате разными там химикатами. То есть дроны справляются с ловлей комаров и убийством комаров гораздо эффективнее. Удивительно. Дальше. Экстракт молодой брокколи защищает кости от разрушения. Кушайте, друзья мои, да. Из ботанического сада украли редчайший цветок титановый оронник. Это, кстати, не первый случай. В прошлом году уже в Дортмунде украли клубень титанового оронника весом 30 килограмм по кличке Давид. Можете себе представить, клубень по кличке Давид. Гениально, да? Ну и, наконец, в Китае родители в рамках интернет-традиции мукбанга, это когда людей откармливают на камеру и показывают, как он пухнет с каждым днем, трехлетнюю девочку выкормили до 35 килограмм ради просмотров в интернете. Я напомню, Таечка, что в 3 года ваш нормальный вес был около 14 килограмм, а девочку откормили до 35.
1: Это ужас.
0: Ну, давайте перейдем к нашим историям.
3: Наши, наши!
0: Ну что ж, товарищи, в Бурятии мужчину задержали после того, как он выкупался в чужом бассейне. Дело было так. Шел вечером домой, за забором гавкала собака. Ну, собаки обычно всегда гавкают, если ходят чужие рядом, да, они за дверьми и гавкают, за заборами. Он озлился, выломал несколько досок в заборе, проник на территорию, искупался для начала в стоявшем во дворе бассейне, ну, видимо, надувной, резиновый, а затем ножом порвал его борта и дно, потом порезал этим же ножом резиновую лодку, шины припаркованного автомобиля. В общем, ущерб 160 тысяч рублей. Представляете, 160 тысяч, да. Барнаулец поломал нос возлюбленной после невкусного ужина. Тут интересная формулировка. Дело в том, что закончилось все хорошо. Женщина простила своего обидчика, забрала заявление из полиции, заявив, что сожитель извинился и как следует загладил свою вину. Так что суд прекратил производство по делу. Но такая формулировка. Барнаулец вернулся домой и остался недовольным ужином, который приготовила его сожительница. Еда показалась мужчине невкусно.
1: Потрясающе.
0: Знаете, в небе может показаться НЛО. Может еще что-нибудь показаться, там, привидение. Но когда еда невкусная, она не может такой показаться. Я обращаюсь сейчас к журналистам, которые пишут эти новости. Пьяный хмырь в Волгоградской области сжег 2 дома, чтобы развлечься. Видите, насколько было скучно человеку. В Омской области тут покруче ситуация. Мусоровоз на скорости протаранил жилой дом. Представляете? Теперь вот ремонтировать дом придется. Разрушили угол здания. Ну и серьезная новость, хочется обратить на внимание, так сказать, прокуратуры, следственных органов. В Москве таксист-мигрант отказался везти ветерана СВО без ноги и его жену. Я так понимаю, что без ноги и без руки мужчина. И, соответственно, как увидел, что ему придется везти ветерана, развернулся и умчался. А в мессенджере, ну вот в таксистском, пришло сообщение, что заказ отменен. Выкинуть эту гниду из страны к чертовой матери. Немедленно.
2: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу. 19:00 в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
4: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. «Соловьев Лайф». Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале «Соловьев Лайф».
2: Категория 12+.
5: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Минобороны России сообщила о ночных ударах по объектам в портах Одессы и Черноморска и другим целям на Украине. По данным ведомства, в результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в портах Одессы и Черноморск поражены объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Также, помимо этого, в порту Черноморск поражен пожарный катер. Ударом также подверглись цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, Минобороны сообщила о работе российской ПВО. В течение ночи над регионами России, акваториями Азовского и Черного морей были сбиты и уничтожены 243 украинских БПЛА. Москва так и не услышала от главы МАГАТЭ прямого осуждения киевского режима в связи с убийством главного инженера Запорожской АЭС. Об этом заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова. Дипломат вновь подчеркнула, что Александр Яковлев был сугубо гражданским лицом и, по сути, стоял на страже ядерной безопасности Европы. Напомню, Яковлев погиб в среду в результате атаки украинского дрона. Вместе с ним смертельное ранение получил его водитель Дмитрий Филиппов. Следственный комитет России назвал удар целенаправленным терактом, создавшим угрозу безопасности тысяч мирных граждан. Правительство Запорожской области приняло решение представить Яковлева государственной награде посмертно и оказать поддержку его семье. Президент США заявил, что американские чиновники годами лгали гражданам о безопасности американских выборов, зная при этом о критической уязвимости машин для голосования и систем подсчета голосов. Также Дональд Трамп утверждает, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы главные угрозы для избирательной системы Соединенных Штатов Америки.
2: На протяжении многих лет американцам нагло врали про безопасность нашей инфраструктуры, включая электронные машины для голосования, системы подсчета бюллетеней. Почти все они врут. Мы полагаем, что наши противники, как минимум Россия, Китай, Иран и Северная Корея, а также негосударственные группировки, обладают возможностями для того, чтобы скомпрометировать избирательную инфраструктуру США.
0: По словам Трампа, члены глубинного государства в Соединенных Штатах скрывали от руководства страны американского народа информацию о масштабах, якобы имевшего место вмешательства Китая в американские выборы. Кроме того, американская разведка утверждает, что турецкие власти тоже пытались тайно оказывать влияние на американских политиков и ход голосования в местные органы власти. Об этом говорится в докладе Национального совета по разведке США, который был рассекречен и опубликован Белым домом в четверг. В документе, датированном 20 августа 2020 года, говорится, что должностные лица Турции высокого ранга, включая президента Эрдогана, считают, что в некоторых кругах правительства США укоренились антитурецкие взгляды, и поэтому они пытаются тайно влиять на позицию по отношению к Турции американских политиков и кандидатов на политические посты. В числе шагов, которые за последний год предпринимала Анкара, тайное финансирование кампании на муниципальных выборах, лоббистская деятельность без регистрации и распространение государственными СМИ материалов в соцсетях, утверждается в этом документе. Покупатели в России стали осознанно выбирать отечественные бренды одежды. Об этом рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Иван Куликов. По его словам, эта тенденция становится устойчивой. Ранее в этом году глава Минпромторга Антон Алиханов назвал одним из ключевых механизмов поддержки и популяризации российских брендов одежды выставочно-ярмарочную деятельность. Кроме того, для предприятий легкой промышленности и дизайнерских проектов доступны финансовые и консультационные меры государственной поддержки. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве малооблачно, без осадков, температура воздуха плюс 21-23 градуса.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российский защитник Dallas Mavericks Всеволод Ищенко набрал 12 очков, сделал 7 подборов, 3 результативные передачи и 2 перехвата в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации против Оклахомы Сити Тандер, чем помог своему клубу взять верх со счетом 97-87. 21-летний россиянин вышел в стартовой пятерке и провел на паркете чуть более 29 минут. Махачкалинская футбольная «Динамо» обыграла петербургское «Динамо» со счетом 3-1 в товарищеском матче. Мячи в составе клуба российской премьер-лиги забили Данила Лисовой, Гамит Агаларов и Джават Хасейнеджад. В другом поединке четверга грозненский «Ахмат» взял верх над «Аджманом» из Объединенных Арабских Эмиратов 1-0. А сезон в российском футболе стартует уже завтра, в субботу. В Нижнем Новгороде будет сыгран матч за Суперкубок России по футболу вместе с трофеем, за который поборется «Зенит» и «Спартак». В город на Волге прибыл наш специальный корреспондент Дмитрий Сухинин.
1: Суперкубок прилетел в Нижний Новгород еще в среду вечером в сопровождении Дениса Глушакова, Алексея Игонина и Ари. Для РФС это уже традиция организации.

0: Старый советский вымпел с надписью «Лучшие в профессии» и тут же на его фоне сфотографировались. Не преминул Алексей Игонин пошутить и про надежность цельнометаллического суперкубка и особые таланты футболистов.
1: Да, футболист все может сломать руками, потому что он лучше действует ногами. Поэтому я бы, да, все равно бы опасался. В любой момент это может произойти. Я говорю, был амбассадором, много времени проводил с ним. Мне даже в номер его давали похоронить. Поэтому я с ним уже давно знаком. И надеюсь, также передам его в руки футбольный клуб «Зенит». Надежный руки. Надеюсь, не уронят его, не разобьют.
0: Естественно, на суперкубке и его амбассадорах притормаживали все экскурсии в Хохломе. Посетители на мгновение терялись, но потом начинали вместо изделия народного промысла фотографировать футбольный трофей. В пятницу такая же возможность будет у рабочих Сормовского судостроительного завода.
2: Следите в субботу за трансляцией Суперкубка страны на нашей радиостанции. Начало в 19:00 по московскому времени. Нападающий Александр Барабанов подписал контракт с екатеринбургским хоккейным автомобилистом. Об этом сообщает пресс-служба команды. Соглашение с 32-летним игроком рассчитано до конца мая 2028 года. Тем временем Череповецка и Северсталь и Омский Авангард произвели обмен. Как сообщает пресс-служба череповчан, 24-летний форвард Кирилл Танков перешел в Северсталь в обмен на денежную компенсацию. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Театр HD представляет на большом экране современную версию балета «Спящая красавица» в постановке Андрея Кайдановского для театра «Линца». «Жизнь в розовом цвете. Праздник или проклятие?» Пародия на мир гламура, которым правит лицемерие. «Поиск своего «я» в мире, полном запретов и правил. Притча о взрослении и поиске любви». В афише кинотеатров с 26 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 18+.
4: Юрий Стоянов.
5: Дед, это я.
4: Федор Добронравов.
6: И я, дед Владимир, тоже.
4: Впервые вместе на большом экране.
7: Таких дедушек не бывает.
4: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино.
8: 6+.
9: Сергей Стиллавин и его друзья.
10: Дорогие друзья, мы с вами очень внимательно относимся к истории, вы знаете, и сегодня важный день в нашей с вами летописи страны, потому что в ночь на 17 июля 1618 года в Ипатьевском доме в Екатеринбурге была расстреляна царская семья и приближенная. Можно сколько угодно вслед за определенного рода историками повторять мантру о том, что к революции 17 года Николай II потерял всякий авторитет и так далее, и делать вид, что это не очень таким образом важно произошедшее, но тем не менее убийство остается убийством, тем более массовое, и оно до сих пор содержит в себе ряд загадок. Я очень рад, что сегодня с нами вновь Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Герман Анатольевич, да, доброе утро, здравствуйте.
11: Да. Доброе утро, Сергей, доброе утро, уважаемый. Вам хотел слушать.
10: Герман Анатольевич, я вот, вы знаете, в последнее время, поскольку, как и наша аудитория, наверное, мы все привыкли уже пользоваться и вот такими авторитетными источниками, как вы, ну, то есть, я имею в виду, вот реальный профессор истории, человек с фамилией, именем, отчеством, да, который появляется в средствах массовой информации, авторитетных и действующих на основе лицензии, да, рассказывает о своих версиях. В интернете люди черпают разного рода побосенки или версии в различных мессенджерах, каналах, да, телеграм-каналах, макс-каналах. Подчас эти люди остаются за кадром, то есть авторы тех или иных версий, слов, иногда не остаются за кадром и достаточно сами по себе являются публичными фигурами. Но, Герман Анатольевич, я хотел бы ваше мнение вкратце сегодня услышать относительно тех, наверняка, долетавших до вас версий о том, что, в принципе, расстрела и не было, и что, в принципе, была некая такая спецоперация по камуфлированию царской семьи, что они остались живы, ну, а там дальше уже кто, куда из них, куда попал, уже разнятся варианты, да, но видел очень убежденных докладчиков, которые не то чтобы с пеной у

0: Да, но опираясь на какие-то соображения, иногда они кажутся логичными, излагают вот такую версию произошедшего в ту ночь 1918 года. Без конспирологии, если как вы воспринимаете такие варианты?
1: Вы знаете, Сергей, к сожалению, именно к сожалению, все-таки факт расстрела и убийства царской семьи, по крайней мере, с точки зрения вот имеющейся на сегодняшний момент источниковой базы, сомнению, в общем-то, не подлежит. Семья была убита. Версии, которые действительно, вы совершенно правы, они появлялись, они вполне закономерно будут появляться по очень разным обстоятельствам. Во-первых, это, конечно, это преступление, и надо, при этом я бы хотел бы такую оговорку сделать, что отношение к убийству царской семьи, это вот одна тема, она не должна влиять на оценку вообще итогов царствования Николая II, и на оценку вообще самодержавной Романовской России, это разные вопросы. И убийство, причем вот так как оно было осуществлено, ну, без суда, без следствия, завести людей в подвал и убить, ведь это не просто расстреляли их там, это было зверское совершенно, бесчеловечное во всех смыслах. Убийство людей добивали штыками, кололи, добивали прикладами, это длилось несколько минут. Это безумно чудовищное преступление, и оно, кстати, это была и политическая ошибка тогда руководство, хотя ответственность все-таки, вот на самом деле дискуссия, собственно, вот в науке, она ведется по поводу того, кто все-таки принимал решение об убийстве. И речь идет, здесь разные версии, Уральский совет, это целиком его инициатива, или все-таки центр Ленин и Свердлов. И это, ну, в любом случае, это были очень тяжелые имиджевые потери для партии большевиков. И сегодня они в том числе сказываются, это имиджевые потери вообще для левого движения. Это будет вот таким пятном, потому что без суда. Кстати, сразу же скажу, что Москва и центр политический, и Ленин в частности, они были за суд, на публичный суд, по образцу, там, можно сказать, французской революции, который должен был произойти в Москве. Понятно, что по итогу суда именно царь Николай и, скорее всего, Александра Федоровна были бы приговорены к расстрелу, но семья, по крайней мере, девочки, они, судя по всему, были бы спасены, их просто не за что было обвинять. И эта позиция была Москвы. И помимо вот этих имиджевых потерь очевидных, есть еще один аргумент в пользу вернее, обстоятельства, которые позволяют понять, почему поддерживается версия спасения, просто именно в силу гуманистических соображений, поскольку если к Николаю еще там могут быть вопросы, да, собственно, не могут быть, они и есть, то вот чудовищность этому преступлению, конечно, придает убийство ни в чем не повинных детей.
0: И... Герман Анатольевич, а вопрос у меня, смотрите, а вот эти версии про то, что все-таки они были или эвакуированы, или спасены, или бежали, да. Вот в самом этом расследовании, там был следователь Соколов, да, там же город взяли через несколько дней, я так понимаю, белые, да?
1: Через неделю, через неделю.
0: Ну да-да-да, и потом было следствие, вот был следователь Соколов, с вашей точки зрения, вот есть действительно нестыковки, за которые, ну, вот ратователи версии спасения или, так сказать, или побега, могут действительно ухватиться. То есть вот фактура какая-то не стыкуется до сих пор именно относительно самого расстрела вот этого?
1: Ну, только, может быть, в каких-то очень частных деталях. Основная все-таки канва событий нам понятна в целом. Она документирована и, в общем-то, с серьезных оснований, вот, в общем-то, у нас нет. Это могут быть, подчеркивать только догадки и использование каких-то очень ненадежных все-таки источников, поскольку вот были ли попытки спасти царя, они действительно, ряд таких попыток был, есть ряд, ну, очень часто, подчеркиваю, показаний, ну, скажем, там, дело в том, что в Екатеринбурге в этот момент находились и воспитанники, вернее, учителя цесаревича, в частности, Жильяр, и там якобы была найдена, значит, потом карта с указаниями водных путей, как можно было перебраться, допустим, там через, возможно, там, в Харбин или еще куда-то, с пометками каких-то там неясных пунктов. Но это все очень настолько ненадежное свидетельство. Плюс ко всему вот эти показания самозванок, ну, самая знаменитая Анна Андерсон, которая вот рассказывала о том, что красногвардеец Чайковский там ее пожалел, там подбежал, они бежали в Румынию, потом она перебралась в Германию, где надеялась, что ее примет, тогда еще жива была родная сестра Александра Федоровна, Ирен, но она ее якобы не приняла. Но вот с Андерсон-то, кстати, самая такая более, ну, из всех вот самозванцев, которые потом появлялись, она наиболее удачная, можно сказать. Но после ее смерти была проведена генетическая экспертиза, которая, ну, абсолютно подтвердила, что никакого отношения к семье Романовых она не имеет. Вот, поэтому, скажем, противоречия есть, тем более, что, понимаете, мы даже не знаем, кто бы отдавал до конца, источниковой базы нет полной, поэтому мы даже не знаем по сей день, давал ли санкцию и знал ли вообще Ленин и Свердлов о том, что исполком Уральского совета принял такое решение. Там, ну, это вот мы уже в прошлый раз об этом говорили, там телеграммы есть некоторые загадочные, которые по сей день, кстати, сам текст телеграммы непонятен. Дело в том, что, напомню, Уральский совет, судя по всему, все-таки он принимал решение. Я склоняюсь к мысли, что центр не знал. Уральский совет принимал решение именно об убийстве. И они все-таки, вот, а то, что сам по себе Уральский совет мог принять такое важное политическое решение, это вполне логично. Я приведу такой пример. Достаточно сказать, что когда большевики в марте 18 года заключили Брестский мир, то вот Уральский совет заключать мирский отказался подчиняться и объявил войну Германии. Буквально. Вот объявил войну Германии. Продолжая войну. Я не знаю,
2: ну, то есть, находясь, Германия, наверное, глубоко, этом... находясь глубоко в тылу страны, да, там?
1: Да, да. Но в разрез решения Мат-центра. Ну, знаете, как барон Мюнхгаузен объявил войну Англии. Англия про, да, об этом ничего не знала, но вот так же Уральский совет не подчинился. То есть это вполне они могли принять такое решение. Но все-таки вот они что-то там опасались, и они 16 числа послали телеграмму. Но телеграмма не пришла непосредственно в Кремль, связи не было. Они послали ее в Петроград Зиновьеву о том, что текст телеграммы загадочный. Там речь идет о том, что Филиппов суд не может быть отложен в силу военных обстоятельств. Филиппов суд, это Филипп, понятно, что это Голощекин. А вот дальше спорят, что значит суд. Часть историков считают, что этот суд, это вот как раз, когда Голощекин был накануне этих событий в Москве, что он согласовал это с Лениным, с Свердловым, но это догадки. А на самом деле речь шла о том, что Уральский совет, в общем-то, планировал сам провести суд. Но суд Уральского совета, это не публичный суд в Москве. Это вот то, что они уже свой приговор ему вынесли, Николай.
2: Герман Анатольевич, ну давайте после короткой рекламы продолжим. Герман Анатольевич Артамонов, профессор истории. Расстрел царской семьи, 18-й год сегодня.
3: Маяк. Сберрадио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Маяк. Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
5: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин. И сегодня у нас в студии человек, который знает все о том, как распознать и остановить самые опасные инфекции. Гость программы – главный врач областной инфекционной больницы Ольга Скороходова. Ольга Владимировна, скажите, пожалуйста, с какими заболеваниями сейчас чаще всего поступают пациенты в инфекционную больницу?
6: Ну, логично, по названию больницы, что пациенты поступают с инфекционными заболеваниями, и на протяжении многих лет все равно основная нозология, то есть основное заболевание, с которых нам поступают, это различные кишечные инфекции. Они, конечно, меняют свое лицо, раньше это были в основном бактериальные, сейчас это вирусные, но в первую очередь о кишечной инфекции. Если мы говорим о сейчас, то так как инфекционная заболеваемость всегда прослеживается сезонность, я думаю, уважаемые радиослушатели тоже знают, что мы переживаем спады, подъемы, например, ОРВИ, когда будет осенью подъем там или зимой. И, соответственно, сейчас еще появляются такие на госпитализации пациенты, как природная очаговая инфекция. Какие это инфекции, спросите вы? Это клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, ГЛПС у нас есть, это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. То есть вот такие, собственно, инфекции. Но мы никогда не забываем и про тот же мононуклеоз, который тоже госпитализируется, и сейчас и ковид, он все равно круглогодичная инфекция. То есть, но в основном это, опять же, кишечные инфекции, и сейчас сезонные, это природная очаговая инфекция.
5: Ольга Владимировна, вы сказали, ковид. Ковид есть? Много?
6: Ковид есть, ковида немного. К счастью, переносят его легко, и госпитализации требуют в основном пациенты либо изначально ослабленные, то есть это возраст и сочетанная патология, либо тех, кого нужно госпитализировать по эпидемическим показаниям, то есть изолировать. Например, сейчас у нас на госпитализации находится дама, которая приехала на родоразрешение в перинатальный центр, но ей при входном контроле обратили внимание на катаральные симптомы, то есть кашель, зауженность носа, сделали тест, тест оказался положительным, и чтобы не заразить мамочек и деточек в перинатальном центре, ее госпитализировали к нам, мы сейчас за ней наблюдаем, и я думаю, что через недельку мы ее отправим благополучно в перинатальный центр на госпитализацию плановую.
5: Ольга Владимировна, а какие инфекции особенно опасны летом?
6: Все инфекции опасны, правда, и нельзя к ним относиться снисходительно. И если вас что-то беспокоит, на мой взгляд, лучше обратиться к врачу, вплоть до того, что, пожалуйста, я приглашаю всех радиослушателей при необходимости обращаться даже напрямую в инфекционную больницу, потому что мы работаем круглосуточно, никому не отказываем ни в консультации, ни если необходима госпитализация. Особенно опасно, ну, опять же, вернемся к тому, что я сказала выше, это инфекции кишечные летом, это их, можно сказать, расцвет. Коллеги сказали: Ольга Владимировна, вы не замечаете, что у нас сейчас рост в основном осенью? Но он, понятно, когда формируются детские коллективы, ребятки, приехавшие из разных мест России, отдохнувшие, приезжают, обмениваются, грубо говоря, друг с другом инфекционными агентами, да, растет заболеваемость, но летом опасно, на самом деле, кишечная инфекция, потому что мы видим, какая температура у нас за окном. Для маленьких детей и лиц пожилого возраста очень быстро наступает обезвоживание, которое является довольно опасным состоянием организма. И хорошо, если удается просто отпоить. А иногда бывает необходима инфузионная терапия, капельница. Поэтому не надо дожидаться до такого состояния, что иногда даже кишечные инфекции приходится лечить и в реанимационном отделении в том числе. Поэтому что могу сказать, какие самые? Инфекции опасны, к ним надо относиться серьезно, надо прислушаться к своему организму и быть настороже, вот как-то так.
5: Ну, сейчас вот часто продают арбузы, дыни, вот эти все развалы. Вот встречаются случаи, когда люди купили, например, арбуз или дыню, и раз, и в инфекционке уже?
6: Ну, прямых таких причинно-следственных связей мы, наверное, не можем прямо сказать, но, опять же, по своей практике...
5: Кафешки, может быть, есть какие-то такие опасные?
6: Давайте так. Все-таки ответственность за то, что мы кушаем, лежит и на нас в том числе. Нельзя все перекладывать на плечи частных предпринимателей. Вот, например, по арбузам. Хороший вопрос вы задали, дыням. Я очень настойчиво рекомендую никогда не покупать разрезанные эти ягоды. Мы помним, да, что эти ягоды – это ягоды. То есть, смотрите, целостный арбуз, он внутри будет, ну, грубо говоря, стерилен, то есть у него не будет никаких инфекционных патогенов. Если же его разрезали грязным ножом, или, вы же понимаете, арбузы никто не моет при транспортировке, они транспортируются иногда в открытых фурах, иногда их, к сожалению, продают на обочинах дорог, что тоже я бы не рекомендовала приобретать в таких местах, то вполне возможен занос внутри арбуза какой-то инфекции. Вот смотрите, какая-то маленькая смешная инфекция, вроде бы в такое количество, которое было бы не опасно, но попав в сладкую мякоть арбуза, да еще в тепло, если мы еще арбузик оставили на подоконнике, а потом решили кушать, то это тяжелые сальмонеллезные инфекции бывают, вплоть до отравлений. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на то, где вы купили, в каком качестве. И может это смешно, но я очень рекомендую качественно с мылом помыть арбуз, когда вы принесли и готовитесь кушать.
5: Вспомнил ярмарки, которые у нас очень часто проходят. Там бывают, лежат вот эти сыры, пробуйте, берите.
6: Я бы взяла точно сыр, который знаю, проверив сначала, работает ли генератор, который подключен к холодильнику, и попросив показать, где в этой чудесной витрине спрятан термометр. Если там показана вполне нормальная температура, то почему бы и не угоститься сырком? Но насчет пробовать, не уверена, тоже, наверное, не стоит. Ну, говорю, если я четко знаю, что вот этот сыр великолепный у данного производителя, почему бы его не взять на этой ярмарке?
5: Мед еще дают попробовать.
6: Ну, мед, говорят, что это практически тоже стерильный продукт и панацея от всех болезней, но опять, натуральный мед возможно, но мы не можем гарантировать, да, какой это мед. Ну, давайте так, наверное, не стоит пробовать, особенно на ярмарках. Я спокойнее отношусь к дегустации, например, в торговых сетях, когда они предлагают. То есть они своевременно заменяют, у них эти самые одноразовые палочки, салфеточки, все это есть. Ну, вплоть до того, что если вы обращали внимание, даже горячие те же там Макси предлагают. Ну, я никого не рекламирую, но мне бы спокойнее было попробовать там, нежели на ярмарке. Ну, это нарушение уже скорее не хранения, а технологии производства. Но мы, к сожалению, не можем отсканировать то, что мы приобретаем, и увидеть, что там внутри. Ну, лучше покупать у проверенных производителей, и не просто запечатанную, наверное, заводскую я бы рекомендовала. Вот особенно такие сладости, причем там же орехи, вываренные в виноградном соке, тоже, если нарушена технология, мы можем вместо радости от сладости получить какие-то проблемы.
5: Ольга Владимировна, поговорим более подробно про инфекции. Давайте про клещевой энцефалит. Действительно, у нас его много. Клещей много. В этом году были ли тяжелые случаи клещевого энцефалита? Насколько серьезна ситуация?
6: В этом году серьезная ситуация. Очень не радует нас. Значит, что могу сказать? Хочу, чтобы вы обратили внимание, уважаемые радиослушатели, что сезон клещевых инфекций продолжается. Клещи присасываются до октября месяца включительно. Это очень живучие насекомые, поэтому думать о том, что, например, в сентябре все закончится или август – это последний месяц, не стоит. Что касаемо тяжелых случаев, официально на территории области у нас 4 тяжелых случая клещевого энцефалита. 2 пациента находятся у меня в тяжелом состоянии, 1 пациент уже перешел на реабилитацию. Вот, поэтому, да, ситуация серьезная с клещевыми инфекциями. И да, в прошлом году, если у нас за весь сезон было 20 где-то клещевых энцефалитов, я прогнозирую, может быть, даже рост в разы по итогам эпидсезона. То есть по окончанию, когда мы подводим итоги, ну, это будет осенью где-нибудь. Сейчас у нас была промежуточная комиссия, 8 пока клещевых энцефалитов подтвержденных. Но хочу обратить ваше внимание, это было на тот момент, когда в больнице при этом находилось еще 11 человек, то есть это 8 выписанных пациентов, но как бы в этом году ситуация очень серьезная, клещи злые, да, ну и вы прекрасно знаете, что укусов тоже огромное количество.
5: Вы сказали, 2 тяжелых случая, это молодые люди или это пожилые?
6: Что очень печалит моих докторов и меня, это трудоспособные, молодые, сильные, здоровые мужчины без сопутствующей патологии. Это люди, которые работают в лесу, физически активные, сильные. Да, это взрослые. Ну, как? Любят говорить трудоспособный возраст, да, но я вам скажу, 39 лет и 44 года. И никаких прогнозов не даем.
4: Профилактики заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас каждую пятницу в 13.50 и 17.50 на радио «Маяк».
7: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: В Москве 9 часов.
4: Новости.
9: Студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России прошлой ночью нанесли удары по объектам в портах Одессы и Черноморска и по другим целям на Украине. По данным Минобороны, в результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками в этих портах поражены объекты инфраструктуры, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ. Помимо этого, в порту Черноморск был поражен пожарный катер. Ударом также подверглись цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов. Также Минобороны сообщила о работе российской ПВО в течение ночи над регионами России. Акваториями Азовского и Черного морей были сбиты и уничтожены 243 украинских БПЛА. Тем временем в Киеве второй раз за день объявлена воздушная тревога. Предыдущее предупреждение об опасности действовало в украинской столице на протяжении получаса. Также работают сирены в 10 других областях Украины. Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской. Раскольническая структура Православной Церкви Украины сменила наставника, созданной ими структуры по руководству Киево-Печерской Лавры, сообщили в Украинской Православной Церкви. В УПЦ напомнили, что в 24 году ПЦУ назначили наместником Лавры Авраамия Лотоша, при этом в документах был указан другой юридический адрес монастыря. После этого украинские СМИ начали называть Авраамия наместником, а митрополита УПЦ Павла бывшим наместником. Директор, то есть руководитель монастыря с адресом по другую сторону Лавры, снова изменился. По состоянию на 15 июля 2026 года фамилия руководителя уже не Лотыш, а Думенко. В Украинской Православной Церкви отметили, что единственным действительным наместником Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры остается митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Ни один суд или другой орган не лишал его этой должности и связанных с ней полномочий. Американская разведка считала, что покойный лидер Венесуэлы Уго Чавес якобы хотел влиять на внутреннюю политику в Соединенных Штатах. Это следует из опубликованного доклада ЦРУ, с которым ознакомилась РИА Новости. Из документа следует, что в апреле 2024 года разведданные указывали, что Чавес заявлял о своей цели не допустить переизбрания действующего американского лидера, что свидетельствовало о намерении влиять на внутреннюю политику США. В данных ЦРУ утверждается, что с 2004 по 2020 год Чавес и его преемник Николас Мадуро якобы проявляли интерес к манипулированию результатами выбора с помощью электронных систем голосования. При этом в 2006 году разведывательное сообщество США пришло к выводу, что у венесуэльского правительства на самом деле отсутствовали возможности предсказуемо влиять на исход выборов за пределами Венесуэлы. Ранее Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что политические выборы в США оказались под угрозой внешнего вмешательства. Президент констатировал, что система голосования в стране крайне ненадежна и подвержена риску атак. По убеждению главы Белого дома, у страны есть противники, которые якобы пытаются влиять на американские выборы. К числу недругов Трамп отнес Россию, Китай, Иран, КНДР, но никаких конкретных фактов он не привел. Крупный пожар бушует в Подмосковье, в Бронницах горит промышленная зона. Огнем охвачена площадь свыше 5000 квадратных метров. Сгорели несколько автомобилей, сообщает МЧС. Данных о жертвах и пострадавших нет. На месте работают 60 человек и 20 единиц техники. Другие подробности пока не приводятся. Иностранцы в Турции, в том числе россияне, могут столкнуться с блокировкой местных сим-карт, а также с полным отключением связи. Это произойдет, если не верифицировать свой номер в офисах мобильных операторов до 25 июля. Об этом сообщили РИА Новости в офисе оператора Vodafone. Ранее соответствующее распоряжение издал турецкий регулятор БТК. Эта мера призвана помочь в борьбе с мошенничеством и киберпреступностью. Для верификации владельца номера нужно прийти в офис оператора с актуальным ВНЖ или паспортом для уточнения данных. Кроме того, потребуется войти в профиль приложения местных госуслуг и в новом приложении GeoChBill. РИА Новости отмечает, что уже на этом этапе у многих иностранцев возникли проблемы, так как приложение работает с ошибками. Турецкий регулятор ввел и другие ограничения. Граждане страны смогут использовать максимум 6 телефонных номеров, иностранцы с ВНЖ 3, а туристы только одну сим-карту. Первый тест системы болезни Альцгеймера зарегистрируют в России в конце этого года. Об этом сообщил РИА Новости первый замруководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева. Для диагностики заболевания используются биомаркеры крови. Тест позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и своевременно подобрать методику лечения. Напомню, болезнь Альцгеймера названа по имени немецкого врача Лайса Альцгеймера, который впервые описал ее в 1906 году. Это разновидность старческого слабоумия, которая сопровождается деменцией с прогрессирующим распадом памяти. Эти и другие новости также читайте, если не забудете, на сайте вести.ру.
10: Погода.
9: В Петербурге сегодня малооблачная погода, без осадков, температура воздуха плюс 23-25 градусов. В Москве малооблачная погода, также без осадков, температура воздуха днем до плюс 23 градусов.

0: помоги себе сам. Лекарства на книжной полке.
1: Дорогие друзья, наши еженедельные пятничные встречи с Марией Кислицыной, литературоведом, продолжаются. Мария, очень рад нашему новому свиданию с литературой. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Да. Доброе утро. Мария, мы сегодня доберемся до Гончарова и Обломова. И так совпало, я думаю, что так просто получилось, хотя достаточно символично, что на этой неделе мы отмечали День русской лени. И прежде
2: буквально всего, вчера, по-моему.
1: Ну, где-то на
2: днях. Да, вчера, позавчера, да.
1: Да, и вы знаете, всю историю, которую я о себе помню, лень считалась чем-то предосудительным и так далее, но в последние годы появилась целая команда реабилитологов, это и социологи, и врачи, главное, подтянулись, и психиатры, которые заявляют, что лень — это здорово, и живешь дольше, и сосуды лучше, и все остальное улучшается, и вообще ленивый человек — это молодец. И как еще только, ну, видимо, плохо знают литературу, как еще Обломова на знамена не повесили, да, или на какой-то, как символ нашей, так сказать, лени, да, и мне кажется, очень важно, что мы сегодня об этом тоже наконец-то поговорим.
2: Хотя, а вот в том-то уверен, и дело, что его-то как раз и повесили на знамена как символ лени, которым он совершенно не является, поэтому будем сегодня реабилитировать Гончарова, в первую очередь, конечно, во вторую уже Обломова, потому что о лени мы с вами совершенно говорить не будем, когда будем говорить об Обломове. И сначала еще по поводу реабилитации Гончарова хотела бы воспользоваться случаем и сказать нашим слушателям о том, что, ну, Гончарова, к сожалению, действительно свели только до Обломова, хотя, на мой взгляд, Обломов, безусловно, этого заслуживает, и роман прекрасный, но хотелось бы сказать о том, что у Гончарова есть, ну, еще два больших романа, о которых незаслуженно совершенно забыли, особенно о его первом раннем романе «Обыкновенная история». И вот я просто от всей души хочу посоветовать нашим слушателям прочитать этот роман, потому что о нем, к удивлению, действительно знает просто минимальное количество людей, а он написан совершенно потрясающе. То есть я просто вам обещаю, что у вас пролетят страницы незаметно, и вы получите невероятное удовольствие от чтения этого текста. Там история того, как молодой человек приезжает в Петербург делать карьеру и фортуну. Но просто как это написано, это настолько хорошо, что хочется, чтобы максимум людей смог с этим встретиться.
1: Что же? Мария, но да. нам нужны какие-то особые чудодейственные, какие-то словесные привороты, чтобы сориентировать читателя нашего на Гончарова, потому что я в который раз, я с вами делился уже этим своим ужасом о том, что у нас главная героиня, любимая в стране, это вот Маргарита. Да, что очень любит читать про бесов, очень им смешно народу, да, и вот вышло новое исследование на тему прочтением какой книги, ну, имеется в виду, видимо, фолиант.
2: Да, так сердце замирает.
1: В ста томах, да, там на втором, на третьем, на пятом месте есть и «Война и мир», и Евгений Онегин, да, все это есть, но на первом месте люди гордятся тем, что осилили, как они пишут через «а» обычно, да, в интернете, осилили «Мастера и Маргариту», и они гордятся тем, что прочли эту книгу. Это удивительно. А вы говорите Гончаров. Да, вот так вот.
2: Ну, вот та самая лень, возможно, да? Хотя Гончаров, еще раз скажу, не о ней. А о чем, собственно, тогда Гончаров, да? Давайте попробуем к этой теме подойти, потому что эта тема чрезвычайно важная, и в чем-то она продолжает тот разговор, который мы с вами начали на предыдущих наших встречах, особенно на последней, потому что это история о другом, с большой буквы «другом», два наших главных героя, Обломов и Штольц, это люди абсолютно вот ни в чем не сходные, и при этом сердечно любящие друг друга, поэтому эта тема другости поднимается в этом романе, тема принятия другости и вытекающая из нее тема свободы, тема вечности, тема диалога, вот того самого настоящего диалога, в котором по Лотману происходит взрывной рост личности, именно потому что сходятся разные, они одинаковые. И в конечном итоге эта тема приводит нас к теме мира как примирения, а не как перемирия. временного, которое потом, опять же, перейдет в стадию конфликта. И поэтому этот роман, он во многом о том, чем мы можем быть друг для друга, как далеко мы можем друг друга завести. И вот история Обломова и Штольца прям очень хорошо это показывает. Вот в 20 веке Сартр нам довольно убедительно пытался доказать, что другой для визави – это ад. Да, другие – это ад, говорит Сартр. И, в общем, люди в 20 веке, смотря вокруг себя, не могли с этим не согласиться. Но дело-то в том, что нужно смотреть не вокруг себя, а нужно смотреть не на предметные картинки, не на следствия, которые вокруг мы творим, а нужно смотреть на причины, нужно смотреть на более глубинные процессы. И Сартр, когда говорит о том, что другие – это ад, он говорит о том, что другие почему для меня ад? Потому что мы слишком разные. И потому что если разность – это проблема, то, соответственно, мы начинаем наши различающие признаки воспринимать как разделяющие. И поэтому дальше мы действительно смотрим вокруг себя, и мы видим глобальное разделение, мы видим постоянные конфликты. В первую очередь, внутренние конфликты. Человек находится в неприятии самого себя, двойная природа человека спорит внутри него. Дальше у нас начинаются межполовые конфликты, у нас начинаются национальные, государственные и так далее конфликты. Но это все уже следствие того, что в первую очередь человек в самом себе не принимает другость и запрещает другому быть другим. И в данном случае этот роман как раз показывает о том, как люди могут действительно сердечно сойтись. И вот этот стереотип о том, что Обломов – это какой-то ленивый, завернувшийся в халат, как в саван барин, который вместе со своим абсолютно анекдотическим Захаром, который не способен стереть пыль чаще, чем два раза в год, вот он лежит на этом своем диване, и на этом все заканчивается. Опять же, да, это версия, но на этот роман можно посмотреть иначе. Ну, как минимум, можно просто обратиться непосредственно к тексту и в характеристиках Обломова прочитать следующее. Это то, как его видит Штольц. Да, как раз совершенная противоположность Обломова, но тем не менее, говоря об Обломове, Штольц говорит следующее. Душа его чиста и ясна, как стекло, благороден и нежен. И, собственно, в характеристике самого Обломова от автора, опять же, мы можем с вами прочитать следующие слова. Иногда взгляд его помрачался выражением будто усталости или скуки. Но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица его мягкость, которая была господствующим и основным выражением. Не только лица, а всей души. А душа так открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы и руки. И дальше вот как раз, да, опять же, автор точно так же, как Гоголь, обращался к нам и говорил: «Ну вы что, не можете нормально мой текст прочитать?» И дальше Гончаров точно так же дает характеристики тем, кто не может разглядеть этой чистой, как стекло, благородной души в Обломове. Он пишет следующее. «Поверхностно наблюдательный, холодный человек, взглянув мимоходом на Обломова, сказал бы, добряк должно быть, простота. Это холодный-то человек. Да, мы говорим чаще про Обломова гораздо хуже. А вот как говорит человек, который смотрит поглубже? Человек поглубже и посимпатичнее, долго вглядываясь в лицо его, отошел бы в приятном раздумье с улыбкой. Потому что как раз увидел бы то, что не требует комментария, а увидел то, что увидела Ольга, то, что увидел Штольц, то, что в результате, может быть, не увидела, но то, что преобразило Пшеницыну просто за счет присутствия Обломова в ее жизни. И то, что она осознала после смерти Обломова, как раз вот это тот свет, ту мягкость, ту чистоту своей души, которую Обломов людям передавал. И возвращаясь, да, к теме другости, к теме свободы и вечности, вот диалог, да, есть такое представление, ну, довольно часто ее можно встретить, такой взгляд на отношения, когда человек говорит, как позитивную характеристику отношений, мы друг за другом фразы договариваем, мы так друг друга хорошо понимаем, да, и это преподносится как, ну, такое свидетельство, что вот мы на одной волне, мы смотрим не друг на друга, а на одну сторону. То есть это хорошо, что люди настолько понимают друг друга, что могут договорить друг за друга фразу, потому что они думают одинаково, потому что в отношения, да, ну, если исходить из этой логики, нужно вступать людям, которые одинаковы в своих позициях, в своих взглядах. Ну и, собственно, разговор тоже нужно начинать людям, которые уже как бы до начала диалога друг с другом согласились. А теперь давайте мы попробуем представить такой диалог. Вот два человека, да, вот у нас сидят. Ну, там, не знаю, лето – это хорошо. Да, да, лето – это хорошо. А вот зима – это плохо. Да, зима – это плохо. Вот Суздаль – отличный город. Да, да, вот Суздаль – отличный город. А Новосибирск, наверное, похуже. Ну, Новосибирск, наверное, похуже, чем Суздаль. Это разве диалог? Вот, допустим, вот у нас встретились два человека. Оба они любят лето, оба они любят Суздаль. А с чем выйдут они после этого диалога? Ровно с тем же самым, с чем они в него вошли. Они ничем не обменяются, они ничего друг друга не представят, не передадут. И уж тем более никуда они...
1: Кстати, Мария, вы сейчас ведь описали суть интернета. Там каждый высказывает свое мнение, да, и вряд ли там можно большое количество людей найти, которые ушли, поменяв свое суждение, с которым входили в сеть этим утром, а к вечеру, чтобы их перепахало наоборот, вряд ли, да? Надо выплеснуть просто свои какие-то, как часто говорится, эмоции. То есть там не про суть, а про эмоции, да?
2: Да, и ну, когда ты не видишь лица, когда ты не понимаешь, с кем ты разговариваешь, когда ты не отвечаешь за свои слова в самом высоком смысле слова, а не в смысле там, каких-то верификаций и подобных всех вещей, действительно такое происходит. И вот мы с вами, опять же, в прошлом разговоре нашем говорили о том, почему важны... Вот опять же, смотрите, это же гений языка. Живые встречи. Да, то есть мы говорим, есть онлайн-встречи, а есть живые встречи. Получается, что онлайн-встречи, они как бы уже сразу не очень живые, отличаются как раз от живым тем, что они какие-то другие, нежели живые. И вот именно что, действительно, при живом контакте, когда ты смотришь на своего визави, когда вы включаетесь вот в этот настоящий диалог, да, потому что, возвращаясь к тому же Лотману, которого я сегодня уже вспомнила в связи с темой диалога, для него это была чрезвычайно важная тема, которую он исследовал значительную часть своей биографии. И Лотман говорит о том, что диалог – это как раз встреча людей, которые изначально находятся на разных точках зрения, но очень хотят. Может быть, знаете, вот с интернетом есть такая проблема, что люди могут бояться, что если я выслушаю другую точку зрения, то это как бы меня вынуждает и заставляет эту точку зрения принять. И поэтому,
1: конечно,
2: да.
1: Когда мы сегодня, да, Мария, когда мы сегодня видим нежелание, например, европейских вот этих упырей дискутировать с Кремлем, ну, извините, пример очень просто наглядный, да, они как раз боятся заразиться пониманием, и, соответственно, им придется тогда действительно учитывать эту позицию нашу, да, учитывать. Вы знаете, я узнал на этой неделе от иностранных комментаторов слово, которое прежде она у нас в нашей информационной повестке не фигурирует, но в германской уже, я насколько понимаю, с 2014 года существует такое слово, я не знаю, вы говорите по-немецки, нет?
2: Нет.
1: Путин ферштейр. Ну, помните из немецких, из фильмов про войну? Ферштейш, мол, понимаешь, да? И у них в одно слово оно пишется Путин ферштейр, то есть пониматель Путина. А если ты пониматель, то ты уже автоматом предатель, и ты уже меняешь нашу европейскую позицию на русскую. Понимаете, какая история? Поэтому, да, слушать не надо других, иначе ты заразишься симпатией, как минимум, да, к другой точке зрения.
2: Вот, понимаете, в том-то и дело, что это, к сожалению, глобальная проблема, которая с нами осталась после 20 века, в результате которой мы, подходя к возможному диалогу, сразу не готовы выслушать друг друга. Понимаете, вот вы же тоже, когда говорите об этом в возможном диалоге, вы же называете противоположную сторону упырями. Ну и, соответственно, да, это как бы не подготавливает общего, не создает общего настроя, в рамках которого может развернуться диалог. При этом, еще раз, да, я подчеркну, что здесь ни в коем случае речь не идет о том, что стороны, они не могут иметь свою позицию, и они должны в результате диалога договориться о чем-то общем. Вот у нас Обломов и Штольц, они в результате ни о чем общем не договорились. Но при этом, да, и несмотря на то, что Штольц, он, конечно, пытался бодрить Обломова и пытался как-то вот его, на него повлиять, но, тем не менее, они же сошлись и сердечно любили друг друга именно вот такими, какими они изначально были. Один лежащим, а другим бесконечно перемещающимся по миру. Но и здесь есть вот относительно того примера, который вы приводите, еще такая особенность, что, ну, все-таки политика, в отличие, например, от сферы частных коммуникаций, это в целом сфера, которая ориентирована на то, чтобы говорить не с конкретным человеком, а на то, чтобы говорить с категориями. Европейцы, русские, за Путина, за Трампа, гражданин, солдат. То есть, оперируя большими цифрами, государство обращается к массе, а не к частности. А все-таки в данном случае, ну и литература, да, она про то, чтобы люди за отдельно взятым человеком увидели именно человека, а не представителя какой-то вот этой вот большой группы. У Сурожского был такой пример, когда его арестовали в Париже, и он говорит о том, что он смог выйти из этой ситуации, мог с ней справиться, то есть его в результате отпустили, потому что он начал полицейского, не знаю, как он там правильно на тот момент во Франции назывался, воспринимать как человека и разговаривать с ним как с человеком. И его визави смог в Сурожском точно так же увидеть не русского эмигранта, священника, там, возможно, разведчика, а увидеть человека, и поэтому его отпустил. Вот государства, они, наверное, в целом так устроены, что они, ну, должны общаться с бюджетниками, с, там, не знаю, с частными предпринимателями, то есть именно с группами граждан.
1: Но... Да, Мария, причем вы привели пример обратный из «Бумбараша», помните, там, где «не в тебя я стреляю», а «важное вражеское донесение».
2: Да, именно вот так, да. И это как раз задача государства, пусть государство этим занимается, но проблема начинается тогда, когда, ну, в смысле, общается с бюджетниками пусть, а проблема начинается тогда, когда частный человек начинает действовать как государство, им совершенно не являясь. И вот как раз на частном уровне принятие другости – это принципиально важный вопрос, именно потому что, да, вот как Лотман говорит, почему так важно прийти к этому диалогу, в котором люди имеют разные взгляды на обсуждаемый вопрос. Потому что за счет встречи с другим происходит, как Лотман это называет, взрывной рост личности.
1: Да, и при этом, Мария, смотрите, и при этом в интернете типичная история, да, например, я публикую какие-то данные социологии, первая группа комментаторов несогласных, они говорят, что это ты пишешь-то, в моем окружении таких вообще нет людей, понимаешь, людям не хочется окружать себя людьми, с которых надо учиться принимать,
2: конечно.
1: Хочется быть рядом с комфортным человеком, который так же дышит, так же смотрит, так же думает, да, как и ты сам, да, и потом оказывается, что других якобы вообще нет, никого других нет, только ты и такие, как ты. Мария Кислицына, литературовед, после выпуска новостей середины часа мы вернемся.
3: Санкт-Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
4: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.
5: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
6: Категория 12+.
7: Вижу цель, не вижу препятствий.
8: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
9: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
10: Большая классика в Сириусе. С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру. 6+. Оно культурный центр. Федеральная территория «Сириус». ОГРН 121-2300-74250.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России в ходе ночных ударов поразили в порту Одессы два цеха по производству и сборке БПЛА, в том числе узловой сборке UJ-22 компании «Укрджет». Об этом сообщила Минобороны России. По данным ведомства, прошлой ночью российская армия продолжила наносить удары по портам Украины, используемым в интересах ВСУ. В частности, были атакованы объекты в Одессе и Черноморске. В Черноморске также уничтожен пожарный катер. Помимо беспилотных цехов, поражены объекты инфраструктуры, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения вооруженных сил Украины. Полковник украинской военной разведки Виталий Жикович и его руководство воровали деньги, выделенные на подготовку заведомо провальных терактов России. Он купил земельный участок под Киевом, построил коттедж и приобрел два дорогих автомобиля, следует из данных, попавших в распоряжение РИА Новости. Агентство отмечает, что перед своим руководством Жикович благополучно отчитывался о заведомо провальных терактах в России, после чего вместе с непосредственными начальниками присваивал большую часть денег, выделенных на организацию этих преступлений. Напомню, Виталий Жикович, подозреваемый в убийстве гражданки Украины Анастасии Березовской, покушавшейся на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Как сообщил ранее телеканал RT, полковник Главного управления разведки Минобороны Украины с позывным «Пастор» пытался устроить минимум 20 терактов в России. Все эти попытки пресекла ФСБ. Повреждение одного из путей обнаружено в Воронежской области. Возможна задержка поездов, сообщает Юго-Восточная железная дорога. Факт повреждения выявили поздно ночью на перегоне Некрылова-Колена. Движение поездов организовано по второму пути. Возможны задержки пассажирских и пригородных составов, говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавших нет. Причины нештатной ситуации устанавливаются. Железнодорожники работают над ликвидацией последствий происшествия. Пожарным удалось оперативно локализовать возгорание в промзоне в подмосковных Бронницах, сообщили ТАСС при службе МЧС. Сейчас площадь пожара составляет около 3000 квадратных метров. Максимальная площадь, охваченная огнем, достигала 5000 квадратов. Тушение продолжается, его осложняет сильное задымление. Сообщается, что огнем повреждены несколько автомобилей. Среди сотрудников промзоны, по предварительным данным, пострадавших нет. Необычное землетрясение произошло у берегов штата Флорида в США. Об этом со ссылкой на сейсмологов пишет газета Daily Mail. По ее данным, 16 июля геологическая служба США зарегистрировала у берегов Флориды подземные толчки магнитудой 3,9. Примечательно, что очаг землетрясения залегал на глубине 0 километров. Это значит, что источник сейсмической активности находился или на поверхности, или очень близко к ней. Скорее всего, причиной землетрясения стал взрыв, а не колебания земной коры. Как утверждает Daily Mail, вероятной причиной землетрясения были военные испытания, а именно экспериментальный взрыв. Аналогичное событие произошло в том же месте в 2021 году, когда ВМС США устроили взрыв рядом с авианосцем «Гердфорд». Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня малооблачно, без осадков, днем до плюс 25 градусов. В Москве ожидается плюс 21-23 и без осадков. Прямо сейчас в российской столице еще прохладно, температура воздуха плюс 13 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. 21 очко, 4 подбора, 3 результативные передачи, 2 перехвата, 1 блокшот российского защитника Егора Демина не спасли его Бруклин Нетс от поражения в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации против Хьюстон Рокетс со счетом 83-100. 20-летний россиянин вышел в стартовой пятерке и провел на паркете почти 31 минуту. Международная федерация футбола не успеет наказать сборную Аргентины за баннер до завершения чемпионата мира. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Международная федерация футбола начнет разбирательство по поводу демонстрации игроками сборной Аргентины политического баннера, но вердикт будет вынесен дисциплинарным комитетом уже после завершения чемпионата мира, сообщает испанская радиостанция Копе. Все причастные к инциденту футболисты смогут выступить в финале с испанцами 19 июля. После победы над командой Англии в полуфинале аргентинские футболисты развернули на поле баннер со словами «Мальвинские острова аргентинские». Полотно пронесли болельщики, вывесили его за воротами, а потом передали игрокам. ФИФА запрещает демонстрацию политических флагов, лозунгов и символов. На чемпионате мира запретили даже дореволюционный флаг Ирана. В 2014 году ФИФА оштрафовала Аргентинскую футбольную ассоциацию на $25 000 за аналогичный баннер болельщиков на товарищеском матче против Словении. Бывали санкции против игроков. В 2012-м ФИФА дисквалифицировала южнокорейца Пак Чон У за плакат «То, кто наша территория». УЕФА в 2024-м дисквалифицировал испанцев Альваро Морату и Родри за скандирование фразы «Гибралтар – это Испания». Тогда же защитник сборной Турции Мерих Демиран был дисквалифицирован на 2 матча за националистический жест и пропустил четвертьфинал. Но в данном случае речь идет о нескольких игроках, и ФИФА в подобных случаях обязательно заслушивает их позицию. Поэтому обычно на такие разбирательства уходит не меньше месяца.
1: Вывеска «Зенит-Спартак» все-таки выглядит ярче, чем «Зенит-Краснодар». Об этом заявил порталу «Чемпионат» нападающий петербургского футбольного клуба Александр Соболев перед матчем за Суперкубок России. Встреча между «Зенитом» и столичным «Спартаком» состоится в субботу в Нижнем Новгороде. Следите за трансляцией поединка на нашей радиостанции. Начало в 19:00 по московскому времени.

0: Театр HD представляет на большом экране легендарный «Моцарт-гала» со сцены фестиваля в Зальцбурге. Запись 2006 года с участием Юрия Башмета, Гидона Кремера, Томаса Хэмпсона, Рикардо Мути и Венского филармонического оркестра. Концерт звезд классической музыки и оперы в честь великого композитора в афише кинотеатров с 21 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют. Битва за первый трофей сезона. «Зенит» Санкт-Петербург, «Спартак» Москва. Чемпион России против обладателя кубка. 18 июля с 19:00 на «Маяке». Прямая трансляция из Нижнего Новгорода. Большой футбол. Это нужно слышать. Помоги себе сам. Лекарство на книжной полке.
2: Дорогие друзья, наши летние пятничные встречи с Марией Кислицыной, литературоведом, продолжаются. Сегодня на нашей полке Обломов, Гончаров, не только с Обломовым, естественно, как мы уже выяснили. И, Мария, наши внимательные слушатели просят всегда объяснить, а вот нам, товарищ Гончаров, от чего поможет излечиться, если мы как следует им полакомимся, да?
3: Вот как раз, если мы посмотрим на то, что же могут... Вот хорошо, мы согласились, допустим, с тем, что у нас Обломов и Штольц, два самых главных, тем не менее, любящих друг друга разных героя, чем они могут друг с другом поделиться? Значит, давайте мы, собственно, проследим за этими нашими персонажами, какие у них есть особенности. Вот у нас Обломов лежит. Но почему он лежит? Что происходит со всеми остальными, кто не лежит? Там в самом начале композиция построена таким образом, что лежащий на диване Обломов принимает разных гостей. И к нему прибегают три человека – Волков, Судьбинский и Пенкин. И вот как раз смотря на то, что, чем занята жизнь этих людей, посетителей, этих приятелей Обломова, Обломов, собственно, и начинает задаваться тем вопросом, который... И, по большому счету, и есть сам Обломов. То есть это то, что так необходимо сообщить Штольцу. Это то, без чего Штольц не стал бы так горячо любимым Обломовым. То есть, вот прям приведу конкретный пример. Значит, лежит наш Обломов, завернутый в халат. Вокруг него сначала к нему прибегает Волков. Это в данном случае все три, Волков, Судьбинский и Пенкин, это будут говорящие фамилии. Значит, прибегает Волков. «У меня все дни заняты сияющими глазами», — заключил Волков. «И вам не лень мыкаться изо дня в день?» — спрашивает Обломов. «Вот лень, что за лень? Привесело. Утро почитаешь, надо быть в курсе всего, знать все новости. Слава богу, у меня служба такая, что не нужно бывать в должности. Только два раза в неделю посижу, да пообедаю у генерала, а потом поедешь с визитами. Мне еще в 10 мест. Боже мой, что за веселье на свете!» И он исчез. Дальше, собственно, Обломов думает. Вот теперь представьте, чем был бы Штольц, активный, невероятно активный человек, способный трудиться, все доводить до конца, если бы у него не было Обломова. И вот Обломов смотрит на другого активного человека и задается вопросом. В 10 мест один, в один день несчастный, думал Обломов. И эта жизнь, он сильно пожал плечами. Где же тут человек? На что он раздробляется и рассыпается? Конечно, недурно заглянуть и в театр, и влюбиться в какую-нибудь Лидию, она миленькая, в деревне с ней рвать цветы, кататься хорошо. Но 10 мест в один день несчастный. Судьбинский дальше прибегает. Примерно похожий диалог. Какая у вас дьявольская служба? Вон, смотри, целый чемодан, везу к докладу. Сегодня у вице-директора обедаю, к четвергу нужно приготовить доклад. Адская работа. На представлении из губернии положиться нельзя, надо все самому. И дальше Обломов спрашивает, ну а что у вас нового? И Судьбинский отвечает, да много кое-чего. В письмах отменили писать, покорнейший слуга. Пишут, примите уверение. Формулярных списков по два экземпляра не велено представлять. У нас прибавляют три стола и двух чиновников особых поручений. Комиссию нашу закрыли. Много. Да?

0: много. Вместо «покорнейший слуга» писать «примите ваше уверение». Много очень, вся жизнь у Судьбинского занята. И Обломов думает после ухода Судьбинского. Увяз, любезный, по уши увяз, и слеп, и глух, и нем для всего остального в мире. А выйдет в люди, будет со времени делами ворочить. Дальше прибегает Пенкин. Читали мою статью? Нет. Я вам вышлю. О чем? О торговле, об эмансипации, о прекрасных апрельских днях, какие выпали на нашу долю, и вновь о приобретенном составе против пожаров. Как вы это не читаете? Ведь тут вся наша повседневная жизнь. Я пуще всего ратую за реальное направление в литературе. И вот как раз, когда Обломов дальше на все это смотрит, и он такой, и ради этого мне предложено вставать с дивана. И Обломов все время задается вопросом. Это то, что мы очень часто за этим халатом, за Захаром, за пылью пропускаем. Он все время спрашивает, где человек? Где здесь человек? И поэтому в результате, он же сам там тоже учился, служил потом. И увидя, какая разница есть между учением и службой, и, собственно, соприкоснувшись с этой службой, которая, да, служить бы рад, прислуживаться тошно, была именно прислуживанием, а не службой. Обломов говорит, так я тогда лучше вообще не буду вставать с дивана, если за всем этим человека нет. И именно вот эта мягкость, именно этот цвет, эта чистота души Обломова, она и сообщается дальше всем окружающим его людям. И теперь представьте, да, теперь с другой стороны, у нас есть Штольц. То есть у нас есть невероятная активность, способность доводить все до конца, которой прибавляется возможность задаваться вопросом, и где здесь человек? То есть этот вопрос без Штольца, без активности, без труда, как раз то, о чем вы говорили в предыдущие полчаса, да, что люди зачастую соглашаются и выбирают для себя не то, что правильно, а то, что просто.
1: И вот, удобство, да, культ, да, удобства во всем, и в людях тоже.
0: И
1: да,
0: вот как раз Обломов – это просто задавание правильного, самого главного вопроса, где здесь человек, без возможности дальше потрудиться в связи с тем, что этот вопрос задан. И как бы отдать миру и сделать то, что в результате покажет, а где человек. И поэтому Штольц как вопрос, вернее, Обломов как вопрос, где здесь человек, просто жизненно необходим активному Штольцу, потому что иначе из активного Штольца без этого вопроса получится, ну, такой даже не просто совокупный Пенкин, Судьбинский и Волков, а усиленный, потому что сил в Штольце гораздо больше, чем в них во всех вместе взятых. И в то же время вопрос, где здесь человек без усилия Штольца, этого тоже недостаточно. И вот как раз почему роман Гончарова, как очень многие романы, которые в предметной картинке заканчиваются плохо, на самом деле заканчиваются хорошо, потому что в результате у нас остается Андрей Обломов. Они соединяются в вот этом сыне, в надежде, в будущем как раз. А в этом смысле есть очень интересное наблюдение у Владимира Бибихина, который говорит о том, что, ну, он, естественно, да, большой, небольшой, а знаток, да, потому что какой еще может быть знаток, кроме как большой древнегреческого языка, и он говорит, что в древнегреческом языке было такое слово «эон», а древние языки, они, в отличие от наших современных языков, были гораздо более метафизичными. И вот это слово «эон», оно одновременно обозначало юность, вечность, и новое, то есть у нас это три разных слова, у нас есть слово новое, слово юность и слово вечность, которые даже на уровне корня, они вообще друг с другом не соприкасаются, то есть это...
1: Но Мария, давайте алогично, да, если думать, ведь в юности, да, как бы это ни горько было сейчас признавать, но в юности действительно старости нет. И конца нет. Ну, то есть,
0: а ее вообще, да, нет. Же... Старости вообще нет. И конца, конца-то вообще нет.
1: Ну, так. Нет, мы, да, но мы сейчас, условно говоря, люди задумываются о том, что есть некоторое количество лет впереди, да, а если вот брать любимый роман «Граждан России» «Мастер и Маргарита», так может и несколько минут. Да, у человека в запасе.
0: К сожалению, у героев романа впереди вечность.
1: Да.
0: Но вечность, да, без, нет, света.
1: Нет. Да, но я про слово, да, вот это греческое, да, то есть, понимаете, да, как она сращена, эти три значения, да, юный, новый и вечный, да, вот да. Одновременно, все сразу, да, очень, кстати, тонкая история, да, вот интересно, этот взгляд на вещи, да.
0: Да, и как раз это ответ на вопрос, а чем Обломов может нам помочь? Более того, это ответ на вопрос и даже вылечить, чем мы друг другу можем помочь, что такое один человек для другого человека. Вот у Мамардашвили есть такой пример. Он говорит, что вот зачастую люди обижаются, ну, в отношениях, особенно в межполовых отношениях, когда один другому не все про себя рассказывает. Ну, какие-то там особенности биографии своего прошлого начинает от своего партнера вскрывать. И Мамардашвили говорит о том, что, ну, а вы знаете, вообще-то все рассказать про себя даже самому-самому близкому человеку нельзя не потому, что ты что-то скрываешь и хочешь что-то особо интимное оставить только для себя, а потому что все про себя просто базово рассказать невозможно, потому что если я о себе могу рассказать все, это значит, что я не предполагаю, что я могу, он это называл откаблучить, вытворить что-то новое. И вот как раз в отношениях мы зачастую стараемся друг друга привести к такому состоянию, чтобы наш визави не смог ничего откаблучить. Чтобы он делал вчера, сегодня и завтра что-то для меня совершенно уже узнаваемое, понятное. Я, собственно, да, сначала отсматриваю партнера, неважно, для любовных отношений или для дружеских. Я начинаю понимать, как человек действует. Ага, мне это подходит, потому что я делаю так же. Дальше я, значит, вступаю с ним в отношения именно для того, чтобы обрести покой. Но вот этот ваш пример, который вы приводите про Мастера и Маргариту, он же ужасен как раз тем, что вот Мастер и Маргарита выбрали друг друга, они обрели покой, в вечности они обрели покой. Но не свет. Там, где есть покой, там света нет, потому что рай беспокойный. Там, наоборот, движение, там, наоборот, постоянные видоизменения, там юность и вечность. И именно вот это сообщают друг другу люди, когда вступают в отношения по принципу другости, и когда мы привыкаем через отношения как раз к тому, что я могу что-то откаблучить, мой визави может что-то откаблучить. И таким образом человек, ну вот у Данте есть такое слово, враивается. А у него это враивается и вбудуществляется. То есть у человека появляется настоящее будущее, именно настоящее неизвестное будущее.
1: Да, да, да. Мария Кислицына, литературовед. Мы сегодня, ну, как бы обо всем говорим. И, кстати, Мария, по поводу друга и другости. Давайте после короткой рекламы продолжим. Очень интересная вещь.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Доброе утро. В студии Евгений Масейко. В эфире новости в Вологде. Завершили демонтаж зуба. В областном центре завершился исторический процесс, который долгие годы оставался предметом общественных дискуссий. С площади революции демонтирован памятник участникам Октябрьской революции и Гражданской войны, который в народе называли «зуб». Работы провел лицензированный подрядчик после получения всех необходимых согласований от Министерства культуры России. О завершении очередного этапа переноса монумента сообщил губернатор. Глава региона отметил, что решение вызревало годами, но реализовать его удалось только сейчас, строго соблюдая юридические процедуры. Особое внимание Георгий Филимонов уделил культурной ценности объекта. Он подчеркнул, что сам монумент не является объектом культурного наследия, однако его художественные элементы спасены и будут выставлены для публики. Завершен первый этап строительства оптической инфраструктуры в селе Устье. Оптика в селе уже была, но частично большинство домов сидело на медном кабеле. Ростелеком расширил современную сеть, и теперь более 160 семей с участков Кубинская, Яковлева и Мира Мелиораторов получат быстрый интернет. До 1 сентября построят оптику еще для 550 домохозяйств в западном и восточном микрорайонах, на Пролетарской, Набережной, улице Лебедевой и других. Важный нюанс – Устье – село с исторической купеческой застройкой, так что работы ведут максимально аккуратно, чтобы не нарушить архитектуру. К криминальные новости. В Лакжан предупреждают, мошенники используют доброту людей. Злоумышленники просят одолжить смартфон в общественных местах, якобы из-за разряженной батареи или потерянного телефона. Получив разблокированный гаджет, даже на минуту они могут настроить переадресацию звонков и СМС на свой номер. Так преступники получают доступ к банковским приложениям, госуслугам и мессенджерам. Эксперты советуют не передавать телефон незнакомцам. Лучше самому набрать номер, включенный громкой связью. Если устройство все-таки отдали, проверьте настройки переадресации и работу банковских уведомлений. Мастера из Санкт-Петербурга поделятся секретами прикладного искусства жителями области. 18 июля Кремлевская площадь станет главной площадкой культурной программы «Дней Санкт-Петербурга» Вологодской области, которые посвящены 30-летию партнерских отношений Вологодской области с северной столицей. С 11.00 жителей и гостей Вологды ждет насыщенная программа, выступления артистов и творческих коллективов Санкт-Петербурга, народная музыка, классические произведения и эстрадные хиты, мастер-классы для детей и взрослых, презентация блюд петербургской кухни от известных шеф-поваров, ремесленные ряды, фудтраки, интерактивные площадки, игровые и спортивные программы для всей семьи. Гастрофестиваль вологодской кухни пройдет в Семенково под Вологдой. Мероприятие состоится 1 августа в рамках Всероссийского фестиваля «Вологда Фолк» на территории Архитектурно-этнографического музея в Вологодском округе. Свои лучшие блюда и гастрономические концепции представят 20 ресторанов и фермерских лавок региона. Так гости попробуют традиционные серые щи, рогушки из дровяной печи, пряженники с толокном и сахаром, мраморную телятину, запеченную в земле северную кашу из полбы с олениной и яблочную кашу с лосем, десерты и морсы на основе северных ягод и другие яства. Отметим, что помимо дегустации, посетители смогут поучаствовать в мастер-классах от шеф-поваров, послушать рассказы о локальных продуктах и узнать историю блюд. Легенды ЦСКА сыграют против легенд «Динамо» в Вологде. Галла-матч между командами, посвященный столетию вологодского «Динамо», пройдет на домашней арене «Вологжан» 19 июля. На поле выйдут ветераны клубов. В составе ЦСКА сыграют звезды прошлых лет – Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин и другие известные футболисты. На поле ожидается появление в прошлом игроков сборной страны Виктора Васина и вратаря Евгения Помазана. В составе «Динамо» сыграют футболисты, оставившие значимый след в истории клуба. В список уже вошли вратарь Александр Лобанов, полузащитники Владимир Парняков и Андрей Апанасюк и защитник Илья Гультяев. За ветеранов также смогут сыграть действующие футболисты «Динамо» Вологда Дмитрий Долгов и Михаил Петралай. Оба провели более 100 игр в футболке вологодского клуба. В день матча будет организована большая развлекательная программа с гастрофестивалем и активностями для всех болельщиков. Начало в 17 часов.

0: Погода на маяке.
1: Синоптики порадовали погодой на предстоящие выходные. Уже сегодня инициатива переходит к скандинавскому антициклону, который вернет летние позиции. Температура начнет повышаться, возвращаясь к летним показателям. Так, в субботу синоптики обещают еще более теплый день, до плюс 26 и тоже без дождей. Аналогичная погода ожидается и в воскресный день. Финал недели будет антициклональным, поэтому будет много солнца, никаких осадков, и после волны похолодания лето снова вернется в своей позиции по температурному режиму. А сегодня в Вологде и Череповце малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 5-6 метров в секунду, воздух прогреется до плюс 21. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, будет снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Цеха по сборке дронов стали целями военных ударов по портам Одессы и Черноморска в Одесской области. Об этом заявили Министерство обороны России. Кроме того, военные уничтожили резервуары с горючим, пожарный катер и склад боеприпасов. Ранее Минобороны отчиталось об очередной серии групповых ударов по военной инфраструктуре Украины. Порты Одесской области громят 4-е сутки подряд. Мосгорсуд приговорил к 13 годам лишения свободы россиянина, пытавшегося отправить на Украину запчасти к боевым вертолетам Ми и самолетам Су и МиГ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Там пояснили, что приговор вступил в законную силу. По данным спецслужбы, Корецкий приобрел на территории России авиационные подшипники, применяемые для комплектования авиационной военной техники. Эти изделия злоумышленник намеревался вывести за пределы страны в обход установленного порядка для передачи украинскому предприятию «Мотор Сич», одному из ключевых предприятий, осуществляющих обслуживание военных самолетов и вертолетов ВСУ. Однако преступный план сорвали оперативники ФСБ. Как отмечает ведомство, ВВС Украины, ввиду острой потребности в ремонтной ресурсной базе для поддержания боеспособного состояния вертолетов семейства Ми, самолетов Су и МиГ, через свои спецслужбы пытаются получить авиационные изделия российского производства. Власти Сочи предупредили жителей и гостей города-курорта о проведении учебных стрельб в акватории морского порта и полигона. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации. Стрельбы пройдут в течение дня. Власти призвали жителей и гостей курорта сохранять спокойствие. До 38 человек выросло число жертв ударов США по Ирану. Пострадавших уже более 400. Об этом заявил глава пресс-службы Министерства здравоохранения Ирана Хасейн Керманпур. Напомню, американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответными ударами по базам США нанесли удары в ряде стран Ближнего Востока. Китай опроверг заявление Трампа о вмешательстве во внутренние дела США. Китайская сторона никогда не пыталась повлиять на результаты выборов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление посольства КНР в Вашингтоне. Со слов дипломатов, результаты выборов определяет американский народ, а Китай никогда этим не занимался. Напомню, накануне в телеобращении к нации Дональд Трамп обвинил КНР, а также ряд других государств, включая Россию, в неоднократных попытках оказать влияние на результаты выборов США. Финал чемпионата мира по футболу в Нью-Йорке могут перенести. Такая вероятность существует из-за лесных пожаров в Канаде. Напомню, в финал вышли сборные Испании и Аргентины. Игра запланирована на 19 июля. Метеорологические данные свидетельствуют о серьезном ухудшении экологической обстановки. Индекс качества воздуха в отдельных районах мегаполиса достиг значения 240-300, что классифицируется как очень нездоровый уровень. В Чикаго власти вынуждены были закрыть ряд общественных пространств и отменить уличные мероприятия, не подлежащие переносу в закрытые помещения. В Вашингтоне введен красный уровень опасности по качеству воздуха. Смог от канадских пожаров распространился на значительную часть США. В частности, плотная мгла накрыла Нью-Йорк и Бостон. Наблюдатели считают, что шансы на перенос финала чемпионата мира пока невелики, но такой сценарий не снимается с повестки. Организаторы все-таки рассчитывают, что к дате игры атмосферные условия улучшатся и смог рассеяться. В московских театрах не будут вводить обязательный дресс-код. В столичном департаменте культуры заверили, что не рассматривают таких мер. Начальник управления театрами Александр Фокин выразил уверенность, что зрители и сами будут соблюдать общепринятые негласные нормы морали. Чиновник отметил, что приходить в театр в сланцах или в шортах неэтично по отношению к артистам, сотрудникам культурного учреждения и к другим зрителям. Однако тема дресс-кода, по его мнению, должна оставаться исключительно морально-нравственной, а не законодательной плоскости. Погоду на выходных в Москве будет определять скандинавский антициклон. Ночью будет прохладно, а вот днем возможны показатели до плюс 25-28 градусов. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Предстоящие выходные скандинавец накроет всю центральную Россию, и под утро в субботы будет не выше плюс 10 градусов, ну а к полудню воздух прогреется до плюс 25 в условиях исключительно, ну, практически ясной погоды. Ну и ночь на воскресенье будет не ниже 12-15, а днем воздух прогреется до плюс 25, плюс 28, и снова погода миллион на миллион.
1: Эти и другие новости в любой удобный момент читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге сегодня малооблачно, без осадков, днем плюс 23-25. В Москве осадки также не ожидаются. Температура воздуха плюс 23 градуса, ветер северный с порывами до 10 метров в секунду.

0: Судя по всему, это были приступы тревоги.
1: Что?
0: Страха, синдром паники. Могу прописать успокоительное.
1: Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож?
0: Я похож на паникюра? Стыдиться вам нечего, любой невропатолог...
1: Тебя что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт.
0: Кардиограмма не подтверждает.
2: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
3: Ну что же, друзья мои, пятничные встречи с Анатолием Яковлевичем, они у нас продолжаются, несмотря ни на что, да, Анатолий
4: Яковлевич? Вопреки всему. Вопреки отсутствию всех в студии.
3: Всех?
4: Хорошо.
3: Да, Виктория, Владик — это наше все, да. И вы знаете, я получил его репортаж о перемещении к месту отбытия отдыха, да, своего. Он сделал это на поезде Жириновский.
4: Есть такой.
3: На фирменном поезде, да, фирменном поезде, да. Это прибавило ему отпускного настроения. Анатолий Яковлевич, но вы человек, который отдыхает не впопад. Как только заводятся у вас деньги, вы сразу же едете отдыхать.
5: Давайте так, монета. Вот так,
3: да,
5: хорошо.
3: Принцип у вас простой, да. А монета у вас появляется из-за того, что вы бываете у нас в гостях.
4: Ну, не вот в этом я не уверен. Вот из этого я не делал.
3: А вы хотите построить? Вы хотите эксперимент, да?
4: Давайте попробуем. Пока рановато.
3: Убавится ли монета, если Анатолий перестанет появляться на
4: маяке? Не дают вам покоя деньги, папаша. Не дают.
5: Анатолий, вы зачем портите Сергею настроение?
4: Хорошо.
3: У меня хорошее настроение.
4: Сережа. Сережа, все хорошо,
3: да. Сегодня
4: у
3: нас
4: нет
3: тема.
4: Денег, давайте. Не переживайте.
3: Давайте. Сегодня они мне не нужны. Понадобится в следующий раз только. Да,
4: хорошо,
3: да. Так вот, Анатолий Яковлевич, тема сегодня такая. Это все твоя вина.
4: Да.
3: Да, и, в общем-то, в принципе, это спасительная для нашей психики позиция, правильно?
4: Абсолютно, да. Так вот, смотрите, давайте я вам напомню сейчас, о чем мы говорили в прошлом эфире. Мы говорили о том, что очень страшно от другого зависеть, что очень трудно сказать, например, «мне страшно, что ты мне нужен», а что сложно признать, «я жду твоего ответа и стыжусь этого». Вот это часто очень сложно или почти невозможно выдержать мысль внутри нас, что другой свободен, например, может не захотеть ни прийти, ни выбрать меня, а не дать тот ответ, который я жду.
5: Ну вот как с Владиком, допустим, да, сегодня?
4: Да, абсолютно.
5: Владик, ты нам нужен.
4: И ты виноват. Но мы не можем признать, что он нужен, и поэтому он, подонок, взял не вовремя отпуск. А вот, так вот, смотрите, и вот тут появляется обвинение. Оно, понимаете, обвинение другого, оно делает тебя в ощущении на мгновение сильным. Ты как будто ты сильный, ты вправе. Но это не по-настоящему, но психически это очень ощутимо. И вот это переводит тебя в твоем ощущении в эту секунду из положения ожидающего в положение обвиняющего. А теперь, понимаете, я уже не тот, кто нуждается, а тот, кто знает, что ты, как ты должен был поступить, что ты обязан был сделать и не сделал этого. То есть я не тот, кому больно, а тот, кто предъявляет другому твою вину. Ты виноват. То есть я не тот, кто боится потерять связь, а тот, кто доказывает, что ты обязан ее восстановить. И вина другого, она защищает нас от стыда нашей собственной зависимости. Мы очень боимся признать, принять, что мы зависим от другого, что мы нуждаемся в другом. И мы очень часто переворачиваем это в обвинение и в это маскируем. То есть посыл «ты мне нужен», он делает человека открытым. В этом нет гарантии какой-то власти над другим. Ты не защищен. И в этой позиции есть риск. А в посыле «ты виноват» это как бы дает тебе твердую форму, дает ощущение правоты, дает позицию сверху. И виноватый, он должен слушать, он должен выслушать, он провинился. И виноватому можно бесконечно предъявлять что-то. Что-то показывать ему, что ты так поступил, как ты мог так поступить. И вот через его вину, понимаете, моя боль становится его обязанностью. Он должен с этим носиться теперь, с моей болью. Вот. И нужда, она часто переодевается в претензию. Вот моя потребность в другом, слово «нужда» Сергею не нравится, вот моя потребность в другом, она маскируется в претензию.
5: И Сергея здесь нет, говорите.
4: Это хорошо, это хорошо. Так вот, я свободен, да? Так вот, так смотрите. И это не всегда делается сознательно. Человеку может казаться, что он борется за справедливость, что он объясняет очевидное. Я же тебе очевидное объясняю, что-то непонятного. Или требует просто к себе нормального отношения. Вот это все может звучать, но глубже за этим звучит другое очень часто, что мне невыносимо, что ты мне нужен, и при этом ты не принадлежишь мне. Что я не имею над тобой контроля, хотя и нуждаюсь в тебе. И вина очень часто становится способом удержать другого, способом контролировать другого. То есть, если другой виноват, он не может просто так уйти. Внутри тебя, конечно. Mm. То есть, в собственном ощущении. Он должен остановиться, он должен объясниться, он должен вернуться к месту моей боли, где он ее причинил. Он должен признать, загладить, вообще желательно все вместе, весь комплект, чтобы был. А не по отдельности, а чтобы всем пакетом
5: шло. А если этого не происходит, то разрыв шаблона в голове у человека, который это ждет.
4: Ну, разрыва не происходит, просто обида. Человек с обидой живет. Не с человеком, а с обидой на человека. Некоторые годами живут, десятилетиями живут. Вы знаете, там кто-то ушел, например, а люди живут с обидой вместо человека. Mm-hmm. То есть это место занимает теперь отношение с обидой на него. А вот твой отец подонок, например, или вот что-нибудь такое, знаете, mm-hmm. транслируют. То есть человек может носить обиду.
5: Ну, если он подонок, доктор.
4: Это без сомнения, но некоторые живут этим. Понимаете, да? Подонок и подонок. Но некоторые живут этим.
3: А у нас
4: этим.
3: С Анатолием, кстати, две категории.
4: Давайте.
3: Есть подонки и подкаблучники. В принципе,
4: хорошо.
3: И где-то, и где-то в теории ходит тот самый настоящий, ответственный и надежный. Но их никто не видел. Но есть подонки и, соответственно...
4: Да-да, и это наша книга с Сергеем, очень важная и ценная. Читайте. В общем, покупайте книжку нашу. Короче.
5: Какая-то неожиданная реклама.
4: Но у нас Сергей...
5: Провальная какая-то, доктор.
4: Абсолютно очень.
3: После такой рекламы покупать не хочется.
4: А это наша книга, между прочим. Наша книга. И мы там все рассказываем. Вместе с Сергеем. Вот. О подонках и...
5: Подкаблучниках.
4: Да-да-да. Так вот, смотрите, значит, вернемся. А важно, чтобы другой дал новое доказательство моей ценности. Вот человек теряет ощущение ценности и ждет, что другой будет подтверждать. И вот в близких отношениях, понимаете, вина часто становится не просто чувством или тем, что переживается, а способом контроля. То есть она сообщает другому: ты не имеешь права быть свободным, пока мне плохо. Вот мое плохо – это способ контролировать другого. Понимаете, это правда очень тонкая область, потому что другой действительно иногда виноват, там ранил, обманул, может, правда подонок, так тоже бывает. Но к подонку бессмысленно что-то предъявлять, кстати. Его, с него как с гуся вода абсолютно, ему все равно. А вот, но бывает, что человек был грубым, там, не знаю, невнимательным, как-то задел очень сильно. Вот.
3: Синяк оставил, неловко, да?
4: Ну, так бывает, да, нехорошо. Так не надо делать, друзья мои, не делайте так больше.
5: Ну, вот просто раскоординированный.
4: Это абсолютно, проблемы с координацией были. Такое бывает в некоторых ситуациях, знаете. А вот, да, смотрите, так вот, вопрос ответственности, правда, реален. Это важно понимать, что мы не снимаем с людей ответственность за то, что они делают. Хотя тоже вопрос, знаете, почему с этим человек всю жизнь так носится? Это тоже вопрос. Почему человек, вот, может, правда, человек причинил боль, но зачем с этим носиться так долго?
5: То есть, ну, как... хотя бы дня три-то можно.
3: Да. Погодите, Анатолий, то есть вы хотите сказать, что вы не аналог католической индульгенции, я имею в виду ваш институт психологов, разве вы не за это берете деньги с людей, чтобы перевалить ответственность на не тот взгляд мамы, не тот папа был, да, а
4: отлично.
3: Сам-то человек чистый и пушистый,
4: отлично.
3: Да, ведь?
4: Да, да, так и есть. А почему католическое это, скажите? Почему?
5: Потому что он так
3: у
5: хочет.
3: Почему? Нет, у них есть индульгенции.
4: Индульгенции.
3: Помните?
4: Был такой. А вот, ладно, давайте продолжим. Смотрите, значит, мы здесь не говорим о том, кто прав в конкретной ссоре, а о том, что психика делает с виной другого. Вот, она может использовать ее, чтобы понять, например, можно вину использовать, чтобы понять другого, восстановить контакт, как-то назвать боль, ну, задать какую-то границу, неважно. А можно превратить это в петлю бесконечную, где другой бесконечно должен оставаться рядом с моей раной. Вот я предъявляю рану бесконечно ему, другим людям, вот, и другой должен с этим как-то носиться. То есть, понимаете, ответственность, она делает контакт возможным, реальная ответственность. А человек признает, что я сделал больно, я вижу это, хочу понять, и готов отвечать за свои действия. А вот такая вина, о которой мы говорим, которая бесконечно сообщается, это другое, где тебя виноватят. Это, в принципе, закрывает возможность контакта на самом деле. И все превращается в приговор уже. то ты должен искупать, тебе постоянно приговор. И некоторые только и общаются виной бесконечно. То есть ты виноват, и теперь все через это. Тебе нельзя быть спокойным, например, пока я испытываю боль. И любое отдаление, оно становится новым преступлением. И ты должен снова доказывать, что уже не тот, как был, который раньше ранил, понимаете?
5: Ну вот смотрите, давайте так, есть измена. Допустим, это очень часто. И говорят, что измену простить нельзя. Ну, кто-то утверждает,
4: давайте,
5: что можно.
4: Давайте использовать слово «измена» только в одном ключе. Измена родине. Все остальное
5: нет,
4: давайте
5: межличностные
4: не будем,
5: отношения.
4: Давайте не будем драматизировать.
5: Ведь
4: да.
5: Измена все равно тебя ей, если она там, допустим, случилась в семье, все равно она будет все время вспоминаться. И винить будут человека. А вы как предлагаете?
3: Вот, Виктория, может быть, вы погрязли только в спортивных новостях, но был случай, когда вот женщина подпилила себе зубы напильником, чтобы отомстить изменщику. И сейчас она находится в колонии, ее на 5 лет туда посадили, за то, что она мужчине откусила. Да. Ну что, это уголовное дело. Так вот, так у нее зубы сгнили.
5: Какой у вас интересный мир,
4: очень
5: Сергей.
4: Древний образ. Называется вагина дентата.
3: Послушайте, вот зубы-то сгнили, потому что она спилила эмаль, понимаете? А там в колонии с пломбировочным материалом не очень.
4: Это очень ранние детские фантазии. О зубастом органе, который откусит.
5: Так, ну вы скажите, вот это-то как? Ну, все равно.
4: Вопрос в том, почему человек с этим так носится. Человек годами с этим носится. Почему? Чтобы что? То есть это стало уже каким-то инструментом в коммуникации, правильно? А измена, то есть это не просто уже измена. То есть измена случилась как факт. Окей, случилось, но так бывает, понимаете?
5: Ну,
4: да?
5: В смысле, окей?
4: А что драматизировать-то? Господи ты, боже мой, что вы из этого драму делаете?
5: Нет, мне так...
4: Абсолютно, конечно, как-то вот давайте без... А если человек с этим носится, это предъявляет, то есть
5: да
4: уже...
5: Это там, же погодите, удобный инструмент для манипуляции.
4: Да, абсолютно.
3: Нет, Анатолий, вы давайте. Не понимаете, погодите. Нет, я-то понимаю, что вы тот еще изменщик, да?
4: Да какой я изменщик?
3: Да послушайте сюда, но это же тебя ранее. Потому что, ну, ты-то недостоин такого с тобой обращения, понимаешь? Ну, как с тобой
4: что
3: могут
4: такое?
3: Это поступить?
4: А то есть опять это про нашу ценность. Мы с ней носимся,
3: конечно,
4: как с писаной торбой бесконечно.
3: Конечно.
4: И потому как что будто то, что человек переспал с кем-то, лишает тебя ценности. То есть я не вижу тут такой фундаментальной связи, понимаете, между моей ценностью и тем, что кто-то с кем-то переспал. Вот. То есть,
3: нет, кто-то да, но ты же этого человека одобрил.
4: Хорошо, сертифицировал.
3: Ты же его допустил до своих.
4: Ну хорошо, но опять, видите, это очень нагруженным становится. То есть это становится...
3: То есть вы, погодите, вы что, вы психологи еще и
4: Я ничего, не дай бог.
3: Адюльтер, что ли?
4: Нет, мы осуждаем адюльтер. Я просто говорю, что очень странно ставить свою ценность на кон, понимаете, чужих сексуальных отношений. То есть когда твоя ценность завязана на это, и когда ты настолько тебя ранило, что годами ты это проживаешь, переживаешь, носишься с этим... То есть, как будто на самом деле тебе это нужно.
3: Нормально, человек просто разойдется и все.
4: Например, разойдется или не разойдется, неважно, по-разному бывает. Жизнь вообще сложная штука. Вот, но важно не носиться с этим внутренне. То есть, это случилось, а ты это продолжаешь нести. И иногда несешь всю жизнь. То есть, ты в той сцене, ты и сам из той сцены не выходишь. Ты в ней живешь, ее переживаешь.
5: Муссируешь.
4: Абсолютно.
3: Виктория,
4: а на самом деле бессознательно
3: вами...
4: этим наслаждаешься, как собственной болью. Знаете, ковыряться в ране. Это определенное удовольствие бессознательное, которое человек испытывает.
5: Да, Сергей.
3: Нам в разрезе все-таки уважаемых на нашей радиостанции традиционных ценностей надо дистанцироваться.
4: Мы осуждаем.
3: Сейчас от Анатолия,
4: абсолютно.
3: Потому что он
4: мы
3: несет
4: осуждаем.
3: Дичь.
4: Абсолютно. Мы осуждаем измены, мы абсолютно осуждаем и считаем это отвратительным, омерзительным и противным, но мы считаем, что
5: это
4: не
5: надо.
4: Это
5: наши с Сергеем слова.
4: Абсолютно. Я поддерживаю вас полностью.
3: Себя поганец.
4: Таким, как он, не место в нашей партии. Да, абсолютно. Но важно при этом, понимаете, не ставить на кон самого себя во всем этом и не переживать свою ценность через это. Я про то, что если мы этим будем жить, понимаете, питаться этим, этой болью бесконечно упиваться, понимаете, мы будем, на самом деле, это нас не избавит ни от чего. И это не решит вопрос наш внутренней, нашей ценности. Так вот, давайте вернемся. Смотрите. Очень трудно признать свою собственную зависимость от другого, свою потребность в другом. И поэтому мы начинаем предъявлять другому боль свою. Мы начинаем с ней носиться, мы начинаем ее постоянно приукрашивать, знаете, драматизировать. А вот что я испытал, и как мне это было тяжело. А вот это становится способом контроля. То есть напоминание об измене становится способом контроля другого.
5: Конечно.
4: Способом управления другого. Вот,
5: получение то есть, всяких ништяков.
4: Абсолютно, ништячки. И это вещь ничуть не более достойная, чем измена сама по себе. С этих ништяков потом, понимаете, стричь купоны нехорошо так же, понимаете,
5: чего?
4: Как и изменять. Ну, то есть, в принципе, и то, и другое. И то, и другое является вещью неправильной.
3: Погодите, то есть вы предлагаете не принять в качестве компенсации сапоги и шубу, да, вот?
4: Это важно, компенсировать.
5: Да это глупо.
3: Согласен, зимы, например, абсолютно, да, зимы, абсолютно. Новые сапожки, да, на цигейке, да.
4: Только в поезде Жириновский, там сапоги и шубы. А вот, а ладно, давайте продолжим, смотрите. А, значит, и когда тебе предъявляют боль, понимаете, боль часто становится структурой власти. То есть часто боль, понимаете, она правда очень реальна. Человек не симулирует, он не манипулятор какой-то, не дай бог, мы не имеем это в виду. Но внутри живет, понимаете, часто ужас. Если я не удержу тебя своей болью, как способом контроля, ты исчезнешь. И поэтому я буду цепляться за эту боль до конца. И обида, кстати, очень часто является формой власти. То есть обида часто кажется пассивной со стороны, правильно? Такая, ну, если говорить на китайском, очень иньские чувства, ну, такие, вот, это очень иньская эмоция. Вот.
5: Но очень часто мамы так детьми манипулируют.
4: Абсолютно, да, конечно. И человек вроде бы ничего не делает, просто замолчал, отстранился, понимаете, стал холодным, там, ушел в себя, но в отношениях...
3: Стал холодным, это не очень.
4: Холодно, да, ну, хорошо.
5: Это уж все, доктор.
4: Все, холодненький, ты что обиделся, дорогой? Вот. Да, он молчит. Так вот, смотрите, вот в отношениях обида на самом деле может быть скрытой очень активной формой власти. То есть она сообщает другому. Теперь ты должен вернуться, ты должен что, догадаться, в чем ты виноват, вот тоже некоторые матери сообщают. Ты должен восстановить связь сам, и дети сами ищут. Или доказать, что ты теперь изменился, что тебе не все равно на мои чувства. Все это важно сделать. И обида как инструмент – это очень часто про контроль другого, и она не дает вернуться отношениям в спокойное русло. Пока не будет выполнено вот это внутреннее условие. Ты должен, во-первых, признать мою боль. Это хорошо, понимаете, да? Но почувствовать вину и все время чувствовать вину. И сделай так, чтобы я снова ощутил свою ценность. Вот что в этом звучит. Ты должен продемонстрировать мне, доказать мне это. И это будет бесконечно длиться. Понимаете, когда ты вступаешь на этот путь, он может не иметь конца. Когда вина становится инструментом, он становится рабочим инструментом, то отношения... И тут тоже, понимаете, иногда сложно не уйти от такого человека, понимаете? Мы можем обвинять изменщика, да, он плохой, он виноват, но когда тебя все время виноватят, понимаете, да, ты все равно ищешь место, где, куда как бы хотя бы уже оправдать свою вину.
3: Вы не скачите, Толик, между изменой и детьми, потому что детям действительно некуда уйти от
4: родителей. Детям некуда, да, это правда. Иногда и мужчина чувствует, что ему некуда уйти, и женщина чувствует, что ей некуда уйти, понимаете? Иногда это ощущение детской безвыходности, оно продолжает ментально жить в голове, понимаете? Некоторые ощущают себя этим ребенком, которому некуда уйти всю свою жизнь. И все время ходят, только через обиду живут. Так вот, смотрите, давайте так. Важно признать свою боль. Это признать боль, что ты причинил боль другому. Это правда очень важно. Потому что без этого отношения не восстановятся. Но обида часто становится...
3: Анатолий, я приносил вам когда-нибудь
4: боль? Абсолютно, Сергей. Непрерывно. Все время. Но вы не готовы быть. Ведь вы скорее склонны виноватить, чем чувствовать вину. Понимаете? Вы скорее склонны.
5: Доктор вас сколько водил, Сергей? И водит, и водит, и водит, и водит.
3: За нас.
4: Хорошо, ладно, ладно.
3: А во всем виноваты они. Про проклятые деньги, Толик, которые
4: абсолютно,
3: тебе очень нужны.
4: Так вот, все хорошо. Нам, Сергей. Так вот, смотрите.
5: Смотрите, как он вас виноватит.
4: Да,
5: лихо.
4: Очень. Но с меня как с гуси вода. Так вот, смотрите. Очень важно, давайте вернемся к этому моменту. Ты виноват, пока ты не отменишь мою боль, а отменить ее невозможно. И вина, понимаете, часто становится человек ответственным не только за свои действия, но и за всю мою историю. За маму, которая тебя отвергала, за отца, который ушел, например, за все это. То есть, как только появляется место, куда можно предъявить, вот он изменил, или неважно, или он не понял, или он не услышал даже, в эту точку начинают напихивать все, понимаете? моменте. Ты и это, как бы вот обида так разрастается быстро, потому что в эту точку проецируется вся твоя боль за всю твою историю ко всем твоим объектам. Mm. То есть просто находится причина, в которую можно спроецировать все это.
5: Вот так ссоры очень часто проходят, семейные. Когда вот вроде поругались, а тебе дальше туда уже и все припоминают.
4: Ты абсолютно. И ты начинаешь сам себя накручивать, именно потому что твоя боль, с которой ты живешь, она имеет длинную историю. Но нужна точка и нужен адресат, которому можно ее предъявить. И поэтому как только появляется повод...
3: Кстати, Толик, и ты должен смириться, поскольку у меня больше уже нет бабушки, то все это...
4: Абсолютно. И это значит, что я ценен, понимаете, что мне предъявляют. И это правда важно, понимаете? Я
3: очень
4: это ценю,
3: ценен.
4: Сергей.
3: Да, развивай рот шире,
4: я Я это ценю.
3: Уходим на новости, друзья мои, скоро вернемся.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России в ходе ночных ударов поразили в порту Одессы два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в том числе узловой сборки UJ-22 компании «Укрджет». Об этом сообщила Минобороны России. По данным ведомства, прошлой ночью российская армия продолжила наносить удары по портам Украины, используемым в интересах ВСУ. В частности, были атакованы объекты в Одессе и Черноморске. Также в Черноморске уничтожен пожарный катер. Помимо беспилотных цехов поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ. Раскольническая структура Православной Церкви Украины сменила наставника, созданной ими структуры по руководству Киево-Печерской лавры, сообщили в Украинской Православной Церкви. УПЦ напомнили, что в 24 году ПЦУ назначили так называемым наместником лавры Авраамия Лотыша, при этом в документах был указан другой юридический адрес монастыря. После этого украинские СМИ стали называть Авраамия наместником, а митрополита УПЦ Павла бывшим наместником. Директор, то есть руководитель монастыря с адресом по другую сторону лавры, снова изменился по состоянию на 15 июля 2026 года. Фамилия руководителя уже не Лотыш, а Думенко. Украинская православная церковь отметила, что единственным действительным наместником Свято-Успенской Киевско-Печерской лавры остается митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Ни один суд или другой орган не лишал его должности и связанных с ней полномочий. Федеральное бюро расследований США совместно с Министерством внутренней безопасности изъяло более 700 различных беспилотников в закрытом воздушном пространстве во всех 11 американских городах проведения чемпионата мира по футболу. Об этом официально сообщило бюро. Все эти беспилотники находились в закрытом для полетов воздушном пространстве, сообщает бюро. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике. Финал, в который вышли Аргентина и Испания, запланирован на 19 июля в Нью-Йорке. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала июля. Температура воздуха на метеостанции на ВДНХ опускалась до плюс 10,4 градуса, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. До этого во втором летнем месяце температура воздуха в столице не опускалась ниже плюс 14,7 градуса. Это было 8 июля, сказал Леус. Синоптик отметил, что в списке самых холодных с начала лета прошедшая ночь заняла четвертое место, уступив ночам 1, 3 и 26 июня. На других метеостанциях мегаполиса минимальная температура воздуха опускалась от плюс 9 в Тушине до плюс 11,5 на Балчуге. В Новой Москве холоднее всего было в Михайловском, там минимум составил плюс 7 градусов. По словам Леуса, ночь на субботу тоже будет холодной, ожидается около плюс 10 градусов в Москве, по области 7-12, а местами воздух остынет и до плюс 5 градусов. Эти и другие новости читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня малооблачная погода, без осадков. Днем плюс 23-25, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Москве малооблачно, также без осадков. Днем плюс 21-23, ветер северный с порывами до 10 метров в секунду. Давление чуть выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Матч за Суперкубок России по футболу между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» будет непредсказуемым. Такое мнение ТАСС высказал чемпион России в составе красно-белых Денис Глушаков. Напомню, сезон в российском футболе стартует уже завтра в Нижнем Новгороде. За трансляцией Суперкубка можно следить на нашей радиостанции. Начало в 19:00 по московскому времени. Турецкий «Бешикташ» заинтересован в приобретении полузащитника московского футбольного «Динамо» Бителла. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что стамбульский клуб добавил бразильца в список целей на трансферном рынке. Ранее сообщалось, что интерес к 26-летнему атакующему игроку проявляют бразильские «Гремио» и «Палмейрас». Тем временем «Казанский», «Рубин» и «Тольяттинский Акрон» усилились новичками. О последних трансферах в российской премьер-лиге расскажет Даниил Моногаров.
2: Клуб из Казани подписал полноценный контракт с уже знакомым чилийцем Игнасио Сааведрой. В феврале опорный полузащитник перешел сюда в аренду из Сочи. Что важно, Франк Артига почти сразу начал регулярно ставить его в стартовый состав. После отличного весеннего отрезка тренерский штаб решил сохранить уже проверенную обойму. Сааведра подписал договор до 2029 и будет выступать под 14 номером. Сумма сделки пока не оглашается. Кстати, то же число нанесут на спину и новоиспеченному хавбеку Акрона Юрию Железнову. 23-летний футболист отказался дальше играть за Урал в первой лиге и присоединился к коллективу из элиты, подписав соглашение на 4 года. Сумма сделки, по данным портала Transfermarkt, около 500 000 евро. Спортдир Акрона Алексей Буртовой выделил сильные стороны новичка. По его мнению, Железнов способен уверенно действовать на обоих флангах атаки, обладает хорошей скоростью и дриблингом и часто берет на себя инициативу. Это, безусловно, важные качества для одного из потенциальных лидеров. Волжан. К тому же в Урале краек смотрелся уверенно и до того, как команда вылетела из премьер-лиги. Все шансы усилить Акрон у него есть.
1: Владивостокская «Динамо» объявила о подписании контракта с разыгрывающим Джейленом Блэкманом. Об этом сообщает пресс-служба баскетбольного клуба. В минувшем сезоне 23-летний американец выступал в чемпионате Бельгии. Россиянка Алина Корнеева пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Афинах. Она во втором круге обыграла американку Энн Ли со счетом 6-2, 6-2 и теперь встретится с Терезой Валентовой из Чехии. А вот на соревнованиях в Ясах во втором круге Елена Приданкина проиграла украинке Александре Олейниковой 1-6, 2-6, а Левтина Ибрагимова уступила испанке Пауле Бадосе 6-7, 6-1, 4-6. Каролина Харри Кейнс подписала новый контракт с форвардом Виктором Неучевым. Как сообщает агент Дэн Мильштейн, соглашение клуба Национальной хоккейной лиги с 22-летним россиянином рассчитано на один сезон и является двусторонним. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: мороженое, чипсы.
1: Таких дедушек не бывает.
2: Отец твоего отца.
3: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
1: Нам надо их помирить.
3: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Уже в кино.
4: 6+.
5: Может быть, я и ошибаюсь. Я думаю, это друг. Вы сами.
2: Дальше. Продолжай.
5: А, думаю, медикаменты помогут.
2: Пилюли?
5: Угу.
2: Не пойдет. Пилюль не пью. Я к тебе буду захаживать.
5: Не надо.
6: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
7: Дорогие друзья, во время так называемого перерыва, как называют выпуск новостей Анатолий Яковлевич Добин, мы провели с ним профилактическую работу. Он немножко напакостил нашим традиционным ценностям в первой части
8: программы. Каким образом? Наоборот.
7: Мы тебе покажем статью, в которой ты будешь раскаиваться.
8: Я каюсь.
7: Но, Анатолий, вы же главное-то утаили, да, что одним из самых ярких способов анализировать предъявы, которые есть к бывшим, к усопшим, да, ну, к людям, которые, соответственно, вот в чем-то провинились перед человеком, являются, например, всякого рода, соответственно, публичные акции. Да, политические, так сказать,
8: да,
7: культурные, какие угодно, да, вот эти вот протестные какая-то механизмы, он очень сильно питается вот этой болью.
8: Опять кто адресат? Да, абсолютно. Но нужна точка, куда можно как бы предъявить свою боль. Что, понимаете, проблема в том, что у человека внутри находится тиранический объект, который его мучает, может быть, с детства мучает, может быть, это состояние, в котором он жил. Ему нужна точка, куда это можно применить. И поэтому начинаются какие-то публичные акции, какие-то протесты. То есть тут, понимаете, да, ну, находит место, куда можно спроецировать свою боль, свою обиду, свою претензию и высказывать. То есть нужен адресат. В жизни вообще нужен адресат, куда можно говорить. Кого можно обвинить в твоей боли, кто будет причиной этого. То есть кого-то нужно обвинить. Вот так же и в этой ситуации, понимаете, да, внутренней. Что обида нуждается в адресате. Если ты ее носишься, с ней живешь всю жизнь, то нужно найти момент, где другой какой-то кто-то провинится перед тобой, и, наконец-то, ты начнешь делать, например, с другим то, что делала с тобой мама, например, вот обиду постоянно предъявлять мужу. Некоторые так делают, повторяя то, что делала с ними их мать. Например, отстранялась, не сообщала им ощущение ценности, постоянно ждала, что она извинится. И также, например, вот ситуация измены. Измена, правда, очень плохая вещь, очень плохая. Но это становится точкой, куда потом начинает вот эта вся обида приноситься. Вся боль за прошлое, за то, что мама не любила, за то, что папа ушел, бог знает за что еще, все туда вкладывается. И человек уже, а человек не понимает, ну сколько можно к этому возвращаться. Но проблема все равно возвращается не к его измене, а к ощущению собственной неценности, с которым она живет задолго до него.
1: Или он.
8: Угу. Да. Вот, абсолютно, да. Так вот, смотрите, значит, продолжим. А обида часто это про власть в отношениях, про то, что я буду навязывать тебе дискурс определенный. И это, понимаете, в обиде есть ощущение невинности собственной. То есть ты же транслируешь, что ты такой невинный, невинно пострадавший.
1: А тебя все вокруг обижают.
8: Абсолютно, да. То есть и в обиде есть абсолютное ощущение невинности. Я же не нападаю, а я просто страдаю. И вот страдание, понимаете, да, делает тебя как будто вправе что-то требовать, контролировать, обвинять другого. Вот обидчивые люди
7: вот
8: самые тяжелые.
7: Моя бабушка, например, она гибла.
8: Но была ли она обидчивой? Наверное, была, я думаю. Ну, в общем, неважно. Да, бабушку не будем трогать, это светлый человек. Вот,
1: у меня есть в окружении очень обидчивые люди.
8: Абсолютно. Очень много агрессии за этим стоит. Если вы прислушаетесь, за их обидчивость очень много злости, и очень с ними тяжело в пространстве находиться, потому что это...
1: Душные.
8: Абсолютно. И это способ контроля другого, обездвиживания другого, подчинения другого своему дискурсу. То есть лишить другого свободы таким образом, через обиду. Вот. То есть это способ как бы лишить пространства воздуха, а без воздуха...
7: Ликусик, а ты не боишься, что сегодня за ужином тебе подсыпят что-нибудь?
1: Пирожок!
8: Подсыпят — это женский акт, все-таки, мне кажется.
1: Сегодня мне Сергей не подсыпят.
8: Не подсыпят, это да.
1: Точно.
8: Да, смотрите, значит, продолжим. Значит, важно, что одна из самых, например, задалбывающих фраз в обвинении в близости — это то, что ты должен был догадаться. Ты должен был понять, что мне плохо, почувствовать, что я жду. Вот. Или сам прийти, сам сделать. Вот в обиде это часто есть, что ты сам

0: сделал чего-то. И то, что на поверхности является претензией к невнимательности, гораздо глубже это ожидание идеального объекта. Мы часто живем внутри с ожиданием идеального объекта, а который будет понимать тебя без слов, который будет сообщать тебе важность, ценность, нужность. И чем меньше ты этого получил, понимаете, в реальности, тем больше ты ждешь этого объекта, который будет идеальным. Вот парадокс, понимаете?
1: Да нет, но это же скучно.
0: А вам скучно, а кому-то важно, чтобы тебя понимали без слов, чтобы тебя слышали. И вот обвинение к другому на самом деле, что ты не стал тем объектом, каким я ждала, что ты станешь. А вот. И, в принципе, ну, должен быть объектом, к которому не нужно обращаться. Ты должен сам понимать, сам догадываться. А чтобы я не был вынужден
2: вот
0: просить.
2: Очень важно ведь, да. Смотрите, очень важно ведь рассмотреть вопрос, откуда появляется ощущение, что он должен был догадаться. Да? Потому что ведь есть какой-то кредит. Да, кредит есть, который она уже дала ему, а он тупой, не отрабатывает, не возвращает, как говорится, с процентом. Ну, и мне кажется, Анатолий, вы сейчас будете морщиться опять, но я скажу вам так. Добрачный блуд является тем самым кредитом, после которого она хочет, чтобы он ее слышал.
0: Ну, почему-то, почему-то...
1: Мне кажется, Сергей сейчас сам с собой разговаривает и ловит кайф перед зеркалом.
0: Она вся, она, почему стыдно нам при этом? Непонятно. Казалось бы, говорит очень правильные, очень верные фразы. Но нам почему-то стыдно это слушать. Как будто мы участвуем в чем-то неприличном.
2: Потому что если вы будете говорить то же самое клиентуре, то все, отпуск накрылся на 10 лет вперед.
0: Ладно, так вот. А вина часто скрывает за собой вина другого, фантазию о всемогущем другом, что другой мог бы дать мне, если бы захотел. Вот если бы он захотел, он мог бы и прийти, и дать мне ощущение ценности, и вылечить мою глубинную рану. А если он этого не сделал, значит, он не захотел. И это, понимаете, важно, что реальная ограниченность другого, ну, просто потому что он просто живой человек, он не может этого, он не может соответствовать нашей фантазии. Это переживается как злонамеренность. Чем более ранний у меня травматизм, тем больше я переживаю акции другого как злонамеренность по отношению ко мне. Некоторые просто параноидно все переживают. Их все задевает, понимаете? Не так посмотрел, не так сказал. То, что дышишь, уже бесит, понимаете? То есть как будто отдельность другого вообще не переносится. То есть ты устал, значит, ты бросил меня. А значит, не понял, значит, тебе все
2: у
0: равно.
2: У нас есть хорошее слово, да. Анатолий. Другость.
0: Другость, вот, да.
1: Ой, где это вы, Сергей,
0: где вы набрались-то?
1: Набрались
0: такого? Он слушает что-то непонятное. Что набирается этому где-то.
1: Набрался об себя, Сергей.
2: Ой, Толя, по лезвию сегодня вот идешь, просто
0: я люблю такое.
2: Вот. Не нравится тебе в нашей библиотеке?
0: Нравится. Чудесная библиотека. Чудесные эфиры и чудесные слова. Я набираюсь новым словам, и это очень важно. Вот. Так вот, смотрите. А важно, что не признается ограниченность другого. Он как будто может. В этом проблема, что он просто злонамеренный и делает мне больно специально. И вот и я жду, что другой закроет мою раннюю нехватку, что вся моя боль должна быть закрыта другим. И некоторые выходят замуж в ожидании, что муж, например, залечит их внутренние раны. Вот. Но давайте так. Вина другого – попытка справиться с горем, которое не было пережито внутри, что не было идеального объекта, который тебя понимал. Или, может быть, вообще не было того, кто тебя понимал и принимал.
2: Смотри, его, в этом же секрет успеха чатов типа Гопота, да, которые сопровождаются комментариями, как он меня понимает и поддерживает. Ни один мужик так не может меня понять, как он.
0: Ну, хотя бы говорит, да, это он важная вещь говорит, да, ты прав, это тоже важно человеку услышать. Если человек находит это в ГПТ, тоже, понимаете, это говорит о том, что он не получает этого ощущения, что ты прав нигде, понимаете, да, тоже интересно ведь, если человек это начинает искать. Но это другой вопрос, давайте не будем туда лезть. Смотрите, есть несколько вариантов, мужской и женский, давай сейчас расскажу, виноватит. Почему мужчины виноватят? А ты виновата в том, что я стал слабым, это частое обвинение мужское. То есть у мужчины обвинение женщины связано со стыдом зависимости от нее, что я нуждаюсь в тебе. Вот женщина стала важной, ее взгляд, понимаете, ее желание влияет на него, ее отстранение ранит его. Ему сложно это признать. Мужчине вообще сложно признать что-то, чтобы как бы выглядит как потеря мужской формы. Ему нужно сохранить автономию. И гораздо легче обвинять. Это ты меня мучаешь, это из-за тебя я стал таким. Вот это ты заставила меня ревновать, ты специально это сделала. То есть ты управляешь моим состоянием. Mm-hmm. И ты сделала меня слабым. Вот что он транслирует. То есть на самом деле женщина, конечно, не создает никакой зависимости. Она просто становится тем местом, где эта зависимость обнаруживается. Вот что это в мужчине уже живет. Вот. Но рядом с ней, понимаете, мужчина встречается с тем, что он не хотел видеть в себе. Потребность, я не знаю, стыд, уязвимость. Вот самое главное – страх несостоятельности. Это вот рядом с женщиной все это обнаруживается. Просто женщина – это та точка, в которой вся эта, все эти глубинные переживания всплывают. Но вместо того, чтобы, например, переживать это как «мне страшно, как сильно ты стала для меня важна», появляется другое – это все твоя вина. Ты заставляешь меня ревновать, и отсюда начинают в ход идти кулаки и что-то еще, понимаете, да? От ощущения бессилия и от ощущения страха контакта со своими реальными чувствами.
1: Или из-за того, что теряется контроль.
0: Но контроль – это способ защищаться от зависимости, понимаете? Контроль нужен именно потому, что я должен контролировать другого, от которого я зависим, понимаете? Mm-hmm. Это за контролем. Конечно, контроль – это инструмент чего? Это инструмент избежать зависимости от независимости другого.
1: Ну так по идее же женщина же должна чувствовать некий подъем и уверенность и в себе.
0: И она чувствует на первой паре подъем, какая она важная, понимаете? Да, ревность дает ей ощущение собственной ценности очень часто. Но она не понимает, что за этим потом много агрессии и обиды всплывет на собственную мать, на собственное прошлое, на ощущение бессилия. То есть за этим все равно рана стоит, которая ей адресуется в итоге. Все равно так или иначе. А вот, но давайте, значит, про мужскую мы в следующий раз поговорим, как мужчины контролируют. Не будем в это сейчас погружаться. Uh-huh. Давайте к женщинам вернемся. Что женское обвинение немножко другое. Это ты виноват, что я опять жду. Вот женское, оно связано со страхом оказаться в позиции того, кто бесконечно ждет ответа. Вот это ощущение ожидания.
1: Я на тебя всю жизнь лучшие годы потратила.
0: Да, да, да. То есть, знаете, мужчина молчит, и это же не просто молчание для нее. Она открывает боль, что меня не слышат, меня оставили одну, я жду, а ты не приходишь, я не вижу контакта с тобой. И вот его переход, его как бы уход в себя, например, переживается не как то, что он отдельный, а как исчезновение какого-то фундаментального контакта. И вот ощущение, что я опять одна внутри связи. То есть ты вроде бы рядом есть, а контакта нет. И это очень болезненно. И обвинение – это
2: Анатолий,
0: способ вернуть
2: будет,
0: контакт.
2: Сейчас будет контакт.
1: Да. Передохнем.
2: Минуточку.
3: Маяк. С первого радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Ветераны СВО и их семьи могут бесплатно получить юридическую помощь в Фонде защитники Отечества. Юридическая помощь – один из самых востребованных вопросов в Вологодском филиале Фонда защитники Отечества, в числе обращений, предоставления льгот, социальных гарантий, выплат и других мер поддержки. Отметим, в Вологодской области юридическую помощь уже получили более 3000 участников специальной военной операции и их семей. В Вологде в августе начнется ремонт улицы Марии Ульяновой. Стартовали конкурсные работы по выбору подрядчика для комплексного ремонта улицы Марии Ульяновой. Дорожные работы планируют начать в августе текущего года. Обновление затронет весь участок дороги протяженностью около километра от улицы Чехова до Советского проспекта. Стартовая цена контракта составляет 211 миллионов рублей. Конкретные сроки, участки перекрытия, а также схемы альтернативных маршрутов для автомобилистов и общественного транспорта – объявят дополнительно. Лимит добычи лося в Вологодской области увеличен до рекордных 4123 особей. Об этом сообщает группа главохота Вологодской области в соцсетях. Лимит добычи бурого медведя составит 1591 особь, рыси, барсука и выдры 68, 244 и 89 особей соответственно. Отметим, что на протяжении последних 10 лет численность этих животных в регионе стабильная. В 2026 году планируется увеличение лимитов добычи лося по сравнению с прошлым сезоном на 10%, бурого медведя на 11%, выдры на 13%, барсука на 9%. Наиболее популярная добыча среди охотников Вологодской области – лось. На втором месте – медведь. Разрешение на добычу рыси берут охотники из восточных округов региона. Нужно обладать большим опытом, чтобы добыть этого очень осторожного зверя. Меньшим спросом пользуются выдра и барсук. Школьникам рассказали, как учиться честно в эпоху искусственного интеллекта. В Центре военно-патриотического воспитания «Авангард» состоялась необычная встреча в рамках всероссийского просветительского проекта «День цифры». Вместо привычных лекций представители Минцифры региона и Центра информационных технологий устроили для ребят откровенный разговор на тему «Учись честно». Разговор начался с просмотра короткого видеоролика о студенте, который сдал работу, полностью сгенерированную нейросетью, и попал в неловкую ситуацию. Пример стал отправной точкой для откровенной дискуссии. Ребята разбирали, почему использование ИИ бездумно, без проверки – это не прогресс, а ловушка. Вместо сухих определений школьники формулировали, что значит академическая честность в реальной жизни, говорили о том, почему списывание, копирование чужих работ и бездумное копирование ответов из нейросетей обесценивает сам процесс обучения. Вологжанин предложил учредить в Петербурге День блокадного хлеба. Житель Вологды Николай Новиков выступил с инициативой учредить в городе на Неве новый памятный день – День блокадного хлеба. Соответствующее письмо опубликовала газета «Санкт-Петербургские ведомости». Автор письма напоминает о том, что хлеб стал символом стойкости Ленинграда, спасением для сотен тысяч его жителей. Он предлагает выбрать для праздника особую дату, а сам день начать с освящения кусочков черного хлеба в церквях, соборах и мечетях, чтобы люди могли взять их на память. Редакция издания поддержала идею, отметив символичность такого предложения именно от жителя Вологды. В годы войны Вологда стала важнейшим перевалочным пунктом для сотен тысяч эвакуированных ленинградцев. В Устье состоится праздник лодки и гастрономический фестиваль. Село Устье готовится широко отметить День Усть-Кубинского округа. Устью – праздник, лодки – честь. Торжества развернутся в старинном селе на реке Кубине 17 и 18 июля. Праздник лодки 2026 обещает быть интересным. Свои суда на конкурс лодочников представит 6 опытных мастеров из Устья, Вологды, Череповецкого округа, Вологодского округа, а также 5 детских команд. В праздник в селе пройдет и гастрономический фестиваль «Уха с секретом» по-устьянски.
3: Погода на маяке.
4: Синоптики порадовали погодой на предстоящие выходные. Уже сегодня инициатива переходит к скандинавскому антициклону, который вернет летние позиции. Температура начнет повышаться, возвращаясь к летним показателям. Так, в субботу синоптики обещают еще более теплый день, до плюс 26 и тоже без дождей. Аналогичная погода ожидается и в воскресный день. Финал недели будет антициклональным, поэтому будет много солнца, никаких осадков, и после волны похолодания лето снова вернется в свои позиции по температурному режиму. А сегодня в Вологде и Череповце малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 5-6 метров в секунду, воздух прогреется до плюс 21. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, будет снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России во время ночных ударов поразили в порту Одессы два цеха по производству и сборке БПЛА, в том числе узловой сборки UJ-22 компании «Укрджет». Об этом сообщило сегодня Министерство обороны России. Прошлой ночью наша армия продолжила наносить удары по портам Украины, используемым в интересах ВСУ. В частности, были атакованы объекты в Одессе и Черноморске, а там в Черноморске также был уничтожен пожарный катер. Помимо беспилотных цехов поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ. 4 наземных робототехнических комплекса украинской армии уничтожены операторами FPV-дронов группировки войск Север Сумской области, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах. В результате поражения роботизированной техники наши военные нарушили логистику по доставке боекомплекта и продовольствия к передовым позициям противника. А в Запорожской области расчет Днепра поразил опорный пункт ВСУ в районе Орехова. Замаскированное укрытие обнаружил с воздуха беспилотник-разведчик. Координаты передали на командный пункт, который направил в сторону противника расчет артиллерийского орудия. Холдинг «Высокоточный комплекс Ростеха» поставил в войска очередную партию выносных пусковых установок и ракет противотанкового ракетного комплекса «Корнет», сообщили в пресс-службе госкорпорации ПТРК. Массово применяется в российских войсках. Среди пораженных им целей – танки «Леопард» и «Челленджер», БМП «Брэдли» и другая бронетехника западного производства. Для него создан пульт дистанционного управления. Он позволяет оператору находиться на удалении от пусковой установки, оставаясь в безопасности. Комплекс применяется с самых разных платформ. Его используют из различных укрытий, установлены на машины, багги и квадроциклы. Мосгорсуд приговорил к 13 годам лишения свободы россиянина, пытавшегося отправить на Украину запчасти к боевым вертолетам Ми и самолетам Су и МиГ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Там пояснили, что приговор вступил в законную силу. По данным спецслужбы, Роман Корецкий приобрел на территории России авиационные подшипники, применяемые для комплектования авиационной военной техники. Эти изделия злоумышленник собирался вывести за пределы страны в обход установленного порядка для передачи украинскому предприятию «Мотор Сич», одному из ключевых предприятий, осуществляющих обслуживание военных самолетов и вертолетов ВСУ. Однако преступный план сорвали оперативники ФСБ. Как отмечает ведомство, ВВС Украины, ввиду острой потребности в ремонтной ресурсной базе для поддержания боеспособным состоянием вертолетов семейства Ми и самолетов Су и МиГ, через свои спецслужбы пытаются получить авиационные изделия российского производства. Соединенные Штаты способны нанести удар по Ирану в любое время и в любом месте из-за якобы отсутствия у Исламской Республики оборонительного потенциала. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левит.
3: Я думаю, что на протяжении всей этой кампании президент доказал не только Ирану, но и всему миру, что мы можем нанести удар по Ирану в любое время, в любом месте. Их способность защититься была, по сути, уничтожена благодаря специальной операции, начатой президентом под названием «Эпическая ярость».
1: Напомню, в ночь на 18 июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум, который предполагает завершение конфликта, но американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует. Участие 75 стран ожидается на Восточном экономическом форуме 2026. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. На форуме подпишут 385 соглашений на 6,5 триллионов рублей. Также Трутнев рассказал, что президенту Владимиру Путину на ВЭФ представят проект строительства нового тоннеля БАМ. Сейчас идет реконструкция Байкало-Амурской магистрали. Строятся новые тоннели. Строительство нового тоннеля будет представлено Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме, сказал вице-премьер. ДТП с участием электробуса произошло в центре Москвы. Два человека госпитализированы, сообщили ТАСС в Мосгортрансе. Там уточнили, что сегодня утром на Бережковской набережной водитель легкового автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и подрезал электробус 150-го маршрута. По предварительной информации, водитель автомобиля внезапно перестроился в полосу движения электробуса. Водитель общественного транспорта был вынужден применить экстренное торможение. Из-за этого в салоне упали два человека. Сейчас они госпитализированы в городские больницы. В Мосгортрансе заверили, что компания окажет всестороннее содействие ГИБДД и пострадавшим. Нарушитель будет привлечен к ответственности и понесет наказание за опасное вождение. Первый тест системы болезни Альцгеймера зарегистрируют в России в конце этого года, сообщила РИА Новости первый замруководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева. Для диагностики заболевания используются биомаркеры крови. Тест позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и своевременно подбирать методику лечения. Напомню, болезнь Альцгеймера названа по имени немецкого врача Алоиса Альцгеймера, который впервые описал ее в 1906 году. Это разновидность старческого слабоумия, которое сопровождается деменцией с прогрессирующим распадом памяти. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге сегодня малооблачно, осадки не ожидаются, температура до плюс 25 градусов. В Москве сегодня также осадки не ожидаются, температура плюс 21-23, ветер с порывами до 10 метров в секунду.

0: физики и лирики.
1: Здравствуйте, приветствует вас программа «Физики и лирики». Лирик Митрофанова приветствует лирика Кудряшова. Андрей
2: Лирик Олегович, Кудряшов, да? Приветствует Маргарита Михайловна Митрофанова. Лирика, здравствуйте.
1: Ну и мы оба приветствуем нашего гостя, архитектора, эксперта в области градостроительства и формирования стратегии развития городов и агломераций Илью Заливухина. Илья, приветствуем тебя.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Да, приветствую. Да, добрый день.
1: Мы с архитектурой на «ты». Смотри, у нас такая тема провокационная. И искусственный интеллект будем сравнивать с людьми. И в сфере архитектуры. Ой, Миша решил пораньше уйти с работы. Помните на стройке, когда упал парень? Так вот, у меня просто дочь звонит. Почему, чем пользуется архитектор? Чем он вообще занимается, чтобы понять, насколько ИИ ему помогает?
2: Головой.
3: Слушайте, ну, на самом деле, это действительно очень сложный такой процесс, связанный с, конечно, творчеством, да, то есть без творчества невозможно, да, но творчество, в принципе, что под этим понимать, да, то есть я, на самом деле, под этим понимаю, ну, такой некий интеграцию вообще всего, да, то есть необходимой человеку вообще инфраструктуры, да, что ему нужно, да, что он хочет, как ему удобно будет жить, материалов, климата, конструкции, инженерных систем. Ну, вообще, да, и в конечном итоге это должно быть красиво. Все это как бы собрать воедино, собрать, собственно, ну, решить задачу, да, то есть человеческой понятной какой-то жизни, вот, как где жить, сценарий определенной жизни, это вот на самом деле есть задача архитектора, да, то есть не просто построить что-то, а построить с продуманным сценарием, с продуманной конструкцией, с продуманными инженерными системами, ну и чтобы это еще и выглядело красиво. То есть на самом деле это очень сложная задача. То есть, по сути, создать такой работающий организм, чтобы у него руки и ноги были на месте с головой, да, и все это функционировало и еще достаточно долго функционировало. Там, не 2-3 года, а потом выбросил, потому что все-таки это не джинсы, а здание, да, а все-таки это могло довольно долго приносить пользу. И, кстати, по поводу эксплуатации еще этих вещей, да, это тоже не автомобиль, да, ну, представляете, да, это, по сути, даже больше, чем, ну, там, сравнимо с космическим кораблем, да, то есть это должно как-то, в общем, не быть безумной стоимостью еще эксплуатации в дальнейшем. Конечно, искусственный интеллект, он в этом может помогать, но собрать такую сложнейшую модель, конечно, он не может сам.
1: А как, подожди, а Витруви без всего вообще собрал? И еще вывел формулу архитектуры. Польза, прочность, красота.
2: Ну, он вот так. 5 лет на это затратил или больше, вот, наверное.
3: Нет, 5000. Вот все правильно, да. Вот он, собственно, и написал 10 книг, да. Значит, очень много времени на это затратил. Но и это как раз и может сделать человек. То есть, собственно, речь идет о том, что нужно огромное, большое образование, большой опыт. Действительно, архитектор начинается там с 50 лет. То есть, в принципе, ты должен набраться большого количества, ну, не знаю, это даже как врач, наверное, да? Прежде чем делать какие-то сложнейшие операции, нужно иметь большой опыт. И только после этого ты можешь приступить к реализации. Потому что потом то, что ты построил, ну, собственно, это будет стоять, будет эксплуатироваться, на этом будут воспитываться дети, следующее поколение. То есть, в общем, это очень ответственная вообще работа и задача архитектора.
2: То есть архитектор, по сути, да, если мы говорим о жизненном, наверное, скорее опыте, но, естественно, профессиональном, должен знать, из чего состоит кирпич, да, и причем
1: сапромат?
2: Там, да, кирпич с одного завода, каким может быть, и кирпич с другого завода, каким может быть, потому что нейросетка, ну, как бы, она знает, что есть просто кирпич, да, а здесь нужно уже ориентироваться в воде, по сути.
3: В том числе, да, то есть можно сказать и про кирпич, можно сказать вообще про любой другой материал, и на самом деле можно сказать про любую инженерную систему так, да, то есть нужно ориентироваться, ну, не только, да, в визуальном облике и в фасаде, но и в том, чтобы в конечном итоге людям было удобно жить и пользоваться этим, да, потому что можно что-то создать, можно даже построить, вот, но потом будет понятно, что, в общем, не въехать, не выехать, не жить там невозможно. Да, вот на самом деле это, наверное, главное, да, чтобы людям было, первое, да, комфортно там и удобно жить в соответствии с их задачами, да, что они вообще хотят, как использовать это здание.
1: Да вот. Никто об этом не думает это, никогда.
2: Почему?
1: О чем мы говорим? Просто ну, мне так кажется, если смотреть на, ну, например, на, ну, просто есть задачи, экономические ситуации, и вот я думаю, что, ну, это очень такая, ну, дискуссионная задача, проблема. Думают ли о конечном покупателе архитектор и застройщик, и инвестор? Вот так я бы сказала. Когда пятиэтажки делали, они тоже были не самые, может, удобные, но надо было расселять из бараков людей. То есть здесь задача была вообще не об эстетике, а просто людям дать квартиры. Кто думал?
3: Да, но все равно очень много и комплексно думали, да, то есть эти пятиэтажки, соответственно, ставили в окружении деревьев, деревья вырастали, давали тень, соответственно, там было не жарко, все это продувалось и так далее.
1: То есть искусственный интеллект это не может предположить сейчас? Вот мы вот это сравниваем.
3: Ну, друзья, смотрите, искусственный интеллект, как бы, он может просто как инструмент, да, помогать там, не знаю, картинки обрабатывать, какие-то там еще делать, ну, рутинную работу, которая, ну, не знаю,
1: ну,
3: да,
1: например,
3: там,
1: не кисточкой ты просто делаешь, говоришь, сделай,
3: да,
1: мне проект здания. Илья, подожди, ну, все-таки
3: вот
1: какие...
3: Нельзя.
1: Посмотри, я открыла интернет и набрала программы AI, это искусственный интеллект, для архитекторов. У меня 4 страницы открылось только названий. А для дизайнеров вообще
3: да,
1: отдельные
3: программы.
1: Да, это программы. Ну,
3: это инструменты. Но, понимаешь,
1: да,
3: если бы ты набрала... Вот, понимаете, давайте, в архитектурном сообществе более-менее понятно, для чего нужен архитектурный интеллект. Проблема в том, что нужно просто объяснить людям, которые нанимают архитекторов, приглашают архитекторов, что без архитекторов невозможно просто взять искусственный интеллект и сказать, да, то есть также и заказчик может просто взять любой и сказать, искусственный интеллект, а сделай мне там башню, да, какую-то, небоскреб. И искусственный интеллект там что-то тебе нарисует. И самое страшное, что он рисует этот искусственный интеллект, а потом это еще и пытаются строить. Сдают это там, не знаю, техническим потом людям, они делают какие-то чертежи, и в результате получается какая-то вот, в общем, очень странная конструкция.
2: А это в реальной...
3: Вот,
2: Илья, вы сейчас вот описали вот этот процесс, он в реальной жизни, вы его видели? Это действительно сейчас так могут построить? Или это мы,
3: или мы
2: фантастический рассказ какой-то озвучиваем?
3: Ну, слушайте, ну, как бы, понимаете, вот если как бы отказаться, да, ну, например, мы с вами, у нас была тема, да, можете вообще, да, заменить искусственный интеллект архитектора, но здесь вопрос как бы не в архитекторах, да, а в заказчиках, то есть все-таки архитекторы такая обслуживающая профессия, да, то есть если заказчики себе решат, то есть нужно вот объяснить это, что нельзя просто взять искусственный интеллект и в него там что-то им же самим там загрузить и получить некую картинку, которую, ну, вполне реально построить. Вот этого не должно быть, потому что для архитекторов профессиональных искусственный интеллект, ну, это понятно, что это просто инструмент. Это как раньше там были там, не знаю, решина, Павел Сведер, компьютер там, а до этого карандаши, кисточки, то есть это все, ну, просто, ну, как бы инструмент. То есть это не может заменить весь тот сложнейший архитектурный процесс, который должен быть. Но сейчас, да, я вижу, что появляются, собственно, ну, такие здания, по сути, да, которые созданы искусственным интеллектом. Ну, на самом деле, он просто последний там год-два дал такой сильный скачок, что он дает вполне реализуемую такую картинку, которую, кажется, можно реализовать. Я думаю, что мы будем сейчас видеть попытки, вот, в общем, даже построить все это.
2: А в этом жить можно? Сейчас у меня странный вопрос.
3: Нет, конечно. Ну, нет, конечно.
2: Зачем? А зачем? Что, это какие тогда здания?
3: Как? Ну, слушайте, ну, ну как? Ну нет, ну как-то там можно жить, вот просто не пройти, не проехать, не ехать, не выехать. Но в целом мы сейчас видим такие здания. То есть тут вот нужно как-то остановиться и вообще перейти на то, что все-таки архитектура, ну, это сложнейший, как бы комплексный такой процесс, который нужно, ну, действительно доверять только ну, опытным профессионалам, потому что потом, ну, собственно, да, девелоперы строят, жители покупают, и все, и дальше это все, ну, как-то эксплуатируется, и, кстати, непонятно кем. То есть уже девелопер за это практически часто не отвечает, да, ну, вот.
2: А кто за это отвечает?
3: Нет,
2: нет, я просто вот пытаюсь стоять двумя ногами на земле, кто за это отвечает? Вот, допустим, да, я купил квартиру. Во-первых, как узнать, что вот такое здание построено с помощью искусственного интеллекта, да, там, девелопером?
3: Вот хороший вопрос, на самом деле. Раньше на архитектурных, ну, зданиях, да, вешались таблички. Это сделал такой-то архитектор. что сделал такой-то архитектор. Вот только профессиональная ответственность архитектора, она на самом деле и его личная, да, вот, собственно, вот это сделано вот таким архитектором, вот таким. Оно может как-то гарантировать, собственно, людям, которые покупают и так далее, но они могут как-то это изучать, этот вопрос, не знаю, думать, что они покупают, от какого архитектурного бюро или архитектора они это покупают. И тогда, собственно, мы уйдем от того, что это будет сделано искусственным интеллектом, без авторства, непонятно кем. Не потому что мы как архитекторы обижаемся на это, нет. Угу. Мы просто за людей переживаем, которые это купят.
1: Да, и, собственно, у меня есть вопрос. О будущем. Вот хорошо, мы вот эти ЖК уже, ну, как-то, да, затронули. В принципе, люди знают, на что они идут. Им нравится все-таки хоть что-то в этом, да, и вполне возможно, это действительно вариант, и есть очень симпатичный, интересный, сделанный, правда, красиво. Но если говорить о будущем, вот сейчас Илон Маск опять, какие-то разборные модульные дома. У нас это тоже набирает сейчас обороты, поскольку тебе не надо городить колхоз вот этот двухэтажный с, не пойми чем, с лоджией, а просто ты из каких-то модулей собираешь. Единственное, утепление, да, видимо, это экологичное, должно быть какое-то еще водоснабжение. Это же тема для искусственного интеллекта, но, видимо, все-таки архитектор должен руководить всем этим, правильно? Тоже. Вот самое главное, такое иллюстрация.
3: Ну, это, скажем так, это тема не для искусственного интеллекта. Вот я бы просто искусственный интеллект отнес в область таких инструментов архитектора, да, и даже бы не обсуждал, потому что вот есть архитектура, есть архитекторы, это комплексные команды, где есть конструкторы, инженеры, там, различные специалисты, а искусственный интеллект это просто, ну, как бы инструмент, да, это даже не член команды. Вот, просто вот, чтобы вот как бы сразу перебросить это. Это не задача для искусственного интеллекта, это задача для архитекторов, для градостроителей, для муниципалитетов, вообще понять, как развивать города, нужны ли нам эти модули, или мы просто будем строить нормальные районы с частными домами в деревьях, в городе, с улицами, школами, детскими садами и инженерной инфраструктурой. Вот. И будем жить нормально. Да? Зачем нам вот все вот эти сложные какие-то модули, летающие города, там, ходячие города, подводные города. Вот. В нашей стране, ну, это абсолютно бессмысленно. Может быть, там, не знаю, в Голландии, которые там уходят под воду там, постепенно при таянии ледников, еще можно это обсуждать. Да, но нам-то зачем, собственно, это обсуждать? Подводные города и какие-то сложные модули. Вот. Нам нужно просто делать, ну, как бы, вот, знаете, ну, я скажу, может быть, так слишком, да, классический одноэтажный город, вот, и жить в нем, потому что население страны как бы не увеличивается, да, мест у нас много. И, кстати, по поводу эксплуатации, вот всегда хотел сказать, что не нужно делать ни лифты, ни места общего пользования, ни какие-то вот эти сложные общественные дворы, как бы, со сложными площадками, которые непонятно, кто будет пользоваться. У каждого есть свой участок, 2-3 сотки, вот барбекю, банька, вот пользуйся чем хочешь там на своем участке и занимайся делом. Огородик, вот, деревья выращивать, садик. Вот. И это хорошее занятие для людей. Вот, вот этим надо заниматься. А вот это будущее. Как бы, что-то называется вперед.
1: А я согласна.
2: Барбекю.
1: Одноэтажная такая Россия.
2: Америка.
1: Да,
2: Россия-Америка. Да, такая.
3: А, Россия. Одноэтажная Россия, да. Такая. Она была до 1917 года у нас.
2: Да. Илья, а в вашей работе сколько процентов занимает использование искусственного интеллекта примерно?
3: Ну, сейчас как инструмент очень мы используем, начали использовать, потому что он очень сейчас сильно делает рывок, и мы видим, что его можно использовать как инструмент, и мы начинаем его использовать. Вот. Но мы понимаем, что мы не, скажем, страшно, когда заказчики начинают использовать искусственный интеллект, для того, чтобы получить какой-то свой результат и обойтись без архитектора. Когда архитектор использует искусственный интеллект, да, может быть, компьютер вообще заменит полностью, да, и мы чертить будем в искусственном интеллекте, задавая параметры. Вот нам надо это, и чертить мы перестанем. Как мы перестали по подрамнику и решению, да, такой на веревочках раньше было, там чертили. Вот Абдулов, помните, там чертил фильме, как бы, самое обаятельное и привлекательное, ластиком и карандашом стирая. Вот, потом появились компьютеры, да, вот, потом сейчас вместо компьютеров, ну, может быть, мы будем задавать какие-то параметры и будем следить за том, как чертит там все и выдает нам чертежи. Но это как бы наш инструмент. Это вообще не, как бы, имеет отношение к творческой деятельности и комплексной деятельности объединения различных, ну, там, сложных процессов между собой. Это человек... Человека никогда это не заменит и не должно заменить. Очень страшно, если это заменит. потому что, ну, я даже не знаю, что мы тогда получим. Я думаю, что это не сможет заменить никогда. То есть, в принципе, невозможно.
2: Но оно, тем не менее...
3: Инструмент не может заменить.
2: Да, ИШКО вам ускоряет явно работу, да?
3: Конечно. Нет, это очень хороший инструмент, как мы им пользуемся. И зачем отказываться от хороших инструментов? Главная мысль, я хотел сказать, что это инструмент архитектора, а не заказчика. Скажем так, инструмент заказчика – это архитектор. Понимаете, инструмент заказчика – это архитектор. Он должен обращаться к архитектору. Жители должны, покупатели должны понимать, кто у них архитектор. На здании должна висеть табличка, что это сделал вот тот и тот, такой человек, да, и такое-то бюро. Как это раньше было. И все будут знать, что вот если я не могу выехать или проехать тут, или войти, то вот виноват.
1: Виноват вот этот.
2: Так а как вы спорите? Ну, вы смотрите, да, заказчику, ну, жалко там десятку отдавать архитектору. Как вы с ними как-то спорите, да, потому что там они используют искусственный интеллект. Он им нарисовал, и вот и начинается.
1: Мне кажется, очень такой сложный вопрос. Долгий раз, меньше минуты до конца нашей встречи.
3: Конечно, спорим. Буквально вот вчера спорили и доказывали, что самое главное – это, собственно, архитектор, особенно на первоначальном этапе создания вот этого комплексного, как бы генерировать вот этот продукт. Вот. На это нужно потратить какие-то минимальные, на самом деле, деньги, чтобы потом долгая стройка, огромные деньги, бюджеты, эксплуатация, все это пошло по правильному пути. Главное, правильный вектор. Спинок первый задать в правильном направлении. Которым нужно.
2: Да, денег жалко. Денег жалко, да. Спасибо.
1: Спасибо вам, нашему гостю, архитектор.
3: А потом будет дольше, что возвращать.
1: Ну, может и так. Ну, я думаю, к этим разговорам мы еще вернемся. Илье Заливухину огромное спасибо. Архитектор, эксперт в области градостроительства был у нас в гостях. И на следующую пятницу тогда мы пригласим дизайнера интерьеров. Здесь же тоже искусственный интеллект. Просто, ну, просто задай параметры квартиры, куда поставить лоток для кота.
4: Нравится этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
5: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала Петроградской стороны, а городские фестивали сменяются природой экотроп.
4: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.
6: Вижу цель, не вижу препятствий.
7: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей.
8: Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
9: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
10: Большая классика в Сириусе. С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру. 6+. АО «Культурный центр. Федеральная территория Сириус». ОГРН 121-2300-74250.
11: Телефон рекламной службы 495-103.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Цеха по сборке дронов стали целями российских военных ударов по портам Одессы и Черноморска в Одесской области. Кроме того, военные уничтожили резервуары с горючим, пожарный катер, а также склад боеприпасов. Напомню, ранее Минобороны отчиталось об очередной серии групповых ударов по военной инфраструктуре Украины. Порты Одесской области громят 4-е сутки подряд. 17-летний подросток предстанет перед судом в Свердловской области. Юношу обвиняют в серии диверсий на железной дороге. По версии следствия, преступник через соцсети установил контакт с куратором и получил задание поджечь два релейных шкафа в районе Екатеринбурга. После преступления подросток пытался скрыться, но его задержали оперативники. В отношении диверсанта возбуждено несколько уголовных дел. Подросток находится под стражей. Китайские власти обвинили Дональда Трампа в клевете. Утверждение президента США о вмешательстве КНР в американские выборы – это чистый вымысел, заявил официальный представитель МИДа Лин Дзянь на брифинге, комментируя соответствующее утверждение Трампа. По словам дипломата, китайская сторона всегда придерживалась принципа невмешательства во внутренние дела других государств. Напомню, глава Белого дома в телеобращении к нации обвинил КНР в доступе к миллионам данных американских избирателей в период политических выборов, начиная с 2020 года. Засуха угрожает агросектору Польши. Страна может превратиться из экспортера в импортера ряда продовольственных продуктов, сообщают польские СМИ. Особенно тревожная ситуация в центральных Великопольском и Мазовецком воеводствах, а также на северо-западе страны, где засуха угрожает не только растениеводству, но и животноводству, так как может привести к тому, что высохнут луга и пастбища. По прогнозам Национального совета сельхозпроизводителей, в этом году урожай пшеницы в стране будет на 6% меньше, чем годом ранее. Некоторые аналитики считают, что продовольственная безопасность Польши находится под угрозой. В июне этого года большинство воеводств страны пострадало от аномальной жары, местами температура достигала 40 градусов. Абсолютный рекорд был поставлен в центре Варшавы, где 28 июня была зафиксирована температура в 50 градусов. Крупнейшие в России электрозарядные комплексы открылись на трассе М-11 Нева в городском округе Солнечногорск Московской области. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, на скоростных трассах создается сеть современных многофункциональных зон, обеспечивающих автомобилистов всем необходимым в пути, включая разные виды топлива, а также подзарядными станциями. Как сообщает ТАСС, два электрозарядных комплекса со станциями различной мощности открылись на 63-м километре трассы Нева по направлению в Москву, другой на 75-м километре в сторону Санкт-Петербурга. При этом одна из станций мощностью 210 кВт позволяет оперативно заряжать даже электробуса. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве малооблачная погода, без осадков, температура воздуха плюс 21-23 градуса.
1: Новости спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Новая система офсайдных линий будет использована на матче за Суперкубок России. Об этом заявил РИА Новости председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Команцев. Матч за Суперкубок, в котором примут участие петербургский «Зенит» и московский «Спартак», пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде. Следить за трансляцией этой встречи можно на нашей радиостанции. Начало в 19:00 по московскому времени. 8 очков, 9 подборов, 1 результативная передача, 1 перехват и 1 блокшот российского центрового Владислава Голдина не спасли Майами Хит от поражения в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации против Торонто Репторс со счетом 90-99. Даллас Мэверикс обыграл Оклахому Сити Тандер 97-87. Российский защитник победителей Всеволод Ищенко набрал 12 очков, сделал 7 подборов, 3 результативные передачи и 2 перехвата. Егор Демин набрал 21 очко, сделал 4 подбора, 3 результативные передачи, 2 перехвата и 1 блокшот. Однако его Бруклин Нетс уступил Хьюстон Рокетс 83-100. Континентальная хоккейная лига проведет новый турнир. С подробностями Екатерина Маловичко.
3: Континентальная хоккейная лига представила первый сезонный турнир в истории лиги. Он будет посвящен 80-летию отечественного хоккея. Участие в нем примут 6 старейших российских клубов. Московский «Спартак», «Динамо» и «ЦСКА», Нижегородская «Торпеда», Петербургский «СКА» и Екатеринбургский «Автомобилист». Исторически эти клубы всегда были в центре внимания, десятилетиями определяя лицо нашего вида спорта в СССР и России, отметил президент КХЛ Алексей Морозов. Турнир будет разыгран в рамках сезона. В его зачет пойдут только первые матчи команд между собой на домашнем и гостевом льду. В этих встречах хоккеисты будут играть в специальной ретро-форме с шевронами турнира. Всего в общую таблицу войдут 30 матчей, а 22 декабря, в день 80-летия основания российского хоккея, команды сыграют заключительный тур Кубка. В нем определится победитель турнира. Кубок первых станет символом преемственности поколений и подарком лиги для болельщиков к юбилею российского хоккея. «Надеемся, что это новшество добавит интереса регулярному чемпионату», – сказал Алексей Морозов. Регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября.
2: Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнс» подписал новый контракт с форвардом Виктором Неучевым. Как сообщает агент Дэн Мильштейн, двустороннее соглашение с 22-летним россиянином рассчитано на один сезон. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Театр HD представляет на большом экране легендарный «Моцарт-гала» со сцены фестиваля в Зальцбурге. Запись 2006 года с участием Юрия Башмета, Гидона Кремера, Томаса Хэмпсона, Рикардо Мути и Венского филармонического оркестра. Концерт звезд классической музыки и оперы в честь великого композитора в афише кинотеатров с 21 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Маяк.

0: Физики и лирики в эфире Маргарита Михайловна Митрофанова. Меня зовут Андрей.
1: Да, это я. Я просто думала, у нас будет специальное такое вступление, отбивка «Год единства народов России».
0: Сейчас попробуем. Попробуем изобразить. Ждем, да. Но пока мы ждем, мы заявим сегодняшнюю тему, поскольку это весьма интересно будет. И это у нас саамы. Такой народ России. Андриан Влахов там присоединяется, антрополог, научный сотрудник факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики. Андриан, здравствуйте.
2: Андрей, Маргарита, здравствуйте. Уважаемые радио.
0: Да, где живут саамы?
2: Это, как всегда, очень интересный вопрос, потому что живут они очень много где. И вот у нас, кажется, из наших разговоров в ходе нашего замечательного цикла, посвященного году единства народов России, кажется, это первый случай, когда мы говорим о народе, который живет не только на территории России. Саамы — это традиционное население, коренное севера Европы, самого севера Европы, и это коренной народ Российской Федерации, который проживает сейчас на территории Мурманской области, и также они живут в трех наших соседних северных странах, Швеции, Норвегии и Финляндии, жили там еще до того, как появились современные государственные границы, которые разделили север Европы на четыре независимых государства.

0: Кипра и вот такой вот очень интересный народ.
1: Они сейчас также там существуют в четырех государствах или нет?
0: Конечно, конечно.
1: То есть есть норвежские самые, русские самые, финские самые и шведские.
0: И шведские самые, да, действительно, четыре государства, потому что изначально, конечно, традиционная род деятельности саамов — это в первую очередь оленеводство. Это северный оленеводческий народ. На севере Европы расположены тундры, и до того, как на севере появились, соответственно, русские, шведы, финны и норвежцы, они там пасли на этом севере своих оленей, ходили по всем этим тундрам, всем относительно бедным в природном плане территориям, а сейчас живут в четырех разных государствах.
1: А если олень сейчас уйдет, я, конечно, из области фантастики, из Норвегии, где-нибудь там в Мурманской области, на севере перейдет в Россию, или такого сейчас уже не бывает?
0: Почему? Почему же из области фантастики? Более того, такое регулярно случается, и если там радиослушатели слушают новости в последние несколько лет, как раз была подобная история несколько лет назад, когда российские олени забрели в, ну вот не помню сейчас, по-моему, все-таки в Норвегию, пересекли границу без паспортов и виз, вот и норвежцы, сочтя, что пришлые российские олени якобы содержат в себе эпидемиологическую угрозу, их прикончили. Вот. Это произвело довольно много шума.
1: Три года назад, да?
0: Буквально, да, 2-3 года назад, совсем недавняя история, к вопросу о том, как геополитика проникает даже в сторону оленей.
1: Вот дают. А саамы-то между собой договорились, там, племена?
0: Ну, саамы, конечно, в последние столетия примерно живут относительно более обособленно, вот, но, конечно, да, ничего хорошего в этом нет.
1: А на каком языке они говорят? Какой у них язык?
0: Вот, это тоже, на самом деле, такой очень интересный вопрос. Хочется сказать, что якобы все говорят на саамском языке, но это не вполне корректная формулировка, потому что правильно говорить на саамских языках. Несмотря на то, что территория вроде бы не очень большая, и вообще саамов численность во всех четырех государствах не очень большая, они говорят на более чем 10 разных языках. Вот ученые много это изучали, и сейчас мы вполне понимаем, что это не разные диалекты одного языка, это вполне себе обособленные языки, которые не очень взаимопонятны. Вот их более 10, ну понятно, там у некоторых этих языков буквально всего по пальцам двух рук можно пересчитать оставшихся носителей, но в целом mm-hmm. действительно там есть с лишним языков. Это языки уральской языковой семьи, специально говорю, не финно-угорские, потому что вот в языкознании все-таки считается, что они достаточно далеки, родственны, но далеки от других финно-угорских, там карельского, коми и всех прочих, но отдалились. Это вот такая древняя ветвь, когда их предки еще несколько тысячелетий назад учесали туда, на самый север Европы. Ну,
1: уехали на оленях, наверное.
0: Да. Ну нет, не на оленях.
2: От греха причем.
0: За оленями.
1: За оленями, да.
0: Да, самый такой кочевой народ традиционно, который идет за оленями. На оленях практически никто на севере не ездит, непосредственно чтобы на спину садиться. И вот там они развивались и живут там испокон веку.
1: А у них действительно есть какое-то описание, огромное количество описаний состояния снега и повадок оленей? Потому что вот на русском говорит, олень пошел в тундру по снегу. Все, у нас вариант, ну там можно по белому снегу, там красивый олень. А там несколько сотен слов, по-моему, это состояние может описать.
0: Это разговор, который регулярно возникает, когда доходит речь у нас до севера, северных языков и северных народов, с огромным удовлетворением говорю, что это все выдумки, или как сейчас можно...
1: А, болтовня? Я поверил.
0: Фейк. Да.
2: Ну, в смысле, 60 да, оттенков серого какой-то.
1: Да.
0: Это в Петербурге, да, 60 оттенков серого. Вот. Что касается, ну, понятно, что обычно у нас в языках действительно, если природное окружение к этому подталкивает. Действительно, есть большее количество терминов, но их вовсе не 100. Ну и так, если мы задумываемся, в русском языке это тоже куча слов для обозначения разных состояний снега. И снег, и снежная крошка, и пороша, и маст, и все такое.
1: Да, так что, у норвежцев, по-моему, так же.
2: Вот, в русском языке есть 5 слов, которыми вообще все описать можно.
0: Ну,
2: это и прилагательное, и существительное, и вообще и все понимают. Вот единственное, вот о тонкостях языка мы еще к нему вернемся, но количество людей, вот когда мы говорим малочисленные народы, то, что я искала и узнала, это около 2000 русских представителей саамов, около 2000. Это правда такое? Настолько малочисленно?
0: Ну, да, это действительно так. Где-то 2000, ну, 1,5-2, там, в зависимости от того, какую перепись брать. Действительно, вот, а эта история о том, что в России это действительно коренной малочисленный народ. В других странах, в соседних скандинавских странах, там их побольше, но там их и изначально было больше, потому что там, ну, чуть-чуть лучше климат, чуть мягче климат, и они традиционно скорее в западной части скандинавского полуострова в первую очередь размещались, где было удобнее пасти оленей, и доходили чуть ли не до примерно середины географической современных Швеции, Норвегии и Финляндии. Вот. А у нас действительно саамов стало меньше, где-то около 2000.
1: Что-то мне хочется сразу, по-моему, взять билет в Мурманск, да, и поехать смотреть, где это, как они вообще живут.
0: Ну, только рекомендую не сам Мурманск, а вот такая столица российских саамов, село Лавозеро Мурманск.
2: Сейчас, давайте к нему вернемся.
1: Да, вернемся через пару минут. Да.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Ветераны СВО и их семьи могут бесплатно получить юридическую помощь в Фонде защитники Отечества. Юридическая помощь – один из самых востребованных вопросов в Вологодском филиале Фонда защитники Отечества, в числе обращений, предоставления льгот, социальных гарантий, выплат и других мер поддержки. Отметим, в Вологодской области юридическую помощь уже получили более 3000 участников специальной военной операции и их семей. В Вологде в августе начнется ремонт улицы Марии Ульяновой. Стартовали конкурсные работы по выбору подрядчика для комплексного ремонта улицы Марии Ульяновой. Дорожные работы планируют начать в августе текущего года. Обновление затронет весь участок дороги протяженностью около километра от улицы Чехова до Советского проспекта. Стартовая цена контракта составляет 211 миллионов рублей. Конкретные сроки, участки перекрытия, а также схемы альтернативных маршрутов для автомобилистов и общественного транспорта – объявят дополнительно. Лимит добычи лося в Вологодской области увеличен до рекордных 4123 особей. Об этом сообщает группа главохота Вологодской области в соцсетях. Лимит добычи бурого медведя составит 1591 особь, рыси, барсука и выдры 68, 244 и 89 особей соответственно. Отметим, что на протяжении последних 10 лет численность этих животных в регионе стабильная. В 2026 году планируется увеличение лимитов добычи лося по сравнению с прошлым сезоном на 10%, бурого медведя на 11%, выдры на 13%, барсука на 9%. Наиболее популярная добыча среди охотников Вологодской области – лось. На втором месте – медведь. Разрешение на добычу рыси берут охотники из восточных округов региона. Нужно обладать большим опытом, чтобы добыть этого очень осторожного зверя. Меньшим спросом пользуются выдра и барсук. Школьникам рассказали, как учиться честно в эпоху искусственного интеллекта. В Центре военно-патриотического воспитания «Авангард» состоялась необычная встреча в рамках всероссийского просветительского проекта «День цифры». Вместо привычных лекций представители Минцифры региона и Центра информационных технологий устроили для ребят откровенный разговор на тему «Учись честно». Разговор начался с просмотра короткого видеоролика о студенте, который сдал работу, полностью сгенерированную нейросетью и попал в неловкую ситуацию. Пример стал отправной точкой для откровенной дискуссии. Ребята разбирали, почему использование ИИ бездумно, без проверки – это не прогресс, а ловушка. Вместо сухих определений школьники формулировали, что значит академическая честность в реальной жизни, говорили о том, почему списывание, копирование чужих работ и бездумное копирование ответов из нейросетей обесценивает сам процесс обучения. Вологжанин предложил учредить в Петербурге День блокадного хлеба. Житель Вологды Николай Новиков выступил с инициативой учредить в городе на Неве новый памятный день – День блокадного хлеба. Соответствующее письмо опубликовала газета «Санкт-Петербургские ведомости». Автор письма напоминает о том, что хлеб стал символом стойкости Ленинграда, спасением для сотен тысяч его жителей. Он предлагает выбрать для праздника особую дату, а сам день начать с освящения кусочков черного хлеба в церквях, соборах и мечетях, чтобы люди могли взять их на память. Редакция издания поддержала идею, отметив символичность такого предложения именно от жителя Вологды. В годы войны Вологда стала важнейшим перевалочным пунктом для сотен тысяч эвакуированных ленинградцев. В Устье состоится праздник лодки и гастрономический фестиваль. Село Устье готовится широко отметить День Усть-Кубинского округа. Устью – праздник, лодки – честь. Торжества развернутся в старинном селе на реке Кубине 17 и 18 июля. Праздник лодки 2026 обещает быть интересным. Свои суда на конкурс лодочников представит 6 опытных мастеров из Устья, Вологды, Череповецкого округа, Вологодского округа, а также 5 детских команд. В праздник в селе пройдет и гастрономический фестиваль «Уха с секретом» по-устьянски.
3: Погода на маяке.
4: Синоптики порадовали погодой на предстоящие выходные. Уже сегодня инициатива переходит к скандинавскому антициклону, который вернет летние позиции. Температура начнет повышаться, возвращаясь к летним показателям. Так, в субботу синоптики обещают еще более теплый день, до плюс 26 и тоже без дождей. Аналогичная погода ожидается и в воскресный день. Финал недели будет антициклональным, поэтому будет много солнца, никаких осадков, и после волны похолодания лето снова вернется в своей позиции по температурному режиму. А сегодня в Вологде и Череповце малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 5-6 метров в секунду, воздух прогреется до плюс 21. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, будет снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России прошлой ночью нанесли удары по объектам в портах Одессы и Черноморска и по другим целям на Украине. По данным Минобороны, в результате ударов высокоточным оружием, воздушного базирования беспилотниками, в этих портах поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ. Помимо этого, в порту Черноморска поражен пожарный катер. Ударом также подверглись цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов. В частности, атакованы два цеха узловой сборки дронов UJ-22 компании «Укрджет». Также Минобороны сообщило о работе российской ПВО. В течение ночи над регионами России, над акваториями Азовского и Черного морей были сбиты и уничтожены 243 украинских БПЛА. Сотни тел военнослужащих ВСУ находятся в моргах Чернигова из-за введенных лимитов на выдачу. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, в день родственникам выдают по 5 тел, даже если погибшие уже опознаны близкими. О лимитах ежедневных захоронений украинских военнослужащих рассказывают сами работники медицинских учреждений. Они объясняют, что такое решение принято руководством для минимизации рисков роста упаднических настроений среди украинского населения. Власти Сочи предупредили жителей и гостей города-курорта о проведении учебных стрельб в акватории морского порта и полигона. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации. Стрельбы пройдут в течение дня. Власти призвали жителей и гостей курорта сохранить спокойствие. В Центре избиркома продолжается регистрация кандидатов в депутаты Государственной Думы. Среди подавших документы партия КПРФ. Геннадий Зюганов призвал к открытому обсуждению ключевых проблем и отметил, что в условиях спецоперации выбор требует ответственного подхода.
3: Еще раз обращаюсь, в том числе и Центральной избирательной комиссии. Ведь очень важно не просто формально зарегистрировать, а обеспечить полноценный диалог, обсуждение проблем, в ходе которого каждый избиратель будет иметь возможность сделать осмысленный, продуманный выбор.
1: Многомиллионные хищения из бюджета вскрылись на строительстве левобережных очистных сооружений в Воронеже, сообщает региональная прокуратура. Стратегический проект был запущен 4 года назад. Для этого уполномоченный заказчик РВК «Воронеж» заключил договор с некой фирмой «Новострой». Однако к этому времени объект так и не построили. Вдобавок проверки выявили серьезное завышение сумм в закупках. В итоге государству нанесен ущерб в размере более 60 миллионов рублей. По факту мошенничества в отношении руководства компании возбуждено уголовное дело. Нейросеть выявила свыше 3000 нарушений на ЕГЭ-2026 в категориях шпаргалка, средства связи и вынос контрольных измерительных материалов. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ. По его словам, больше 2000 зафиксированных машинным зрением нарушений модераторы одобрили и передали на отработку в образовательное учреждение. Всего с единого госэкзамена в этом году были удалены 917 человек без права пересдачи в течение года. Отмечается, что первонарушителя, удаленного с экзамена в досрочный период, также смог выявить искусственный интеллект. Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня, завершился он так называемыми президентскими днями, в которые участники могли пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту нарушения прав жителей 25-этажного дома во Владивостоке. По сообщениям из соцсетей, в высотке с конца июня не работает ни один лифт. В СКР отметили, что это создает критическую ситуацию для социально уязвимых категорий граждан. Жители связывают происходящее со сменой управляющей компании. Ранее в социальных сетях появилась информация, что в доме по улице Леонова 85-летнюю женщину пришлось спускать на носилках с 22 этажа из-за отключенных лифтов. Следователи начали проверку по признакам уголовной статьи «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Прорыв водопровода, проложенного более века назад, привел к затоплению улицы Западного Голливуда в Калифорнии. Авария парализовала движение транспорта, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». Водопровод принадлежит городскому департаменту водоснабжения и энергетики и был проложен в 1916 году. В четверг потоки воды хлынули по улицам, затопив подземные гаражи, многоквартирных домов и затруднив движение транспорта. После этого часть бульвара «Сансет» выглядела как сцена из фильма про катастрофу с огромной зияющей дырой, говорится в публикации. Течение было настолько сильным, что одного человека за короткое время смыло потоком, однако он смог выбраться. Власти оценивают ущерб инфраструктуре и автомобилям. Ремонт водопровода может занять неопределенное время. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, ожидается малооблачная погода. Без осадков, ночью 14-16 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 28, ветер южный 4-9 метров в секунду. В Москве будет малооблачно, преимущественно без осадков, ночью температура воздуха плюс 10-12 градусов, днем воздух прогреется уже до плюс 27 градусов. Давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба.

0: Ох, рабочий полдень, программа по музыкальным
1: заявкам,
0: нашим пристрастиям. Ну да, мы сами вроде выбираем тех, у кого дни рождения, ну, в смысле, тех артистов, которым мы хотим поздравить лично, да, и поставить их музыку и песни. Ох, сегодня очень хорошие, симпатичные, разные люди. Андрей Олегович, ты начнешь, я кто?
1: Как? Ну давай я тебе уступлю очередь.
0: Так,
1: какое у тебя настроение? Кого ты хочешь поздравить?
0: Первым делом я хотела поздравить группу... А, нет, парня. Он родился в 1963 году, 13 июля. И зовут его Вадим Казаченко. Парень взрослый. Да, он из нашего с тобой...
1: Отрезка времени.
0: Да, и, наверное, многие его
1: отрезка
0: помнят.
1: Жизни, да.
0: Единственное,
1: да, да.
0: Я попыталась найти его новые песни, ни одной не нашла, к сожалению. И еще меня расстраивает, ну, то, что «Светская хроника» тоже очень какая-то печальная, поэтому я думала, взрослый дядя, и просто от души его поздравлю. Нашла песню, которая называется «Сирень». Год вы поймете какой сразу по звукам. Вот, ну и, в общем,
1: 80-е.
0: Вадим Казаченко, с днем рождения, и надеюсь, да, что вас тоже добрым словом все помнят, любят, и у вас когда-нибудь наладится личная жизнь. Давайте я так скажу. Очень длинное вступление, я даже не знаю, можно поплясать. Я думаю, сделали специально, чтобы люди расплясались. А длинная песня, Светлана Юрьевна?

0: Передача «В рабочий полдень».
1: В рабочий полдень.
2: Да, вот так, такие у нас сегодня герои песни. Андрей Олегович, твой ход?
3: Да. Ну, раз мы упали туда, в эти года позволю себе поздравить композитора Алексея Рыбникова, у которого день рождения 17 июля. Он родился в 1945 году. И в конце 80-х он прекрасную музыку писал для спектаклей, знаменитых спектаклей «Линкома», «Жизнь и смерть Хоакина Мурьетты», ну и, конечно же, «Юнона Авось». Этот спектакль знают абсолютно все. Ну, и, естественно, он писал музыку.
2: 81 год сегодня исполняется.
3: Да. Музыку к фильмам. Один из них, вы, наверное, все знаете, это фильм 80-го года «Вам и не снилось», и знаменитая последняя поэма, которую исполняет Ирина Отева и солистка Вия 31.
2: Алексей Львович, любим вас, знаем,
3: да, ценим,
2: обожаем.
3: Да.
2: Вообще,
3: с днем рождения.
2: In any aspect, как сказал бы Стинг. Нет! А при чем здесь Стинг? Стинга мы потом барабанщик поздравим. Мы же Рыбникова. О, я же подскочила. Да, все нормально.

0: Молва гласит, что эта мелодия была написана в 70-м году и ждала она своего часа целых 10 лет, и в итоге идеально легла на трагическую историю любви школьников. С днем рождения,
1: да, Алексей. Трагическая любовь школьников.
0: Да.
1: Да, вам, нам и не снилось, что называется. Да, а я хотел поздравить, почему вдруг у нас удар был от группы Полис. Потому что у ударника Полис, Стюарта Армстронга Коупленда, день рождения 16 июля, он такой, ну, пока Стинг всех не разогнал, они все хорошо играли, и у них был великолепный альбом «Синхронисити», один из самых известных, самых продаваемых на планете, вышел он в 1983 году. И я хотел бы, конечно, самый большой хит с него, это «Every Breath You Take», поставить. Барабанная дробь будет очень активно слышна. Посмотрите, это все без еще электроники. Так, просто сами стучали. Ну и клип очень спокойный, всех их видно.

0: барабанщика Полис с днем рождения и продолжаем программу.
1: Наша программа, да-да-да. Упомянул этот клип, и я тоже, наверное, хочу попробовать рассказать об одном клипе. Он совсем-совсем давний, 80-го года, и в нем использовалась чуть ли не впервые техника ротоскопирования. Это такое наложение анимации поверх реальных кадров. Именно эта группа стала одной из первых, которая использовала этот прием. Затем он уже был у А-ха в знаменитом Take On Me в 84-м году. Ну, а песня называется Save Me. Это, конечно, Queen. И, конечно же, поздравляем с днем рождения сэра Брайана Мэя, гитариста, одного из величайших, на самом деле, гитаристов мира. С днем рождения, 19 июля 47-го года родился. Это прекрасная баллада с альбома The Game. Последним номером, по-моему, она идет. И Брайан Мэй сочинил этот трек летом 79-го года, увидев болезненный развод и разрыв отношений своего близкого друга. С днем рождения!

0: Ну, по-моему, гитару сэра Брайана Мэя можно узнать, по-моему, с закрытыми глазами. С днем рождения.
1: Брайан Мэй, а я его видела вблизи.
0: И я его видел.
1: В Кремле.
0: В Москву приезжал.
1: Да, в нашем, в этом, в Дворце съездов.
0: В Дворце съездов? А я в Олимпийском был на концерте, когда
1: еще Нет, а в Дворце съездов.
0: О, Love My Life пел, представляешь? Вместе. Ой.
1: Да, я тоже, я думаю, вот если меня спросили, какое самое главное событие вашей жизни, помнишь, как собачье сердце?
0: Да.
1: Событие жизни все-таки у меня впереди. Потому что то, что позади, это уму не постиживает. Даже просто Брайан Мэй как рядом вот стоит, как вот, я не знаю, как ты. Как бы там ни было, сейчас я другую поверну пластинку и вспомню диджейцев моих любимых.
0: О, я знаю про что.
1: Бенни Бенасси. Недавно он отметил, вот я как раз, мне все это вышло где-то в моих соцсетях, и потому что я тоже периодически вспоминаю, что я диджей, но я даже понимаю, почему я не стала диджеем настоящим, поскольку я на 40-й минуте матча хочу домой. То есть я играю, ставлю песни, потом начинают подходить люди, я начинаю отвечать, у диджея нормальных песен нет. То есть это очень сложная работа, и в основном это ночная.
0: Спать, да, спать нельзя.
1: Уважайте труд диджея, как и уборщиц. Бенни Бенасси, итальянский парень, в свое время прогремел с песней Satisfaction. Я нашла его песню другую, похожую на Satisfaction, на его суперхит 2003 года. Называется «Дискотека». Но сейчас происходит ренессанс именно итальянского хаоса.
0: В смысле, в жизни или в музыке?
1: Музыка, хаос, музыка. Хаос, как от слова «дом». А хаос – это то, что вокруг происходит сейчас на всей земле. 59 лет великому диджею, мои поздравления. И если кто-то совсем уж фанатеет, у него даже есть гастрольный тур, поэтому можно посмотреть, где он что играет. Но это не для слабонервных. Светлана Юрьевна, давайте дискотеку сейчас.
0: Дискотека.
1: Я думаю, минуты на три, да?
0: О, хорошо.
1: До рекламы.
0: До перерыва.
1: Дискотека до рекламы. Not bad, да?

0: полдень. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Пространство – это всегда отражение внутреннего состояния человека. Ирина Макарова, дизайнер, интерьерный психолог.
1: Так говорит маяк.
2: Полный бак, кофе и три энергетика.
3: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
4: Что?
3: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
2: Да понял я. Давайте тогда подушку.
5: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
6: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские военные за неделю нанесли 19 групповых ударов по целям, которые связаны с вооруженными силами Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Также нанесены удары по объектам инфраструктуры украинских портов, используемых для ВСУ, сообщила Министерство обороны в недельной сводке. Были поражены объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный, Днепробугский, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Потери ВСУ в зоне спецоперации за неделю превысили 10 тысяч боевиков. Российское ПВО за неделю сбило 4661 украинский дрон. Закрывать отделение почты в селах и деревнях нельзя. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентин Матвиенко на пленарном заседании. Поводом для призыва стало обращение сенатора из Приморского края, который обратил внимание руководства госкомпании, что в регионе становится меньше отделений. По словам спикера Верхней палаты, Почта России – это важная часть социальной инфраструктуры страны.
2: Речь не идет о каких-то дворцах, о больших зданиях. Отделение сельской почты, оно там занимает 15-20 квадратных метров. Значит, надо найти такие помещения, разобраться, почему, по каким причинам закрылись. То ли состояние помещения уже там аварийное или неудобное. Закрывать отделение почты на селе нельзя. И мы не будем идти по этому пути. Поэтому надо и с сенатором подключиться вместе с губернатором, посмотреть, где закрылись, по каким причинам и как создать условия для возобновления их работы.
0: Матвиенко доложили еще об одной проблеме, которая связана с ограничениями работы Почты России во вновь присоединенных регионах. Санкции связаны с тем, что госкомпания входит во Всемирный почтовый союз. В этой связи спикер Совета Федерации поручила профильным ведомствам разработать правовой механизм, который бы позволил беспрепятственно работать почтовикам на новых территориях. Немецкий музыкант и продюсер Дитер Буллен собирается возродить дуэт Modern Talking и уже предложил исполнителю Томасу Андерсу вернуться к совместной работе. В интервью газете Bild он назвал старые распри с бывшим партнером детским садом. Издание отмечает, что такие высказывания не характерны для 72-летнего Буллена, который после распада дуэта в 2003 году не сдерживал себя, высказываясь об Андерсе. Напомню, мировую популярность дуэт Modern Talking обрел в октябре 1984 года с выходом дебютного сингла You My Heart, You My Soul. В 1987 году он распался. Однако спустя 11 лет группа воссоединилась для записи новой музыки и совместных выступлений. Уже в 2003-м Дитер Буллен снова объявил о прекращении совместной работы с Андерсом. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра малооблачно, местами возможно кратковременные осадки, температура до плюс 28 градусов. В Москве малооблачно, осадки не ожидаются, температура воздуха днем плюс 25-27 градусов.
1: Новости спорта.
3: Студия Виктория Колосова. Здравствуйте. Новая система офсайдных линий будет использована в матче за Суперкубок России, заявила РИА Новости председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Команцев. Уже будет работать новая система, построенная офсайдных линий с новым программным обеспечением. Кроме того, могу заверить, что с точки зрения работы судейской бригады и системы ВАР Российский футбольный союз готов к главному матчу лета на отлично, сказал Команцев. Добавлю, что в матче за Суперкубок 18 июля сойдутся «Зенит» и «Спартак». И прямую трансляцию не пропустите. На волнах радиостанции «Маяк» начнется она в 19 часов по московскому времени. Футболисты и тренерский штаб сборной, одержавшей победу на чемпионате мира по футболу, впервые в истории получат чемпионские перстни. Сообщается на сайте Международной федерации футбола. Отмечается, что на одной стороне кольца изображен трофей чемпионата мира по футболу, а другая будет персонализирована в соответствии с идентичностью команды-победителя. Серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в воду Руслан Терновой поставил перед собой задачу выиграть две медали высшей пробы на чемпионате Европы. Об этом он рассказал ТАСС. Задачу ставлю максимальную – выиграть золото в личке с вышки и в синхронных прыжках. Возможно, выступлю в команде, сказал Терновой. Напомню, что чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже. ATP и Итальянская федерация тенниса продлили соглашение на проведение итогового турнира в Турине до 2027 года включительно. Сообщает пресс-служба ATP, отмечается, что итоговый турнир как минимум до 2030 года останется в Италии, но переедет на другую площадку. Болельщиков и участников ждут нововведения. В частности, открытый тренировочный корт фан-деревни позволит наблюдать за подготовкой игроков. И о спорте на этом пока. Пока все.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
5: Маяк. В эфире передача «В рабочий полдень».

0: С днем рождения, Леонид Агутин, заслуженный артист Российской Федерации, композитор, певец, 15 июля, праздник, в 1968 году родился, и прекрасные просто песни вместе с Владимиром Пресняковым-младшим.
1: Интервью есть прекрасное, да, вообще да. Чувством юмора, парни, вообще все в порядке. Вот, ну да, развернуться.
0: Хорошо пишут песни, вообще хорошие люди.
1: Да, да, да, мы помним, все росли как-то, все вместе взрослели. Вот, там же Пресняков еще в песне участвовал,
0: я его
1: слышала.
0: Да, да, да, присутствует. Они вместе писали, и в Тверь уехали в 2006 году, по-моему, байка ходила, поехали записываться на...
1: Закончилось вроде все хорошо.
0: Да, да, да, прекрасная песня, все работает как часы.
1: А, да? Ладно, хорошо, я просто, да. Ладно, я тогда вот о чем расскажу. Есть такая группа, которую я узнала, готовясь к программе «В рабочий полдень», потому что я посмотрела списки примерно, кого хотелось бы отметить, и вдруг я смотрю, 30 лет, а это достаточно солидный возраст, исполняется вокалисту, гитаристу группы. А вот здесь, когда я увидела это название, я думаю, ну что ж за чушь такая? 5 секунд лета. 5 seconds of summer. Я думаю, господи, ну после 30 секунд до Марса, это выражение, кстати, особое, это переводится оно специальным образом, это недословно, то это, ну это как в Питере тоже, помните? А, эти 3 дня, когда солнце светило, это лето в Санкт-Петербурге, ну как обычно местные говорят, шутят. Может быть, в Австралии тоже так, не знаю, поскольку у них лето, когда у нас зима. В общем, это группа австралийская, вокалист, так кажется, знаменитый достаточно, у них были даже номинации на разные премии. Ну вот что значит разница поколений. Это вообще очень было как-то давно или наоборот недавно, 30 лет артисту. Давайте послушаем песню, которая называется «Young Blood», не путать с артистом, которого так зовут. Так что песню сейчас выслушаем, «Five Seconds of Summer». И мы поздравляем парня, которому сегодня 30 лет, и зовут его... Я не сказала, как его зовут. Люк Хеммингс. Давайте, Люка, послушаем.

0: Кого они мне напоминают, Риз?
1: Не знаю, молодость твою, наверное.
0: В этом смысле-то?
1: Нет,
0: я про музыку спрашивал. Ладно.
1: Не знаю.
0: Хорошо.
1: Кстати, я тоже молодого еще одного парня нашла. Его зовут сейчас Александр Алиев. Он из дуэта Хамали и Наваи. Если я правильно говорю. Тоже 33 года, парни. Представляешь, новое поколение выросло. Все, мы с тобой с этим Black Sabbath задолбали уже.
0: Да, да, да. Давай тоже еще прекрасного мужчину из нового поколения поздравим с днем рождения. Это Дэн Рейнольдс из Imagine Dragons. 14 июля он отпраздновал день рождения. Да, в 17-м дворе у меня все спуталось. Ну ладно, в 87-м году он родился. И хочу поставить... Он, да, он пишет такие гимны про себя, да, про борьбу с пороками, да, про демонов внутри себя и про борьбу, что не надо никогда сдаваться. И на самом деле это очень крутая песня. Ребята из Лас-Вегаса, группа, да, и Дэн Рейнольдс написал этот текст как глубоко личное признание собственной уязвимости. Да.
1: Возил Давай. Ребенка своего, по-моему, чуть ли не в этот Лас-Вегас, ну, в лучшие какие-то другие времена, и он говорит, я пришел на концерт Imagine Dragons, ну, с дочерью, а ей там, ну, она несовершеннолетняя, 14-12 там. И вот весь стадион, ты 7-12-летних девочек. Говорят, это было безумие. Я сидел там, и я боялся вообще даже встать.
0: Я даже не знаю, что сейчас сказать теперь.
1: Да, это жесть полнейшая, но такое увидеть, наверное, одно это запоминается.
0: Но песня хорошая.
1: Местные пришли без родителей, а те, кого привезли родители, те удивились.
0: Те вынуждены были прийти на концерт.
1: Да, да.
0: Ну, а мы вынуждены, да, послушаем песню «Demons».

0: Передача «В рабочий полдень».
1: В рабочий полдень. Маяк.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Рабочие профессии остаются самыми востребованными на вологодском рынке труда. Работодатели продолжают искать специалистов и готовы предлагать не только конкурентную заработную плату, но и обучение непосредственно на рабочем месте. Как отметил министр труда и социальной защиты Вологодской области Александр Ершов, на сегодняшний день в региональном банке вакансий представлено около 15 тысяч предложений о работе. Более половины из них – 8 тысяч приходится на рабочие профессии. Наиболее востребованы подсобные рабочие, монтажники, слесари, водители, машинисты, электромонтеры, электрогазосварщики, токари, операторы станков с программным управлением и представители других специальностей. Многие работодатели готовы обучать сотрудников с нуля, поэтому начать карьеру можно даже без опыта работы. Ознакомиться с актуальными вакансиями, требованиями работодателей и условиями труда можно и на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». В Вологодской области приемная кампания в медколледжах продлится до 10 августа. Как сообщает региональный Минздрав, заявления от абитуриентов принимают учебные заведения Вологды, Череповца и Великого Устюга. Поступать можно на специальности лечебное и сестринское дело, медико-профилактическое дело, лабораторная диагностика, ортопедическая стоматология. Подробная информация и правила поступления размещены на сайтах образовательных учреждений. «129 новых деревьев заменят аварийные в Кремлевском саду». В Вологде продолжается масштабное благоустройство Кремлевского сада. Работы проводятся по решению губернатора при финансовой поддержке компании «Фосагро». Открыть обновленное пространство для жителей и гостей города планируют до конца этого года. Ранее у части горожан возникали вопросы по поводу вырубки старых насаждений на территории сада. Однако, как пояснили в городской администрации, решение об удалении деревьев не было спонтанным. Еще в апреле специалисты провели детальную дендрологическую экспертизу. Помимо визуального осмотра, проверяли внутреннее состояние деревьев, фиксируя диаметр, высоту и степень поражения. По каждому растению была подготовлена пояснительная записка. Напомним, обновление Кремлевского сада – часть масштабной подготовки Вологды к празднованию 880-летия. В Вологде действует более 100 точек бесплатного Wi-Fi. После введения ограничений на мобильный интернет, вологжане получили доступ к сети Вологда Free Wi-Fi. Теперь жители и гости города могут звонить, отправлять смс, пользоваться мессенджером Макс, госуслугами, сервисами Яндекса, ВКонтакте, маркетплейсами и другими ресурсами в общественных местах. Подключиться просто. Выберите сети и пройдите авторизацию по телефону один раз. Далее подключение будет автоматическим. Скорость до 100 мегабит в секунду. Оператор – компания «Базанет». Полный список точек подключения на сайте компании. От времен года до Нирваны московский коллектив даст два концерта в Вологде. 25 июля в областном центре будет организовано выступление музыкального коллектива «Luminis Artis». В проекте задействованы скрипачка Марина Шиганова, выпускница Московской консерватории имени Чайковского, солистка Санкт-Петербургского дома музыки, автор музыки к фильмам и художественный руководитель проекта «Luminis Artis» и Дмитрий Максименко, физгармония, титулярный органист Англиканской церкви Святого Андрея, исследователь редких инструментов и автор фантастической прозы. Так, в 17 часов музыканты представят программу «Голос Старой Европы», «Вивальди», «Физгармония» и «Скрипка». Вторая встреча с музыкантами состоится в этот же день, в 19.30. Коллектив «Luminis Artis» представит программу «Queen», «Scorpions», «Nirvana» в камерном звучании.
1: Новости спорта.
3: В Вологодской области идет обновление спортивной инфраструктуры. С 2024 года в регионе построили и реконструировали 18 стадионов. Еще 6 объектов в работе. Цель – создать доступную среду для бесплатных занятий спортом и проведения соревнований. Как отметил глава региона, отремонтирован стадион в поселке Сазонова с футбольным полем, площадком для волейбола и баскетбола, тренажерами и площадкой для спортивного туризма. После капремонта открылся стадион «Политехник» в Агу с зоной ГТО и полосой препятствий. Идет реконструкция стадиона «Череповец». Его бюджет составил 254 миллиона. Завершение до конца 2027 года.

0: Года на маяке.
1: Сегодня в Вологде Череповце малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный 5-6 метров в секунду. В течение дня воздух прогреется до плюс 21. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба будет снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. В Москве 13 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российская армия за неделю нанесла 19 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования беспилотниками по целям на Украине, сообщило Министерство обороны. В результате поражены объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный, Днепробугский, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Кроме того, в течение недели поражены 24 морских судна, которые использовались в интересах ВСУ, в их числе 14 сухогрузов, 3 морских парома, танкера, 2 контейнеровоза, электронное судно, 2 катера и плавучий док. Отмечается, что высокоточным оружием вооруженных сил нанесены удары по предприятиям ВПК Украины, складам боеприпасов. Были атакованы логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, места производства и хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Потери ВСУ за неделю превысили 10 тысяч боевиков. Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться в наши внутренние дела. Москва отвергает обвинения во вмешательстве в избирательные процессы в США. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
2: Дело в том, что президент ссылается на некую информацию, обезличенную информацию, бездоказательную информацию по линии спецслужб США. Но давайте вспомним, что в Соединенных Штатах все-таки были проведены различные расследования, следствия и так далее. Все они пришли к выводу о том, что Россия никоим образом не оказывала влияния на выборы Соединенных Штатов. А вот мы, собственно, исходим прежде всего из этого. И были заключения не наших силовиков, не наших органов расследования, а американских. Это были и парламентские комиссии, и генпрокуратуры, и так далее, и тому подобное. Вот все они пришли к одному выводу о том, что не было никакого влияния. В целом, поскольку мы любые обвинения отвергаем, отвергаем их решительно, Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела. И мы рассчитываем на то, что никто не будет пытаться вмешиваться в наши внутренние дела.
0: Ранее президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы угроза для избирательной системы США. Тем временем американские демократы обвинили лидера республиканцев в том, что Трамп уже готовит почву для манипуляций на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в Конгресс. Добавлю, и китайские власти обвинили Трампа в клевете. Утверждение президента США о вмешательстве Китая в американские выборы — чистый вымысел, заявил официальный представитель МИДа Лин Цзянь, комментируя соответствующее утверждение Трампа. А по словам дипломата, китайская сторона всегда придерживалась принципа невмешательства во внутренние дела других государств. Необычное землетрясение произошло у берегов штата Флорида в США. Со ссылкой на сейсмологов пишет Daily Mail. По данным газеты, 16 июля геологическая служба США зарегистрировала у берегов Флориды подземные толчки магнитудой 3,9. Примечательно, что очаг землетрясения залегал на глубине 0 километров. Это значит, что источник сейсмической активности находился или на поверхности, или очень близко к ней. Скорее всего, причиной землетрясения стал взрыв, а не колебание земной коры. Daily Mail утверждает, что вероятной причиной землетрясения были военные испытания, а именно экспериментальный взрыв. Аналогичное событие произошло в том же месте в 2021 году, когда ВМС США устроили взрыв рядом с авианосцем Джеральд Форд. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, разрешающий размещение рекламы винодельческих хозяйств на территории субъекта России, в границах которого они расположены. Предлагается также разрешить рекламу виноградовинодельческих зон, районов, терруаров вдоль автомобильных дорог на билбордах, тоже в тех районах, где они находятся. При этом закон не допускает размещения в рекламе наименований вин, крепленных вин, игристых вин, товарных знаков, фотографий, других изображений, образцов потребительской тары, алкогольной продукции. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев сообщил об улучшении качества образования по итогам основного периода единого государственного экзамена 2026 года и росте результатов ЕГЭ. По его данным, около 10 тысяч человек сдали экзамен на 100 баллов. При этом Музаев отметил, что в этом году экзамен сдавали свыше 700 тысяч человек, и для системы образования важно, чтобы качественно были подготовлены все выпускники. Согласно презентации, представленной Музаевым, в дни пересдачи 8 и 9 июля было задействовано почти 138 тысяч участников. Более 30 тысяч человек сдавали общество знания, более 22 тысяч человек информатику и более 21 тысячи человек русский язык. Игроки сборной, которая одержит победу в финале чемпионата мира по футболу, впервые получат чемпионские перстни. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА. Всего организация выпустит 2026 таких перстней. 30 из них зарезервированы для игроков. Остальные 1996 будут доступны болельщикам по всему миру для покупки. Чемпионские перстни вручат победителям чемпионата мира впервые в истории. Традиция вручения таких перстней популярна в североамериканских спортивных лигах. Напомню, что в финале чемпионата мира по футболу встретятся сборные Аргентины и Испании. Матч пройдет 19 июля на стадионе Эстрадерфорд в штате Нью-Джерси. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра будет малооблачно, без осадков, температура плюс 26-28 градусов. В Москве ожидается до плюс 27 градусов и также без осадков.

0: вижу цель, не вижу препятствий.
1: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
3: Рекламные службы 495-105-5244.

0: эффектная музыка. Придется ответствовать.
1: Дайте историческую справку.
0: Да, даже не знаю, с чего начать, но историческая справка о том, как русским царям искали жен. Это забавное название, но, в принципе, такое достаточно эффектное. Ольга Алешина сегодня с нами, преподаватель истории МГПУ. Оля, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Так как это все происходило-то? Гонца посылали на все стороны света? Как это?
2: Нет, ну на самом деле...
0: За рисунком.
1: Да.
2: Ну, на самом деле, сильно зависело от периода. Знаете, так условно можно разделить на 5 этапов, да, 5 периодов истории, как вообще подбирали невест. Там, если мы, ну, немножко от царей можно отойти немножко назад, потому что до царей, царица Иван Грозный, да, до царя были, так скажем, великие князья тоже, да, важные. Вот, и если на первом этапе, там, когда русские князья были язычниками, ну, тут понятно, они женились на ком хотели, столько, сколько хотели раз, и, в общем, могли выбрать и по любви. Примерно, как бы, с принятия христианства до 12 века здесь открылись большие возможности, и можно было жениться на представителей Европы. Да? И вот Ярослав Мудрый был женат у нас на шведке, там Владимир Мономах на англичанке. И, конечно, такие браки, они устраивались, то есть выбиралась невеста по политическим соображениям. Там тебе нужен был союз, например, там со шведами, да, или войско было нужно. И вот ты как бы так намечал, ну, как правило, вот киевские князья, они делали именно так. То есть они предполагали, кого они себе хотят в жены, для того, чтобы это был такой, да, политический союз. Ну, то есть это точно такая, не по любви было. Вот. И это продолжалось это до 12 века. А вот в 12 веке здесь все поменяется, потому что к 12 веку начнется разлад. В церкви у нас уже сформируются там католики и православные, хотя раскол был раньше, но вот в 12 веке это стала прям принципиальная позиция. И тогда у русских вот князей у них будет несколько возможностей, да, выбрать себе невесту. В принципе, выбирали, опять же, исключительно по политическим соображениям. Ну, может быть, по любви, но мы об этом не знаем, потому что здесь не написано.
0: И здесь слово «любовь» выбрать... была в древности вообще? Или это гусары придумали? Помните, как в том анекдоте?
1: Вообще, по любви-то жил кто-нибудь, царь или царь? Сложная профессия была.
2: Я думаю, что до 19 века это слово не знали, это некое чувство долга, да, понятно, что жену выбирали, в том числе для того, чтобы она рожать могла регулярно, постоянно, да, потому что они, ну, каждый год фактически они были на сносях, да, то есть для того, чтобы рожать наследников. И, конечно, было не до любви, ну, какая-то симпатия, да, но откуда историка
0: вообще? Отличные времена были, какая-то симпатия, прекрасно. Ну, ладно, не буду перебивать. Ага.
2: Ну вот, и вот получается, что с 12 века где-то до 16-го, там есть такой четкий водораздел, до 1505 года был большой выбор невест. То есть это было время раздробленности, когда Русь разделилась на княжества, и самый распространенный тип брака – это было жениться на дочери какого-нибудь соседнего князя, таким образом упрочив с ним политический союз. Там, например, не знаю, Полоцк, Тверь, и таких браков было много. Второй вариант – это литовское княжество, потому что в тот момент Литва, она была такая язычески православная, да, то есть там местное коренное население были язычники, а большая часть населения – православные, ну, так как это были бывшие русские земли, поэтому здесь тоже можно было заключить брак, например, с какой-нибудь литовской княжной. Там, в Византии можно было на гречанке жениться, либо на ком-то из боярского рода. То есть, в принципе, вот до 1505 года вариантов было масса.
1: Ну, выбор большой, ну, да, вы очень много перечислили.
2: Да, выбор большой. Ну, кроме Западной Европы, потому что здесь уже католицизм, и здесь, конечно, не приходилось выбирать, потому что
1: вопросы
2: были бы. Православие, да, а католики отказывались переходить в православие. А потом у нас наступил водораздел, да, это вот 1505 год, это отец Ивана Грозного, Василий III. Его вообще долго не могли женить, там, до 24 лет. Вообще обычно 17, да, уже женили. А здесь как бы дилемма. На ком женить? Непонятно, потому что все предыдущие варианты разрушились. У нас, получается, Русь объединилась, теперь нет соседних, как бы, государств. И если ты женишься, то женишься уже на представительнице боярского рода. И начинается сразу склока между боярами. Естественно, каждый там боярский род пытался свою невесту, да, подсунуть. И если такие браки состоялись, то просто начиналась там война между боярами, и стало понятно, что как бы не очень хороший вариант, надо как-то, не подходит он теперь больше. Там Литва стала католической, соответственно, тоже уже не найдешь там невесту. Византия вообще перестала существовать. Византию разрушили, ну как разрушили, да, завоевали Турки. То есть тоже там последняя греческая царевна, да, Софья Палеолог, да, жена Ивана III. Все, греческие царевны закончились. И получается дилемма, где найти жену? И вот тогда было принято решение, что надо проводить смотр невест и искать невесту внутри страны, ну, потому что, ну, неоткуда было брать. С Запада, опять же, Европа не шла на контакты, пытались, на самом деле, с европейцами контактировать, но сложно это получалось. Пытались даже вот в мелких балканских странах, типа Сербия, найти какую-то невесту, но здесь очень забавная история, они даже не знали, кто там король. И они такие, ну давайте как бы в Сербии невесту посмотрим, давайте, а король жив, а мы не знаем.
1: А невеста есть у вас, нет?
2: Да, совершенно верно, а невеста есть, да мы не в курсе, кто у него там дочки или сыновья. И в общем тут было очень сложно. И тогда было принято такое решение, что мы будем искать невесту среди незнатных родов. Желательно, чтобы она вообще была там не из боярского, а из такого поместного рода. Ну, чтобы, главное, чтобы они были не супер влиятельные, да, при дворе. И вот эта практика, она вот с 1505 года и вот до Петровского времени так и было. Поэтому начали проводить смотры невест, то есть реально объявляли, ну, отправляли царскую грамоту, говорили, что давайте показывайте нам всех своих красавиц. И дальше со стороны...
1: Вы выбраны невестой, да? Возможно, невесты. Так было, да? Действительно?
2: Возможно, невесты, да. Если там царь, допустим, ну, царь, вначале князья, потом царь, если он знал, что какую-то там красавицу мы не показали, мог пожурить. Хотя вот, кстати, кажется, это же такая честь, а ведь люди не стремились своих дочерей отдать в царские жены, потому что ее же, ну, простите за грубость, ее смотрели мужчины, да, ее доктор осматривал, она порченная была после этого. А то, что ее возьмут в жены, это вообще не факт. И, ну, очень щепетильно к этим вещам относились, поэтому есть, сохранились даже письма отказа, где они писали, где, дескать, моя хворая, моя не подходит, она все вам не родит, как бы. И, в общем, не очень-то они хотели отдавать.
1: А
2: и вот, а дальше, знаете, как...
1: Я просто хотел спросить, на этом пути этих бедных невест существовали какие-то боярские интриги? Там, там же надо было прямо пройти, это как «Игра престолов» какая-то такая была.
2: Интриги начинаешь, когда она в Москву попадала. А так это, знаете, как олимпиада в нашей школе проходит. Там вначале региональный отбор был, поэтому вначале в регионах отбирались. Реально комиссия из бояр, которые...
1: А потом тебе надо в вуз было поступить еще, не завалиться.
2: Да, успехом, но это реально было так. Это очень сложная система была. И вот бояре, комиссия приезжала в регионы, смотрела себе девушек. Вначале на физическое здоровье. Она должна быть там румяная, в теле. Смотрели, сколько детей в семье. Ну, то есть, значит, типа плодовитая будет. И вот если она по этим, там, доктора к ней отправляли, естественно, огромную роль играли боярыни. То есть это сестры, сама мать, да, там, царя или великого князя. И вот они ее осматривали там со всех сторон, щупали как бы, убеждали, что все с ней хорошо. И затем вот из них, а их могло быть там, ну, в разное время, по-разному, там, 2000, там, 500 человек. Вот они в итоге там по ступенькам отбирали, да, после физического здоровья обязательно проверяли родословную. И прямо вот чем больше колен, чтобы, не дай бог, там не записался какой-нибудь известный боярин. Не дай бог. Писали на каждую такую пояснительную записку. Вот после этого отбирали десяток, и вот их уже отправляли в Москву.
0: Оль, здесь уже здесь мог выбрать. Перед тем, как мы в Москву отправим девушек, скажи, а где эти письменные источники? Откуда мы вот это все, вы, точнее, историки?
2: Да, это очень хороший вопрос. На самом деле, не обо всех вот этих смотрах источники сохранились, но что есть? Есть свадебные разряды. То есть, когда уже свадьба состоялась, есть документы, как свадьба проводилась, там кому какие подарки. И вот по этим, в частности, документам и восстанавливаются, что было понятно, что вот был, ну, был смотр. Сохранились царские грамоты, не на каждый смотр. То есть здесь историки расходятся, там по каким-то царям споры идут. Там был смотр, не был невест. Есть записки иностранцев. И вот это все нужно собирать, смотреть какое-то, да, единое целое, и вот получается некая картинка. Потому что списки невест, например, ну, фактически не сохранились. То есть один список есть, но это уже вот Алексей Михайлович, отец Петра Первого. А так вот, например, из кого выбирали, непонятно. То есть не сохранилось этих списков. Но по крупицам. То есть это очень сложный вопрос, на самом деле, как все это происходило. Но сейчас есть ряд исследований, в том числе там относительно недавних, где они вот пытаются восстановить эту всю хронологию. И вот тут, Андрей, к вашему вопросу, а когда же борьба-то начнется? Вот они когда прибывали в Москву, а дальше их селили, и царь смотрел на гостей тишка, то есть их там, например, собирали за столом, он там щелочку смотрел, кто как себя ведет.
0: Это какой царь, вы уточните, ну, хоть какой-нибудь так, чтобы мы понимали, как-то можно его посмотреть, как он выглядел хоть сам. С бородой ведь?
2: Любой, Иван Грозный, ну, Василий Третий так выбирал, Иван Грозный так выбирал, Михаил Романов так выбирал, Алексей Михайлович так выбирал.
0: Давайте Михаил Романов.
2: Ага. Да, у нас выбирали как невест. А дальше ее переводили в терем. Вот он ее выбрал, он ей подарил платок, кольцо, все, он обозначил, что она ему понравилась. И дальше у нее было 3 дня, чтобы дожить до свадьбы. Ну, без шуток, потому
1: дожить,
2: что
1: дожить, в смысле, не погибнуть. Да.
2: А дальше начинались интриги, потому что не всех устраивал выбор, допустим, этой девушки. Даже мать, например, он мог выбрать, а матери не нравилось. Вот с Михаилом Романовым, например, там длинная история была. Там первую невесту явно чем-то отравили, она плохо себя почувствовала. Сразу все прибежали и сказали, да, она хворая, на ней нельзя жениться. На вторую женился, но выбор не понравился матери, она умерла сразу после свадьбы. Ну, в общем, мы понимаем, что, скорее всего, не своей смертью. Там у Алексея Михайловича то же самое, первую зазнобу затянули волосы так туго, что она сознание потеряла, и тоже сказали, хворая не подходит тебе. Ну, то есть вот такие интриги, они вот развивались уже в процессе.
0: И за 3 дня надо было выжить, да? А девушки, когда ехали, они знали, что так возможно?
1: Что «Игра престолов» будет 5-я серия, да?
2: Да, конечно, поэтому родители не хотели. Это все, ну, шансы маленькие были, причем ты оказывался внутри вот такой, ну, понимаете, змеюшник, да, какой-то там боярские кланы, и они-то какие-то там мелкие там дворяне или вообще там, ну, какие-то мелкие бояре, и вот они приезжают, они понимают, что они окажутся, да, у них будут потом и должности, и все, конечно же, они строятся в этот механизм, но они все равно окажутся вот в такой серьезной борьбе.
0: Ну, кстати, как вы ласково назвали это змеюшником. Я же записываю себе змеюшник. Мы потом поговорим с лингвистами, есть ли такое слово вообще. Ну, в принципе, оно приличнее, чем гадюшник. Потому что там гады реальные, но в смысле змеи.
2: Это дает характеристику просто того, что происходило при дворе, потому что и женщины здесь включались. То есть тут, ну, она должна была угодить всем, причем вот просто она ни в чем не была виновата, но вот должна была понравиться там мать.
1: Но эта борьба за выживание, она же когда-то прекратилась, или это до 18-19 веков существовало?
2: Она прекратилась с Петром, да, вот Петр Первый, конечно, все поменяло, он опять возродил династические браки, потому что он нашел выход. Ну, то есть с католиками нельзя было родиться, а вот протестанты, они были более сговорчивыми, и по протестантской вере можно перейти в православие. И поэтому сам-то он вообще женился на Марте Скавронской вообще без рода, без племени, что, естественно, тоже шокировало церковь. Екатерина Первая, да, вторая его жена, это был уже личный выбор царя, и это такая прям сердечная привязанность. Вот тут, наверное, мы можем говорить о любви, вот, потому что он ее сам выбрал. А вот всех своих племянниц он уже стал им подыскивать партии. И тогда он заметил на Балтийское море, и в основном это были все княжества, мелкие такие, да, немецкие княжества, для того, чтобы везде иметь каких-то своих людей, вот в виде вот этих вот невест. И вот тогда зародилась практика династических браков, это вот с Петра Первого. Потом она прервется, потому что дворцовый переворот, там вообще никто ни на ком не женился, понятно, там почти все были без мужей, без жен, без детей. Вот. А финальный такой у нас виток уже с браками, это Павел Первый, это сын Екатерины Второй и Александр Первый. Вот, Павлу уже была выбрана невеста матушкой, да, Екатерины Второй, тоже немка. А Александр Первый уже подписал указ, что отныне мы не женимся, мы не выбираем себе жен внутри страны, и что у нас должна быть ровня. Все, если ты женишься на ровне, то твои дети, пожалуйста, женись, но твои дети не имеют права наследовать престол. И вот с этого момента это уже, да, это вот начало 19 века, все, у нас уже иная практика, это уже вот династические браки в обязательном порядке, то есть обязательно должна быть ровня.
1: То есть иностранная, как представитель иностранной аристократической семьи, да, королевской какой-то?
2: Ну, в основном немцы. Вот если вы посмотрите список всех наших императриц, да, 19 века, они немки. И вот здесь, опять же, причины понятные. То есть немцы — это протестанты, лютеране, с лояльной системой перехода в православие. Плюс Петр Первый настоял на изменении свадебного обряда, то есть на смягчении его, ну, выбирались какие-то такие прям православные черты, ведь протестанты, они за простоту, да, и для них вот этот весь обряд был, ну, слишком. Поэтому обряд был тоже немножко, да, изменен, и так он и сохранялся. Вот, плюс здесь еще важно, почему вот немецкие, они были не очень богаты, поэтому с радостью выходили замуж за русских царей. Но, тем не менее, они все были связаны с родами Европы. Ну, так или иначе, да, как дальние родственники, там, англичанам, французам, испанцам и так далее. И это таким образом простраивало династические отношения, но в мягкой форме. То есть ты не получал какую-нибудь там французскую королеву, да, к себе в зоны и с этим проблемы, а у тебя получалась немецкая принцесса, которая была связана со всеми родами, при этом с радостью выходила замуж за русского царя, и плюс она могла поменять веру. Вот. А ни с Францией, ни с Англией мы породниться не могли, потому что принципиальная позиция церкви. С одной стороны, католическая церковь, то есть невеста должна была, например, там, принять католицизм или жених, да, остаться в католицизме, а для русских принципиально православие. И все, и это камень преткновения, который невозможно было разрушить. Поэтому у нас
0: вот
2: все немки.
0: Все немки.
1: А бывшие царицы как существовали дальше, если вот все заканчивалось? Их в монастырь отправляли?
2: Если развод?
1: Да.
2: Это зависит от царя. Ну, если для Ивана Грозного там многие умирали, а так...
0: Мне вот, отравилась по фамилии Собакина очень девушка.
2: Собакина, да.
0: Вот, мне она прямо фаворитка моя. А?
2: Фамилия нравится?
0: Все нравится. Муж тоже понравился в какой-то момент.
2: Жена Ивана Грозного. Но в основном, конечно, монастырь. Если, конечно, не убивали, это уже практика Ивана IV Грозного. А так монастырь, да. Монастырь отправляли, ну, тот же самый Василий III, о котором, вот, с которого все началось, да, вот эта новая практика выбора незнатных невест. А у него жена, которую ему выбрали, Соломония Соборова, она бездетная оказалась. Ну, она или он, там, вопрос. Но, в общем, она виновата была, поэтому ее отправили в монастырь, и он уже себе подобрал новую, да, жену. Монастырь. Петр I то же самое. Евдокия Лапшина отправилась в монастырь. Первая жена.
1: Угу. То есть они... Ну, как-то... Да.
2: Ну, я хотела сказать, что в 19 веке можно было что-то уже о любви говорить, потому что, в принципе, несмотря на то, что они там были немки, то как там выбор уже, да, состоялся, вот, начиная с Александра I, всех молодых будущих императоров, да, цесаревичей, их отправляли в заграничное путешествие. И они путешествовали по Европе, им прям давали список, там, 10-14 княжеств, говорят, ты там приглядись, да, вот кто там тебе понравится. И, в принципе, они во время этого путешествия, они встречались со всеми этими представительницами и как-то выбирали себе по сердцу. Вот. Ну и плюс, так как они все немки, там, ну, гессенские, да, у нас дармштадтские, так если посмотришь, в принципе, у нас повторяются фамилии, и, естественно, да. Родственные связи, они были знакомы, поэтому он мог себе приблизить невесту, да, уже как бы заранее.
0: А давайте тогда в следующий раз, на следующую нашу историческую справку, а почему Николай II так был похож на английского короля? Они родственники?
2: Это, мне кажется, вопрос для отдельной дискуссии.
0: Да, давайте.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни. В российско-израильском центре «Реклиник» в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург «Райклиник» Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в «Райклиник» нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в «Райклиник», кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в «Реклиник». Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
4: Рекламные службы 495-105-5244.
5: В Москве 13:30.
6: Новости.
5: Студия с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли 19 групповых ударов по объектам вооруженных сил Украины. Значительная часть из этих ударов пришлась на объекты инфраструктуры украинских портов, которые использовались в целях ВСУ. Были поражены объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный и Днепробукский, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Потери ВСУ за неделю превысили 10 тысяч боевиков. Российское ПВО за неделю сбило 4661 украинский дрон. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, наделяющий Минобороны России и Росгвардию правом получать сведения из единого государственного реестра записи актов гражданского состояния в электронном виде для оптимизации предоставления социальных гарантий военнослужащим. Согласно этому закону, Минобороны и его территориальные органы получат доступ к данным для оперативного предоставления вооруженным предоставлению военнослужащим, гражданскому персоналу вооруженных сил, а также гражданам, уволенным с военной службы, членам их семей, положенных социальных гарантий и компенсаций. Информация в том числе будет использоваться для целей воинского учета. Росгвардия, в свою очередь, сможет запрашивать данные в части соединений, необходимых для предоставления социальных гарантий военнослужащим и сотрудникам ведомства, а также лицам, уволенным со службы в войсках Федеральной национальной гвардии и членам их семей. Аналогичные полномочия также предусмотрены в отношении командиров воинских частей. Украина перезахоронит еще одного нацистского коллаборанта. Правительство поручило перезахоронить на территории национального пантеона Евгения Коновальца, первого лидера организации украинских националистов, запрещенной в России экстремистской организации. Он возглавлял группировку с 1929 по 1938 год. Известно, что Коновалец был руководителем подпольной борьбы против Польши, которая по итогам Первой мировой войны получила Восточную Галицию. Он руководил кампанией саботажа, поджогов польских поместьй, нападений на банки и почтовые отделения, покушения на польских чиновников. Коновалец также пользовался негласной поддержкой нацистской Германии и ее спецслужб. После кратковременной нормализации отношений Берлина с Варшавой руководитель украинских националистов согласился свернуть подпольную работу в Польше и перебазировался в Австрию. Был ликвидирован в 1938 году известным советским разведчиком Павлом Судоплатовым. Киев планирует организовать перевозку останков Коновальца из Нидерландов на Украину. Торжественные мероприятия по случаю репатриации при пересечении границы, а также само перезахоронение. Напомню, что в мае Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН Андрея Мельника в Киевской области. Это привело к обострению отношений между Киевом и Варшавой. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
5: Завтра в Москве ожидается малооблачная погода, без осадков. Воздух будет прогреваться и достигнет отметки плюс 27 градусов. Давление будет слабо падать, составит 748 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.
3: Новости спорта.
2: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком». Думаю, в данной ситуации фаворита точно нет, потому что команды не форсируют никогда подготовку. Чемпионат чуть позже стартует, и они не в оптимальных составах. Это два флагмана нашего отечественного футбола. «Спартак» показывал весной классный футбол, а «Зенит» выиграл гонку у Краснодара. Жду красивый матч, но точно понимаю, что предсказать победителя невозможно, сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России. Ну а вот что по поводу предстоящего матча сказал нашему корреспонденту Дмитрию Сухинину российский футболист, экс-игрок сборной России Юрий Жирков.
6: Я думаю, будет красивый футбол, много забитых мячей, тем более команды такие атакующие. Наверное, вот это полный стадион. Можно сказать, что это первый матч, где там много зрителей, да, все время собирается. Тем более до этого играть товарищеские матчи там без зрителей. И вот это вот первая игра, наверное, такой волнительный момент. Я думаю, вот в этих командах собраны игроки, которые уже этого волнению не поддаются, можно так сказать. Самый главный опыт. Я думаю, что у игроков «Зенита» побольше. Так что и явный фаворит от этого именно он.
2: Напомню, что матч пройдет в субботу в Нижнем Новгороде. Начнется он в 19:30, ну а прямая трансляция на волнах «Маяка» в 19:00 по московскому времени. И трансляцию проведут Александр Ниценко и Николай Саприн. Третий комплект формы московского футбольного клуба «Спартак» представят осенью. Он будет выполнен в ретро-стиле, заявил РИА Новости основатель фирмы-экипировщика красно-белых Артур Мовсисян. Футбольный клуб «Шинник» перенесет домашние матчи в Ростов-Великий на время строительства нового стадиона в Ярославле, завершить которое планируют к 2030 году. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Ростовский стадион «Спартак» имеет ряд преимуществ. Расположен в центре города, хорошая транспортная доступность, состояние самого поля и инфраструктуры, написал губернатор в своем канале на платформе «Макс». Новый стадион будет соответствовать требованиям российской премьер-лиги и станет стимулом для дальнейшего развития футбола в регионах, подчеркнул Евраев. И российские гроссмейстеры Александр Горячкин и Владар Мурзин стали номинантами на премию Excellent Awards от FIDE, сообщает пресс-служба организации. Горячкина вошла в число претенденток на звание «Лучшая шахматистка», а Мурзин попал в категорию «Прорыв года». И о спорте на этом пока все.
3: Юрий Стоянов.
7: Дед, это я.
3: Федор Добронравов.
8: И я, дед Владик, тоже.
3: Впервые вместе на большом экране.
9: Таких дедушек не бывает.
3: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.
10: Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют. Битва за первый трофей сезона. «Зенит» – Санкт-Петербург, «Спартак» – Москва. Чемпион России против обладателя Кубка.
7: 18 июля с 19:00 на «Маяке». Прямая трансляция из Нижнего Новгорода.
10: Большой футбол. Это нужно слышать. «Маяк».

0: физики и лирики и долгожданная встреча с издательством «Альпина». Наталья Нарцисова сегодня с нами, заместитель главного редактора «Альпина Нонфикшн». Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте.
0: Приветствую вас, Наталья Нарцисова.
2: Здравствуйте.
0: Представляем новинки от вашего издательства. И, наверное, для нашего чтения летом особенно как-то хочется, да, задумчиво на небо смотреть, читать про щенков.
2: Да, да, про щенков. Про щенков очень советую, да.
0: Как,
1: почему?
0: Как Боярский, помните, говорит, щенок! Вот, лучше всех Пушной его цитирует, ну хорошо. «Детский сад для щенков» – очень хорошая книга, судя по всему, новая, давайте ее анонсируем.
2: Да, эта книга, прям начиная с обложки и заканчивая описанием исследования, это просто одно сплошное очарование. Там такая классная голубая обложка с собаками. Авторы этой книги, Брайан Хэр и Ванесса Вудс, они мало того, что любители собак, которые всю жизнь с ними живут, но они ученые, изучающие когнитивные процессы у животных. И, естественно, как большие любители собак, они прекрасно понимают, что когда человек приносит домой щенка, то он мечтает, чтобы из этого щенка выросла замечательная, умная, послушная, такая ориентированная на своих людей собака. Но вот что для этого нужно сделать, и что, главное, надо знать о развитии собак, чтобы наилучшим образом щенка растить и воспитывать. И они решили провести исследование, чтобы найти ответы на эти вопросы. Вот об этом написали книгу. И почему детский сад для щенков? Потому что они работают в Центре изучения когнитивных функций собак при университете. Вот они взяли туда на воспитание 101 щенка. Ну, вот как 101 далматинца.
1: А порода одна была или разных пород совершенно?
2: Разных щенков. И им помогали за этими щенками ухаживать, естественно, волонтеры. То есть они не сами это все делали.
0: Тысячи чертей.
2: Да, да. У них получился такой настоящий детский сад. И с помощью вышедшей на пенсию служебной собаки по кличке Конго, которая у них жила, и эта собака стала наставником щенков, вот Брайан, Ванесса и их команда ученых пытались выяснить, как работает разум у щенков. А про Конго еще надо сказать, что он до этого служил в организации «Собаки-компаньоны», которая разводит, выращивает и обучает собак для помощи людям с ограниченными физическими и ментальными возможностями. Так что это такой идеальный, умнейший пес, который, конечно, может кого угодно, особенно щенков, многому научить. И Хэр и Вудс, они применяли те же игры, которые психологи используют для изучения развития маленьких детей, и так они раскрыли, что происходит в голове щенка на разных этапах быстрого развития его мозга. И вот, читая эту книгу, вы сможете вместе с учеными следить за приключениями всех этих питомцев, ну и заодно узнаете, когда вот много полезного и интересного и важного для воспитания собаки. Например, когда щенки начинают сохранять воспоминания дольше нескольких секунд, когда у них появляется самоконтроль и куча всяких других таких интересных вещей.
0: Ну, давайте, вот, чтобы от животных книга. Далеко не отходить, гнездо кабана еще обсудим и представим нашим слушателям.
2: Да, гнездо кабана.

0: она тоже изумительная книга. «Дневник кабана. История заповедника». И очень летний. И, кстати, можно же в Окский заповедник, о котором рассказывает эта книга, съездить на экскурсию и посмотреть. А автор этой книги Надежда Панкова, она зоолог, кандидат биологических наук, и вот она работает в Окском заповеднике. Это, надо Окском? Сказать, одна из старейших.
1: Река, Окске, да. Река Ока, правильно? Мы же про,
0: да,
1: про
0: да,
1: это
0: да, да. Да, на реке Оке это одна из старейших особо охраняемых природных территорий в России. Ну и, как понятно из названия, книга посвящена, конечно, в первую очередь кабанам, но не только, потому что в ней есть и истории из жизни ученых, и полевые зарисовки заповедника, и масса интересных научных фактов. Вот. И нашими проводниками на страницах этой книги будут дикие кабаны, которых, собственно, изучает Надежда. И еще у нее есть маленькое ручное стадо из трех вепрей, Прея, Руфус и Фанечка. И их повседневная жизнь помогает узнать то, что в дикой природе просто не, ну, невозможно практически увидеть ученому. И вот в компании всех этих кабанов можно пройти по кабаньим тропам.
2: А им не нужна временная уборщица вольеров или что-то, я... с высшим юридическим хочется, образованием.
0: Хочется отдохнуть как бы так на природе.
2: Я подписана на все зоопарки планеты. Я просто вот каждый день думаю, какая у людей работа. А если ты еще и пишешь об этом, то это восхитительно. Ну, конечно, нельзя, наверное, все бросить.
1: Они, сейчас странный вопрос будет. А Надежда Панкова и эти прекрасные ее вот ручные вепри, они раздельно живут друг от друга, да, в каких-то разных местах? Или у нее дом на Оке, где она и содержит
0: нет, их? Она жив... Нет, она живет и работает в заповеднике постоянно. То есть, конечно, Руфус, Фрей и Фанечка живут в своем каком-то загоне, а не прямо дома. Вот,
2: а да, Андрей Алексеевич, что-то перегрелся.
1: Ну, немножко. Ну, я спросил, вдруг там рядом ходят.
2: А вот вопрос. Кстати, а вот это, может быть, тоже забавно и странно, но, по-моему, есть принципы журналистов, и их, и вообще людей, когда ты не влезаешь в жизнь дикой природы, но если они приручены, вот знаете, да, когда есть какие-то ситуации, когда нападают на кого-то, то есть вроде как это нельзя вмешиваться, но люди стараются, и они, ну, сердце рвется, и вот они спасают все это дело, да, и пингвинов, и кабанов. Как здесь? Приручать их надо или не обязательно, если это просто заповедник?
0: Нет, ну вот если, конечно, если животное находится в таком беспомощном состоянии, его приходится забирать, и как он вырастает с людьми, конечно, уже в такой зверь в природу вернуться не может, но вот он живет рядом с людьми, и все равно он очень помогает в научной работе, то есть это и...
2: «Гнездо кабана», так называется, история из заповедника, какая-то, Надежда Панкова. Автор. И еще две книги мы хотели обсудить, но здесь уже
1: давай
2: на туристическую
1: тему. С Японии одной из самых загадочных и интересных, и, наверное, красивых стран по картинке. «Япония с первого взгляда», Пика Айр написал. Кто это и чем эта книга интересна?
0: Да, вот книга как раз интересная тема. Вы сказали, что страна загадочная. И вот история как раз про то, что Пик Айр, писатель-журналист английского происхождения, он уже больше 30 лет живет в Японии, он женат на японке, его дети, как он сам пишет, настоящие японцы. И все равно, по его же признанию, эта страна и для него тоже продолжает оставаться загадкой. И вот на основе своего опыта в жизни в Японии, такого долгого, он написал эту книгу очень поэтичную. У нее, кстати, очень необычная структура. Это такая мозаика из очень точных, проницательных и любопытных зарисовок о жизни Японии, о японцах, об их культуре. И вот ее книгу, эту книгу поэтому можно начать читать, собственно говоря, с любого места. Потому что это такие вот отдельные зарисовки. Это такой взгляд на Японию глазами вечного чужака, человека, который, с одной стороны, глубоко погружен, с другой стороны, отстраненный. Конечно, эта книга интересна тем, кто с Японии мало, но, собственно говоря, те, кто уже знает эту страну, кто там побывал, конечно, получит от такой книги удовольствие, это такое маленькое путешествие в Японию.
1: Но он как-то раскрывает, приоткрывает завесу Японии.
2: В чем правда, брат?
1: В чем секрет этой страны для европейца, человека не с Востока?
0: Ну, вот он как раз рассказывает, вот эти какие-то зарисовки, они дают такое представление о японцах, становится понятно, насколько они насколько у них другой менталитет и насколько с другой стороны это интересно. И с третьей стороны, знаете, вот он развеивает некоторые мифы, то есть японцы за счет того, что у них не принято, например, показывать эмоции, да, на людях, нам кажется, что они такие очень...
1: Безэмоциональные.
0: Сухие, но безэмоциональные. Но на самом деле они абсолютно эмоциональные, только это по-другому у них выражается и проявляется. И вот он в своих зарисовках это рассказывает и показывает. В общем, очень это все любопытно, и очень он таким хорошим языком поэтичным пишет. В общем, отличная книга и для, не знаю, для летнего чтения, например, взять с собой в отдых, на отдых, даже если... Нет,
1: и для поездки в Японию будущее, да.
2: Япония с первого взгляда, Пико Айр. К вам вернемся в 2 минуты. Перерыв.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Маяк. Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
5: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин. И сегодня у нас в студии человек, который знает все о том, как распознать и остановить самые опасные инфекции. Гость программы – главный врач областной инфекционной больницы Ольга Скороходова. Ольга Владимировна, скажите, пожалуйста, с какими заболеваниями сейчас чаще всего поступают пациенты в инфекционную больницу?
6: Ну, логично по названию больницы, что пациенты поступают с инфекционными заболеваниями. И на протяжении многих лет все равно основная нозология, то есть основное заболевание, с которых нам поступают, это различные кишечные инфекции. Они, конечно, меняют свое лицо. Раньше это были в основном бактериальные, сейчас это вирусные, но в первую очередь это кишечные инфекции. Если мы говорим о сейчас, то... Так как инфекционная заболеваемость всегда прослеживается сезонность, я думаю, уважаемые радиослушатели тоже знают, что мы переживаем спады, подъемы, например, ОРВИ, когда будет осенью подъем там или зимой. И, соответственно, сейчас еще появляются такие на госпитализации пациенты, как природная очаговая инфекция. Какие это инфекции, спросите вы? Это клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, ГЛПС у нас есть, это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. То есть вот такие, собственно, инфекции. Но мы никогда не забываем и про тот же мононуклеоз, который тоже госпитализируется, и сейчас и ковид, он все равно круглогодичная инфекция. То есть, но в основном это, опять же, кишечные инфекции, и сейчас сезонные это природная очаговая инфекция.
5: Ольга Владимировна, вы сказали, ковид. Ковид есть? Много?
6: Ковид есть, ковида немного. К счастью, переносят его легко, и госпитализации требуют в основном пациенты либо изначально ослабленные, то есть это возраст и сочетанная патология, либо тех, кого нужно госпитализировать по эпидемическим показаниям, то есть изолировать. Например, сейчас у нас на госпитализации находится дама, которая приехала на родоразрешение в перинатальный центр, но ей при входном контроле обратили внимание на катаральные симптомы, то есть кашель, зауженность носа, сделали тест. Тест оказался положительным, и чтобы не заразить мамочек и деточек в перинатальном центре, ее госпитализировали к нам, мы сейчас за ней наблюдаем, и я думаю, что через недельку мы ее отправим благополучно в перинатальный центр на госпитализацию плановую.
5: Ольга Владимировна, а какие инфекции особенно опасны летом?
6: Все инфекции опасны, правда, и нельзя к ним относиться снисходительно. Если вас что-то беспокоит, на мой взгляд, лучше обратиться к врачу, вплоть до того, что, пожалуйста, я приглашаю всех радиослушателей при необходимости обращаться даже напрямую в инфекционную больницу, потому что мы работаем круглосуточно, никому не отказываем ни в консультации, ни если необходима госпитализация. Особенно опасно, ну, опять же, вернемся к тому, что я сказала выше, это инфекции кишечные летом, это их, можно сказать, расцвет. Коллеги сказали: Ольга Владимировна, вы не замечаете, что у нас сейчас рост в основном осенью? Но он, понятно, когда формируются детские коллективы, ребятки, приехавшие из разных мест России, отдохнувшие, приезжают, обмениваются, грубо говоря, друг с другом инфекционными агентами, да, растет заболеваемость, но летом опасно, на самом деле, кишечные инфекции, потому что мы видим, какая температура у нас за окном. Для маленьких детей и лиц пожилого возраста очень быстро наступает обезвоживание, которое является довольно опасным состоянием организма. И хорошо, если удается просто отпоить. А иногда бывает необходима инфузионная терапия, капельница. Поэтому не надо дожидаться до такого состояния, что иногда даже кишечные инфекции приходится лечить и в реанимационном отделении в том числе. Поэтому Что могу сказать, какие самые? Инфекции опасны, к ним надо относиться серьезно, надо прислушаться к своему организму и быть настороже, вот как-то так.
5: Ну, сейчас вот часто продают арбузы, дыни, вот эти все развалы. Вот встречаются случаи, когда люди купили, например, арбуз или дыню, и раз, и в инфекционке уже?
6: Ну, прямых таких причинно-следственных связей мы, наверное, не можем прям сказать, но, опять же, по своей практике...
5: Кафешки, может быть, есть какие-то такие опасные?
6: Давайте так, все-таки ответственность за то, что мы кушаем, лежит и на нас в том числе. Нельзя все перекладывать на плечи частных предпринимателей. Вот, например, по арбузам. Хороший вопрос вы задали, дыням. Я очень настойчиво рекомендую никогда не покупать разрезанные эти ягоды. Мы помним, да, что эти ягоды – это ягоды. То есть, смотрите, целостный арбуз, он внутри будет, ну, грубо говоря, стерилен, то есть у него не будет никаких инфекционных патогенов. Если же его разрезали грязным ножом, или, вы же понимаете, арбузы никто не моет при транспортировке, они транспортируются иногда в открытых фурах, иногда их, к сожалению, продают на обочинах дорог, что тоже я бы не рекомендовала приобретать в таких местах, то вполне возможен занос внутри арбуза какой-то инфекции. Вот смотрите, какая-то маленькая смешная инфекция, вроде бы в такое количество, которое было бы не опасно, но попав в сладкую мякоть арбуза, да еще в тепло, если мы еще арбузик оставили на подоконнике, а потом решили кушать, то это тяжело, сальмонеллезные инфекции бывают, вплоть до отравлений. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на то, где вы купили, в каком качестве. И может это смешно, но я очень рекомендую качественно с мылом помыть арбуз, когда вы принесли и готовитесь кушать.
5: Вспомнил ярмарки, которые у нас очень часто проходят. Там бывают, лежат вот эти сыры, пробуйте, берите.
6: Я бы взяла точно сыр, который знаю, проверив сначала, работает ли генератор, который подключен к холодильнику, и попросив показать, где в этой чудесной витрине спрятан термометр. Если там показана вполне нормальная температура, то почему бы и не угоститься сырком? Но насчет пробовать, не уверена, тоже, наверное, не стоит. Ну, говорю, если я четко знаю, что вот этот сыр великолепный у данного производителя, почему бы его не взять на этой ярмарке?
5: Мед еще дают попробовать.
6: Ну, мед, говорят, что это практически тоже стерильный продукт и панацея от всех болезней, но опять, натуральный мед возможно, но мы не можем гарантировать, да, какой это мед. Ну, давайте так, наверное, не стоит пробовать, особенно на ярмарках. Я спокойнее отношусь к дегустации, например, в торговых сетях, когда они предлагают. То есть они своевременно заменяют, у них эти самые одноразовые палочки, салфеточки, все это есть. Ну, вплоть до того, что если вы обращали внимание, даже горячие те же там Макси предлагают. Ну, я никого не рекламирую, но мне бы спокойнее было попробовать там, нежели на ярмарке. Ну, это нарушение уже скорее не хранения, а технологии производства. Но мы, к сожалению, не можем отсканировать то, что мы приобретаем, и увидеть, что там внутри. Ну, лучше покупать у проверенных производителей, и не просто запечатанную, на заводскую я бы рекомендовала. Вот особенно такие сладости, причем там же орехи, вываренные в виноградном соке, тоже, если нарушена технология, мы можем вместо радости от сладости получить какие-то проблемы.
5: Ольга Владимировна, поговорим более подробно про инфекции. Давайте про клещевой энцефалит. Действительно, у нас его много. Клещей много. В этом году были ли тяжелые случаи клещевого энцефалита? Насколько серьезна ситуация?
6: В этом году серьезная ситуация. Очень не радует нас. Значит, что могу сказать? Хочу, чтобы вы обратили внимание, уважаемые радиослушатели, что сезон клещевых инфекций продолжается. Клещи присасываются до октября месяца включительно. Это очень живучие насекомые, поэтому думать о том, что, например, в сентябре все закончится или август – это последний месяц, не стоит. Что касаемо тяжелых случаев, официально на территории области у нас 4 тяжелых случая клещевого энцефалита. 2 пациента находятся у меня в тяжелом состоянии, 1 пациент уже перешел на реабилитацию. Вот, поэтому, да, ситуация серьезная с клещевыми инфекциями. И да, в прошлом году, если у нас за весь сезон было 20 где-то клещевых энцефалитов, я прогнозирую, может быть, даже рост в разы по итогам эпидсезона. То есть по окончанию, когда мы подводим итоги, ну, это будет осенью где-нибудь. Сейчас у нас была промежуточная комиссия, 8 пока клещевых энцефалитов подтвержденных, но хочу обратить ваше внимание, это было на тот момент, когда в больнице при этом находилось еще 11 человек, то есть это 8 выписанных пациентов, но как бы в этом году ситуация очень серьезная, клещи злые, да, ну и вы прекрасно знаете, что укусов тоже огромное количество.
5: Вы сказали, 2 тяжелых случая, это молодые люди или это пожилые?
6: Что очень печалит моих докторов и меня, это трудоспособные, молодые, сильные, здоровые мужчины без сопутствующей патологии. Это люди, которые работают в лесу, физически активные, сильные. Да, это взрослые. Ну, как? Любят говорить трудоспособный возраст, да, но я вам скажу, 39 лет и 44 года. И никаких прогнозов не даем.
4: О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас каждую пятницу в 13.50 и 17.50 на радио «Маяк».
5: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: В Москве 14 часов.
4: Новости.
7: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российская армия за неделю нанесла 19 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования ударными беспилотниками по целям на Украине, сообщило Министерство обороны. Поражены объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный Днепробукский, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Также в течение недели поражено 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ, в их числе 14 сухогрузов, 3 морских парома, танкер, 2 контейнеровоза, коллекторное судно, 2 катера и плавучий док. Отмечается, что высокоточным оружием Вооруженных сил России нанесены удары по предприятиям ВПК Украины, по складам боеприпасов, логистическим центрам, местам производства и хранения беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Потери ВСУ за эту неделю превысили 10 тысяч боевиков. ВСУ бросили военнослужащих 156-й бригады в Константиновке ДНР и наносили по ним удары при помощи дронов. Об этом рассказал украинский военнопленный Юрий Мариан на видеозаписи, распространенной Минобороны России. По его словам, группа боевиков оказалась в окружении, но держала связь со своим командованием, которое обещало в перспективе провести эвакуацию, но отдало приказ оставаться на месте. В определенный момент свои же сослуживцы сбросили на них противотанковую мину ТМ-62, затем здание, где они находились, было атаковано украинским же FPV-дроном, а вслед тяжелым БПЛА «Баба-Яга». Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться в наши внутренние дела. Москва отвергает обвинения во вмешательстве в избирательные процессы в США. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Трамп в утверждениях о российском вмешательстве ссылается на бездоказательную и обезличенную информацию. Песков напомнил, что в США ранее проводились расследования, которые подтвердили, что Москва никоим образом не влияла на американские выборы. Ранее президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы являются угрозами для избирательной системы США. Тем временем американские демократы обвинили лидера республиканцев в том, что Трамп уже сейчас готовит почву для манипуляций на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в Конгресс. Добавлю, китайские власти обвинили Трампа в клевете. Утверждение президента США о вмешательстве Пекина в американские выборы – это чистый вымысел, заявил официальный представитель китайского МИДа. По словам дипломата, китайская сторона всегда придерживалась принципа невмешательства во внутренние дела других государств. Силы корпуса стражи исламской революции нанесли удары по американской базе на территории Иордании, сообщает агентство ИРНА со ссылкой на заявление КСИР. В нем утверждается, что целями ударов были американские истребители. В КСИР указали, что использовали несколько баллистических ракет и многочисленные дроны. В ночь на пятницу Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что американские военные нанесли очередные удары по целям на территории Ирана. Агентство ФАРС со ссылкой на местные власти информировало, что США нанесли удары по авиабазе и военно-морской базе в иранском городе Бушер, который расположен на побережье Персидского залива. Также сообщается, что станция по выработке электроэнергии и опреснению воды в Кувейте была повреждена в результате иранской атаки, а на объекте возник пожар. В результате из строя вышло большое число энергоблоков. Сейчас технические бригады оценивают нанесенный ущерб и работают над скорейшим возвращением пострадавших блоков в эксплуатацию. Власти Кувейта призвали подданных и жителей страны к максимальной экономии электроэнергии. Ведомство подчеркнули, что эта мера необходима для поддержания стабильности национальной энергосистемы. Система в период проведения ремонтных работ. 85-летие отмечает сегодня 1586-й военный госпиталь в Подольске. Военным врачам вручили награды. В госпитале проводятся уникальные операции. Туда доставляют пациентов с самыми сложными ранениями. Врачи госпиталя работают непосредственно в зоне специальной военной операции. Они оказывают помощь не только бойцам, но и раненым мирным жителям. Коллектив поздравил с праздником Анна Цивилева.
8: Ваш госпиталь является одним из ведущих в системе военной медицины. Профессия военного медика – это трудный путь. Путь сильных и мужественных людей. Ваша работа – это эталон профессионализма, ответственности и высокие стандарты оказания медицинской помощи.
7: Заместитель начальника госпиталя подполковник Кирилл Анастасов отметил, что уровень оказания медицинской помощи раненым на СВО повышается из-за специалистов и поставляемого оборудования. Он отметил, что в зоне СВО работают медицинские отряды, подчиненные центральным окружным госпиталям, которые призваны усилить этап оказания медпомощи. Также в прифронтовые госпитали поставляется оборудование. Оно полностью соответствует уровню подготовки врачей центральных окружных медицинских организаций. Вашингтон заволокло дымом из-за лесных пожаров, охвативших Канаду, передает РИА Новости. Накануне власти американской столицы предупредили о красном уровне качества воздуха уязвимым группам, детям, пожилым людям, а также страдающим заболеваниями сердца или легких. Настоятельно рекомендовали избегать длительных интенсивных физических нагрузок на открытом воздухе. Еще накануне вечером в Вашингтоне был нормальный воздух, а сегодня рано утром на регион опустился смог. Едкий запах дыма ощущается внутри жилых помещений. Ситуацию усугубляет высокая температура воздуха до плюс 36 градусов. Ранее сообщалось, что из-за дыма от канадских пожаров может быть перенесен финальный матч чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Испанией. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
7: В Москве завтра малооблачно, осадки не ожидаются, температура днем до плюс 27, в Петербурге ожидается 26-28 и также без осадков.

0: Добрый день, дорогие друзья. 14.09, пятница, 17 июля. Рита Митрофанова представляет «Тяжелый рок».
1: А что это я сразу на меня валит?
0: А что это?
1: Деревенского шведа вообще мне выставил.
0: Лоха рытого. А ты какую-то попсятину, французскую попсятину там тоннами слушаешь, какие-то безголосые твари там поют.
1: Скандал в начале эфира.
0: Вот это мне нравится. Вот мне нравится это.
1: Журнал МК или кто там.
0: А есть журналы-то еще, Рит? Уже ни хрена журналов-то нет.
1: Наука и жизнь.
0: О, я любил когда-то. Когда-то я любил. Да.
1: Газета. Я вот про Казаченко читала как раз к эфиру.
0: Вадик Казаченко, Вадим, мой товарищ. Да?
1: Я даже зашла на какой-то сайт.
0: Так.
1: Сейчас скажу, как же это такое уже.
0: Давай.
1: Это какая-то вот желтая раньше пресса, а сейчас я даже не понимаю, что это. Ну, я сейчас в истории гляну в компе, просто я забыла, как это.
0: И чего, Вадик?
1: Витрувий. Я сегодня вообще смотрела интересное.
0: Так.
1: Как выбирали царям Женевес, смотрела, потом
0: это
1: смотрела.
0: Это речь о каком периоде? О каком периоде историческом?
1: Ну вот до 19-го.
0: А, понятно. Все.
1: Потом я искала Шанаю Твейн, которая будет в твоей передаче, и вот Вадим Казаченко. Ну какой-то, я не знаю, ну какой-то такой сайт.
0: Ну говори про Казаченко-то, мне интересно.
1: Правда, я не знаю. Да нет, у него был день рождения на этой неделе.
0: Я его поздравлял. Я его поздравил. Вот. О, Вадика.
1: Так что я тоже.
0: Я
1: мне он симпатичен.
0: Ну, хорош
1: я новых
0: парень.
1: Песен не нашла. Вот,
0: ну, новые песни – это целое дело. Вот. А Вадик работает. И что самое приятное, вот те самые шаровары фристайловские, которые у него были, помнишь, да? Они целы. И они ему впору, эти шаровары.
1: Кстати, отличные. У меня есть тоже черный, надо поискать.
0: Давай об этом поговорим. Где эта тумбочка, в которой ты прячешь свои шаровары? Ты представляешь, как сейчас заволновалась
1: Вадим
0: огромная...
1: Казаченко, поиск.
0: Так, поиск.
1: Желтые розы, YouTube, желтые розы не то. Где же я, на какой статье я смотрела в сайте про его жизнь? Ну, у него все сложно, я так поняла, статус, особенно семейная жизнь.
0: Почему?
1: Ну, я там слышу,
0: у него
1: что
0: есть
1: там
0: замечательная, да? Ирина, да, насколько я знаю.
1: Ну, тогда, слава богу, может, старая информация. Ну, в общем, желтая пресса, я не знаю, ну, больше не вспоминаем.
0: Даже желтая пресса, старая информация. А вот забыли мы представить Светлану.
1: Светлану Юрьевну.
0: Светлану Юрьевну Трусенкову, она за пультом. Свет, привет. Понятное дело, понятное, она ручкой сделала нам. Не мой уровень, да. Она вот выставила меня, не мой уровень, она, понимаешь, написала.
1: А я как раз нашла на сайте АИФ аргументы, да, и факты. Там вот про Казаченко, Беликова, Рогожина.
0: Ну-ка давай, начни, заинтригуй.
1: Да ничего такого, просто наоборот, я прочитала, думаю, чтобы он был счастлив, вот так.
0: Ну и правильно, дай бог здоровья.
1: Да.
0: Наоборот, прочитала, ты имеешь в виду сзаду наперед, как бы говорится, да?
1: Да нет, слушай, нет. Сегодня у нас мега-гость с пяти, нет, с трех из четырех. Намекни, чтоб народ, я сейчас даже своей подружке Кристинке позвоню.
0: Да, у нас сегодня Сергей Пенкин, вот, и мы с ним поболтаем, поговорим. Я надеюсь, что мы до него дозвонимся, поскольку он... Насколько мне известно, в гастрольном порыве, вот, и заодно песенку новую послушаем, которую давно анонсировали. Шаная Твейн, вот скажи мне, вся история, когда муж начинает встречаться с ее подругой, а потом муж на ней женится, на этой подруге, а она встречается с этим брошенным мужем подруги, и образуются две пары, да, короче, дают такую... Ну, как бы...
1: Ход конем,
0: перекресточек, как назвать, даже не знаю.
1: Я тоже не знаю, это к психологам. Но, в принципе, неплохо, они же вроде как все...
0: Все пределы, понимаешь?
1: Да.
0: А вот как деньги делили, это вопрос.
1: А детей?
0: А
1: ну,
0: детей?
1: Дети взрослые. Я думаю,
0: откуда
1: они
0: знаешь?
1: Сами поделились.
0: Откуда у тебя информация?
1: Так, ну, потому что она ей 60 лет. Ну, наверное, у нее дети-то какие-то.
0: Ну, нормальный возраст,
1: 60.
0: Ровесники. Ты на ней крест-то не ставь.
1: Нет, она симпатяга.
0: Послушаем, как она
1: неплохо
0: поет.
1: Сейчас.
0: И она подрядила на бэк-вокал Джоша Хомми из группы Queens of the
1: Stone Age. А мы не говорим, каких.
0: Она его подрядила. Давай, новый трек. Шаная Твейн. Твейн Блюз плюс Джош Хомми.

0: Есть такая фамилия Непомнящий. Знаешь, да, Рит? Непомнящий. По-моему, еврейская фамилия, ну, неважно.
1: Непомнящий.
0: Вот интересно, есть фамилия Пристальная, Ольга Пристальная? Нет?
1: Нет, есть Эрнст Неизвестный.
0: Эрнст Неизвестный, Непомнящий. Вот Пристальная, вот если прислушиваться к этой песне, кстати, симпатичный трек очень, эстрадный, чисто эстрадный. Если прислушиваться, то наверняка сейчас Ольга Пристальная, а нет, лучше Сергей Пристальный, он говорит, на
1: Престольный
0: что?
1: Сергей.
0: А это уже другой, это Первопрестольный, это Иван Первопрестольный. Это новый бородатый певец, как Иван Ребров. Он придет на смену шаману, вот такой певец, понимаешь? Он придет, обязательно придет. Так вот, слушай, Ольга Пристальная, она слушает, прищурилась, вот так сморщилась и говорит, ну на что-то это похоже ведь, ну ведь похоже. Рай-ра-да-тай-ра-да-тай-да-там-та-ра-там-дам-тай-да-ра-тай. Ну на что это похоже? И выясняется, 10 547 песен выдает интернет, на что это похоже. Ты понимаешь, вот как мир устроен. И попробуй.
1: Да страшное дело.
0: Да, и по. Хорошо ты сейчас сказала, Егоровна. Как-то по-домашнему.
1: Таганрога.
0: Ты с палатей, слезла с палатей.
1: Да не то слово. Страшное дело. А я вспоминаю то, что мои родичи говорили с Таганрога. И у меня приходит, вот чем старше стою, ну, память.
0: Стоп, остановись, вот эти старше. Помню, как немцы в Харьков ходили. Вот это не надо все вспоминать, понимаешь?
1: Действительно, не надо.
0: Это у меня на всю жизнь осталось. Я об этом уже пару раз-то точно говорил в эфире, как Гурченко, она у меня записывалась на студии. Ну, и мы с ней там чай, что-то пили, разговаривали. Ну, и зашел разговор про войну Великую Отечественную. Она мне говорит, помню, как немцы в Харьков ходили. А вот как выходили, не помню. И я эту фразу запомнил на всю жизнь. Кстати, замечательные мемуары. Мы тоже об этом говорили. Песня «Without You» группы Badfinger, которую перепевала Мэрайя Кэрри. Ее пел Харри Нильсон. Помнишь эту песню?
1: Песню помню.
0: Так.
1: А вот Badfinger не помню.
0: Но это оригинал Badfinger. Группа с печальной очень биографией. Не будем об этом.
1: А, они древние, из 60-х или 70-х?
0: 60-е. Шестидесятники. Вот, двое покончили жизнь самоубийством. В общем, не будем об этом. А вот новая версия. Знаешь, интересно, когда люди сегодня, 26-й год, солнце светит, время отпусков, хватается за эту песню и посерьезки ее поют. Интересно слушать? Егор, наверное, интересно слушать?
1: Ну да, не безинтересно, точно.
0: Ох, видишь, какие формулировки. Ольга Пристальная, ей не безинтересно.
1: Нет, я не Пристальная, я Зоя Егоровна.
0: А Зоя Егоровна, а фамилия?
1: Послушайте, Slow Dive. Slow Dive у меня фамилия.
0: Чисто русская, ты имеешь в виду это, да?
1: Ну, такое.
0: Да.
1: Поморское.
0: Такое Е фамилия Ё. На это день рождения Ё.
1: Как знаешь, есть мопс померанский, по-моему.
0: Конечно.
1: А я помор. Понимаешь, я...
0: Ох, у меня столько комментариев, и я держу
1: себя... Все, давайте
0: послушаем. Я рот прикрыл свой, понимаешь, чтобы вот не комментировать.

0: когда человек умеет петь, все-таки это производит сильное впечатление. Согласись?
1: Да. А? Не то слово. Да.
0: Ну
1: да,
0: вот
1: согласна.
0: Честно скажи, вот ты приходишь в караоке, вот ты простая наша...
1: Сибирская баба.
0: Да, сибирская баба. И как бабахнула вот Without You. И все. И жизнь твоя изменилась в караоке сразу. Тут же...
1: Не, я это не пою.
0: Это не твой
1: слабаки поют.
0: Правильно, пусть слабаки поют.
1: Не, я ну, круче беру.
0: Ну, он поющий. Но,
1: корабли знаешь, в моей гавани. Не взлетим, да. Так поплаваем.
0: Смотри, я о чем хотел поговорить со слушателями. Сейчас переключаемся с ироничного тона на тон крайне серьезный. Браться за такую песню должен человек, который реально может в эту песню что-то новое внести. Согласна со мной, Рит? Который говорит, да, я знаю оригинальную версию А, Б, С, Д. Я спою что-то, и это будет интересно в 26-м году. И он делает, в общем-то, обычную, ничего тут такого странного нет. Просто это показ умения, вокального умения, скиллов, говоря по-русски. Вот этих вокальных скиллов, которые у него, конечно же, присутствуют. То бишь тембральная окраска и прочее, прочее. Плюс вкус. Кренделей, обрати внимание, навешано вокальных не так много, практически их нет. Он поет просто чисто, ну, практически всю оригинальную версию, с исключением двух моментов. Здорово сделан, понимаешь? Ну что ты,
1: ну,
0: вот
1: для меня слишком, слишком оперно. Это слишком так
0: оперно.
1: Театрально.
0: Оперно, театрально. Ну, это ты сегодня с Пенкиным об этом поговоришь. Оперно и театрально.
1: Я
0: понимаешь?
1: Его жду как никогда.
0: Как и никого и никогда. Да. Ну что?
1: Владимир, вы там что у вас? Вы что, заболели?
0: Вообще, если честно, я простужен, но не принято говорить, но у нас программа особая, ты знаешь.
1: Да, да, у нас как дома мы собрались.
0: Мы как дома, и мы ничего не скрываем от радиослушателей. Я не знаю, где я простудился, понимаешь, и простудился здорово.
1: Потому что в футболе болел за Англию.
0: Нет, я за Англию не болел. Я болею только за нашу команду, это официальное заявление, понимаешь? А так посматриваю футбол, посматриваю, но я за них не болею. А что за них болеть?
1: Вот да я... вот и заболели.
0: Вот оно и сказалось, извини. Не к столу
1: будет. Что у нас следующее?
0: The Fabulous Thunderbirds.
1: Oh my God,
0: да,
1: I remember.
0: Да, слово thunder. Прошлая программа, слово thunder.
1: Thunder, гром.
0: Да, гром. И The Fabulous Thunderbirds, где Стива Рэя Воуна брат играл. Там вообще состав менялся 247,5 раз. Но остался певец, по-моему, тот же самый Ким Уилсон. Вот сейчас я лишнее говорю, я понимаю, поскольку вот такую эрудицию проявлять некрасиво. Ты соглашаешься с этим?
1: Нет, почему?
0: А это музычка?
1: Профессионал в этом.
0: Да, а музычка клевая. Около блюз-рока. Все симпатично, все старорежимно. Как ты не любишь, ненавидишь, но люди любят.

0: Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 88 12. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург. Город впечатлений.
1: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
2: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
1: Что?
2: Шо-шо. Видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
1: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
4: Рекламные службы 495-105-5244.
5: Маяк. Защита Отечества. Долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
6: В Москве 14:30.
7: Новости.
6: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Внешнеполитические приоритеты России, работа МИД на Азиатско-Тихоокеанском направлении стали темой традиционного оперативного совещания президента Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности. Тему встречи, прошедшей по видеосвязи, обозначил в ее начале сам глава государства.
8: Сегодня Сергей Викторович Лавров расскажет о приоритетах, на которых МИД предлагает сосредоточить свое внимание на Азиатско-Тихоокеанском направлении, на этом регионе. Для нас это одно из важнейших направлений сегодня, имея в виду и вектор наших экономических интересов, и политических. Многое сделано за последнее время, и я попросил Сергея Викторовича сегодня доложить нам то, как видит Министерство иностранных дел организацию этой работы и координацию этой работы между различными ведомствами. Пожалуйста, Сергей Ильич, вам слово.
6: На предыдущем совещании 10 июля участники обсуждали угрозы и вызовы информационной безопасности России, связанные с созданием и внедрением новых информационных технологий. Евросоюз впервые применил новый вид санкций из-за удара по Киеву против 5 россиян и промышленной группы АБС «Электро». Об этом сообщил Совет ЕС. В заявлении говорится, что рестрикции введены из-за удара по Киеву 1 и 5 июля. АБС «Электро» Брюссель меняет вину производства электронных компонентов для российских ударных беспилотников. Ранее ограничительные меры с такой формулировкой не вводились, но их суть остается неизменной – запрет на въезд ЕС и блокировка активов в Европе. Эта информация была озвучена через 2 дня после визита на Украину главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Лейн, которая, по сообщению издания «Юрактив», 15 июля в Киеве была вынуждена прятаться в бомбоубежище. В Центре избиркоме продолжается регистрация кандидатов в депутаты Госдумы. Среди подавших документы партия КПРФ. Геннадий Зюганов призвал к открытому обсуждению ключевых проблем и отметил, что в условиях спецоперации выборы требуют ответственного подхода.
9: Еще раз обращаюсь, в том числе и Центральной избирательной комиссии. Ведь очень важно не просто формально зарегистрировать, а обеспечить полноценный диалог, обсуждение проблем, в ходе которого каждый избиратель будет иметь возможность сделать осмысленный, продуманный выбор.
6: Бывший мэр Большого Манчестера Энди Бёрнам стал новым лидером лейбористской партии Великобритании, объявил на специальной конференции правящей в Соединенном Королевстве партии глава ее национального исполнительного комитета Шабан Махмуд. С учетом того, что лейбористы находятся у власти, 56-летний политик займет пост премьер-министра, который покидает Кир Стармер. Смена лидеров на Даунинг-стрит запланирована на 20 июля. Период выдвижения кандидатов на пост лидера лейбористской партии завершился 15 июля, но никто, кроме Бёрнама, свою кандидатуру не выставил. Политика поддержали 369 из 430 депутатов-лейбористов и все аффилированные с партией профсоюзы. Таким образом, он стал лидером лейбористской партии на безальтернативной основе, или, как это называют британские СМИ, был коронован на этот пост. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
7: Погода.
6: Завтра в Москве ожидается переменная облачность. Без осадков воздух прогреется до плюс 27 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Министр спорта Руанды Нелли Муказаире заявила, что надеется на проведение футбольного матча против команды России в ближайшем будущем. Это возможно. Мы не квалифицировались на чемпионат мира, но хотим играть сильнейшими сборными. Готовы приехать в Россию. Надеемся, что этот матч состоится в ближайшем будущем, сказал министр в интервью Матч ТВ. Сборная Руанды занимает 128 место в рейтинге ФИФА. Экс-футболист сборной России московского «Спартака» Александр Мостовой предстанет в образе царя на церемонии открытия на матче за Суперкубок России между «Спартаком» и петербургским «Зенитом», сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ну а о том, как готовиться к матчу футболисты «Зенита», расскажет наш корреспондент в Санкт-Петербурге Сергей Циммерман.
2: Сегодня петербургский «Зенит» вылетает в Нижний Новгород, где завтра в 19:30 сыграет матч за Суперкубок с московским «Спартаком». И можно сказать, что в распоряжении Сергея Симака будут все игроки, ну, за исключением разве что Дугласа Сантоса и Луиса Энрике, которые принимали участие в чемпионате мира в составе сборной Бразилии, получили дополнительные дни отдыха и вернутся в расположение сине-бело-голубых только уже после Суперкубка. Ну, а что касается одной из последних тренировок, кто в ней принимали участие все остальные игроки, включая 18-летнего Вадима Шилова, который восстанавливается после травмы крестообразных связок и, скорее всего, что полетит с командой в Нижний Новгород. Правда, вряд ли войдет в заявку, потому что, по словам тренерского штаба, пока работает с ограничениями. Ну и скажу, что с особым настроением в Нижний Новгород полетят новички «Зенита» Кевин Андраде и Филиппе Аугусто, для которых этот суперкубок будет первым, равно как и для Джона Джо, который пополнил состав «Зенита» минувшей зимой и пока в такого рода матчах участия не принимал. Ну, как говорят в тренерском штабе, конечно, у ребят будет особая мотивация.
1: Матч за Суперкубок России пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде. Начало трансляции на волнах «Маяка» в 19 часов по московскому времени. Ее для вас проведут Александр Ниценко и Николай Саприн. Словенский судья Славко Винчич не смог сдержать слез, когда ему сообщили о назначении на финальный матч чемпионата мира между сборными Аргентины и Испании. Встреча пройдет 19 июля в Нью-Джерси. Винчич узнал, что будет главным арбитром финала, от главы судейского департамента ФИФА Пьер-Луиджи Каллины на специальном собрании судей. После этой новости словенец расплакался. Винчичу 46 лет. В 2024 году он судил полуфинал чемпионата Европы и финал Лиги чемпионов. И о спорте на этом пока все.

0: Аркадий Островский, стихи Михаила Танича «Лесорубы», поет Эдуард Хиль. Ирония в том, что Михаил Исаевич Танич после войны попал на лесоповал. Вот. И это было серьезно, поскольку он был осужден по 58-й статье, насколько я помню, получил срок серьезный, где-то лет 6-7 их отсидел эти годы.
1: А за что?
0: За анекдот. И мы с ним на это, дело в том, что я работал с Таничем, и вообще я являюсь прародителем отечественного шансона, ха-ха-ха. Вот, поскольку я году 89-го.

0: автором всех текстов. Но вот если спросить, Лесоповал ноль альбом, то это альбом группы «Пики Козыри», где я пою и, так сказать, все вот эти там 11 или 12 песен, весь альбом мы сделали с Таничем. Он сначала очень-очень не хотел это делать. Мы на эти темы много беседовали. Да и я не рвался петь. Вот. Ну, просто эти песни, в принципе, может петь каждый человек. Вот. Но вот такая вот история. А возвращаясь к этой песне, она очаровательна, поскольку она... Это срез времени, здесь все. И вот эта ирония автора текста и замечательный композитор Аркадий Островский. Кстати, можно будет сегодня еще какую-нибудь песенку взять Аркадия Островского послушать. Но я с ним не был знаком, это чуть-чуть пораньше. Вот, и про него очень много слышал от его соавторов, таких как Танич, Шафиран, Дербенев. Вот, это такая была мощнейшая плеяда песенников. Мы с вами периодически эти фамилии вспоминаем. Я считаю, что я просто обязан это делать, поскольку это замечательные, талантливые люди. Я имею в виду и Танича, и Островского, и Хиля в том числе. Поскольку сегодня все это с иронией воспринимается, конечно же, с большой степенью иронии. Но в то же время это...
1: Ну, слушается великолепно.
0: Слушается
1: здорово. И для любого поколения это угу. Для кого-то это просто как... Прикольно, как они говорят.
0: Прикольно.
1: А для нас это, да, а
0: не,
1: для
0: ну
1: нас
0: ты что, ну это прикол. Прикол. Mm-hmm. Рит, прикол.
1: Прикольно.
0: Прикольно. Так. Джек Уайт. Хороший
1: да,
0: артист.
1: Да, днем рождения. 9 июля отметил 51 год, по-моему.
0: Ты у него гуляла, я чувствую. Вылетала туда тайно, да?
1: Нет, это же недавно было.
0: Бортом.
1: Подожди, а сейчас какое? А сегодня какое число?
0: А мы часов не покупаем. Счастливые часов согласна. Не покупают. Ты понимаешь? Mm-hmm. Это перефразировка известной фразы. Все, не буду. Не буду тебя трогать, поскольку ты уже подготовила свой репертуар. Я знаю, какой. Mm-hmm. И у нас
1: две
0: будет...
1: песни.
0: Да, это как минимум две. Будет такой так называемый митрофановский раскудряв. Будет называться отдельный блок. Тебе
1: а
0: нравится?
1: А Джек Уайт, ты какой трек взял?
0: Я потому взял с нового него... альбома. Первая вещица. Вот это вот, который называется God and the Broken Ribs. С пластинки Frozen Charlotte, так она, по-моему, называется. Там, где,
1: да, Frozen Charlotte.
0: Да, где его скульптурка. Album. Он же занимается
1: да,
0: еще
1: такой.
0: Артом. Да, у него выставочка была в Лондоне, я знаю. Я бы, кстати, с удовольствием посмотрел, что он делает. Ну, я в интернете так поклевал, поглядел. Замечательный московский, замечательный московский концерт, на котором я был. Вот, по-моему, это единственный был концерт. Это уже лет 5, 6, 7, сколько там... Не помню. Просто.
1: Но, если артист выпускает альбом, значит, он выпускается в туры, в фестивалях будет участвовать. А это уж надо
0: конечно.
1: Смотреть по карте.
0: А вот это ты все знаешь. Тут тебе и карты в руки.
1: Да.
0: Краплёные.
1: Географически.
0: Краплёные. Welcome to the Garden of Eden.

Джек Уайт замечательный, хороший. Я чувствую, ты можешь, хотел сказать, точно рванешь. Нет, ты вообще-то можешь рвануть на какой-то фестиваль летний еще, я так понимаю, да? Ох, Егоровна моя, где же ты, любимая? Ох, Егоровна моя, где же ты, любимая? Точно рванет.

0: Следующая певица интересная, поскольку заполнены музыкальные все сайты рецензиями на ее новый, третий по счету альбом. Зовут ее Грейси Эдамс. Она 99-го года рождения. Не старая, прямо могу сказать. 7 сентября у нее ДР.
1: Ага.
0: Вот, Грейси Эдамс. И она выросла в Лос-Анджелесе в творческой семье, дочь известного голливудского режиссера Абрамса.
1: Джей-Джей Абрамса, да.
0: Да, создателя «Звездных войн», в том числе «Стартрек». А мама продюсер, кинопродюсер Кэти Макград.
1: Угу. Когда я увидела в твоем трек-листе Грейси Адамс, кстати, одну песню, я знаю, она такая слюнявая песня, я найду себя в этой. Угу. Я своей подруге переслала, Машке Лопате.
0: Да, это, знаю Лопату.
1: Кликухи. И она мне говорит, удали ее, не слушай, потому что там она, ну, прям вообще невозможно такое слушать. Но там она,
0: ты хорошо,
1: видимо, так влюбилась.
0: Ты хорошо анонсируешь песни, я тебе скажу тебе огромное спасибо.
1: Пожалуйста.
0: И всего твоих будет две сегодня или три песни. Я просто сейчас ядовитый,
1: две.
0: Вот это яд в мешочках, знаешь, вот такие мешочки, я готовлю яд. Я буду, а вот сейчас будет звучать дрянь, митрофановская, жуткая, отвратительная дрянь.
1: Да нет, вот там и просто люди влюбленные женщины,
0: Я предупредил приятеля, что будет песня, и приятель мне сказал, удали ее, удали Митрофанову, удали ее полностью, уничтожь.
1: Да нет, которую вы предложили.
0: Ну, конечно.
1: Ту, которая у меня была в плейлисте, там слюни такие, что она с парнем рассталась и страдает так, что сил нет. А мне Машка говорит, что так из-за парня, как Анна Каренина, страдать? Не надо вообще. Это первое. Второе. Нет, я у своей дочери уточнила про феномен Nepo Babies. Вот это я хотела, чтобы вы раскрыли. Когда дети блатные, я имею в виду не по понятиям, а по положению в обществе.
0: Я тебя за это люблю. Как я тебя за это люблю. Дети блатные не по понятиям. Ух, какая фраза.
1: Да. Так вот, Nepo Babies, это я уточнила своей дочери, поскольку они на примере иностранного поколения, вот дети режиссеров, суперзвезд, потому что у нас такого уровня звезд нет, просто их нет.
0: Ух, ты большой вопрос затеваешь.
1: Ну, это вам тогда с ним разбираться, я свое сказала все.
0: Нет, ты говоришь очень правильные вещи. Непотизм, так называемый, у нас это слово, кстати, пошло...
1: Очень негативно. Крайне, это кумовство переводится.
0: Крайне негативно, но это есть везде, поскольку это в природе человека. Кому же породить, как не родному человечку, понимаешь? Это все в природе человеческой.
1: Слушай, ну в театрах и в музыке это возможно, но есть же другие сферы, где это просто странно, но хотя это такова жизнь.
0: Да, и я вспоминаю разговор, мы сидели с Антоном Табаковым, сыном актера Табакова, вот, и что-то говорили про кино. И что ты думаешь, буквально вчера или позавчера на каком-то канале я на кухне телевизор там щелкал, и бабах, выскакивает Антошка. Он играет роль какую-то там, семейные какие-то перипетии. Хрен его знает, как это кино называется, мне было лень смотреть. Но ведь папа-то его прижимал, гнобил, не продвигал. И возникает вопрос, я о том, насколько это сложно. Слушатели сейчас замерли, я уверен. Почему? Потому что есть такое понятие, как соревнование между родителями и детьми. То есть есть история, когда родители детей продвигают, а есть история, когда присыпают песочком, извини меня. И вот история с Табаковым очень похожа на то, что...
1: Ну, давайте к Грейси Абрамс подойдем.
0: Стоп.
1: Я вспомнила песню, которую мне запретила Маруся слушать. Она называется «I miss you, I'm sorry». Я скучаю по тебе, мне так неловко. Ну, как-то так это переводится.
0: Ну, мы будем слушать буквально через маленький перерывчик. Мы будем слушать другую песню. Насчет «Моя». Mm-hmm. Насчет «Моя». Спасибо тебе за комплимент. Кстати, это Грейси Абрамс. Абрамс. Вокруг нее много сейчас разговоров, поскольку в новом альбоме по памяти либо Daughter from Hell, либо дочка, ну, в общем, какие-то... Да. Ну, сейчас глянем вместе. Да. Так вот, я даже не поленился, пощелкал, посмотрел какие-то песни, довольно грузные тексты. Я бы сказал что да, она... Очень нагруженная текстовая история. Ну, сейчас буквально осталось немножко, и мы забабахаем.
1: Послушаем песню.
0: Да.
2: Маяк. В это воскресенье. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Рабочие профессии остаются самыми востребованными на Вологодском рынке труда. Работодатели продолжают искать специалистов и готовы предлагать не только конкурентную заработную плату, но и обучение непосредственно на рабочем месте. Как отметил министр труда и социальной защиты Вологодской области Александр Ершов, на сегодняшний день в региональном банке вакансий представлено около 15 тысяч предложений о работе. Более половины из них, 8 тысяч, приходится на рабочие профессии. Наиболее востребованы подсобные рабочие, монтажники, слесари, водители, машинисты, электромонтеры, электрогазосварщики, токари, операторы станков с программным управлением и представители других специальностей. Многие работодатели готовы обучать сотрудников с нуля, поэтому начать карьеру можно даже без опыта работы. Ознакомиться с актуальными вакансиями, требованиями работодателей и условиями труда можно на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». В Вологодской области приемная кампания в медколледжах продлится до 10 августа. Как сообщает региональный Минздрав, заявления от абитуриентов принимают учебные заведения Вологды, Череповца и Великого Устюга. Поступать можно на специальности лечебное и сестринское дело, медико-профилактическое дело, лабораторная диагностика, ортопедическая стоматология. Подробная информация и правила поступления размещены на сайтах образовательных учреждений. «129 новых деревьев заменят аварийные в Кремлевском саду». В Вологде продолжается масштабное благоустройство Кремлевского сада. Работы проводятся по решению губернатора при финансовой поддержке компании «Фосагро». Открыть обновленное пространство для жителей и гостей города планируют до конца этого года. Ранее у части горожан возникали вопросы по поводу вырубки старых насаждений на территории сада. Однако, как пояснили в городской администрации, решение об удалении деревьев не было спонтанным. Еще в апреле специалисты провели детальную дендрологическую экспертизу. Помимо визуального осмотра, проверяли внутреннее состояние деревьев, фиксируя диаметр, высоту и степень поражения. По каждому растению была подготовлена пояснительная записка. Напомним, обновление Кремлевского сада – часть масштабной подготовки Вологды к празднованию 880-летия. В Вологде действует более 100 точек бесплатного Wi-Fi. После введения ограничений на мобильный интернет, вологжане получили доступ к сети Вологда Free Wi-Fi. Теперь жители и гости города могут звонить, отправлять смс, пользоваться мессенджером Макс, госуслугами, сервисами Яндекса, ВКонтакте, маркетплейсами и другими ресурсами в общественных местах. Подключиться просто. Выберите сети и пройдите авторизацию по телефону один раз. Далее подключение будет автоматическим. Скорость до 100 мегабит в секунду. Оператор – компания «Базанет». Полный список точек подключения на сайте компании. От времен года до Нирваны московский коллектив даст два концерта в Вологде. 25 июля в областном центре будет организовано выступление музыкального коллектива «Luminis Artis». В проекте задействованы скрипачка Марина Шиганова, выпускница Московской консерватории имени Чайковского, солистка Санкт-Петербургского дома музыки, автор музыки к фильмам и художественный руководитель проекта «Luminis Artis» и Дмитрий Максименко, физгармония. Титулярный органист Англиканской церкви Святого Андрея, исследователь редких инструментов и автор фантастической прозы. Так, в 17 часов музыканты представят программу «Голос Старой Европы» – Вивальди, физгармония и скрипка. Вторая встреча с музыкантами состоится в этот же день в 19:30. Коллектив «Luminis Artis» представит программу «Queen, Scorpions, Nirvana» в камерном звучании.
2: Спорта.
3: В Вологодской области идет обновление спортивной инфраструктуры. С 2024 года в регионе построили и реконструировали 18 стадионов. Еще 6 объектов в работе. Цель – создать доступную среду для бесплатных занятий спортом и проведения соревнований. Как отметил глава региона, отремонтирован стадион в поселке Сазонова с футбольным полем, площадком для волейбола и баскетбола, тренажерами и площадкой для спортивного туризма. После капремонта открылся стадион «Политехник» в Агу с зоной ГТО и полосой препятствий. Идет реконструкция стадиона «Череповец». Его бюджет составил 254 миллиона. Завершение до конца 2027 года.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный 5-6 метров в секунду. В течение дня воздух прогреется до плюс 21. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба будет снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

решать свои проблемы помогают поезда. Только станет грустно, все мы уезжаем кто куда. Кто-то просит мне билетик на Иркутск или в Магадан, а я поехал хоть в карете в город Вологду к друзьям. Только слышно ок да ок, во

кто-то просит мне билетик на Иркутск или в Магадан, а я поехал хоть в карете в город Вологду. К друзьям только слышно ок да ок.

0: Слепсмол.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: В Москве 15 часов.
1: Новости.
2: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Внешнеполитические приоритеты России и работа МИДа на Азиатско-Тихоокеанском направлении стали темой традиционного оперативного совещания Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности. Тему встречи, прошедшей по видеосвязи, президент обозначил в начале.
3: Сегодня Сергей Викторович Лавров расскажет о приоритетах, на которых МИД предлагает сосредоточить свое внимание на Азиатско-Тихоокеанском направлении, на этом регионе. Для нас это одно из важнейших направлений сегодня, имея в виду и вектор наших экономических интересов, и политических. Многое сделано за последнее время, и я попросил Сергея Викторовича сегодня доложить нам то, как видит Министерство иностранных дел организацию этой работы и координацию этой работы между различными ведомствами. Пожалуйста, Сергей Викторович, вам слово.
2: На предыдущем совещании, состоявшемся 10 июля, участники обсудили угрозы и вызовы информационной безопасности России, связанные с созданием и внедрением новых информационных технологий. Российская армия за неделю нанесла 19 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, воздушного и наземного базирования, ударными беспилотниками по целям на Украине, сообщила Минобороны. В результате поражены объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный и Днепробугский, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Кроме того, в течение недели поражено 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ, в их числе 14 сухогрузов, 3 морских парома, танкер, 2 контейнеровоза, 2 катера, плавучий док, отметили в Минобороны. Также высокоточным оружием российские вооруженные силы нанесли удары по предприятиям ВПК Украины, складам боеприпасов, логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований. Потери ВСУ за неделю, по данным российского Минобороны, превысили 10 тысяч человек. Силы морской авиации военно-морского флота России принимают активное участие в решении боевых задач спецоперации, демонстрируя лучшие боевые традиции. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев в 110-ю годовщину со дня образования морской авиации. Он также отметил, что силы морской авиации сыграли важную роль в освобождении Мариуполя, нанесли более 2500 авиационных ударов. Москва отвергает обвинения во вмешательстве в избирательные процессы в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Дональда Трампа. Он отметил, что Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться в ее.
4: Дело в том, что президент ссылается на некую информацию, обезличенную информацию, бездоказательную информацию по линии спецслужб США. Но давайте вспомним, что в Соединенных Штатах все-таки были проведены различные расследования, следствия и так далее. Все они пришли к выводу о том, что Россия никоим образом не оказывала влияния на выборы Соединенных Штатов. А вот мы, собственно, исходим прежде всего из этого. И были заключения не наших силовиков, не наших органов расследования, а американских. Это были и парламентские комиссии, и генпрокуратуры, и так далее, и тому подобное. Вот все они пришли к одному выводу о том, что не было никакого влияния. В целом, поскольку мы любые обвинения отвергаем их решительно, Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела, и мы рассчитываем на то, что никто не будет пытаться вмешиваться в наши внутренние дела.
2: Ранее президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы являются угрозами для избирательной системы Соединенных Штатов. Энди Бёрнам объявлен новым лидером лейбористской партии и 20 июля займет пост премьер-министра Великобритании. Бывший мэр Большого Манчестера, 56-летний Бёрнам, займет пост, который покидает Кир Стармер. Кандидатуру Бёрнама поддержали 369 из 403 депутатов-лейбористов и все аффилированные с партией профсоюзы. Таким образом, он стал лидером лейбористской партии на безальтернативной основе или, как пишут британские СМИ, был коронован на этот пост. Россельхознадзор с завтрашнего дня ограничит ввоз в Россию косточковой продукции от 5 турецких экспортеров. Об этом, как пишет ТАСС, сообщило ведомство. Решение приняли из-за систематического выявления карантина для стран-членов Евразийского экономического союза объектов косточковой продукции, которые поступают в Россию из Турции, отметили в Россельхознадзоре. Уточняется, что временные ограничения ввели на основании статьи 7 Международной конвенции по карантину о карантине растений. Погоду в Москве в выходные будет определять скандинавский антициклон. Ночью в столице будет прохладно от 10 до 15 градусов, а днем солнечно и 25-28 градусов. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
0: В предстоящие выходные скандинавец накроет всю центральную Россию, и под утро в субботы будет не выше плюс 10 градусов, ну а к полудню воздух прогреется до плюс 25 в условиях исключительно, ну, практически ясной погоды. Ну и ночь на воскресенье будет не ниже 12-15, а днем воздух прогреется до плюс 25, плюс 28, и снова погода миллион на миллион.
2: Гидрометцентры, в свою очередь, предупредили, что жара в московском регионе в воскресенье и в понедельник может окрепнуть до плюс 30 градусов. Днем 19 июля столбики термометров на фоне ясной погоды без осадков могут подняться до плюс 28-30 в столице и от плюс 25 до плюс 30 по области. Такие же температурные показатели при отсутствии осадков, но с переменной облачностью прогнозируются и 20 июля. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
2: В Санкт-Петербурге завтра без осадков и 26-28 градусов. В Москве малооблачно, без осадков 25-27. Это данные центра ФОБОС. Сейчас в столице чуть выше 20 градусов.

0: Маяк. Большая классика в Сириусе. С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру. 6+. Оно культурный центр, федеральная территория «Сириус». ОГРН 121-2300-74250.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Звучит очень интересный артист. Это малийский музыкант, мастер игры на балафоне. Это ксилофон, кстати, он его усовершенствовал. Удивительная история. Этой пластинкой гордится Роберт Плант. Она у него на полке. Уникальная история, связанная с Плантом. Экзотика, желание что-то найти необычное, делать какие-то коллаборации, придумывать какие-то потрясающие приемы в пении, новые приемы. Вообще, все это невероятно интересно. У нас гость, который тоже любит вокал, и не только свой, любит, когда кто-то поет интересно, необычно, любит музыку разную, необычную, любит релизы новые. И сегодня у нас будет новый релиз. Сергей Пенкин. Сереж, привет.
1: Володь, добрый. Сейчас продолжение.
0: Вот. Для этого я и поставил этот трек. Для этого.
2: Сергей Михайлович, ну я со своей тоже этой, по бабьей линии тоже вам поклон от Риты Митрофановой.
1: Спасибо, добрый день.
2: Люблю вас, уважаю очень.
0: Да, Сереж, спасибо. Приятно тебя слышать. И, как говорится, сегодня мы послушаем, да, нашу песню новую, которую мы долго делали. Мы ее перехваливать с тобой до того, как она прозвучит, не будем, поскольку это всегда, ну, знаешь, там вот сейчас перехвалили.
1: Еще не заслужили, да?
0: Да, не заслужили. Пускай она в народ пойдет, но пускай она пойдет в народ с платформы под названием «Маяк». А у меня к тебе исторический вопрос. Вот смотри, когда ты появился, мы с тобой познакомились, это 80-е годы, ты приехал, ты был молоденький, очаровательный, лохматенький, худенький мальчишка. И, и я помню, что мы с тобой говорили, и я тебя спросил, а у тебя не было мысли брать псевдоним, взять что-нибудь героическое, Ленской, какой-нибудь Добровольской? И ты мне ответил, нет, никогда не было. Вот скажи, это действительно так? Не было идеи псевдонима? Или все-таки ты это рассматривал?
1: Нет, никогда идеи не было. Но само по себе фамилия звучная. Ну, я кто-то даже говорил, а это случайно, говорит, не псевдоним ваш?
0: Я знаю.
1: Это моя настоящая фамилия.
0: Я знаю, но в ней есть улыбка. Пенкин, в этом есть улыбка, ты понимаешь? И в этом она очень иллюстрирует тебя. Но я помню твой ответ, что... так сказать, ты не рассматривал это. А знаешь, как певцы любят Хворостовской, музыка Свиридова. То есть, ну, вот этот такой элемент ложного пафоса.
2: Вот я, кстати, Николаю Носкову советовала всегда сменить фамилию на какого-нибудь... Ну,
0: Колготкин.
2: Ну, может, и нет.
1: Вы знаете, я вспомнил один хороший анекдот. Левитан заходит в магазин и говорит: девочка, здравствуйте, мне, пожалуйста, коробочку конфет, 300 грамм колбаски и советского шампанского.
0: На трибуне Мавзолея товарищи Катушев, Черненко, Капитонов, Слюньков, Демичев.
1: Как у тебя хорошо получается.
0: Но я стараюсь. Я надеюсь, что мы с тобой дуэт забабахаем в конце концов. Сколько мне свои таланты скрывать, Серег? Пора уже мне тоже.
2: Песню, премьеру, потому что мы о жизни можем много говорить.
0: Егоровна, не гони.
1: Я хочу сказать, Володь, знаешь, очень много... Во-первых, тебе спасибо за песню.
0: Да, сейчас послушаем, да.
1: Я, ты понимаешь, я себя... Вот знаешь, мне говорят, ну как тебе концерт? Я говорю, я не знаю, такое ощущение, как я себя со стороны смотрю. Может быть, из-за того, что я волнуюсь, нервничаю, не знаю. Но это должны говорить мои зрители. Поэтому очень много людей, которые мне там пишут, мои друзья звонят, говорят, какая клевая песня. Он говорит,
0: о, спасибо. Первый
1: раз ее услышали.
0: Спасибо.
1: Вот, это не лесть, это ничего, это правда, Володя, спасибо.
0: Спасибо, Серег, слушай, я говорю, мы перехваливать не будем, но что мы с тобой обязаны сказать?
1: Нет, это не хвальба, просто когда есть хорошая песня, ты знаешь, не песня какая-то там на 3 минуты, или там, как модно, там что-то пропили, как у нас сейчас некоторые в нос что-то поют, а на каком языке ничего не понимаю. У нас же раньше там и дикция была, и были хорошие
2: педагоги.
0: Ну да. Серег, ты преподаешь, я знаю. Ты в Гнесинке где-то преподаешь, правда?
1: Нет, я преподаю в МПГУ Ленина. Это находится на Таганке. Вот. У меня, то есть, эстрадный джазовый вокал преподаю.
0: Ну ты ребятам говоришь по поводу дикции, они тебе не отвечают, что вот надо петь.
1: Нет, то, что я говорю, то, что вы модно поете, ради бога. Но вообще слушайте, я говорю, конечно, в первую очередь советскую эстраду и таких певцов, как там Джин Ванелли, Бенсон, Джеро, там такая музыка, которая вечна, на которой многие учатся. Не только мы, вообще все музыканты настоящие.
0: Да, ну, ты понимаешь, приходят новые поколения, они, конечно же, должны притопить предыдущее поколение. Это закон жизни, понимаешь?
1: Но молодняк, он притапливает. Да. Но можно сделать, но надо это делать красиво. Если есть такая пословица, если мы не будем ценить прошлое, не будет настоящего.
0: Есть, согласен. Я с тобой согласен полностью. Я пару слов про песню хочу сказать. Заслуга не только моя. У песни есть соавтор Леня Гудкин, бас-гитарист группы «Автограф», мой старый, замечательный, симпатичный друг во всех отношениях, мы с ним много что наваяли вместе.
1: Я, конечно, еще хочу добавить, извини, Володь, что перебиваю, потому что времени нам мало дали, а хочется многое сказать. Конечно, много еще заслуга Вадима, моего продюсера.
0: Да.
1: Он со мной советовался, что, чего, как.
0: Вот. Безусловно.
1: И мы там то на одной студии писали, то на другой. Она рождалась у нас очень-очень-очень долго. Такие трудные роды были, скажем так.
0: Да, и я тебе скажу, что я к этому отнесся очень и очень терпеливо. И что я сделал правильно или неправильно? Когда только мы начали работать, я анонсировал в программе песню. Я сказал, что мы с Пенкиным готовим песню. И слушатели стали мне писать: где песня? Проходит май. Где песня? Матецкий, где песня? Проходит июнь. Матецкий, вы анонсировали песню. Где ваша песня? Начинается июль. Злые дожди июльские, July Morning звучит, все что угодно звучит, но только не наша песня, понимаешь? Я вежливо, аккуратно, но, как всегда, чистую правду, как всегда, говорю, вы знаете, забуксовали мы чуть-чуть. Вот, мы забуксовали, потому
1: но
0: что...
1: Зато мы пришли к хорошему знаменателю. Песня очень красиво звучит.
0: Прекрати хвалиться. Прекрати хвалиться. Прекрати хвалиться.
1: Нет, я не хвалюсь, я говорю, песня, я не говорю про себя, песня.
0: Нет, вот Егоровна.
2: Наинтриговали, Славики, ну давай поставим, уже
0: обсудим. А Егоровна, сиди сейчас, сиди, Егоровна, будешь слушать.
1: Володя, включай песню.
0: Смотри, у меня к тебе еще есть несколько маленьких, чисто житейских вопросов. Я знаю, что ты любишь парфюм. Я это знаю, не понаслышке. Ты пришел на студию, когда пришел Сергей Пенкин, дорогие слушатели «Маяка», то расцвели цветы, птицы запели, запорхали, поскольку он был окутан облаками каких-то космических запахов. Не рекламируя, ничего не рекламируя, скажи мне...
1: Мы на концерте так же делаем.
0: Да?
1: Распыляем по залу парфюм, да.
0: Скажи, ну это расходы сумасшедшие. Вот такое распыление, если флакончик стоит X... И нараспыляли за вечер 26 флакончиков. Кто платит? Твой директор, так называемый продюсер, так называемый...
1: Нет, плачу я. Вообще, конечно, по идее, надо парайдер это вставлять, но почему-то не берутся за это. Вот, и я хочу сказать, что зато ты заходишь в зал, ты чувствуешь запах такой фирмы, запах какого-то предвкушения. Ну и, соответственно, потом ты также должен... как бы дать хороший концерт, не просто как бы, а пообщаться со зрителем, потому что зритель очень любит, когда артист общается со зрителем. Не просто там цигиль-цигиль, алю-лю, посмотреть на часы и быстрее там отпеть. На бис, если тебя зрители зовут. То есть сделать все такую ауру тепла в наших серых будних, хочется немножко расслабиться, чтобы люди наслаждались.
0: Хорошая идея. На самом деле, правда, хорошая.
2: И у меня можно вопрос,
0: нужно.
2: Сергей Михайлович, а можно на тебя,
1: конечно,
2: на ты, но по имени отчеству, с уважением. Сергей Михайлович, у меня вопрос, а вот тебя как артиста с большим опытом и таким большим временем на сцене расстраивает или радует фраза «я вырос на твоих песнях», «я все дни рождения», говорила Кристина Джамаловна, слушала песню Сергея Пенкина. Мы тебе привет, кстати, с Крисом передаем огромный. И она тебя слушает, и она прям плачет, когда я ей сказала, что ты будешь у нас в эфире. Понимаешь, вот когда тебе дают, ну, говорят, ну, вроде не прямо, что ты взрослый, а что мы моложе, давай так скажем.
1: Ну, я хочу сказать, слушайте, что не так много моих песен крутилось на радио, поэтому если кто с детства ходил на мои концерты, они могут сказать, что они выросли на моих песнях. Но появилось новое поколение, потому что когда люди узнают, что я озвучил «Олу в холодном сердце» «Снеговика», все сразу...
0: Ага.
1: И все сразу начинают уже ну, другое поколение, в особенности девчонки, они приходят на концерты, просят, чтобы я спел эту песню. Ну, в общем, это уже приятно, потому что я и сам очень похож на этого Олафа, потому что это человек, который делает добро, это человек всегда радует, не с такой злостью какой-то, вот, какие сейчас страшилки, мультфильмы делают, а поучительное, чтобы человек знал, что такое хорошо в жизни, что такое плохо, что вот это нельзя делать, добро нужно делать людям. Не быть, вот тебе сделали добро, а ты типа того, что я не хочу. Тебе делают, и ты тоже делать должен добро. То есть мы как вот в таком равных таких должны быть. И не думать, вот я добро сделал. Надо просто делать это вот как вот. Получилось так вот, душа просит, и все.
0: Ты знаешь, я не могу не вмешаться. Дело в том, что когда мы писали вокал, работали, то мы потом вечерком после работы пошли и сидели и за чашкой буратиновой воды, беседовали на разные темы. И, Сереж, я был просто поражен, когда ты рассказал о том, что ты построил два храма. На твои деньги построены два храма. Это вот я как раз про добрые дела. И ты меня так приятно удивил, я тебе честно скажу.
1: Очень. Володь, ты понимаешь, какое дело? Очень много артистов, которые, ну, стараются там делать бизнес, еще чего-то. А когда их не будет, они их не вспомнят. А когда тебя не будет, ты оставляешь после себя еще память. Это очень здорово.
2: Ах, ты хитренький.
0: Нет, это правильный. Ну, я согласна. Это правильный и добрый подход. И человеческий подход. Потому что жизнь наша такая короткая. И, в общем-то, наше время способствует тому, что человек
2: наше
0: пытается...
2: Наше время в нашем месте, надо разбираться в жести, я бы так сказала.
0: О, в нашем
1: знаете,
0: месте...
1: Зрители уже сидят там около радио, скажут, да хватит им уже бла-бла-бла-бла-бла-бла, песню ставьте.
0: Давайте ставить песню.
1: Я шучу.
0: Сереж, хорошо. Тебе спасибо, и я очень рад, что мы сегодня поговорили, и рад, что Риточка, вот она
2: да,
0: очень хотела с тобой.
2: Да, и Кристинка, и ее мама, и дядя Джамал, там все вообще, весь отряд
1: ребята,
2: сидит около радио.
1: Спасибо большое, я хочу вам всем пожелать здоровья, всего самого хорошего, больше позитива в жизни, и будьте счастливы.
0: Песня называется «Крылья».

0: Владимира Матецкого. Хорошо терим, хорошо перим, темперим. Хорошо темперированный эфир.
1: А вышел тогда клавир оперы «Тристан и Изольда». Как только Вагнер сочинил, клавир был издан. И Ницше его проиграл сам дома на фортепиано. Представляете, какой-то уровень образования, что он мог такую сложную музыку сыграть. «Тристан и Изольда» идет 3,5 часа или почти 4.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».
2: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
3: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
4: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
5: Что?
4: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
3: Да понял я. Давайте тогда подушку.
6: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
7: Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в «Реклиник» не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация. Она блокирует боль от позвоночных суставов. И вертебропластика. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
0: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Армия России за неделю в результате групповых ударов поразила 24 морских судна, которые используются в интересах ВСУ, сообщила в недельной сводке Министерства обороны. Также были поражены 3 морских парома, 2 контейнеровоза, танкер, плавучий док, 2 катера. Кроме того, удары также были нанесены по объектам инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный и Днепробугский, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, говорится в сводке. Также за неделю наши военные поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые противником. Нефтяной танкер «Нордик Зенит» прошлой ночью дважды подвергся атакам в Черном море неподалеку от терминала Каспийского трубопроводного консорциума, подтвердил РИА Новости представитель КТК. 13 членов экипажа были эвакуированы на судах КТК, 9 остались на танкере по собственному желанию, сказал собеседник агентства. Он добавил, что пожар потушили силами экипажа, но после атаки судно стало непригодно к погрузке нефти. Согласно порталу по отслеживанию судов, «Нордик Зенит» ходит под флагом Либерии. Нефтепроводная система КТК – крупнейший маршрут транспортировки топлива из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана. Среди ключевых акционеров России через Транснефть, Казахстан через Казмунайгаз, структуры Шеврон, Лукойла, Эксонмобил, СП Роснефти и Шелл. Кризис в Ормузском проливе затягивается, глобальная экономика и мировые транспортные маршруты страдают от этого. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИДа Азербайджана.
2: Мировая экономика, мировые транспортные маршруты от этого страдают. Положение дел в нашем трехстороннем проекте, оно вызывает, в общем-то, оптимизм, потому что недавно нам иранские коллеги сообщили, что они завершили землеотвод на участке Решта-Астара, отсутствие которого землеотвода не позволяло начать соответствующие работы. И буквально чуть раньше в этом месте, не помню дату, встречались руководители 3 железных дорог. России, Азербайджана и Ирана. Они обсуждали как раз практические вопросы, как теперь в условиях наличия уже землеотвода начинать практическую работу. Так что, я думаю, прогресс мы увидим. Интерес есть со всех трех сторон.
0: На пресс-конференции Лавров, конечно, коснулся и темы Украины. Россия приняла предложение президента США на Аляске, напомнил министр. Но от этих предложений Дональда Трампа пытаются оттащить его европейские союзники, и Зеленский, заявил Лавров. Жара в московском регионе может окрепнуть до плюс 30 градусов в воскресенье и понедельник. Об этом предупредили в гидрометцентре. Днем в воскресенье столбики термометров на фоне ясной погоды без осадков могут подняться до плюс 28-30. Такие же температурные показатели при отсутствии осадков, но с переменной облачностью прогнозируются и в понедельник 20 числа. Ранее в гидрометцентре сообщали, что теплую погоду без осадков обеспечит в столичном регионе европейский антициклон, который приходит на смену уходящему в восточном направлении циклону. В течение сегодняшнего дня, согласно прогнозу синоптиков, воздух в столице должен прогреться до 22 градусов тепла, а по области до плюс 23. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В эти минуты в Москве 21 градус, солнечно, без осадков, дует северо-западный ветер, атмосферное давление 749 миллиметров.
3: Виктория Колосова, здравствуйте. В субботу в матче за Суперкубок России по футболу сыграют «Зенит» и «Спартак». Наставник «Зенита» Сергей Симак заявил, что в основном составе выйдут те, кто лучше готов. «Мы провели несколько товарищеских встреч с хорошими соперниками. Я доволен этим». Филипп Аугусто оставляет приятное впечатление, как и Андраде. Впереди новый сезон. Игра за Суперкубок со «Спартаком». В этом матче выйдут те, кто лучше готов на данный момент, подчеркнул главный тренер «Зенита» Сергей Симак. Ну а вот что по этому поводу сказал экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор.
4: Безусловно, это противостояние, которое не может пройти незамеченным. Дело в том, что это самое жаркое противостояние в российском футболе в последнее время. 2 самых популярных клуба, дерби 2 столиц, этим все сказано. И именно эти игры вызывают, я думаю, сейчас наибольший интерес. «Зенит» пополнили 2 футболиста, защитник Андрада и нападающий Филиппе Аугусто. Но, правда, будут отсутствовать 2 бразильцев, которые выступали за сборную. Это Дуглас Сантос и Луис Энрике. И на этом поздравляю все изменения в составе «Зенита». У «Спартака» их практически вообще не было, только взяли защитника по раду испанского. Но я думаю, что в этом матче он вряд ли сыграет, он к команде только-только присоединился. По поводу шансов, ну, возможно, небольшой фаворит «Зенит», но в одном взятом матче, конечно, может произойти все, что угодно. Эта игра, безусловно, будет очень жаркая, яркая, я думаю, с большим количеством голов. Но шансы команд, мне кажется, примерно равны, так что игра будет очень интересная.
3: Футболисты и тренеры сборной, выигравшие чемпионат мира по футболу, впервые в истории получат чемпионские перстни, на которых будут изображены трофеи и персональная информация о каждом игроке сильнейшей команды. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола. В финале мирового первенства сойдутся действующие чемпионы из Аргентины и испанцы. Встреча состоится в Нью-Йорке 19 июля. Тренер Александр Жулин рассказал, что танцевальные дуэты Александра Степанова, Иван Букин и Ирина Хавронина, Дэвид Нарижный подали заявки на получение нейтрального статуса в Международный союз конькобежцев. Все хотят выступать. Хотелось бы, чтобы моим спортсменам дали статус, чтобы они скорее вышли на международный лед, сказал Жулин ТАСС. Напомню, что ранее нейтральный статус получили 5 российских фигуристов. И о спорте на этом пока все.

0: Таких дедушек не бывает.
1: Отец твоего отца.
2: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
0: Нам надо их помирить.
2: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Уже в кино.
3: 6+.

Джо Сатриани, спасибо вам, вы напомнили день рождения 15 июля, 70 лет. Бог-то мой, время летит, да? Замечательный гитарист. Ваш упрек принят на все 100%. Несколько сообщений было, что же вы не отметите Сатриани? Замечательный такой. Ну, конечно, надо отметить, но сколько музыки существует, и сколько записано, и сколько будет записано, вы прекрасно это представляете без меня. Вот я смотрю его послужной список, вот, и то, что он был педагогом, интересно. В том числе вот написано, что у него учились Стив Вай, на минуточку, Кир Хэммет, металликовский, Алекс Скольник, известный по Тестамент, вот. Здорово, то, что мы сейчас слушаем, это замечательный, его прорывной, я бы так назвал его, альбом. Так, вот интересно, родился 15 июля в Нью-Йорке, решение всерьез заняться гитарой пришло к Сатриани в возрасте 14 лет под впечатлением от известия о смерти Джимми Хендрикс. Действительно серьезная штука. Вы знаете, не так давно, пару

0: популярность группы стала падать, и группа была на контракте Epic Records, Дон Грирсон был A&R-ом Epic Records, и Грирсон предложил им покинуть Epic Records, перейти на Capitol Records, и он обещал им подобрать песни, чтобы снова их поставить на хитовые позиции. То есть Грирсон, несмотря на то, что они сами являлись авторами песен, сказал: я вам подберу песни и гарантирую, ну, насчет гарантирую не знаю, но с большой вероятностью вы вернетесь в большой спорт, в кавычках, в большой шоу-бизнес. Интересно то, что в этот момент я был в Лос-Анджелесе, и я приезжал к Грирсону. Я сейчас помню адрес этот, я помню, как я по карте бумажной искал его. У меня машина была Mercury Monarch, здоровая такая корыта коричневого цвета с таким кожаным верхом, вот, но не открывающимся. Интересная машина, здоровая. Я к ней привык быстро, к габаритам этим. И мы с ним созвонились, я говорю: я к тебе заеду, я в Лос-Анджелесе. Он обрадовался: приезжай, вот я тебе расскажу про хард. А я думал какую-то песенку туда, так сказать, предложить, поскольку он занимался вот A&R-ом, то есть готовил альбом. Сейчас я дорасскажу, поскольку это интересно. У меня прямо сейчас вот этот день такой солнечный, я к нему приехал, вот, и он мне показал стол. Вот я часто говорю, положить что-то на стол нужно, имея в виду не еду, а имея в виду вот какие-то конкретные песни. То есть можно говорить о песнях до бесконечности. Положи на стол кассету, тогда были кассеты. И вот мы с ним болтали, потом зашли в его кабинет, у него стол, и на нем вертикально кассеты, к которым приклеены желтые бумажки, вот такие, ну, липучки, понимаете, о чем речь. И на каждый какой-то комментарий, от кого песни и так далее. И он мне показывает эти кассеты, и каждая из этих кассет не то, что там от каких-то там авторов, у которых есть какая-то успешная песня, а от суперавторов просто. То есть там фигурировали, ну, я не знаю кто, ну, вот кто угодно, начиная от Берни Топпина и заканчивая Дайан Уоррен там и так далее. Я ему говорю: у меня-то была мысль какую-то кассеточку тебе дать там с песней. Он говорит: да дать-то ты можешь кассеточку, но вот она, система шоу-бизнеса, тебе придется соревноваться вот с этими всеми песнями. Я говорю: ну ты представляешь, насколько мне интересно, поставь мне пару песен, хотя бы песенку, поставь, на которую у тебя есть мысль сделать ставку. Он говорит: ну я тебе в виде демо могу поставить кое-какие песни. Вот, он мне поставил кое-какие песни. Вот, я, честно скажу, был впечатлен, поскольку даже в виде демо было понятно, что материал очень сильный. Но возвращаемся к интервью Энн Уилсон. Что рассказывает Энн Уилсон? Наверное, мы сделали неправильно. Мы совершили сделку с дьяволом. Это сейчас она говорит. Потому что не надо было, наверное, брать чужие песни. Да, они могли быть хорошими, даже хитами стали песни. Но надо было свои песни писать. Вот свои песни, поскольку мы сами писали песни. И надо было писать свои песни, просто я тогда должна была слушать радио. Маяк, я думаю, конечно же, в первую очередь. Вот, должна была слушать радио и больше погрузиться и понять вот этот, так сказать, ключ хитовый, который существует. Вообще, ну, она формулирует по-другому, она хитрит, Энн Уилсон. Она говорит: ну, как понять душевный склад понять людей, которые пишут хиты. Какого типа у них душевное состояние. И уже позже, когда вышел альбом «Brigade» на Capitol Records, я, кстати, получил эту пластинку в подарок от президента Capitol Records Джо Смита, как сейчас помню, он мне дал целую пачку подарков вот этих релизов Capitol Records, среди которых был Brigade, то образовалась песня Роберта Матланга. Мы сегодня Шанаю Твейн вспоминали, и ее неверного мужа. Этот,
1: Country,
0: этот неверный муж, вот этот Матланг, который написал песню «All I Wanna Do Is Make Love To You», которую ненавидит Элн Уилсон, несмотря на то, что это number one hit. Что это такое? Это что? Это зависть, конечно. В шоу-бизнесе люди сгорают от зависти. Единицы есть, кто выше этого летает, на других высот.

0: все остальное постоянное. Бешеная зависть, эгоизм, эгоцентризм и так далее. Но мы слушаем песню «Heart», «All I Wanna
1: Do». Ой, это вообще, я сейчас заплачу, я курить начну, я 26 лет не курю.
0: Не кури.
1: Не
0: Давай,
1: буду.
0: Иди ко мне обниматься.
1: Это курить вредно.
0: Иди ко мне,
1: обниматься.
0: Плачь на моем плече.
1: Послушай текст. А клип – это просто ужас. Никогда я его смотреть не буду больше. И вы мне смотрите.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер. В студии Евгений Масейко. В эфире новости. Память жителей блокадного Ленинграда почтили в Вологде. В рамках дней Санкт-Петербурга, Вологодской области губернаторы Александр Беглов и Георгий Филимонов возложили цветы к памятнику жителям блокадного Ленинграда на Пошехонском шоссе в Вологде. Церемония прошла с минутой молчания в память о героях, переживших блокаду Ленинграда и отдавших свои годы жизни Великой Отечественной войне. Вологда и Санкт-Петербург продолжают сохранять общую историческую память, отдавая дань уважения тем, кто прошел через тяжелейшие испытания военного времени. Новая дорожная камера в Шекснинском округе зафиксировала за сутки 900 нарушений правил дорожного движения. Комплекс появился на 68-м километре автодороги А-114. Камера фиксирует превышение скорости, выезд на встречку, неиспользование ремней безопасности. Такой же комплекс установили в Череповце на Кирилловском шоссе 43 и в Вологодском округе на 5-м километре автодороги Лесково-Дикая Горка. Всего в Вологодской области сейчас действует 302 комплекса видеофиксации. Об этом сообщили в областном управлении государственной автоинспекции. Чтобы не получать штрафы и не пополнять казну, надо соблюдать правила дорожного движения. В Череповце старые трамваи превратят в тематическое кафе. К 70-летию трамвайного движения в городе списанный вагон разместят на Металлургов 10, рядом с территорией бывшего депо. В интерьере сохранят оригинальные трамвайные кресла, оборудуют кофейную станцию и откроют доступ в кабину машиниста. Дополнит атмосферу мини-музей с архивными фотографиями. Проект реализует череповецкий ресторатор Сергей Куликов. Это вклад социального бизнеса в развитие городской среды. Отметим, Череповец входит в тройку городов северо-запада России с действующим трамвайным движением наряду с Санкт-Петербургом и Калининградом. Бориса Гранатова наградили знаком за доблестный труд во благо Вологды. Сергей Жестяников наградил бывшего художественного руководителя ТЮЗа. Соответствующее постановление 10 июля опубликовано на сайте городской администрации. В нем указано, что награду артист получил за личный вклад в развитие культуры и искусства города Вологды, многолетний, добросовестный и безупречный труд. Напомним, Борис Гранатов занимал должность художественного руководителя и режиссера Вологодского областного театра юного зрителя с 1990 года. Народный артист России, на счету которого более сотни постановок, покинул этот пост в сентябре 2024 года по собственному желанию. В Череповце пройдет фестиваль «Звезда улиц». 18 июля в арт-кластере «Завод» на улице Гоголя пройдет фестиваль с граффити-контестом. Художники из Череповца, Вологды и Санкт-Петербурга будут работать на заборе и стенах площадки. В программе дня в полдень старт граффити-контеста, в 16 часов хип-хоп, джем с диджеями, МС и брейк-дансом, а также чемпионат по дартсу. В 17 часов открытый разговор с улицы в бренды с Lady Vax и Aboriginals D и другими гостями. Вход свободный, весь день можно играть в пинг-понг. Великий Устюг отпразднует свое 879-летие серии мероприятий. О программе с 17 по 21 июля сообщил губернатор Георгий Филимонов. Основные события пройдут 18 июля. Ярмарки, фольклорный фестиваль, интерактивные площадки, костюмированный заплыв на сапах и концерты. 19 июля в парке Булдакова запланированы мастер-классы и фестиваль красок. Особую атмосферу празднику придаст Всероссийский фестиваль колокольного звона «Звонное лето».
0: Новости спорта.
2: Варвара Привалова завоевала бронзу на первенстве России по плаванию в Уфе. Вологодская спортсменка замкнула тройку лидеров на 200-метровке брасом. Воспитанница Юрия Секушина справилась с дистанцией за 2 минуты 34,22 секунды. Турнир среди юношей и девушек до 15 лет продлится до 19 июля. В Череповцы выбрали сильнейших трейл-раннеров. Абсолютными чемпионами на дистанции 10 километров стали Степан Малиновский и Валерия Обрядина. Даниил Тарасов и Виктория Соколова оказались быстрее соперников на отрезке в 5 километров. В состязаниях участвовало свыше 170 атлетов из Вологды, Череповца, Акадуя, Кириллова, Рыбинска, Харовска, Сыктывкара, Ярославля и Тутаева. Они преодолели маршруты в 1, 2, 5 и 10 километров.
0: Года на маяке.
2: В выходные в Вологде и Череповце потеплеет. В субботу ночью от 8 до 10 градусов тепла, влияние солнечного антициклона сохранится, и днем максимальные температуры повысятся до плюс 26 градусов. Синоптики обещают малооблачную, без осадков погоду. Ветер западной четверти, ночью 3-8 градуса. Ветер западной четверти 6-11 метров в секунду. В ночь на воскресенье от плюс 12 до плюс 14, днем от плюс 25 до плюс 27. Также малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью переменный, днем западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Существенно не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российская армия за неделю нанесла 19 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования ударными беспилотными летательными аппаратами по целям на Украине. Об этом говорится в недельной сводке Минобороны. В результате поражены объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный и Днепробукский, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Кроме того, в течение недели поражено 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ, в их числе 14 сухогрузов, 3 морских парома, танкер, 2 контейнеровоза, коллекторное судно, 2 катера и плавучий док. Отмечается также, что высокоточным оружием российские войска нанесли удары по предприятиям ВПК Украины, складом боеприпасов, логистическим центром, объектом ТЭК, транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, места производства и хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктом временной дислокации украинских вооруженных формирований. Внешнеполитические приоритеты России и работа МИДа на Азиатско-Тихоокеанском направлении стали темой традиционного оперативного совещания президента Владимира Путина с постоянными членами Совбеза. Тему встречи, которая прошла по видеосвязи, обозначил ее в начале сам глава государства.
2: Сегодня Сергей Викторович Лавров расскажет о приоритетах, на которых МИД предлагает сосредоточить свое внимание на Азиатско-Тихоокеанском направлении, на этом регионе. Для нас это одно из важнейших направлений сегодня, имея в виду и вектор наших экономических интересов, и политических. Многое сделано за последнее время, и я попросил Сергея Викторовича сегодня доложить нам то, как видит Министерство иностранных дел организацию этой работы и координацию этой работы между различными ведомствами. Пожалуйста, Сергей Викторович, вам слово.
1: Неделю назад участники обсудили угрозы и вызовы информационной безопасности России, связанные с созданием и внедрением новых информационных технологий. Россия находится в контакте со странами, вовлеченными в конфликт вокруг Ирана, и призывает к прекращению огня. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИДа Азербайджана. По словам Лаврова, страны Персидского залива также выступают за переговорный процесс.
3: За диалог выступают и Саудовская Аравия, и Катар, Оман. И надеюсь, что другие страны Совета сотрудничества государств залива поддержит этот процесс. Иран неоднократно говорил, что он к такому разговору готов. В пользу такого диалога выступала и Китайская Народная Республика, Египет, Пакистан, который тоже пытается оказать содействие. Мы эти посреднические услуги высоко оцениваем. Но есть и те, кто не хочет, чтобы Иран помирился со своими арабскими соседями. А кто и начинал-то это все вот, мероприятие, для того, чтобы вбить поглубже клин между ними и выстроить более сплоченный, более масштабный единый фронт против Ирана с целью Исламскую Республику, в общем-то, заменить, так скажем.
1: Лавров подчеркнул, что кризис в Ормузском проливе затягивается, и от этого страдает глобальная экономика и мировые транспортные маршруты. Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли подготовку теракту памятного знака в честь 300-летия российского флота, сообщили в управлении. 57-летний уроженец Винницкой области прошлой весной обучился изготовлению и применению взрывных устройств, после чего незаконно изготовил самодельное взрывное устройство, которое планировал использовать для совершения теракта взрыва у памятного знака в честь 300-летия российского флота. СВУ мужчина хранил дома до момента его изъятия сотрудниками ФСБ. Будущий премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам в своем первом выступлении в качестве лидера лейбористской партии практически полностью обошел тему внешней политики и не упомянул Украину, пишет РИА Новости. За 30 минут он произнес только одну фразу о международной политике, пообещав восстановить репутацию Британии на мировой арене. Сегодня Бёрнам был избран новым лидером партии. Ожидается, что передача премьерских полномочий состоится в понедельник. Бёрнам поблагодарил уходящего премьера Кира Стармера за работу и пообещал прекратить внутренний распри в партии. Он также осудил курс на приватизацию, взятый правительством покойного премьера Маргарет Тэтчер в 80-х годах, и пообещал начать восстанавливать промышленность. Кроме того, будущий премьер пообещал заняться децентрализацией власти из Лондона в пользу других регионов и заявил, что будет лидером Севера, Юга, Востока и Запада, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Силами материнского капитала распределились более миллиона семей, или 63% от планового показателя по итогам первого полугодия текущего года, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. Кроме того, программой «Семейная ипотека» воспользовались свыше 700 тысяч семей с начала реализации проекта. Из них 200 тысяч семей с начала этого года. Единые пособия для семей с детьми получили в этом году около 5 миллионов человек, добавили в аппарате вице-премьера. Жара в московском регионе может окрепнуть до 30 градусов в воскресенье и понедельник, предупредили в гидрометцентре. Днем 19 и 20 июля столбики термометров могут подняться до 28-30 градусов. Теплую погоду без осадков обеспечит европейский антициклон, который приходит на смену уходящему в восточном направлении циклону. В течение сегодняшнего дня воздух в столице прогреется до 20-22 градусов. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Санкт-Петербурге без осадков и 26-28 градусов. В Москве тоже солнечно, без осадков и 25-27.

0: сердца.
1: Рит, насчет страдайте, пока страдается.
2: Ой, а я как раз написала еще строчку. Покупайте штаны, пока покупаются.
1: Правильно. Пересчитывайте деньги, пока пересчитываются. Еще какие
2: и
1: варианты?
2: Вообще уж бесконечная может быть песня.
1: А я хочу, знаешь, внести вот мини-поправку в наш разговор с Сережей Пенкиным. Просто я вот сейчас тут на связи с Вадиком Зивом, его продюсером. И там проскочила недоговоренная фраза, так называемый. Я хотел про другое говорить. И он мне сейчас написал, это как это так называемый? И абсолютно правильно написал. Почему? Потому что, конечно, роль... Вот Сергей отметил роль продюсера и... Вадика, Вадима Зива. И я хочу отдельно отметить, что никаких там так называемых быть не может. Просто речь-то моя о другом началась. Но, Егоровна, на тебя валю все, поскольку...
2: Да, пожалуйста. Не-не-не, ну просто иногда в разговорной речи ты там особо не делаешь какой-то акцент на этом, а так вот поливается, но это никакого не несет.
1: Ну, разумеется, да. Такого. Ты меня понимаешь.
2: Оценочного мнения никакого абсолютно, потому что только любовь, добро, цветы. Ну,
1: конечно, конечно. Да. И тем более, что действительно столько мучились, и мы с Вадиком сидели эту песню, собирали, пересводили, еще раз перепевали, поэтому Вадик, обращаюсь к тебе.
2: Здравствуй, песня, получается.
1: Да, здравствуй,
2: важная
1: песня. Вот то, что мы сейчас слушали, здравствуй, песня. Но я тебе скажу, сомнительный посыл, ревнуй, пока ревнуется. Ты знаешь, как-то это не сегодняшний день, да?
2: Ну, я тогда скажу, заряжай телефон, пока заряжается.
1: А что еще? Подкачивай колеса, пока подкачиваются. Что еще можно?
2: Не подкачивай мышцы.
1: Заправляйся бензином, пока заправляют.
2: Да, можно подкачивать все, что угодно, в принципе, сейчас.
1: Ты сейчас про какие-то части тела, я так понимаю?
2: Ну, конечно, пока раз там что-то наполнилось смыслом. Давай послушаем...
1: Что-то позаводнее, да?
2: Поновее. Ну, смотри, у тебя есть Мастодон, но, суки, Waterhouse, это, конечно, тоже тема,
1: я тебе советую, учитывая то, что мы в эфире в прямом, все-таки звать ее Сьюки, так лучше будет.
2: Ну, читается она, ну, так вот, по-английски.
1: Ну, а как-то лучше будет, тебе не кажется, нет?
2: Ну, хорошо, но там этого звука нет, но, извините, я просто не подумала. Все, я прошу прощения у... Роскомнадзора.
1: Да, значит, Мастодон чем интересен? У нас сегодня уже был дуэт Джош Хоми, дуэт с Шанайей Твейн.
2: Да.
1: И сейчас будет дуэт с Мастодоном. То есть он и здесь отметился. Он еще сольную песню выпустил.
2: Queens of the Stone Age, да?
1: Да, но я ее не стал скачивать. Она какая-то дурная, такая дурнина, да? со смешным роликом. Ну, в кавычках, смешным роликом. Поэтому вот какая история. Джош Хоми, у него заболевание серьезное, поэтому я думаю, что это влияет все-таки на поведение человека. Как ты считаешь?
2: Ну, вот то, что он отметился там... Оно же не ментальное, оно онкологическое,
1: скорее
2: он над
1: всего,
2: ним работает.
1: Да. Скорее всего, да.
2: Просто бывают разные заболевания, так уж, если с головой не то, что вот это уж другое совсем.
1: А я, знаешь, это что мне... вспомнил?
2: Да.
1: На этой неделе было интервью Мика Джаггера, но они промотируют альбом. Кстати, можно сегодня послушать, да, еще одну песенку, пластинка очень хорошая. Вот, и его интервью, где он так немножко приварил Джона Леннона. И вот он как его приварил. Что-то зашел разговор про соревновательность в музыке. Вот мы сегодня говорили про Энн Уилсон. Не нравится, когда чьи-то чужие песни хитами становятся, а свои не становятся. Понимаешь? Не нравится. Вот. И интервью с ним, и он вспоминает, у кого был очень сильный соревновательный импульс. Он говорит, у Дэвида Боуи был сильный соревновательный импульс. А про Леннона я скажу так. Он у него был, но он касался юмора, сарказма. Дело в том, что он и... Джаггер говорит, я думаю, это ливерпульская фишка. Он должен был быть обязательно самым крутым с точки зрения шуток, сарказма и так далее. Вот этих реплик ленноновских. Я, говорит, Джаггер говорит, я это всегда чувствовал. То бишь, это безусловно было. Но я все время вспоминаю один эпизод. И вот это какой эпизод. Он рассказывает мне про встречу Битлз с Элвисом Пресли, которая произошла в Лос-Анджелесе, когда они приехали к нему. он смотрел телевизор и играл в этот момент на бас-гитаре Элвис Пресли. Они с ним пообщались и так далее. Так вот, Леннон говорит Джаггеру: ни в коем случае не встречайся с Элвисом Пресли. Почему, спрашивает Джаггер, разочаруешься? И Джаггер говорит: и я его послушал, и встречаться с Элвисом Пресли я не стал.
2: И это сейчас... было личное оценочное мнение как раз. Ну и зря.
1: Да, и не стал, и считаю, что я совершил большую ошибку. Надо было с ним встретиться все-таки. Но теперь уже, как говорится, только если
2: то
1: на
2: не
1: небесах.
2: Слушать. Надо себя слушать только, а не друзей.
1: Ну, видишь, нет универсального такого ответа, кого надо слушать, кого не слушать. Нету. Где-то надо послушать друзей, тем более, если они авторитетные, а где-то не надо слушать, где-то надо слушать родителей. Вот твоя дочка слушает тебя или нет?
2: Да.
1: А где-то...
2: Ну, она дозирует.
1: Вот.
2: Она...
1: Видишь?
2: Ну, да.
1: Вот так оно в жизни устроено. Ничего универсального нет. Мастодон слушаем?

0: Мастодон, лихая штука, лихой барабанщик. Здорово. У нас сегодня, кстати, не так много темповых треков, но я уже говорил на эту тему. Мне приходят всякие сборники, выходят журналы новые, и вот к ним приложены пластинки Navio. Вот самые, что ни на есть Navio. Примерно, ну, минимум 80% медленных, нудных треков. Вот, вот такой расклад. То есть темповые вещи, это достаточно редко. Ну, правда, вот наши рокерские пристрастия. Я знаю, что ты не очень Мастодон любишь. Это не твое.
1: Я спокойная к таким. Ага, их, я их вообще не различаю, если честно. Где Мастодон, где там, не знаю, еще кто.
0: Ну
1: кто
0: и правильно.
1: Похож.
0: Ну и правильно.
1: Вот это в начале передачи нашей играл парень швед.
0: Да, да. Ну он, видишь, он... Это, ты правильно, кстати, вычислила его. Почему? Он пришел как вокалист в эту тяжелую музыку. То есть это явно эстрада на гитарах. Понимаешь меня, да? Это эстрадный номер с гитарами. И такая музыка имеет право на существование. Но она вот для такого человека, как ты, она звучит не очень. Почему? Потому что она не сделана вот по принципу, как бы, вот я рокер, я весь настоящий. А этот человек вроде бы как пришел из голоса, грубо говоря. Он из победитель шведского Idol еще 2009 года. Но он 2 года работал в группе Skid Row.
1: Да ты что?
0: Да.
1: Это Баха. Бах, наверное, в рехабе лежал.
0: Ну, Бах, да. Он, видишь, красоту потерял и так далее. Стал...
1: Себастьян.
0: Да, Себастьян. Всех ловить стал на фонограммах. Выступать по поводу того, что вот Кис фонограммщики, Кис обиделись, начались пререкания. Ну, видишь, кто-то занят творчеством. Кто-то
1: слушай,
0: занят
1: Владимир
0: перепалками. А, да.
1: А можем я вот как раз вот лучше случай не при... Вот я даже не хотела как-то особо... Ну вот раз слово «Бах» прозвучало, я вспомнила, вот сейчас же идет чемпионат мира, и там мы с него начинали, и я стала интересоваться разной музыкой разных стран. Ну что они в нового пишут? Молодежь вот это. Латиноамериканские мелодии вообще не меняются. Ну просто вот если пишешь это... Но я нашла из Аргентины группу, она достаточно старая, с 2009 года, и у нее пластинка в 2018 году вышла, она так называется «Бах». И я ей как-то то ли то чем-то занята была важным, слушала какого-нибудь Брайана Адамса опять, и все, всех забыла. И вот тут она всплыла, песня одна, можно я ее поставлю?
0: Да нужно.
1: Это почти 10 лет ей.
0: А
1: песня
0: я
1: называется
0: сейчас...
1: «Тема де Сусанна». 6 человек парней, ну вообще, хоть выбирали любого.
0: И одна
1: раз,
0: Сусанна,
1: два,
0: и одна Сусанна.
1: Ни одной.
0: И ни одной Сусанны.
1: Все Сусами. Вот так лучше скажем.
0: Ребята с Сусами или Сусанна. Давай, поехали.
1: Бандалос Хинос. Так называется аргентинская группа. Поет на испанском. Ну вот, Испания-Аргентина, финал. Финал.

0: Скажи, а ты какие-то ставки делаешь? Вот на финал что-то у тебя мыслится? Вот
1: да
0: ты,
1: нет.
0: Ты говорил
1: я 7... просто на Испанию болею, и все.
0: Да, но ты говорил, у тебя 7 миллионов свободных есть.
1: Нет, пока нет.
0: Ты говорил,
1: 7
0: и есть.
1: 7 миллионов поклонников после этой программы.
0: Свободных.
1: Да-да-да.
0: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Вот да. Насчет этнической музыки, вот то, что вы ставили из Африки, парня. Вот
0: молиться.
1: Иногда, угу. Да, молиться. И я вот думаю, а о чем они поют? И вот самый кайф в том, что ты не понимаешь, о чем, а тебе нравится. И вот этот феномен, он всегда был для советского человека в Depeche Mode. Мы никто не знал английский язык в те годы почти. Ну, кроме там мидовских работников. Но по большому счету, нам нравилось сердцем и ушами и всем, да? И вот так и к этой музыке. Если понравилось, то удивительно. Вот мне очень нравится сейчас себя испытывать. А как вы к этому относитесь?
0: Я отношусь очень хорошо. Но у меня вот, ну, другой период, конечно, когда не было на самом деле информации никакой, поэтому... Как любой запретный плод, желание знать тексты песен у меня было невероятно сильным. Но оно еще было практическим. Потому что с 70... Да как с 70? С 69-го года я уже играл в группе. И что такое группа тогда? Это каверы. А какие каверы? Это рок-н-роллы.
1: Да.
0: А в рок-н-роллах очень много слов. И их очень трудно на слух определить.
1: Ва-ба-ба-лу-ба-лу-ва-ба-бэм.
0: Да. Бам. Да, да, ну выписывали, кто выписывал русскими словами, там, русскими буквами. И в ресторанных музыкантов, сейчас многие вспомнят это и засмеются. У клавишника, как правило, лежала такая тетрадь, помнишь, ну ты не помнишь, такие были тетради в дермантиновом переплете. Слово дермантин, коричневого, противного коричневого цвета. Вот, и вот толстая вся... обжабанная вот эта вот тетрадка.
1: Ну что, Лангет поел мясо?
0: Ну,
1: там ему сделали в кляре.
0: И там написаны по-русски не тав садаре скидевца. Это Сирун Сирун, армянская песня.
2: Студия Владимира Матецкого. Дача – это такое пространство вне условностей. Оно противостоит городской теме. Пространство полной свободы. Ольга Хлопонина, культуролог.
1: Так говорит маяк.
3: Реклама. Полный бак, кофе и три энергетика.
4: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
3: Что?
4: Шо-шо. Видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
3: Да понял я. Давайте тогда подушку.
5: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
6: Телефон рекламной службы 495-105-52-44.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Заседание коллегии Минобороны состоялось под руководством главы ведомства Андрея Белоусова. Особое внимание уделили модернизации вооруженных сил, их оснащению, обеспечению боевых действий в зоне спецоперации.
2: Главная задача сегодняшней коллегии состоит в том, чтобы оценить готовность достижения результатов по итогам 2026 года. Ситуация, как известно, меняется и уже поменялась. Я прошу в согласованном заданном порядке выступить всех заместителей министра обороны именно с ответом на главный вопрос, который я поставил, ожидаемые результаты, какие риски стоят перед нами по отношению к этим результатам. Но, безусловно, у нас были задачи поставлены на декабрьской коллегии на год и на полгода, поэтому обойтись без того, чтобы не зафиксировать, как мы справились с нашими задачами на прошедшие полугодия, без этого, конечно, мы тоже обойтись не сможем.
0: Замглавы военного ведомства Алексей Криворучко доложил о ходе выполнения приоритетных задач. В центре внимания оснащение вооруженных сил современной техникой. Также речь шла и о беспилотниках. Поставки войска России беспилотников для обеспечения превосходства над ВСУ по сравнению с 2025 годом выросло более чем в два раза, отметил замминистра обороны. Будущий премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам в своем первом выступлении в качестве лидера лейбористской партии практически полностью обошел тему внешней политики и не упомянул Украину, пишет РИА Новости. За полчаса он произнес только одну фразу о международной политике, пообещав восстановить репутацию Британии на мировой арене. Сегодня Бёрнам был избран новым лидером партии. Ожидается, что передача премьерских полномочий состоится в понедельник. Печальная новость пришла сегодня. Умерла вдова Александра Маслякова, старшего, и режиссер КВН Светлана Маслякова. Ей было 78 лет. Ушла из жизни великая женщина-режиссер, чье имя стало символом КВН. Она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений, была верной соратницей Александра Васильевича и всегда подавала пример начинающим КВНщикам, сообщили в клубе. Устойчивой погоды без осадков хватит только на несколько дней. В середине следующей недели в столицу вновь придут затяжные дожди, но сильных ливней ждать все-таки не стоит. Об этом агентству «Москва» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его данным, на рубеже вторника и среды антициклон покинет среднюю полосу России, после чего с запада подойдет фронтальная зона, а с юга может сместиться активная атмосферная волна, пояснил метеоролог. Он добавил, что заметного похолодания также ждать не стоит. Температура воздуха составит плюс 20-25 градусов, в то время как в воскресенье и понедельник воздух может раскалиться до 28-30 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 21 градус, без осадков, дует северо-западный ветер, атмосферное давление 749 миллиметров.
3: Виктория Колосова, здравствуйте. В эти минуты на теннисном турнире в Бастаде в Швеции Андрей Рублев начал встречу с Себастьяном Баесом из Аргентины. Идет первый сет. Рублев взял свой сет 1-0. Свою подачу, прошу прощения. Матчи между «Зенитом» и «Спартаком» всегда проходят очень эмоционально. Об этом рассказал бывший полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Игонин. Мне кажется, что эмоции будут. Сейчас матчи «Зенита» и «Спартака» проходят очень эмоционально. И «Зенит» в этом отношении имеет преимущество, потому что у него есть результаты, есть больше уверенности. А «Спартаку» надо постоянно что-то доказывать. Он находится под постоянным давлением. В этом смысле, конечно, больше хладнокровия я жду в игре «Зенит». И это может стать преимуществом, сказал Игонин. 18 июля «Зенит» в статусе чемпиона России по футболу сыграет с обладателем Кубка страны московским «Спартаком» в матче за суперкубок. Встреча состоится в Нижнем Новгороде, где сейчас находится наш корреспондент Дмитрий Сухинин. У него и узнаем, как прошел сегодняшний день в ожидании матча за суперкубок.
4: Трофи-тур суперкубка по Нижнему Новгороду в пятницу продолжит свою жизнь. Пока на
1: стадионе проводились пресс-конференции и предыгровые тренировки, трофей с амбассадорами в пятницу прибыл на Сормовский судостроительный завод. Грандиозное предприятие, которое с 19 века строит речные суда. Денис Глушаков, Алексей Игонин, Ари и присоединившиеся в пятницу Роман Широков и Юрий Жирков прошлись по цехам и посмотрели, как прокатные листы металла поэтапно превращаются в корабли. А затем побывали на уже спущенном на воду сухогрузе. На самом деле, самое яркое ощущение у многих было, когда оказались на капитанском мостике, современно, технологично и даже величественно. В отличие от четверга, востребованность в автографах и селфи с амбассадорами на заводе была велика. Руководство предприятия даже поставило специальную сцену, чтобы все желающие сотрудники в рабочее время могли прийти за карточкой с автографом кумира и сделать с ним селфи. В какой-то момент за звездных гостей стало немного тревожно, потому что погода в Нижнем Новгороде подпортилась. Всего плюс 15 и ветер с Волги. А Алексей Игонин, например, в одной футболке. Вечером амбассадоры совсем вышли в народ. В Александровском саду отвечали на вопросы всех желающих, фотографировались и давали автографы, уже одевшись по погоде. Но, как обещают синоптики, в субботу погода будет уже совсем футбольная.
3: Трансляцию матча не пропустите на волнах «Маяка». Она начнется в 19 часов по московскому времени. Футбольный клуб «Оренбург» объявил об аренде колумбийского полузащитника Джерсона Гонсалеса из колумбийского клуба «Индепендиенте Санта-Фе». Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России по баскетболу Сергей Карасев продлил контракт с петербургским «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба команды. В свою очередь, баскетбольный клуб «Уникс» объявил о подписании контракта с российским защитником Макаром Коноваловым на предстоящий сезон. И с 30 июля по 2 августа на РЖД-арене пройдет юбилейный 5-й Московский международный кубок по пляжному футболу. За победу поборются 8 ведущих мировых клубов по пляжному футболу из Белоруссии, Бразилии, Болгарии, Парагвая, Ирана, Турции. Ну а от России выступит «Локомотив» и национальная команда страны. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
4: Театр HD представляет на большом экране легендарный «Моцарт-гала» со сцены фестиваля в Зальцбурге. Запись 2006 года с участием Юрия Башмета, Гидона Кремера, Томаса Хэмпсона, Рикардо Мути и Венского филармонического оркестра. Концерт звезд классической музыки и оперы в честь великого композитора в афише кинотеатров с 21 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют. Битва за первый трофей сезона. «Зенит» Санкт-Петербург, «Спартак» Москва. Чемпион России против обладателя кубка. 18 июля с 19:00 на «Маяке». Прямая трансляция из Нижнего Новгорода. Большой футбол – это нужно слышать.

интересная песенка, интересная на сцене он движется, очень заводной парень, ну парню уже под 70, а то и за 70. Ага. Большого размера артист, вот что значит кантри-тусовка в Америке.

0: плохо знаю. Мне кажется, она чья-то жена, нет?
1: Она жена. Вот этого парнишки загадочного, она жена.
0: А ну гляну, стой, подожди.
1: Да-да-да, сейчас этот... Патинсон, вот, по-моему, вот этот малый такой.
0: А, даже так?
1: Да-да-да, она, у них ребенок есть.
0: А, Паттисон, актер английский, Паттисон. Который в Гарри Поттере...
1: Да-да, Паттисон, вот.
0: Он же.
1: Он же, Паттисончик, да, маринованный.
0: А, я что-то забыла. Я...
1: Да, нет, она вообще такая симпатичная девчонка.
0: Симпатяга, да, абсолютно.
1: У нее вышел альбом. Чик, вот, называется Loveland, если не ошибаюсь, это третий ее альбом. И вот как-то ее все вспоминают, говорят, а что Леонардович ее не ставит? Может быть, имя не нравится, мало ли что, понимаешь? Я говорю,
0: да,
1: нет, имя нравится. И имя неплохое, понимаешь? Оно тем более...
0: Она и актриса, и модель, и жена, и мать. Страшное дело.
1: Да, тебе такие нравятся.
0: Ну, она очень интересной внешности, правда. Такой симпатяга, да. Ей сколько лет? 92-го года, я даже не знаю.
1: Я думал...
0: 3-4.
1: 92 года, и Мадонна обрадовалась. Наши пошли, сказала Мадонна.
0: Ага.
1: А я знаешь, кого вспомнил? Имбрулью. Помнишь, симпатяга была?
0: Ой,
1: как...
0: да, Наталья.
1: Да, хорошенькая.
0: Русская.
1: Да, да,
0: греческая.
1: Да. Замечательно. Ну, давай, ладно, с Юки послушаем. Waterhouse.
0: Да, потом будем сплетничать.
1: Времени уже немного у нас. Поехали.

0: можешь догадаться, прочтением каких книг россияне гордятся больше всего? 5 наименований. Больше всего то, что они читали эту книжку. Чем гордятся?
1: Я должна угадать?
0: Ты должна, да, угадать. На первом месте вот по...
1: «Война и мир», я думаю.
0: В пятерку входит.
1: Ладно.
0: Так.
1: «Мастер и Маргарита».
0: Первое место угадала. Так, значит, «Война и мир» есть. И еще 3 позиции.
1: Ну, «Преступление и наказание».
0: Правильно, 2-я позиция. И еще 2 осталось. Одна в...
1: А «Иностранцы» есть среди?
0: Нету, в стихах. Одна книжка в стихах.
1: А, «Евгений Онегин».
0: Правильно, и последняя.
1: «Он у меня на столе лежит. Клянусь здоровьем рыжего». Вот,
0: да.
1: Прямо...
0: Да.
1: Исключительно этой. Сейчас
0: Рыжий мне наприсылал каких-то смешных этих картинок. О. Я не успел посмотреть. Где-то он гастролирует.
1: И еще четвертое-то я отвлеклась.
0: Четвертое. Поезд. Поезд. Это самое.
1: «Анна Каренина», что ли?
0: Правильно, да. Ну все, ты все знаешь практически.
1: Ну я и читала почти все. Мне кажется, да.
0: И ты «Войну и мир» ты рассказывала, не осилила. Как пошли
1: до конца
0: там
1: нет.
0: Французские тексты пошли, ты все побросала.
1: И при том у меня было издание очень такое масштабное, объемное. Я когда клала, на спине лежала, и на себя клала этот том, и говорю, очень тяжелая книга. Во всех смыслах.
0: Придавила меня «Война и мир».
1: И живот не давит, и мозг. Ну сейчас буду летом-то читать.
0: Вот я тебе сейчас задам еще один вопрос, касаемый моды.

0: ты мне должна ответить железобетонно. Давай. Какой тренд сейчас очень круто запустил твой любимый певец Гарри Стайлз? Он запустил тренд, и в нем не так дорого участвовать, поскольку вот этот элемент гардероба, я тебе в скобках подсказываю, мужского гардероба элемент, он, его можно купить, как говорится, задёрг. Ну, если новый покупать в каком-то там гипербутике, то будет дорого стоить. А если купить старые, что-то винтажное, то можно за 2 копейки. И вот этот элемент мужского гардероба становится частью и женского гардероба, и он запустил этот тренд. И даже из этих делают юбки девушки. Хотя, а вот берут много...
1: Я не знаю, даже не могу предположить.
0: Много их. А я тебе подсказку дам сейчас. Вот сейчас
1: ты
0: уже... уже...
1: Тяните время.
0: Нет, я не тяну время. Ты сегодня в форме, я тебе скажу, честно.
1: А я вообще не теряю.
0: Правильно. Это я так
1: чихну. Сейчас неплохой звук тоже.
0: Неплохой, я тебе скажу, можно куда-то засэмплировать и в песню вставить, как малый барабан. И шлягерный уже звучит. Так вот. Ну, мужчина его под рубашку, как правильно, вот костюм, рубашка, и повязывают его, надо уметь узел завязывать. Ну,
1: халстук, что ли?
0: А, конечно, ну ты догадливая, я тебе скажу. Егоровна, ой-ой-ой.
1: Так вот, у меня целый склад.
0: Кроме шуток, значит, он... Причем он надевает этот галстук где-то на ти-шорт прямо. То есть не обязательно это костюмирование, рубая. Вот в свободный стиль. Иногда костюм... Но галстук становится модным элементом. Ты понимаешь, Гарри Стайлз запустил.
1: Молодец,
0: мало того...
1: Мужик.
0: Да, он... Сейчас списки идут. Концерт там-то. Какой на нем галстук? Сколько он стоит? Ну, он, правда, мерзавец в дорогих галстуках все время. Ну, он может себе позволить, очевидно, у него зарплата.
1: Я считаю, что, да, галстук, как и часы, должны быть дорогие. Их не обязательно 10
0: стоп,
1: иметь.
0: Стоп, стоп, дай я запишу сейчас. Дай, запишу.
1: Давай.
0: Галстук и часы. Записал, да.
1: Так, ну и обувь там.
0: Сколько выделяем на галстук денег? Так, сейчас. И сколько на часы? Давай, говори мне. Так, на галстук. Давай, говори, говори, говори.
1: И часы не это
0: молчи.
1: Не сюда, это к расследованиям всяким, у кого какие.
0: Уголовным ты имеешь в виду?
1: Нет.
0: Так, на галстук сколько?
1: Журналистским.
0: Так, ну журнал. Так, где? Так, сейчас. На галстук сколько ты выделяешь? Вот в рублях или в долларах США?
1: Не могу выделить четко, потому что бывает H&M, а бывает и какой-нибудь там, я не знаю, уж...
0: Не называй никаких брендов, ты что, Егоровна, запрещено.
1: Ну,

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.
1: «Маяк». С первого радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер. В студии Евгений Масейко. В эфире новости. Память жителей блокадного Ленинграда почтили в Вологде. В рамках дней Санкт-Петербурга, Вологодской области губернаторы Александр Беглов и Георгий Филимонов возложили цветы к памятнику жителям блокадного Ленинграда на Пашихонском шоссе в Вологде. Церемония прошла с минутой молчания в память о героях, переживших блокаду Ленинграда и отдавших свои годы жизни Великой Отечественной войне. Вологда и Санкт-Петербург продолжают сохранять общую историческую память, отдавая дань уважения тем, кто прошел через тяжелейшие испытания военного времени. Новая дорожная камера в Шекснинском округе зафиксировала за сутки 900 нарушений правил дорожного движения. Комплекс появился на 68-м километре автодороги А-114. Камера фиксирует превышение скорости, выезд на встречку, неиспользование ремней безопасности. Такой же комплекс установили в Череповце на Кирилловском шоссе 43 и в Вологодском округе на 5-м километре автодороги Лесково-Дикая Горка. Всего в Вологодской области сейчас действует 302 комплекса видеофиксации. Об этом сообщили в областном управлении государственной автоинспекции. Чтобы не получать штрафы и не пополнять казну, надо соблюдать правила дорожного движения. В Череповце старые трамваи превратят в тематическое кафе. К 70-летию трамвайного движения в городе списанный вагон разместят на Металлургов 10, рядом с территорией бывшего депо. В интерьере сохранят оригинальные трамвайные кресла, оборудуют кофейную станцию и откроют доступ в кабину машиниста. Дополнит атмосферу мини-музей с архивными фотографиями. Проект реализует череповецкий ресторатор Сергей Куликов. Это вклад социального бизнеса в развитие городской среды. Отметим, Череповец входит в тройку городов северо-запада России с действующим трамвайным движением наряду с Санкт-Петербургом и Калининградом. Бориса Гранатова наградили знаком за доблестный труд во благо Вологды. Сергей Жестянников наградил бывшего художественного руководителя ТЮЗа. Соответствующее постановление 10 июля опубликовано на сайте городской администрации. В нем указано, что награду артист получил за личный вклад в развитие культуры и искусства города Вологды, многолетний, добросовестный и безупречный труд. Напомним, Борис Гранатов занимал должность художественного руководителя и режиссера Вологодского областного театра юного зрителя с 1990 года. Народный артист России, на счету которого более сотни постановок, покинул этот пост в сентябре 2024 года по собственному желанию. В Череповце пройдет фестиваль «Звезда улиц». 18 июля в арт-кластере «Завод» на улице Гоголя пройдет фестиваль с граффити-контестом. Художники из Череповца, Вологды и Санкт-Петербурга будут работать на заборе и стенах площадки. В программе дня в полдень старт граффити-контеста, в 16 часов хип-хоп, джем с диджеями, МС и брейк-дансом, а также чемпионат по дартсу. В 17 часов открытый разговор с улицы в бренды с Lady Vax и Aboriginals D и другими гостями. Вход свободный, весь день можно играть в пинг-понг. Великий Устюг отпразднует свое 879-летие серии мероприятий. О программе с 17 по 21 июля сообщил губернатор Георгий Филимонов. Основные события пройдут 18 июля. Ярмарки, фольклорный фестиваль, интерактивные площадки, костюмированный заплыв на сапах и концерты. 19 июля в парке Булдакова запланированы мастер-классы и фестиваль красок. Особую атмосферу празднику придаст Всероссийский фестиваль колокольного звона «Звонное лето».
1: Новости спорта.
2: Варвара Привалова завоевала бронзу на первенстве России по плаванию в Уфе. Вологодская спортсменка замкнула тройку лидеров на 200-метровке брасом. Воспитанница Юрия Секушина справилась с дистанцией за 2 минуты 34,22 секунды. Турнир среди юношей и девушек до 15 лет продлится до 19 июля. Череповцы выбрали сильнейших трейл-раннеров. Абсолютными чемпионами на дистанции 10 километров стали Степан Малиновский и Валерия Обрядина. Даниил Тарасов и Виктория Соколова оказались быстрее соперников на отрезке в 5 километров. В состязаниях участвовало свыше 170 атлетов из Вологды, Череповца, Акадуя, Кириллова, Рыбинска, Харовска, Сыктывкара, Ярославля и Тутаева. Они преодолели маршруты в 1, 2, 5 и 10 километров.

0: Погода на маяке.
1: Выходные в Вологде и Череповце потеплеет. В субботу ночью от 8 до 10 градусов тепла. Влияние солнечного антициклона сохранится. И днем максимальные температуры повысятся до плюс 26 градусов. Синоптики обещают малооблачную, без осадков погоду. Ветер западной четверти. Ночью 3-8 градуса. Ветер западной четверти 6-11 метров в секунду. В ночь на воскресенье от плюс 12 до плюс 14, днем от плюс 25 до плюс 27. Также малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью переменный, днем западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Существенно не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
3: Я вернусь по дождям осенним вдоль потертых вокзальных стен, фонари и вагонов тени, и моя на асфальте тень. Под ребром ни тоски, ни боли, то ли сильней, то ли легче стал. А судьба, что у ветра в поле, ни долгов, ни отечества. Где-то там по Сибири холод лезет в душу, ломает сталь. Где-то там, но покуда молод, мне плевать на все. Где-то там закурю, оглянусь, прикину, две лопатки, не два крыла, а привычка сутулить спину. Это так, это для тепла. Тормозну огонек зеленый, словно в гости к себе домой. За окошком чуть выше клены, а пылища там, боже мой. Позвоню корешам и дамам, что имею, вода и дым. Так что закусь несите сами, остальное сообразим. Нам с годами труднее встречи, сотни дел, миллион

дискотекой. До утра было весело, в батарею стучали сверху, та, что снизу, сама пришла, а потом уехала.

0: сутулишь, да так, для виду, ничего за спиною нет.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: В Москве 17 часов.
1: Новости.
2: Наталья Христова. Здравствуйте. Коллеги, Минобороны уделила особое внимание модернизации вооруженных сил России, обеспечению боевых действий в зоне спецоперации, а также противодействию средствам воздушного нападения. Министр Андрей Белоусов выслушал доклад заместителя министра обороны Алексея Криворучко.
3: Поставка вооружения и военной техники организована в соответствии с графиком производства особо востребованных образцов вооружения военной и специальной техники. Создана единая система подготовки специалистов войск беспилотных систем. Разработаны программы, сборники упражнений и нормативов с учетом опыта специальной военной операции. Впервые организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом. Проведение боевого слаживания на штатной технике. Подготовлены подразделения, способные самостоятельно выполнять задачи на отдельных операционных тактических направлениях. Всего за истекший период подготовлено около 8 тысяч специалистов. В текущем году для обеспечения превосходства над противником увеличены объемы поставок войска беспилотных летательных аппаратов. Прежде всего их передроны.
2: Как добавил замминистра обороны, поставки дронов разных типов вооруженные силы по сравнению с прошлым годом уже увеличились в два раза. Армия России за неделю в результате групповых ударов поразила 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ. Об этом говорится в сегодняшней сводке Минобороны. Также были поражены 3 морских парома, 2 контейнеровоза, танкер, коллекторное судно, плавучий док и 2 катера. Кроме того, удары были нанесены по объектам инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный и Днепробугский, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Также за неделю российские военные поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады боеприпасов, припасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Кризис в Ормузском проливе затягивается, от этого страдает глобальная экономика и мировые транспортные маршруты. Об этом заявил министр иностранных дел России на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИДа Азербайджана.
4: Мировая экономика, мировые транспортные маршруты от этого страдают. Положение дел в нашем трехстороннем проекте, оно вызывает, в общем-то, оптимизм, потому что недавно нам иранские коллеги сообщили, что они завершили землеотвод на участке Решта-Астара, отсутствие которого землеотвода не позволяло начать соответствующие работы. И буквально чуть раньше в этом месте, не помню дату, встречались руководители 3 железных дорог – России, Азербайджана и Ирана. Они обсуждали как раз практические вопросы, как теперь в условиях наличия уже землеотвода начинать практическую работу. Так что, я думаю, прогресс мы увидим. Интерес есть со всех трех сторон.
2: На пресс-конференции министр, конечно, коснулся темы Украины. Лавров вновь напомнил, что Россия приняла предложение президента США на Аляске, но от них Трампа пытаются оттащить его европейские союзники и Зеленский. Энди Бёрнам объявлен новым лидером лейбористской партии и 20 июля займет пост премьер-министра Великобритании. Бывший мэр Большого Манчестера, 56-летний Бёрнам, займет должность, которую покидает Кир Стармер. Кандидатуру Бёрнама поддержали 369 из 403 депутатов-лейбористов и все аффилированные с партией профсоюзы. Таким образом, он стал лидером лейбористской партии на безальтернативной основе или, как пишут британские СМИ, был коронован на этот пост. Число многодетных семей в России увеличилось на 14,5% по сравнению с началом прошлого года. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. При этом в 41 регионе страны, где уровень рождаемости ниже среднероссийского, действуют региональные программы по ее повышению. Софинансирование этих программ осуществляется из средств федерального бюджета. В этом году участниками таких программ стали почти 140 тысяч семей. Это в 4 раза больше, чем за первые 6 месяцев 2025 года. Погода в Москве в выходные будет определять скандинавский антициклон. Ночами в столице будет прохладно, от плюс 10 до 15 градусов, а днем солнечно, 25-28 градусов. Такой прогноз дал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
5: В предстоящие выходные скандинавец накроет всю центральную Россию, и под утро в субботы будет не выше плюс 10 градусов, ну а к полудню воздух прогреется до плюс 25 в условиях исключительно практически ясной погоды. ночь на воскресенье будет не ниже 12-15, а днем воздух прогреется до плюс 25, плюс 28, и снова погода миллион на миллион.
2: В гидрометцентре, в свою очередь, предупредили, что жара в московском регионе может окрепнуть до плюс 30 градусов в воскресенье и понедельник. Днем 19 числа столбики термометров на фоне ясной погоды без осадков могут подняться до плюс 28-30 градусов в столице и от плюс 25 до 30 по области. Такие же температурные показатели при отсутствии осадков, но с переменной облачностью, прогнозируются и в понедельник 20 июля. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах «Вести».
1: Погода.
2: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков Центра ФОБИС, завтра малооблачно, без осадков. Ночью 14-16 градусов, днем 26-28. В Москве в субботу тоже малооблачно, временами даже ясно, без осадков. Ночью 10-12, днем 25-27 градусов. Сейчас в российской столице плюс 21 градус, солнечно, без осадков. Дует северо-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба. We'll be right back.

Дорогие друзья, здравствуйте. Добрый пятничный вечер. Ну, у кого-то пятничная ночь. 11-часовых поясов, как-никак. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы на маяке. Программа «Муздок». Меня зовут Игорь Ужеников. И в этой программе, особенно не привязываясь к сегодняшней дате, кстати, сегодня исключение в программе будет, я предлагаю вспомнить какие-то вещи, события, людей с давно ушедших времен. Если мы об этом вспоминаем, значит, нам об этом вспоминать интересно. Дорогие друзья, сегодня мы поговорим о явлении, причем привяжемся именно к сегодняшней дате. Я когда посмотрел, что, ну, обычно к датам не привязываюсь вообще, но это неинтересно. Вот сегодня, 40 лет назад, состоялась первая операция там на мениске. Ну, это неинтересно, понимаете, это все делают. Так, вспоминается так хуже гораздо. Но тут я смотрю, 17 июля, бог мой, 1968 года, в городе Лондон, именно там, состоялась премьера мультфильма. Я не могу сказать, что это лучший мультфильм всех времен и народов. Как мы говорили, мультик во времена моего детства. Это сейчас мы говорим, анимационный кинематограф. Я не могу сказать, что это лучший мультик всех времен и народов. Я не могу сказать, что этот анимационный фильм я пересматриваю каждый месяц. Нет, я его смотрел раз 15-25, может быть, еще столько же посмотрю. Но, понимаете, он, как бы вам сказать, вот есть слово, которое, в общем-то, ни о чем не говорит. И плохие журналисты его употребляют довольно часто. Этот мультфильм знаковый. Что значит знаковый? Знак откуда? Ну, вы меня поняли, да? Итак, в 1968 году, опять же, можно сказать, банальность, в столице Туманного Альбиона состоялась премьера мультипликационного фильма под названием, лучше на русском назвать, да? На русском очень смешно звучит. «Желтая подводная лодка».

Остановитесь!

Вообще неудивительно, что песня Джорджа Харрисона, извините, песня Ринго Старра «Yellow Submarine» стала отправной точкой. Изначально связанный контрактными обязательствами Битлз, выпуская этот мультфильм, точнее, дав согласие на его создание, изначально они хотели снять романтическую, точнее, они хотели, чтобы для них сняли романтическую историю на песню «All You Need Is Love». Но во время обсуждений, это было их перед отъездом в Индию, вообще они в Индию уехали, мультик без них делался, Ринго сказал: в подводную лодку можно запихнуть все, что угодно. О, точно! Желтая подводная лодка. Все-таки лучше желтый субмарин или yellow submarine. Знаете, я помню, когда я был крайне мал, я был дитя, там вот когда переговоры слышатся по лодочной связи, якобы там фраза «Русские, берегитесь!» Разумеется, нет. Но поскольку мультфильм «Желтая подводная лодка» наполнен аллюзиями, которые великолепно были понятны британской, а потом и американской аудитории, премьера состоялась в Америке буквально через неделю, это время холодной войны. И по сценарию вот эти вот гады, против которых борются Битлз, синие жадины, они по сценарию были красные жадины. Но это по сценарию. А художник нарисовал их синими. Вот так они и стали синими жадинами. Хотя, по идее, они остаются красными, на самом деле. Вот, воплощение, так сказать, мирового зла. Поговорим о мультфильмах, которые наполнены музыкой, и о мультфильмах, где музыка является одним из главных действующих персонажей, собственно говоря, этого анимационного кино. Кстати, я бы не сказал, что в мультфильме «Yellow Submarine» музыка – это вот такой совсем полноправный участник, нет. Те несколько песен «Битлз» написана была специально только одна, кстати. По контракту должны были 4 песни написать. Нет, они взяли то, что уже было, одну написали. 4 песни «Битлз» и плюс к этому, как его, музыка Джорджа Мартина, к которой очень плохо относился Джон Леннон. Он неоднократно в 70-е годы говорил о том, что... Ну, я не могу цитировать, что он говорил про эту музыку. Но Джордж Мартин от этого отмахивался. Музыкальные мультфильмы были и до этого, и после, и еще будут. Но вот согласитесь, есть какие-то такие кинематографические, я бы даже сказал, культурные вехи, в виде мультфильмов, без которых нельзя не оценить общество, не поставить какие-то отправные точки для его изучения. Согласитесь, что для нашей страны, и хотелось бы верить не только для моего поколения, но и для более молодых людей, мультфильм «Бременские музыканты», а также продолжение «По следам бременских музыкантов», вот и есть та самая отправная точка. Oh, yes.

0: срати кружусь я, как пчела, а них, как у собаки, а глаз, как у орла.
1: Черный кабриолет в клубах пыли мчался по дороге к королевскому замку.
0: Oh, yes.

0: покатит вынос, левей вала, Аню, как у собаки, а глаз, как у орла.
1: Гениальный сыщик был срочно вызван во дворец по совершенно секретному делу.
0: Оу, oh, yeah. Бывал я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь, крадусь во мраке, плыву, как камбала, а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла, оу, oh, yes.
2: Муз-дог. Мультфильм, вышедший в 1973 году, то есть через 4 года после сногсшибательнейшего успеха бременских музыкантов, делался той же командой, хотя, ну, почти той же, потому как от главного автора истории была такая информация, что нет, я не буду писать продолжение, потому что, это, знаете, как вот первая серия... Это история Золушки. Вот можно про Золушку продолжение писать? Но, тем не менее, Василий Ливанов написал сценарий вместе с гениальнейшим Юрием Энтиным. Да и Василий Ливанов гениальный. Мультфильм появился. А почему не Онофриев, спросите вы? Есть несколько версий. Сам Олег Онофриев говорил, что... После успеха бременских музыкантов пошла, цитирую, нещадная эксплуатация этого образа, трубадура. Хотя пел не только трубадур, разумеется. Вот. Но есть другая версия, что якобы он зазвездился. Процитируем Василия Ливанова. Во-вторых, извините, композитора Геннадия Гладкова, который, кстати, короля спел. Геннадий Гладков сам спел короля. Олег Онофриев, ставший после бременских музыкантов еще более популярным, чем ранее, видимо, несколько зазвездился. Решили работать с очень, знаете, с певцом, который, несмотря на всесоюзную славу, а этот певец к этому времени, между прочим, не только всесоюзный, уже два раза в Олимпии выступил во французской, в 66-69 году. Муслим Магомаев был очень прост в общении. С ним было, ну как прост, не как дворник дяди Петя, а прост в своей творческой работе. Но, кстати, изначально хотели избежать, чтобы один певец пел всех. Разумеется, он пел не всех. Вот, но... больше половины. Есть еще версия, что Магомаева пригласили, потому что у него такой баритон бархатный, а за время, прошедшее с бременских музыкантов, трубадур должен повзрослеть, хотя в фильме он ни черта не повзрослел. Вот, такая же оторва. И вообще друзья у него странные. Как ты с ним повзрослеешь? Так или иначе, в общем-то, два главных голоса. Муслим Магомаев и Анатолий Сергеевич Горохов. Это певец и поэт-песенник. Кстати, вот и Магомаева-то он привел, они друзья были. Тот самый хит Арноба Баджаняна «Королева красоты» со словами как раз Анатолия Сергеевича Горохова. Кстати, ушел из жизни не так давно, всего 3 года назад. Но вот его голос сохранился. А, подождите, он же не только написал слова «Королевы красоты», он еще написал негласный гимн МВД, песню для фильма, для телевизионного спектакля, чуть было не сказал, в бой идут 11 такие. Ну, помните про Знакова, да? Вот. «Наша служба опасна и трудна». Это он, кстати, написал. Сколько пародий было? Ну, вот на «Королеву красоты» не было. Мультфильм был потрясающий. Мультфильм до сих пор смотрится очень свежо, и вот там-то как раз убери хоть одну песню, и все развалится. Мультипликация в кинематографе, в сочетании с кинематографом, существовала практически везде. Ну, почти везде. Вы знаете, в «Броненосце Потемкин», когда вручную раскрашивали в красный цвет знамя того самого броненосца, в общем, это тоже можно считать началом мультипликации в кинематографе. Скрещивание двух этих близких, но все-таки безумно разных жанров, ну, это 70-е, 80-е, 90-е года. Стоит вспомнить, конечно, кто подставил кролика Роджера. Великолепный музыкальный мультфильм, причем для семейного просмотра. Понимаете, вот все-таки кинематограф 80-х годов, он вернулся к... Я, извините, про американский говорю. Он вернулся к идее 50-х. В кино должно ходить семьями. Флэш Гордон. Мультипликация... кинематографа там практически нет. Ну, опять же, Дэвид Боуи баловался такими делами. Я сказал баловался? Баловался, извините. Это сосо Павлиашвили. Баловать, хочу тебя я баловать. Но самая удивительная стыковка кинематографа, причем серьезного кинематографа, с очень серьезной мультипликацией, это, разумеется, фильм Алана Паркера, и не надо этот фильм называть «Стена». Потому что «Стена» — это альбом «The Wall» группы Pink Floyd, а фильм называется официально «Pink Floyd – The Wall». Вышедший в 1979 году фильм Паркера оказал гигантское влияние на развитие, будете смеяться, развитие, ну, скажем так, последнего вздоха до компьютерной мультипликации. Потому что сейчас вся мультипликация компьютерная. Или почти вся. Хотя говорят, что сейчас потихоньку стараются возвращаться, если денег и много, к рисованным мультикам. Но это дорого, понимаете? На компьютере все гораздо быстрее. Быстрее, эффекты круче. И вообще все лучше, если еще и притянуть. Так вот, фильм «Стена» Алана Паркера, где главную роль сыграл абсолютно никакой не актер. Пинка сыграл Боб Гелдов. Вот. Это он после этого актером стал. Еще в двух фильмах снялся. Музыкант группы Boomtown Rats. Он показал, что вот скрещивание, мультипликации и кинематографа взрослого, большого, в крупном формате, в очень крупном формате, ну, не то что возможно. Если ты гениальный режиссер, у тебя все получится. Самое интересное, что окончательный монтаж фильма делал не Алан Паркер. И когда он увидел то, что сделали из того, что он хотел, он потребовал от студии убрать мое имя из титров. Но потом как-то с ним договорились, все. Так что сейчас мы считаем, что это фильм Алана Паркера. Музыка группы Pink Floyd была практически вся или перемикширована, или песни были перезаписаны. Существует только две композиции, которые... Две или три, врать не буду. Три, по-моему, все-таки композиции, которые были взяты прямо с альбома. Ну и самая известная из этого фильма, мультфильма, композиция, которая была взята непосредственно с альбома, ну, разумеется, это вот это...

0: have any pudding? How can you have any pudding if you don't eat your meat?
1: If you don't eat your meat?
0: Yes!
1: Can't
0: you behind the great shed?
1: Can you have any pudding?
0: Stand still, laddie!
2: Муздок.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: Большая классика в Сириусе. С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру. 6+. Оно культурный центр. Федеральная территория «Сириус». ОГРН 121-2300-74250.
7: Телефон рекламной службы. 495-105-5244.
8: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Москве 17:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Два безэкипажных катера ВСУ, уничтоженные барражирующими боеприпасами «Ланцет» в акваториях Черного моря и Егорлыцкого залива. Об этом только что сообщила Минобороны. Указано, что военнослужащими подразделений войск беспилотных систем группировки войск «Днепр» уничтожили накануне два безэкипажных катера. Министерство опубликовало кадры ударов. Цифровая трансформация позволит удержать военное превосходство за счет искусственного интеллекта. Об этом на коллегии Минобороны заявил сегодня замминистра Дмитрий Щербинин. По его словам, внедряется система ситуационной осведомленности должностных лиц на тактическом уровне.
2: В рамках проекта внедряется комплексная система информационного взаимодействия и ситуационной осведомленности должностных лиц в тактическом звене управления. В первом полугодии завершено развертывание указанных функциональных сервисов, обеспечена их информационная безопасность на основе сертифицированных средств защиты. Развернута локальная справочная рекомендательная система на основе большой языковой модели. Система активно применяется должностными лицами центральных органов военного управления. В этой части мероприятия выполняются с опережением сроков.
0: Щербинин отметил, что спланировано дальнейшее внедрение новых сервисов, а также подключение новых пользователей группировок войск в инфраструктуре проекта «СВОТ». Это разведывательно-ударная цифровая система, которая объединяет командиров в единую сеть, собирает данные со спутников, беспилотников и радаров. Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли подготовку теракта у памятного знака в честь 300-летия российского флота, сообщили в управлении. По данным ФСБ, 57-летний уроженец Винницкой области весной прошлого года обучился изготовлению и применению взрывных устройств, после чего летом того же года изготовил самодельное взрывное устройство, которое планировал использовать для совершения теракта – взрыва у памятного знака в честь 300-летия российского флота. СВО мужчина хранил дома его до изъятия его сотрудниками ФСБ. Причиной смерти режиссера КВН, вдовы Александра Маслякова, Светланы Масляковой, стала продолжительная болезнь. Об этом ТАСС рассказал ее сын, телеведущий Александр Масляков-младший. Светлана Маслякова умерла сегодня в возрасте 78 лет. В клубе назвали ее великой женщиной-режиссером, чье имя стало символом КВН. Сам Александр Масляков скончался на 83-м году жизни, 8 сентября 2024 года. Телеведущий в последние годы своей жизни боролся с неоперабельной опухолью в легких. Игроки сборной, которая одержит победу в финале чемпионата мира по футболу, впервые получат чемпионские перстни. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА. Всего организация выпустит более 2000 таких перстней. 30 из них зарезервированы для игроков, а остальные будут доступны болельщикам по всему миру для покупки. Чемпионские перстни вручат победителям чемпионата мира впервые в истории. Традиция вручения перстней популярна в североамериканских спортивных лигах. Напомню, что в финале чемпионата мира встретятся сборные Аргентины и Испании. Матч пройдет в воскресенье 19 июля в штате Нью-Джерси. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет 21,5 градуса. Атмосферное давление 749 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Андрей Рублев на теннисном турнире в Швеции нанес поражение Себастьяну Баэсу из Аргентины 6-1, 6-2. Матч за Суперкубок России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в Нижнем Новгороде пройдет при аншлаге, сообщили РИА Новости организаторы и участники матча. Напомню, что поединок пройдет в Нижнем Новгороде. Начало игры в 19:30 по московскому времени. На матче ожидается аншлаг. Российский футбольный союз реализовал свою квоту билетов 50% от общего числа. Коммерческая вместимость стадиона в Нижнем Новгороде составит 42 797 зрителей, сообщили в пресс-службе РФС. Ну и как заявили в пресс-службах «Зенита» и «Спартака», выделенные им квоты билетов также были реализованы в полном объеме. И не забудьте, что трансляция матча на волнах радиостанции «Маяк» начнется в 19 часов по московскому времени в субботу. Большинство стран-членов Международной федерации футбола поддержит кандидатуру Джани Инфантино на выборах главы организации в 2027 году. Об этом сообщает газета «Гардиан» со ссылкой на свои источники. По их информации, лишь немногие из 211 стран-членов ФИФА не направили письма в поддержку Инфантино. Отмечается, что среди стран, не направивших такое письмо, находится и Германия. В апреле Инфантино заявил о намерении переизбраться на пост президента ФИФА. На данный момент он является единственным функционером, изъявившим желание участвовать в выборах. Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России по баскетболу Сергей Карасев продлил контракт с петербургским «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба команды. Игрок воспользовался опцией продления на 1 год, предусмотренной контрактом. Четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull показал лучшее время на первой свободной практике 10-го этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Бельгии. Второй результат показал британский пилот Феррари Льюис Хэмилтон, чей партнер по команде «Монегаск» Шарль Леклер стал третьим. И о спорте на этом пока все.
2: Театр HD представляет на большом экране современную версию балета «Спящая красавица» в постановке Андрея Кайдановского для театра «Линца». Жизнь в розовом цвете – праздник или проклятие? Пародия на мир гламура, которым правит лицемерие. Поиск своего «я» в мире, полном запретов и правил. Притча о взрослении и поиске любви. В афише кинотеатров с 26 июля. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 18+.

Муздок. Дорогие друзья, чувствуя и зная, что в 1968 году именно в этот день, 17 июля, состоялась премьера чумового мультфильма под названием «Ялла Сабмарин. Желтая подводная лодка в Лондоне», мы сегодня говорим о музыкальных мультфильмах, о кинематографе, в виде кинематографа, который без музыки практически не существует, за редким-редким исключением. И уж совершенно точно, точно, я не ошибаюсь, нет ни одного детского мультипликационного фильма, где музыка не являлась бы не то что иллюстрацией, не то что фоном, а полноправным участником той самой мультипликации. Мне тут наш постоянный радиослушатель Борис пишет насчет мультфильма «Новый Гулливер». Там живой пионер взаимодействует с пластилинными героями. Наши киношники были первыми. Нет, не были первыми. Вообще, вот такого масштабного проекта до появления «Нового Гулливера», чтобы столько вот персонажей, такого масштабного проекта в мире не было. Это правда. Вот. Но эта техника американская еще со времен кинематографа немого, когда появлялись персонажи, слепленные из глины и пластилина. Как правило, это ужастики, ну, протоужастики там. Было такое дело. Но «Новый Гулливер», да, действительно. Но это немножко не анимация, это немножко другое. Понимаете, почему кукольные мультфильмы не получили такого распространения, как рисованные? Потому как фантазии при рисовании ты не связан вообще, твоя фантазия не связана вообще. А вот с лепкой, с физическими объектами гораздо все сложнее. Музыка появилась в кинематографе. Понимаете, вообще первый музыкальный фильм, он же первый звуковой фильм. Понимаете, это фильм «Певец джаза». Вот, «Jazz Singer». То есть, ну, если появился звук, значит, надо петь. Это понятное дело. Великий Уолт Дисней был первым кинематографистом, да-да, я не оговорился, первым кинематографистом, который, создавая свои великие анимационные фильмы, поставил музыку не то что в ряд с актерами рисованными, а поставил на первое место. Причем музыку-то какую? Если мы смотрим Микки Маусов, или если мы смотрим конкурентов Метр Голден Майер, Том и Джерри, великая академическая музыка. Понимаете, ребеночек приучался слушать академическую музыку, глядя на мышь Микки. Причем сначала была девочка, потом мальчик. Так получилось. Ну, сначала решили переделать мальчика. Сначала девочка была. Вот. Наблюдая за тем, как кот гоняется за этой ужасной мышью или этим ужасным мышом. Там тоже были гендерные сложности. Когда фильм перестал выходить на Metro Golden Mayer, вот сказали, нет, Джерри будет обязательно мышом. Наверное, я вот здесь не буду смотреть на статистику. Одним из самых интересных анимационных фильмов, где музыка, причем музыка до боли известная, просто вышедшая в тех кавер-версиях, которые до этого почти не использовались, или вообще не использовались. Одним из таких фильмов был сначала первый «Шрек», а потом вся франшиза «Шрека». Кстати, говорят, сейчас снимают вот вы новый «Шрек», но он компьютерный абсолютно, как и предыдущий. Вот, там про детей, «Шрек» и «Фионы». Вероятно, там тоже будет все нормально с музыкой. Я когда шел на первого «Шрека», я знал, что это смешно, это было раскручено, я знал, что это классно, я знал, что лучше смотреть, конечно, в оригинале, вот, там, потому что и так все понятно, поскольку великолепные актеры озвучивали. В оригинале-то я только потом посмотрел, но все-таки с субтитрами. Вот. Но такой феерии музыки я, честно говоря, не ожидал. Для меня это было открытие.

0: Муздок.
1: Великолепное исполнение великой песни Леонарда Коэна Руфусом Вашингтоном. Извините, Вэнрайтом. Ну, бывает. Вашингтон, Вэнрайт. Вот. Вашингтон, он не Руфус. Если когда-нибудь вам удавалось послушать эту песню, и слеза не наворачивалась на ваши мужские, женские, детские, старческие глаза, сила ваша велика. Или у вас просто нет сердца. Василий пишет: я очень люблю мультфильм «В порту» с песнями на музыку Марка Минкова. Да, потрясающий, потрясающий мультфильм с прекрасным Олегом Анофриевым, с голосами Олега Анофриева. Вообще, вспоминать музыку как главное действующее лицо нашей анимационной кинематографии, знаете, приятно, честное слово. Я, честно говоря, очень часто вспоминаю мультфильм, который назывался «Чудо», мультфильм 73-го года. Он просто по стихотворению создан. Это писатель, поэт Роман Сеф написал. Ты увидишь просто чудо, удивительное чудо, там, где магазин посуды возле дома номер 3. Сквозь асфальт у перекрестка пробивается березка. Потрясающая музыка Шандора Калоша. Кстати, совсем недавно, зимой ушел из жизни. Просто потрясающая вещь. И вот убери там музыку или убери аранжировки, которые сделал Шандор Калош. Несмотря на то, что он Шандор Калош, он советский композитор, советский российский композитор. Вот. Убери, и все. И мультфильм развалится. Собственно говоря, понимаете, в советское время очень часто аниматорам, режиссерам и сценаристам дозволяли шалить. И если подобные песни никогда бы не могли появиться на большом

экране, на телевизионном экране. Вот, там Лапин стоял стеной, понимаете, против этой западной заразы. То пошутить, то есть, помните песенка «Буксира в порту», да? Вот. Или спеть «Чунга-чангу». Это запросто, понимаете? Все это получалось очень хорошо. Разумеется, одним из самых главных музыкальных фильмов, и это, в общем, один из анимационных фильмов, где звучит, ну, практически настоящий рок-н-ролл, это мультфильм 1968 года Федора Хитрука, нашего великого мультипликатора, под названием «Фильм, фильм, фильм». Музыку писали Евгений Крылатов и Александр Зацепин. Очень часто в разных статьях, на разных ресурсах можно найти, что песню «Фильм, фильм, фильм» исполняет группа «Сокол». Ну да, точно, исполняет группа «Сокол», но голоса солистов, двух солистов группы «Сокол» не устроили Хитрука. И поэтому поют музыка «Сокола», а поют Витебский, Бергер и Добрынин. Получилось прекрасно.

0: Маяк. В эту...
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
2: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин. И сегодня у нас в студии человек, который знает все о том, как распознать и остановить самые опасные инфекции. Гость программы – главный врач областной инфекционной больницы Ольга Скороходова. Ольга Владимировна, скажите, пожалуйста, с какими заболеваниями сейчас чаще всего поступают пациенты в инфекционную больницу?
3: Ну, логично по названию больницы, что пациенты поступают с инфекционными заболеваниями, и на протяжении многих лет все равно основная нозология, то есть основное заболевание, с которых нам поступают, это различные кишечные инфекции. Они, конечно, меняют свое лицо. Раньше это были в основном бактериальные, сейчас это вирусные, но в первую очередь это кишечные инфекции. Если мы говорим о сейчас, то так как инфекционная заболеваемость всегда прослеживается сезонность, я думаю, уважаемые радиослушатели тоже знают, что мы переживаем спады, подъемы, например, ОРВИ, да, будет осенью подъем там или зимой. И, соответственно, сейчас еще появляются такие на госпитализации пациенты, как природные очаговые инфекции. Какие это инфекции, спросите вы? Это клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, ГЛПС у нас есть, это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. То есть вот такие, собственно, инфекции. Но мы никогда не забываем и про тот же мононуклеоз, который тоже госпитализируется, и сейчас и ковид, он все равно круглогодичная инфекция. То есть, но в основном это, опять же, кишечные инфекции, и сейчас сезонные, это природные очаговые инфекции.
2: Ольга Владимировна, вы сказали, ковид, ковид есть много?
3: Ковид есть, ковида немного. К счастью, переносят его легко, и госпитализации требуют в основном пациенты либо изначально ослабленные, то есть это возраст и сочетанная патология, либо тех, кого нужно госпитализировать по эпидемическим показаниям, то есть изолировать. Например, сейчас у нас на госпитализации находится дама, которая приехала на родоразрешение в перинатальный центр, но ей при входном контроле обратили внимание на катаральные симптомы, то есть кашель, зауженность носа, сделали тест, тест оказался положительным, и чтобы не заразить мамочек и деточек в перинатальном центре, ее госпитализировали к нам, мы сейчас за ней наблюдаем, и я думаю, что через недельку мы ее отправим благополучно в перинатальный центр на госпитализацию плановую.
2: Ольга Владимировна, а какие инфекции особенно опасны летом?
3: Все инфекции опасны, правда, и нельзя к ним относиться снисходительно. Если вас что-то беспокоит, на мой взгляд, лучше обратиться к врачу, вплоть до того, что, пожалуйста, я приглашаю всех радиослушателей при необходимости обращаться даже напрямую в инфекционную больницу, потому что мы работаем круглосуточно, никому не отказываем ни в консультации, ни если необходима госпитализация. Особенно опасно, ну, опять же, вернемся к тому, что я сказала выше, это инфекции кишечные летом, это их, можно сказать, расцвет. Коллеги сказали: Ольга Владимировна, вы не замечаете, что у нас сейчас рост в основном осенью? Но он, понятно, когда формируются детские коллективы, ребятки, приехавшие из разных мест России, отдохнувшие, приезжают, обмениваются, грубо говоря, друг с другом инфекционными агентами, да, растет заболеваемость. Но летом опасно, на самом деле, кишечные инфекции, потому что мы видим, какая температура у нас за окном. Для маленьких детей и лиц пожилого возраста очень быстро наступает обезвоживание, которое является довольно опасным состоянием организма. И хорошо, если удается просто отпоить. А иногда бывает необходима инфузионная терапия, капельница. Поэтому не надо дожидаться до такого состояния, что иногда даже кишечные инфекции приходится лечить и в реанимационном отделении в том числе. Поэтому что могу сказать, какие самые... Инфекции опасны, к ним надо относиться серьезно, надо прислушаться к своему организму и быть настороже, вот как-то так.
2: Ну, сейчас вот часто продают арбузы, дыни, вот эти все развалы. Вот встречаются случаи, когда люди купили, например, арбуз или дыню, и раз, и в инфекционке уже?
3: Ну, прямых таких причинно-следственных связей мы, наверное, не можем прям сказать, но, опять же, по своей практике...
2: Кафешки, может быть, есть какие-то такие опасные?
3: Давайте так, все-таки ответственность за то, что мы кушаем, лежит и на нас в том числе. Нельзя все перекладывать на плечи частных предпринимателей. Вот, например, по арбузам. Хороший вопрос вы задали, дыням. Я очень настойчиво рекомендую никогда не покупать разрезанные эти ягоды. Мы помним, да, что эти ягоды, это ягоды. То есть, смотрите, целостный арбуз, А он внутри будет, ну, грубо говоря, стерилен, то есть у него не будет никаких инфекционных патогенов. Если же его разрезали грязным ножом, или, вы же понимаете, арбузы никто не моет при транспортировке, они транспортируются иногда в открытых фурах, иногда их, к сожалению, продают на обочинах дорог, что тоже я бы не рекомендовала приобретать в таких местах, то вполне возможен занос внутри арбуза, какой-то инфекции. Вот смотрите, какая-то маленькая смешная инфекция, вроде бы в такое количество, которое было бы не опасно, но попав в сладкую мякоть арбуза, да еще в тепло, если мы еще арбузик оставили на подоконнике, а потом решили кушать, то это тяжелые сальмонеллезные инфекции бывают, вплоть до отравлений. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на то, где вы купили, в каком качестве. И может это смешно, но я очень рекомендую качественно с мылом помыть арбуз, когда вы принесли и готовитесь кушать.
2: Вспомнил ярмарки, которые у нас очень часто проходят. Там бывают, лежат вот эти сыры. Пробуйте, берите.
3: Я бы взяла точно сыр, который знаю, проверив сначала, работает ли генератор, который подключен к холодильнику, и попросив показать, где в этой чудесной витрине спрятан термометр. Если там показана вполне нормальная температура, то почему бы и не угоститься сырком? Но насчет пробовать, не уверена, тоже, наверное, не стоит. Ну, говорю, если я четко знаю, что вот этот сыр великолепный у данного производителя, почему бы его не взять на этой ярмарке?
2: Мед еще дают попробовать.
3: Ну, мед, говорят, что это практически тоже стерильный продукт и панацея от всех болезней, но опять натуральный мед возможно, но мы не можем гарантировать, да, какой это мед. Ну, давайте так, наверное, не стоит пробовать, особенно на ярмарках. Я спокойнее отношусь к дегустации, например, в торговых сетях, когда они предлагают. То есть они своевременно заменяют, у них эти самые одноразовые палочки, салфеточки, все это есть. Ну, вплоть до того, что если вы обращали внимание, даже горячие те же там Макси предлагают. Ну, я никого не рекламирую, но мне бы спокойнее было попробовать там, нежели на ярмарке. Ну, это нарушение уже скорее не хранения, а технологии производства. Но мы, к сожалению, не можем отсканировать то, что мы приобретаем, и увидеть, что там внутри. Ну, лучше покупать у проверенных производителей, и не просто запечатанную, наверное, заводскую я бы рекомендовала. Вот особенно такие сладости, причем там же орехи, вываренные в виноградном соке, тоже, если нарушена технология, мы можем вместо радости от сладости получить какие-то проблемы.
2: Ольга Владимировна, поговорим более подробно про инфекции. Давайте про клещевой энцефалит. Действительно, у нас его много. Клещей много. В этом году были ли тяжелые случаи клещевого энцефалита? Насколько серьезная ситуация?
3: В этом году серьезная ситуация. Очень не радует нас. Значит, что могу сказать? Хочу, чтобы вы обратили внимание, уважаемые радиослушатели, что сезон клещевых инфекций продолжается. Клещи присасываются до октября месяца включительно. Это очень живучие насекомые, поэтому думать о том, что, например, в сентябре все закончится или август – это последний месяц, не стоит. Что касаемо тяжелых случаев, официально на территории области у нас 4 тяжелых случая клещевого энцефалита. 2 пациента находятся у меня в тяжелом состоянии, 1 пациент уже перешел на реабилитацию, вот, поэтому, да, ситуация серьезная с клещевыми инфекциями, и да, в прошлом году, если у нас за весь сезон было 20 где-то клещевых энцефалитов, я прогнозирую, может быть, даже рост в разы по итогам эпидсезона, то есть по окончанию, когда мы подводим итоги, ну, это будет осенью где-нибудь. Сейчас у нас была промежуточная комиссия, 8 пока клещевых энцефалитов подтвержденных, но хочу обратить ваше внимание, это было на тот момент, когда в больнице при этом находилось еще 11 человек, то есть это 8 выписанных пациентов, но как бы в этом году ситуация очень серьезная, клещи злые, да, ну и вы прекрасно знаете, что укусов тоже огромное количество.
2: Вы сказали, 2 тяжелых случая, это молодые люди или это пожилые?
3: Что очень печалит моих докторов и меня, это трудоспособные, молодые, сильные, здоровые мужчины без сопутствующей патологии. Это люди, которые работают в лесу, физически активные, сильные. Да, это взрослые. Ну, как, любят говорить трудоспособный возраст, да, но я вам скажу, 39 лет и 44 года. И никаких прогнозов не даю.
0: Профилактики заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас каждую пятницу в 13.50 и 17.50 на радио «Маяк».
4: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: В Москве 18 часов. новости.
6: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военные ударными беспилотниками поразили 4 сухогруза в порту Николаев в момент выгрузки грузов для ВСУ. Кроме того, в порту Южной Одесской области был поражен сухогруз, доставлявший грузы для противника, сообщили только что в ведомстве. Российские войска за последние сутки также бражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожили 2 безэкипажных катера ВСУ в акваториях Черного моря и Горлыцкого залива. Ведомство опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров противника группировкой войск «Днепр». За неделю, как ранее указало министерство в своей сводке, в результате групповых ударов были поражены 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ. Также были поражены 3 морских парома, 2 контейнеровоза, танкер, коллекторное судно, плавучий док и 2 катера. Удары также были нанесены по объектам инфраструктуры портов Одессы, Черноморск, Южный и Днепробугский. Отметили в Минобороны. За неделю российские военные поразили предприятия военно-промышленного комплекса, склады боеприпасов, припасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Коллегия Минобороны уделила особое внимание модернизации вооруженных сил России и обеспечению боевых действий в зоне спецоперации, а также противодействию средствам воздушного нападения. Министр Андрей Белоусов выслушал доклад замминистра обороны Алексея Криворучко.
7: Поставка вооружений и военной техники организована в соответствии с графиком производства особо востребованных образцов вооружения военной и специальной техники. Создана единая система подготовки специалистов войск беспилотных систем. Разработаны программы, сборники упражнений и нормативов с учетом опыта специальной военной операции. Впервые организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом. Проведение боевого слаживания на штатной технике. Подготовлены подразделения, способные самостоятельно выполнять задачи на отдельных операционных тактических направлениях. Всего за истекший период подготовлено около 8 тысяч специалистов. В текущем году для обеспечения превосходства над противником увеличены объемы поставок войска беспилотных летательных аппаратов. Прежде всего, их передроны.
6: Как добавил замминистра обороны, поставки дронов разных типов вооруженные силы по сравнению с прошлым годом уже увеличились в 2 раза. Россия находится в контакте со сторонами, вовлеченными в конфликт вокруг Ирана, и призывает к прекращению огня. Об этом сегодня говорил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с азербайджанским коллегой. По словам Лаврова, страны Персидского залива также выступают за переговорный процесс.
8: За диалог выступают и Саудовская Аравия, и Катар, Оман. И надеюсь, что другие страны Совета сотрудничества государств залива поддержит этот процесс. Иран неоднократно говорил, что он к такому разговору готов. В пользу такого диалога выступала и Китайская Народная Республика, Египет, Пакистан, который тоже пытается оказать содействие. Мы эти посреднические услуги высоко оцениваем. Но есть и те, кто не хочет, чтобы Иран помирился со своими арабскими соседями. Кто и начинал-то это все вот, мероприятие для того, чтобы вбить поглубже клин между ними и выстроить более сплоченный, более масштабный единый фронт против Ирана с целью Исламскую Республику, в общем-то, заменить, так скажем.
6: Лавров отметил, что кризис в Ормузском проливе затягивается, от этого страдают глобальная экономика и мировые транспортные маршруты. Будущий премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам в своем первом выступлении в качестве лидера лейбористской партии практически полностью обошел тему внешней политики и не упомянул Украину, пишет РИА Новости. За 30 минут он произнес только одну фразу о международной политике, пообещав восстановить репутацию Британии на мировой арене. Сегодня Бёрнам был избран новым лидером партии. Ожидается, что передача премьерских полномочий состоится в понедельник. Он поблагодарил уходящего премьера Кира Стармера за работу и пообещал прекратить внутренний распри в партии. Также он осудил курс на приватизацию, который правительство, взятый правительством покойного премьера Маргарет Тэтчер в 80-х годах, и пообещал начать восстанавливать промышленность. Кроме того, будущий премьер пообещал заняться децентрализацией власти из Лондона в пользу других регионов и заявил, что будет лидером Севера, Юга, Востока и Запада, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Сейчас нет ни одной сферы, где искусственный интеллект не являлся бы доминирующей технологией. С каждым годом зависимость от его использования будет только расти, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая в Совете Федерации с докладом.
9: Что происходит на уровне геополитики? Мы видим, что все развитые страны поставили развитие искусственного интеллекта в число своих главных приоритетов. Вложение в инфраструктуру сегодня превышают весь капекс, который тратится на развитие, считается традиционной, самой ресурсоемкой отрасли, нефтегазовой отрасли. Если взять следующие 5 лет, то эта цифра будет выше в 2 раза.
6: Развитие искусственного интеллекта, изменение мировой экономики, роль человека в финансовых архитектурах обсуждали сегодня в Национальном центре России. Там прошли летние экспертные встречи. Одной из центральных тем разговора стал технологический суверенитет. По мнению замруководителя администрации президента Максима Орешкина, от цифровизации выиграют те страны, которые оперативно разрабатывают и внедряют новые решения в повседневную жизнь. Устойчивой погоды без осадков хватит только на несколько дней. В середине следующей недели в столицу вновь придут затяжные дожди, но сильных ливней ждать не стоит. Агентство «Москва» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Синоптик добавил, что заметного похолодания также не стоит ждать. Температура воздуха составит плюс 20-25 градусов, тогда как в воскресенье и понедельник воздух может раскалиться до плюс 28-30 градусов. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах. В сообществах «Вести».
0: Погода.
6: В Санкт-Петербурге завтра малооблачно, без осадков. Ночью 14-16 градусов, днем 26-28. В Москве, по данным синоптиков центров области, тоже малооблачно, без осадков. Ночью воздух остынет до 10-12 градусов, а днем прогреется до 25-27.

0: boots. Start walking.
1: На правах рекламы.
2: Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
3: Знаете, дорогие друзья, это совершенно не автомобильная история, но вот я послушал эту песню и вспоминаю фразу Незнайки из «Приключений Незнайки» и его друзей. «Малыши лучше малышек». Он был неправ. Великая песня, понимаете, Нэнси Синатра, а вот тот самый бас-гитарный риф – это величайшая басистка, у которой учились все Мэри Кей. Но сейчас не об этом. Дорогие друзья, в России продолжается раллийный сезон. Под Псковом, в окрестностях города Опочка, прошел 10-й этап Татнефть Кубка России. Ралли 900 озер. Местные дороги считаются не самыми сложными и прощают экипажам многие ошибки, но это при сухой погоде. В этот же раз большую часть дистанции участники ехали по влажному грунту. В итоге в абсолютном зачете лидером гонки от старта до финиша был экипаж Руслана Гожева и Дениса Коломийца на «Шкода Фабия» команды МР Мотоспорт. Победа стала для экипажа первой в абсолюте в нынешнем сезоне. Серебряным и бронзовыми призерами стали Александр Михайлов и Евгений Суховенко. Компания «Супротек» продолжает поддерживать отечественный автоспорт. В частности, чемпионат России по ралли. И уже через неделю на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии стартует 4-й этап Татнефть чемпионата ралли «Кавказ-2026» 2026 года. Гонка обещает быть красивой и зрелищной. От себя добавлю, километров 30 трасса от Архыза до развилки. Знаете, Италия просто. Так что, если окажетесь в районе Архыза с 22 по 26 июля, приезжайте, что называется, и посмотрите, поболейте, разумеется, насладиться горами. Дорогие друзья, автомобильная, главная автомобильная программа страны Ассамблеи автомобилистов по пятницам под предводительством Сан Саныча Пикуленко. Сан Саныч, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Сегодня мы...
3: Не одни,
4: у нас гость.
3: Да какие они, это не гости уже, это давно хозяева студии. У нас же студия большая, которая раскинулась на всю нашу страну. Виртуальные студии радиостанции «Маяк», директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Косой. Михаил, вечер добрый.
5: Добрый вечер, здравствуйте.
3: И в нашей большой-большой необъятной студии главный технический консультант компании «Супротек» Сергей Соловьев. Сергей, здравствуйте.
6: Здравствуйте, добрый вечер.
3: Ну и, разумеется, вы, дорогие радиослушатели, присоединяйтесь к нам, к нашим обсуждениям, участвуйте, задавайте вопросы. Наш номер, а вы пользуетесь любыми мессенджерами, 8-967-103-5533.
4: Я бы хотел сегодня обсудить текущую тему, касающуюся бензина. Мы долго ездили, не забудьте, под последние буквально 20 лет, мало кто задумывался, что ему заливают на бензоколонке. У нас пошло в привычку гордо кидать слово «до полного», оплатив уехать.
3: Нет, я еще всегда добавлял «до первой отсечки», особенно летом.
4: Это для глубоких знатоков. А поэтому нечасто задумывались о том. Сейчас почему-то все испугались, потому что нам сказали «евро-2», «евро-3». Как это все будет жить с современными двигателями. Так вот, когда мы уже не один год рассказываем о том, что «Супротек» об этом позаботился давно, и невзирая на то, что двигатели становятся совершеннее...
3: То есть, что вы хотите сказать, Сан Саныч?
4: А то, что «Супротек» рос вместе с двигателями и рекомендовал...
3: Так, может, «Супротек» все это и задумал?
4: Ну, это уже конспирология. Я не думаю, что в этом что-то есть.
5: Передача приобретает неожиданный разворот.
6: Да, вечер обещает быть томным.
4: Ну, и самое главное, что мы много советов добрых раздали людям, надеюсь, они им следуют, но так как накопилось огромное количество вопросов, а... У наших гостей, как всегда, есть на каждый вопрос по несколько ответов.
3: Причем правильных.
4: И даже очень.
7: Да.
4: А потом у них еще за спиной есть группа консультантов.
7: Да.
4: Знаете, такой бэк-офис.
7: Да.
4: Который, если они не знают ответ, видно, на бумажке пишут и показывают. Так вот, у меня сразу хочется спросить. Вспоминая славное прошлое, люди интересуются, например, таким моментом. Почему атмосферные двигатели 90-х были такие неприхотливые и всеядные? И какие у них были минусы?
6: Ох, да, это вот интересный вопрос. Многие нам задают, и зачем мне что-то надо? У меня старый двигатель, еще там в 90-х годах его выпустили, ему ничего не надо. Да, согласен, там в те времена, в старые времена, и материалы были, ну, не лучше, скажем так, а крепче, да, вместо алюминия использовали чугун. Он значительно крепче, плюс рабочие зазоры были там плюс-минус десятая миллиметра в этом двигателе. Поэтому, в общем-то, и допускалось. И высококачественного топлива не было, если брать совсем там, 80-е года, там 70-е года, когда эти двигатели создавались. Да, и они создавались под это не самое лучшее топливо, они создавались под это не самое лучшее масло. Там масло было тоже отдельный разговор, там отдельная передача. И они на этом всем прекрасно работали. Запас прочности у них был достаточный, чтобы работать без проблем на этих маслах не самых лучших. И переваривать не самое лучшее топливо. На нем работать, поэтому они, собственно, и работали. А за счет того, что запас прочности большой, они показались и очень долговечными. Потому что стереть такой двигатель очень сложно. Там, если он чугунный весь. Ну, как паровоз, там он по 100 лет, они до сих пор работают. И, соответственно, да, движки были практически всеядные. И любым маслом можно было их заправлять, ну, примерно подходящим по характеристикам. Они, в принципе, не капризно могли на любом масле работать, просто теряли свои характеристики. Вот. И минусы, конечно, таких же двигателей – это мощность. Это большой вес этих двигателей, да, мощность и расход топлива, большой расход топлива.
7: Небольшая по современным меркам степень сжатия.
6: Ну да, и соответственно КПД у таких двигателей, конечно же, там шло ни в какое сравнение не шло с современными движками, но они, да, они двигали грузы. Тогда вон самосвалы по 5 тонн перевозили, с ума сойти.
4: Ну, вот. Я вам хочу сказать...
6: Все были довольны и рады.
4: Хочу сказать, что официально, ну, взять, если автомобиль «Москвич 412» на начало 70-х, самый современный «Москвич», его жизненный цикл был 120 тысяч километров.
7: Это немного.
4: До капремонта. Причем двигатель... Ну, хорошо, что двигатель умелый мастер мог отремонтировать за 4 часа.
7: В гараже?
4: Ну, собственно, 4 мужчины в состоянии вынуть были этот двигатель из автомобиля. У меня другой вопрос. А вот ведь я в тот момент, я знал, что такое наука трибология, но я не встречал триботехнических составов. Триботехнические составы, это, по-моему, уже удел 90-х.
6: Нет, они потихонечку развиваются. Они были, но в широкое использование их не запускали. Там самый элементарный триботехнический состав – это был медная пыль.
4: Угу.
6: Вот, да, все прекрасно такое. Знают. Да, засыпал и размазал. А второй триботехнический состав...
7: Можно я про медную пыль? Она, конечно, появилась в автомобилях, но первое применение медной пыли – это были такие автомобили американские, назывались «Леопард». Вот впервые использовали медную пыль, а потом уже, для американских широких масс, а потом уже во всем мире.
6: Вот, а потом другой триботехнический состав, который все прекрасно знают, на 412-й, 408-й «Москвич», коробка или мост, если вы начинали, то туда сыпали опилки деревянные. На пару тысяч хватало, чтобы машину продать. Триботехнический состав тоже был. Деревянные опилки, там такая ситуация тоже была.
4: Но я все-таки пользовался более продвинутым. Мы пользовались бисульфитом молибдена.
7: Вы унизить нас хотите такими словами, Сан
4: Саныч? Ну, хорошо, мы поняли, что триботехнические составы. Вот откуда корни Супротека? Я так понимаю, вы начинали с опилок.
6: Да.
5: Ну, я, да. Хотел бы, чтобы не сложилось превратного впечатления, что мы до сих пор поторговываем опилками. Значит, ни двигатели не стояли на месте, ни бензины не стояли на месте, развивались стремительно, и триботехнические составы развивались тоже. И сегодняшний продукт Супротека — это все-таки не наследие 70-х годов, а нечто все-таки созданное в начале нулевых. Mm-hmm. И с тех пор непрерывно совершенствуемое. Так что, да, значит, опилки — это далекое прошлое. Так же, как и двигатели 90-х годов. Хотя, в принципе, наши сегодняшние триботехнические составы Супротек прекрасно работают и в двигателях очень старых. Так что, если вы уже проехали на нем миллион, хотите проехать еще миллион, но чтобы он поменьше ел немножко масла со своими чудесными зазорами расточенными, то вот современные восстановительные триботехнические составы компании Супротек помогут и даже чугунному двигателю.
4: Я вам могу сказать, что 2 года назад 50-летний москвич
7: 412.
4: 427-й универсал.
7: Точно же, 27-й.
4: Со знаменитым путешественником Богданом Булычевым, обработанный триботехническими составами, где можно и даже где нельзя. Мы замки смазали, потому что он должен был ехать при температуре минус 50 градусов.
7: Нет, я когда узнал про эту экспедицию, ладно, на юга. Нет, на самый шуме севера.
4: Так вот, автомобиль проехал в январе из Якутска до Магадана по старому Колымскому тракту. Плюс они еще заехали в Эмикон, чтобы было понятно, это старая совсем дорога. Сейчас она выше идет.
7: Там только зимой проехать можно.
4: Да, вот. Так вот, они... Масло вытекало с большой скоростью. Но так как было обработано триботехническим составом,
7: ничего не стукануло.
4: Постоянная доливка масла позволяла... То есть
7: передвигаться.
4: Машина проехала 2000 километров.
7: Зимой.
4: По зимнику. Да. Вот это как раз тот пример, который говорит о том, что даже очень 50 лет автомобиля было. Но у меня еще один вопрос от народа. Я сегодня как глаз народа. Посмотрите на меня, кто...
7: Ну да, кто-то проводник божьих идей. Сан Саныч проводник народных идей. Отлично, да. Давайте.
4: Вот тут часто говорят, вот чем был плох карбюратор, да? Почему его сменили на инжекторы? Вот как было просто с карбюратором? Пожалуйста, у меня был автомобиль «Москвич 412», и было у меня 3 карбюратора. Один был летний, один был зимний, и один был для техосмотра, потому что в начале 70-х у ГАИ появились газоанализаторы.
7: Да, я помню.
4: Вот давайте специалисты. Ну,
5: действительно, очень удобно. А сколько времени занимала портативная замена карбюратора?
4: 20 минут.
7: Это быстро очень.
4: Если есть сточенный ключ на 14...
7: Я тоже перебрасывал.
6: Да, это часто задают, зачем все остальное выдумали. Ну, принцип работы карбюратора – это подача топлива, дозированная подача топлива во впускной коллектор. Откуда двигатель его уже засасывал вместе с воздухом в камеры сгорания. И карбюратор дозированно его подавал, это топливо, его можно было отрегулировать, количество воздуха подаваемое, отрегулировать количество топлива подаваемое, соответственно. Там была поплавковая камера, которая именно отмеряла столько, сколько надо, и обеспечила беспрерывную подачу топлива, чтобы там под наклоном машина в горку, если идет там или куда-то, чтобы оттуда можно было четко забрать дозу топлива и всосать ее в двигатель, чтобы двигатель сам ее всосал и на этом работал. Это было хорошо, но карбюратор упирался. Сколько двигатель всосал, столько и не больше, не меньше. Столько он мощности и выдал. И выше ты не прыгнешь. Ты же не заставишь двигатель там всасывать гораздо больше воздуха и гораздо больше топлива. Mm-hmm. Сколько он смог, столько он и втянул в себя топливо-воздушную смесь.
7: Я прошу прощения, у него была еще одна особенность, прямо противоположная. Он, то есть можно было просто лить, а сгорало ровно столько топлива, сколько могло сгореть, а все остальное вылетало с ужасным дымом. Это страшно было.
6: Ну да, это если льет, карбюратор неправильно отрегулирован. Да. Плюс можно было перелить, залить свечи, машина вообще никуда не поедет, пока ты их не продуешь, не почистишь. Ну и начинались проблемы при неправильной регулировке карбюратора. И, соответственно, машина упиралась в какую-то определенную мощность, и больше ты из нее уже ничего выжать не мог, как бы ты ни старался. Единственное, увеличить мощность – это увеличить объем двигателя. Увеличиваем объем двигателя, увеличиваем объем сгораемого топлива, соответственно, увеличиваем мощность. И все, и на этом двигатель внутреннего сгорания уперся. До бесконечности не будешь же увеличивать рабочий объем двигателя, там, да, у него же вес поднимается, машине уже и не сдвинуться будет тогда. Вот, поэтому машины там в 74-75 лошадиных сил уперлись с полуторалитрового двигателя, и все, ни туда, ни сюда. Ни больше, ни меньше, как бы. Меньше нет смысла, больше уже не сделать. И вот уже тогда начали мудрить. Как бы нам усовершенствовать так, чтобы с меньшего объема получить больше мощности? И там уже пошли усовершенствования, как турбонаддув, там электронные впрыски, там все остальное, что и позволило, в общем-то, разогнать движки, там, и снять с полутора литров больше 100 лошадиных сил. Ну, это уже отдельный разговор.
4: Да.
6: Вот. А так, вот и почему. Да, с карбюратором надежно, хорошо, там он 100 лет может работать, если ему не мешать, нормальное топливо, если будет, если его чистить вовремя, опять же, теми же самыми очистителями топливной системы прочищать, то он еще 100 лет проработает. Ну, если его молотком не дубасить. Там,
7: Стоп, стоп. Я прошу прощения. Что значит молотком не дубасить?
4: Как раз карбюратор ВАЗ очень любил, чтобы его стукнули молотком.
7: Сверху, ну, не по карбюратору, дорогие друзья, а сверху по этому самому, по воздушному фильтру, чтобы игла выпала. Она залипала.
6: Да, назад, когда она залипала. А для того, чтобы она не залипала, его чистить надо было просто карбюратор.
7: Регулярно. Потому что с бензином были проблемы, но с качеством бензина.
4: По поводу карбюратора.
5: Мне кажется, с переходом на инжекторы автомобили стали более дружелюбны к потребителю, нет? Или у меня просто такое впечатление складывается? Никаких трех карбюраторов, никаких сточенных ключей. Не надо долбить молотком, все-таки...
4: Но ведь людям кажется, что все просто. Вот они когда видят или вспоминают, что вот карбюратор долго ездил. Я по поводу вернусь опять к трем карбюраторам. Вот чтобы настроить карбюратор на хорошее пусковое качество для зимы, чтобы он ездил, то это заняло где-то пару дней работы на стенде.
7: Неплохо, ничего себе.
4: На стенде. Представляете, да?
7: Стенд был не в каждом гараже, мягко говоря.
4: Стенд был в отделе главного конструктора Московского автомобильного завода имени Ленинского комсомола. Чтобы настроить карбюратор летний, еще приходилось выезжать на Минское шоссе, прохватывать, да? И был целый набор жиклеров. Ты выворачивал, прохватил, выворачивал свечку, смотрел. Бедное, богатое. Вот. А вот для газоанализатора там подбиралось все. При наличии газоанализатора.
7: Господи, какой кошмар.
4: Это была очень кропотливая работа со очень сложным механизмом. Сейчас я смотрю, что делают ребята. Да, они хорошо работают с электронными мозгами, которые управляют впрыском. Но вопрос, когда касается форсунки, насоса, как правило, берется старое, меняется
7: на
4: новое.
7: Заменить.
4: Поэтому кажется, что он проще.
7: Вот давайте мы к тому вопросу, который сейчас мучает всех наших автолюбителей, наших друзей. Вот как сохранить форсунки и насосы в неприкосновенности сразу после новостей спорта?
2: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Кино – это изначально искусственный жанр, который мимикрирует под реальность и тем самым изменяет эту реальность. А мультфильмы не претендуют на то, что они реальны, и, соответственно, они могут не пытаться обмануть. То есть они могут фантазировать вместе с нами, а мы можем фантазировать вместе с ними.
1: Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
8: Так говорит «Маяк».
1: Выглядит идеальный семейный отпуск.
9: Утром – выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем – прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером – театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
1: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+.
10: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. В результате комплексного применения в зоне СВО различных типов наземных роботехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов увеличены объемы доставляемых грузов на линию боевого соприкосновения. Об этом на коллегии Министерства обороны сообщил замминистра генерал-полковник Александр Санчик. По его словам, это стало возможно благодаря постоянному совершенствованию способов доставки.
2: По итогам первого полугодия 2026 года объем грузов, доставленных с применением НРТК по сравнению с прошлым полугодием, увеличен в 2,2 раза. Показатель достигнут благодаря постоянному совершенствованию способов доставки материальных средств и ростом интенсивности применения НРТК. Сокращен срок проведения текущего ремонта техники. Установленные показатели достигнуты благодаря увеличению обеспеченности востребованными запасными частями, наращиванию производственных возможностей, обучению на предприятиях промышленности специалистов-ремонтников.
0: Как добавил Санчик, мобильность и боевой потенциал группировок войск в зоне СВО в этом году значительно выросли. Этого удалось добиться благодаря увеличению не количества высокопроходимых мобильных средств передвижения, включая мотоциклы, багги, мотовездеходы в штурмовых подразделениях. Москва отвергает обвинения во вмешательстве в избирательные процессы в США. Об этом сегодня сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Дональда Трампа. Он отметил, что Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться в ее.
3: Дело в том, что президент ссылается на некую информацию, обезличенную информацию, бездоказательную информацию по линии спецслужб США. Но давайте вспомним, что в Соединенных Штатах все-таки были проведены различные расследования, следствия и так далее. Все они пришли к выводу о том, что Россия никоим образом не оказывала влияния на выборы Соединенных Штатов. А вот мы, собственно, исходим прежде всего из этого. И были заключения не наших силовиков, не наших органов расследования, а американских. Это были и парламентские комиссии, и генпрокуратуры, и так далее, и тому подобное. Вот все они пришли к одному выводу о том, что не было никакого влияния. В целом, поскольку мы любые обвинения отвергаем, отвергаем их решительно, Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела. И мы рассчитываем на то, что никто не будет пытаться вмешиваться в наши внутренние дела.
0: Ранее Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы являются угрозами для избирательной системы США. Синоптики предупредили до конца суток об опасности формирования смерчей над Черным морем в районе Сочи и федеральной территории Сириуса. Об этом говорится на сайте администрации города-курорта. Жителям и гостям Сочи власти рекомендовали предпринять необходимые меры предосторожности. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве синоптики обещают ясную погоду без осадков. Температура воздуха днем составит 25-27 градусов. Сейчас в городе плюс 21 градус. Солнечно, дует северный ветер с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» ожидается аншлаг. В пресс-службах клубов отметили, что выделенные им квоты билетов были реализованы в полном объеме. А Российский футбольный союз реализовал свою квоту билетов, это 50% от общего числа. Отмечу, что вместимость стадиона в Нижнем Новгороде составляет 42 797 зрителей. Игра пройдет завтра, начало в 19:30 по московскому времени. Не пропустите прямую трансляцию матча за Суперкубок. Суперкубок России на «Маяке» 18 июля, начиная с 19:00. Тем временем в Нижнем Новгороде работает наш специальный корреспондент Дмитрий Сухинин. Он в преддверии матча за Суперкубок побеседовал с пресс-атташе Российского футбольного союза Павлом Новиковым.
5: Тур трофеев, ну, это такая традиционная достаточно вещь, не только для нашей страны, но Российский футбольный союз всегда это проводит перед большими матчами, как то Суперкубок, или когда в каждом раунде Кубка России мы тоже возим Кубок по региону. Это возможность пообщаться с местными жителями, показать, что футбол, игра действительно народная в полном смысле слова. и что Кубок России, например, или Суперкубок – это народное достояние. Он всегда включает в себя посещение каких-то местных промышленных предприятий, которые являются знаковыми для города. Вот как вчера, например, была Золотая Хохлома, сегодня завод судостроительный. Вот. Также мы всегда гуляем с Кубком по городу. Горожане всегда с большим удовольствием обращают на это внимание, подходят, фотографируются, общаются с амбассадорами. То есть это создает какое-то, ну, ощущение праздника. И самое главное, лишний раз подчеркивает, что футбол действительно явление социальное, которое не сосредоточено только на стадионе, а действительно формирует и должен формировать облик городов, как минимум, в дни проведения там больших матчей, влиять на, как-то на образ жизни людей и так далее. То есть вот цель вот именно в этом.
4: Футбольный клуб «Ростов» подписал трехлетний контракт с нигерийским нападающим Олакунле Олусигуном, сообщает РБ «Спорт». Предыдущий сезон футболист провел в Нижнем Новгороде, где выступал на правах аренды. Пресс-служба Оренбурга объявила о переходе на правах аренды до конца следующего сезона колумбийского крайнего нападающего Херсона Гонсалеса. Права на вингера принадлежат клубу «Индепендиенте Санта-Фе». Генеральный директор мадридского «Атлетика» Мигель Анхель Хиль заявил о том, что нападающий Хулиан Альварес не покинет столичный клуб этим летом. Ранее форвард открыто просил руководство «Атлетика» отпустить его в Барселону. «Моя позиция ясна, позиция клуба ясна. Мы довели это до сведения футболиста, его представителей и президента Барселоны», — заявил Хиль. Клуб континентальной хоккейной лиги «Шанхайские драконы» заключил контракт на один год с нападающим Дмитрием Яшкиным, на счету которого 414 матчей в КХЛ и 339 набранных очков по системе «Гол плюс пас». Нападающий такого уровня в представлении не нуждается. Дмитрий уже давно один из топ-форвардов КХЛ. Уверен, он быстро станет любимцем наших болельщиков и поможет команде побеждать как можно чаще, заявил генеральный менеджер «Шанхайских драконов» Евгений Артюхин. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал грунтового турнира ATP-250 в Бостоне. Первый сейный Рублев всего за час разгромил аргентинца Себастьяна Баеса 6-1, 6-2. На уровне ATP Рублев в 50-й раз в карьере и в 6-й раз в этом сезоне пробился в полуфинал. И пока это все новости спорта.
1: Театр HD представляет на большом экране легендарный «Моцарт-гала» со сцены фестиваля в Зальцбурге. Запись 2006 года с участием Юрия Башмета, Гидона Кремера, Томаса Хэмпсона, Рикардо Мути и Венского филармонического оркестра. Концерт звезд классической музыки и оперы в честь великого композитора в афише кинотеатров с 21 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Юрий Стоянов.
7: Дед, это я.
6: Федор Добронравов.
8: И я, дед Владик, тоже.
6: Впервые вместе на большом экране.
9: Таких дедушек не бывает.
6: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.
10: На правах рекламы.
11: Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
12: Дорогие друзья, нашей сегодняшней пятничной ассамблеи предводительствует Сан Саныч Пикуленко и в виртуальной студии радиостанции «Маяк» директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Косой и главный технический консультант компании «Супротек» Сергей Соловьев. Так, мы дошли до вот от карбюраторов...
13: К системам впрыска. Да. И система впрыска малоремонтно пригодная, потому что проще... поменять форсунки, поменять насосы, причем там же еще есть некое количество фильтров, но все равно работают они с высоким температурным режимом, особенно если двигатель прямого впрыска, там все достаточно жестко. Вот я бы хотел задать вопрос, а как вообще вот все эти системы, которые предлагает Супротек, которые промывают, прочее, не хуже ли от этого становится современному двигателю с его там высокими степени сжатия, с минимальными зазорами?
14: Ну, на самом деле, с точностью это наоборот, да, потому что чем выше нагрузки и температурные, и механические, и допуски по зазорам, чем точнее сбалансирована вся система, а именно за счет этого достигается повышение мощности там, с минимального объема, тем она более требовательна к чистоте. Можно посмотреть, например, вот если говорить про масла, посмотреть, какие требования есть у автопроизводителей к тому, какие загрязнения дают масло, сколько они должны давать отложений в поршнях, сколько масляного шлама, сколько в выхлопе загрязнений и так далее. И они год от года растут. И все время повышаются, и требуются все более и более чистые масла. И на самом деле тоже относится и к топливу. Топливо улучшается не только ради экологии, но и ради того, чтобы, так сказать, эти двигатели работали какое-то нормальное количество времени. Поэтому моющие и чистящие добавки рекомендуются автопроизводителями к регулярному применению хотя бы раз при прохождении там, технического обслуживания топливную систему надо промывать. Это даже при топливе самого хорошего качества, потому что оно все равно содержит некоторые вещи, которые откладываются в загрязнение. Если говорить о топливе ниже классом, чем просит двигатель, то, соответственно, в нем таких образующих загрязнение компонентов будет больше. Это и всякие тяжелые углеводороды, и смолы там, и так далее. И в этом смысле применение чистящих средств регулярное или даже постоянное, вот как, допустим, наши супротековские присадки работают, да, вы в каждый бак можете добавить такой маленький флакончик, там содержится пакет моющих и удерживающих загрязнение добавок. Удерживающих, не дающих тому, что содержится в топливе, где-то осесть. В каналах запорной иглы в форсунке, в распылителе, в клапанах насоса и так далее и тому подобное. Вся эта история, она как бы не прилипает к топливной системе, а выносится в камеру сгорания, и там, значит, кое-как сгорает. В этом смысл применения присадок постоянного действия. Профилактическое предупреждение отложения загрязнений. И это на самом деле очень помогает справляться. Они не на все вызовы современности отвечают. Там, например, наши присадки никак не корректируют октановое число, вот, не улучшают горение топлива,

0: препятствуют. Да.
1: Да, давайте я отвечу, потому что, смотрите, присадки, они очень хорошо борются с теми загрязнениями, которые есть в топливе, и обслуживают топливную аппаратуру. А очиститель, например, разовый, он хорошо убирает то, что все равно сумело отложиться, застарелое загрязнение, и в том числе, например, способствует удалению сажи из камеры сгорания, с которой присадки работают не так хорошо. Вот ради того, чтобы убрать сажу, сажа не очень быстро накапливается, какое бы вы ужасное топливо не использовали, все равно вам 5 тысяч надо проехать, чтобы там, ну, какие-то сажевые шубы возникло, сколько-нибудь мешающие клапанам и поршням работать. Вот с ней можно побороться единократно промывочкой, просто немножко другой состав там компонентов чистящих.
2: Понятно, но тут еще же вопросы есть. Вот у нас теперь народ... Все стали турбонаддувные, знаете, полторашка с наддувом стала словом нарицательным, не имеющим отношения к каким-то другим вещам, а только к автомобилестроению. Вот. Я помню, когда появились первые турбонаддувные моторы, даже появлялось масло для турбодвигателей, потом оно куда-то исчезло. Вот как сейчас обстоят дела, что вообще творится с турбонаддувом и чем вот таким вот наддутым людям и мотором поможет Супротек?
0: Ну, здесь нужно понимать, для чего вообще нужен этот турбонаддув. Просто для того, чтобы двигатель работал, вообще двигатель внутреннего сгорания давал свою мощность. Что мы делаем? Мы нагреваем воздух в камере сгорания, обыкновенный воздух. Когда мы его нагреваем чем-то там, это может быть бензин, это может быть там, я не знаю, дизельное топливо, это может быть газ, что-нибудь, что даст горение, температуру и нагреть этот воздух. Воздух, когда его нагревают, увеличивается в объеме, там 270-300 раз. И во время увеличения в объеме он толкает поршень, соответственно. Для того, чтобы увеличить мощность, нужно туда загнать больше воздуха. Не то количество, которое двигатель может всосать в себя, когда поршень идет вниз вместе с топливом, да, через клапан впускной и спускного коллектора, а туда еще с помощью турбины загнать туда побольше воздуха. Чем больше воздуха, тем больше он расширится, тем больше он даст мощности. И для этого стали применять турбины, компрессоры, чтобы как можно больше воздуха подавалось в камеры сгорания. Потом клапан закрывается, запирается, его сжимает поршень, подается капелька топлива, свечка его поджигает, нагревается воздух в камере сгорания, расширяется, дает рабочий ход, дает мощность. И вот появились турбины. Потом они появились с изменяемой геометрией. Потом по две турбины стали ставить. В общем-то, ограничений по турбированию мотора нет. Там есть моторы, я сейчас не помню, хоть не Феррари. Я не помню марку сейчас автомобиля. 2 литра рабочего объема, 2000 лошадиных сил.
2: Да, высокие стены.
0: То есть это спортивный двигатель, там на нем турбина стоит. Так а что далеко ходить? На выставке в Санкт-Петербурге, в СКК, еще СКК было. Там стояла машина, 3 литра рабочего объема, 1750 лошадиных сил. Она для драг-рейсинга была машина сделана специально. Так там турбина размером с двигатель стояла рядом. Понимаете, такой объем воздуха туда загоняет. Но, соответственно, ресурс двигателя, газу дал, и двигатель закончился.
2: Ну,
0: 400
2: да.
0: метров он проехал,
1: известно,
0: и все, можно капитали.
1: Двигатель можно наддувать, пока не отвалится коробка передач.
2: Понятно. Да. Ну а чем Супротек может помочь в данном случае?
1: Слушайте, такие двигатели, они очень капризны к качеству горения топлива. Во-первых, к самому топливу и к октановому числу. Ради турбированных двигателей, собственно, стали появляться бензины типа 98, 100, потому что в атмосфернике они не очень-то и нужны. А вот в турбированном двигателе нужно предотвратить детонацию, нужны высокооктановые бензины. И, во-вторых, такие двигатели очень чувствительны к качеству распыла и качеству

0: горения топлива. Если у вас льют форсунки, если у вас образуется неправильное распределение смеси, то они могут и поршни прожечь, и клапаны повредить, и загрязнения всякие эти начинают мешать очень сильно и сильно образуются. А когда недогоревшее топливо летит, например, в выхлоп и крутит турбину, они турбину могут разбалансировать и так далее и тому подобное. И в этом смысле поддержание качественного впрыска – это как бы задача номер один для таких двигателей. Качественный впрыск – это прежде всего чистые сопла форсунок и чистые каналы, потому что в таких двигателях, в инжекторах там по полмиллиметра были каналы в распылителе, и окей, все, что проскочило, все, что двигатель попало, в принципе, сгорело. А в двигателях с турбонаддувом эти канальцы стали сужаться потихонечку, да, и, соответственно, с очень высокой точностью обрабатываются, например, срезы этих самых каналов, когда они выходят из форсунки, и там малейшие загрязнения могут вам попортить всю картину происходящего. В этом смысле применение всяких чистящих и моющих средств, оно становится, ну, как бы, еще более востребованным и еще более актуальным. Ну, как бы, старый
1: двигатель, ему все равно. То есть вообще это необходимость? Вот так вот. Просто необходимость.
0: Ну, очень близко к тому. Uh-huh. Иначе, как бы, он начнет чахнуть, ну, довольно uh-huh. быстро. Не за одну заправку он, конечно, поломается, но через там 5-10 тысяч километров вы можете обнаружить, что машина реально чахнет и uh-huh. не разгоняется. Хотя, вроде бы, наддувается двигатель нормально.
1: Дорогие друзья, у меня есть самый важный вопрос, который мы еще вам не задавали, и я уверен, что многие наши радиослушатели этого вопроса ждут от меня. Я буду проводником «Голоса народа» после небольшой паузы.
2: Маяк. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Хочу все знать о жизни на Земле.
3: Гордость, пафос – это обратная сторона смущения. То есть она задействует практически те же мозговые структуры, что и смущение. И то, и другое – это сравнение нас с обществом, в котором мы находимся. И если мы отклоняемся от норм этого общества, то может возникнуть как раз смущение.
2: «Биология» – подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру. Жизнь прекрасна.
4: Мартин отобрал несколько коротких рассказов и прибавил к ним, после некоторого колебания, песни моря. В один из жарких июньских дней он и Руфь на велосипедах поехали за город к своим любимым холмам. Это была их вторая прогулка вдвоем, и когда они мчались по дороге, овиваемой морским ветерком, умерявшим дневную жару, он глубоко всем своим существом ощущал, что мир прекрасен и что хорошо жить и любить. Они оставили велосипеды возле дороги, а сами взобрались на бурую вершину холма, где от выжженной солнцем травы шел сухой и пряный запах свежего сена.
2: Джек Лондон, Мартин Иден.

0: на правах рекламы.
1: Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
2: Друзья, так вот тот самый вопрос, который, кажется, не безинтересен, ответ на него не безинтересен всем нашим почти всем нашим радиослушателям, особенно тем, кто недавно присоединился к Ассамблее автомобилистов. Несмотря на то, что мы говорим вообще про моторы, вообще про топливо, ну, там, про турбины, все-таки большинство автолюбителей считают, что вот моя машина, она уникальна. Пускай так считают, это нормально, они о ней лучше заботиться будут. Вот скажите, для того, чтобы получить консультацию именно о своем автомобиле, о системе питания именно своего автомобиля, для того, чтобы получить консультацию о том, как именно на его автомобиле будут работать эти и триботехнические составы компании, производимые компанией «Супротек», и добавки в топливо. Куда позвонить, с кем поговорить, где посмотреть информацию?
3: Ну, это, конечно же, к нам в офис, оптимальный вариант. Посмотреть информацию можно на сайте suprotec.ru, там ее полно. За 20 лет, больше 20 лет, что мы вот занимаемся трибосоставами, мы очень сильно изучили этот вопрос. Вообще двигатель внутреннего сгорания, как он работает и что нужно сделать для того, чтобы он лучше работал. А так у нас есть номер 8 800 200 ровно 0661. Вот для вас звонок бесплатный, поэтому не переживайте, что если мы будем долго общаться, там с вас кучу денег спишут. Нет, для того, кто звонит к нам, по этому номеру звонок бесплатный. Поэтому звоните, задавайте вопросы, интересуйтесь. Опять же, трибосоставы. Я просто хотел сказать, что любой двигатель, когда он работает, да, он изнашивается. А трибосоставы, которыми мы торгуем, они предназначены для того, чтобы снизить этот износ. Они, конечно, не могут убрать его полностью, но они значительно его снижают. Эти трибосоставы для этого и создавались. И можно, чем меньше изнашивается двигатель, тем дольше он будет работать. Ресурс работы самого двигателя увеличивается в разы. А это ваши деньги.
4: Это точно. Объявление бросает Супротек.ру. Можно я добавлю одну вещь? Да. Сейчас там можно еще прочесть об условиях акции, которая у нас идет, связанную с промокодом «Маяк». Да, если вы обратитесь в наш собственный интернет-магазин или доедете вдруг случайно до нашего фирменного магазина, то там сейчас по промокоду «Маяк» можно получить все эти моющие топливные присадки, разовые очистители топливной системы или даже наши, так сказать, любимые трибосоставы с 20% скидкой.
2: Я не знаю, как во всех остальных городах, во многих магазинах, во многих городах России есть фирменные магазины компании «Супротек», но вот я свидетельствую, дорогие друзья, если вдруг вы оказались в Москве, то есть или живете в Москве, или приехали, вот самый главный магазин «Супротек», он находится на Каланчевке, если вы приезжаете в «Супротек», стоянка бесплатная, это важно.
4: Это практически во всех городах с окрестными стоянками торговых центров у нас есть договоры, да, так что полчаса уж точно бесплатно, там дальше по ситуации. Приезжайте. Слушайте, можно я в двух словах суммирую вот все, что мы там сегодня пытались сказать о конструкциях двигателей? Какая связь между всей этой чудесной историей и сегодняшней актуальной проблемой? Потому что двигатели времен трех карбюраторов Сан Саныча, это примерно бензин Евро-1, да, это когда запретили в первую очередь свинец. Остальное им все равно, можно, так сказать, заливать любое топливо и не волноваться. А когда начинают появляться инжекторы, это ограничение по угарному газу и недогоревшим углеводородам, появляется стандарт Евро-2. Угу. Да, это примерно вот это поколение двигателей. Значит, первые системы катализаторов, еще таких простеньких самых, с широкими ячейками и так далее, это уже ближе к бензину Евро-3. Это не абсолютно точное соответствие, я сейчас называю, а просто такие как бы, ну, ориентиры в конструкции двигателей, которые вам говорят о том, какого класса топлива он просит, скорее всего. Хотя лучше, конечно, в мануал заглянуть, но тем не менее. Когда у вас появляются трехкомпонентные катализаторы, а это штуковина, которая помимо угарного газа и недогоревших углеводородов еще борется с оксидами азота, да? Значит, это Евро-4. Не существует как бы топлива Евро-4, потому что азота в топливе нет ни в каком. Оно есть в воздухе. Но, тем не менее, это двигатели класса Евро-4, и, соответственно, топливо они просят Евро-4. И уже двигатели с непосредственным впрыском, это, ну, совершенно точно Евро-5. И для более ранних двигателей турбонаддувом Евро-5 тоже требуется иногда. Но непосредственно впрыска двигателей, они совершенно точно очень капризны к топливу. И вот за ними сегодня надо особенно внимательно прислеживать. И заранее побеспокоиться о том, чтобы не залепить этот двигатель, например, углеводородными смолами.
0: Понятно.
4: Вот примерно такая история, да.
0: Вот, я хочу сказать, мне часто задают вопросы, а как я определю? Вот вы приехали на заправку, там есть уголок потребителя.
2: Конечно.
0: Там паспорт топлива, там написано К3, К5, К4. Потом вы получили чек. У вас после количества и суммы, то есть количество и цены, там будет написано тоже К5, К3. Угу. Вот, чек сохраните.
2: Я бы подчеркнул, не чек, а чеки. Дорогие друзья, при каждой заправке сохраняйте чеки. И если вдруг так случится, что после или первой заправки, или 15-й заправки что-то у вас с двигателем пошло не так, ну, у вас есть возможность, ну, скажем так, сократить расходы на ремонт.
0: Да.
2: Да. Но лучше это через адвоката, конечно. Друзья, несмотря на то, что вопросов у нас меньше не становится, ну, понимаете, у нас же и время, ну, вот быстротечно. Но я чувствую, что этим летом подобных вопросов у нас к вам, Сергей, к вам, Михаил, количество будет множиться. Вы уж, пожалуйста, на них отвечайте. Спасибо вам большое. Всего доброго.
4: Будемте встречаться, да. Спасибо.
0: До свидания.
3: Спасибо, до свидания.
1: Автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.

0: В Москве 19:00.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военные ударными беспилотниками поразили 4 сухогруза в порту Николаев в момент выгрузки грузов для ВСУ, сообщили в Минобороны. Кроме того, в порту Южной Одесской области был поражен сухогруз, доставлявший грузы. Также для противника сообщили в ведомстве. Российские войска за последние сутки бражирующими боеприпасами «Ланцет» также уничтожили 2 безэкипажных катера ВСУ в акваториях Черного моря и Егорлыцкого залива. За неделю, как ранее сообщила Минобороны в своей сводке, российская армия нанесла 19 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования ударными беспилотниками по целям на Украине. В результате поражены объекты инфраструктуры портов Одессы, Черноморск, Южный и Днепробугский, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Кроме того, в течение недели поражено 24 морских судна, используемых в интересах противника, в их числе 14 сухогрузов, 3 морских парома, танкер, 2 контейнеровоза, коллекторное судно, 2 катера и плавучий док. Министерству обороны нужно проводить проверки в рамках исполнения гособоронзаказа и финансовой проверки предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом на коллегии Минобороны заявил первый замглавы военного ведомства Леонид Горнин. По его словам, оптимизация расходов помогла Министерству обороны направить ресурсы на закупку беспилотников, ПВО и систем ПРО.
2: За прошедшие 6 месяцев текущего года в результате, подчеркну, 3 комплексных подходов, оптимизации расходов и пересмотра заданий гособоронзаказа совместно с Генеральным штабом нам удалось мобилизовать ресурсы за счет внутренних источников перераспределения. Средства направлены на финансирование приоритетных задач, прежде всего дополнительных закупок наиболее востребованных образцов ВВСТ, показывающих высокую эффективность. Это в первую очередь ВПЛА, средства ПВО, ПРО, ударные средства поражения и РЭК. Нам нужно изменить систему ведомственного финансового контроля. Есть механизмы, инструменты для того, чтобы начать проверки не только у себя на складах, не только в наших воинских частях, но заняться, в общем-то, проверками в рамках исполнения гособоронзаказа, финансовыми проверками предприятий оборонно-промышленного комплекса.
0: На коллегии Минобороны шла речь о поддержке военнослужащих, и более 93% мер переведено в МФЦ и на портал госуслуг. Об этом сообщила замглавы Минобороны Анна Цивилева. Это стало возможным благодаря сервису «Витрина данных», куда ежемесячно поступает более 1 000 000 запросов. Цивилева также рассказала, что сокращение времени эвакуации раненых в военные госпитали и повышение уровня оказания первой помощи непосредственно на линии боевого соприкосновения является одной из ключевых задач в зоне спецоперации. По словам Цивилева, выстроенная логистика позволяет минимизировать потери и повысить шансы на успешное восстановление бойцов после ранений.
3: Этого нам удалось достичь благодаря, во-первых, своевременному обеспечению медицинских подразделений малогабаритными средствами для эвакуации раненых с улучшенными антидроновыми характеристиками. Второе, поставки войска защищенных средств эвакуации раненых и обеспечению воинских частей и подразделений наземными робототехническими комплексами НРТК, а также слаженной работе эвакуационных групп во взаимодействии с подразделениями РЭП, связи и беспилотных систем. В штаты медицинских взводов включены отделения беспилотных систем.
0: По словам Цивилевой, выстроенная логистика позволяет минимизировать потери и повысить шансы на успешное восстановление бойцов после ранений. Кризис в Ормузском проливе затягивается, от этого страдает глобальная экономика и мировые транспортные маршруты. Об этом сегодня говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой.
4: Мировая экономика, мировые транспортные маршруты от этого страдают. Положение дел в нашем трехстороннем проекте, оно вызывает, в общем-то, оптимизм, потому что недавно нам иранские коллеги сообщили, что они завершили землеотвод на участке Решта-Астара, отсутствие которого землеотвода не позволяло начать соответствующие работы. И буквально чуть раньше в этом месте, не помню дату, встречались руководители 3 железных дорог. Россия, Азербайджана и Иран. Они обсуждали как раз практические вопросы, как теперь в условиях наличия уже землеотвода начинать практическую работу. Так что, я думаю, прогресс мы увидим. Интерес есть со всех трех сторон.
0: Коснулся министр, конечно, и темы Украины. Он вновь напомнил, что Россия приняла предложение президента США на Аляске, но от них Трампа пытаются оттащить его европейские союзники и Зеленский. Бывший мэр Манчестера Энди Бёрнам официально стал новым лидером британской лейбористской партии. После этого он выступил с речью, в которой обозначил свои приоритеты в качестве лидера партии и королевства. Пока он не принял решение о составе кабинета министров, при этом ранее Financial Times писала, что следующим министром финансов Великобритании станет нынешний министр внутренних дел Шабана Махмуд. Скандинавский антициклон определит погоду в Москве в выходные. Ночью в столице будет прохладно, до плюс 15 градусов, а днем солнечно 25-28, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Предстоящие выходные скандинавец накроет всю центральную Россию, и под утро в субботы будет не выше плюс 10 градусов, ну а к полудню воздух прогреется до плюс 25 в условиях исключительно, ну, практически ясной погоды. Ну и ночь на воскресенье будет не ниже 12-15, а днем воздух прогреется до плюс 25, плюс 28, и снова погода миллион на миллион.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра без осадков и 26-28 градусов. В Москве тоже сухо, солнечно и 25-27.

0: Место действия – Россия.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Николай Свистун. Мы с вами отправляемся в очередное радиопутешествие. Это будет путешествие по следам нашей соотечественницы. Звали ее Анна Петровна Зонтак, и на свет она появилась в пересчете на современный календарь 17 июля 1785 года. Появилась она, ну, кстати, Зонтак – это фамилия мужа, так она была урожденная Юшкова. Появилась она на свет при удивительных обстоятельствах, только там семейство Юшковых вместе с Буниными, да-да, теми самыми, которые дали нам и Жуковского, и Ивана Алексеевича Бунина. Так вот, только они отъехали от родного имения, как маменька разродилась до срока, и вот на свет появилась Анечка. Надо сказать, что она в свое Мишенское вернулась после смерти мужа, и при том, что, в общем, у нее была богатая литературная жизнь, в географическом смысле все ее перемещения связаны были исключительно с замужеством. Мы об этом поговорим во второй части нашей программы, но перед этим нужно, конечно, сказать о том контексте историческом, в котором трудилась Анна Петровна Зонтак. А трудилась она, как я уже успел упомянуть, на литературной ниве. Была она не только писательницей, но и переводчицей. Конечно, будучи фактически племянницей Василия Андреевича Жуковского, а по факту они выросли вместе, ну то есть они были как брат с сестрой, она стала ценнейшим источником сведений о своем великом друге детства. И, конечно, как это часто бывало, оказалась в его тени, что, на наш взгляд, не вполне справедливо. Мы решили в эту тень напустить немножечко света, поэтому сегодня поговорим о детской литературе, которой занималась Анна Петровна Зонтак, ну и, конечно, о ее вкладе в развитие вот этой сферы человеческой деятельности, потому что, конечно, мы все понимаем, те книжки, которые мы берем в руки в детстве, потом с нами всю жизнь, потом мы это своим детям передаем, и так постепенно сформируется вот этот культурный контекст и те ценности, которые мы несем с собой через всю жизнь. Что касается Анны Петровны Зонтак, как несложно понять, она в конце 18 столетия появилась, а литературная деятельность ее началась в 1825 году. Сам по себе этот год, конечно, судьбоносный абсолютно, это и Междуцарствие, и восстание декабристов. На этом мы не будем заострять внимание. Здесь, скорее, мне кажется, важна та трансформация, которая произошла с Российской империей в начале 19 столетия. И, конечно, случилось это во многом вследствие наполеоновских войн. Вот я не знаю даже, как изменилось бы международное положение Российской империи, если бы Наполеон не совершил этот, по сути дела, самоубийственный шаг, не перешел Березину, ну и, в общем, и потом обратно его через эту Березину не прогнали, не перешел, да, сначала в одну сторону, потом в другую. И действительно, можно сказать, что да, ну еще же за 100 лет до этого, в 1721 году, когда завершилась Северная война, все европейские державы сказали, ну, конечно, русские молодцы, на свет появилась новая империя, признали это даже британцы, которые в империях кое-что понимали. Но все равно для многих стран, которые в тот момент занимались войной за испанское наследство, вот этот конфликт российско-шведский, несмотря на его обширность, ну, может быть, выглядел несколько локально. Ну, дальше, конечно, была экспансия и екатерининских времен, и югом приросла наша страна, и первопроходцы шли, землепроходцы, как их принято называть, и шли на восток, и страна разрасталась, но именно победа над Наполеоном, конечно, колоссальнейшим образом поменяла международное реноме Российской империи. В военном отношении это, безусловно, на тот момент просто супердержава, сверхдержава, сильнейшая армия Европы. Да, это имело последствия определенные уже при Николае Первом, но вот этот рост самосознания еще наложился на то, что выросли дети вот этого первого непоротого поколения. Петр Третий, как мы знаем, дал вольность дворянству, и действительно, вот эти дети первых вольных дворян, это уже люди, которые мыслили совершенно иначе. Это, если хотите, зумеры 19-го столетия. Ну и, конечно, и они сами уже должны были расти на какой-то литературе, и потом у них уже появляются дети, если мы говорим о 20-х годах 19-го столетия, 20-х, 30-х. И детям этим они хотят дать самое актуальное образование. Естественно, культура не могла оставаться в стороне от всех этих процессов, ну и литература, как часть культуры, безусловно, тоже. Поэтому вот сейчас мы и побеседуем с нашим гостем о том, как же именно менялась литература, в частности, литература детская, потому что с нее все начинается, с нашим первым гостем. И с нами на связи Павел Сурков, продюсер, культуролог, педагог, писатель. Павел, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Павел, вот думается мне, что значительная часть наших слушателей, как и я, появилась на свет либо в позднесоветском периоде, либо в раннее постсоветском. И у нас было таких две реальности. Да? С одной стороны, мы все с измальства научились читать, многие еще до школы. А с другой, у нас уже была помимо классической русской литературы, ну, вроде сказок Пушкина, еще и могучая советская детская литература. И все это было в нашем распоряжении. А вот если мы перенесемся в период, когда Анна Петровна Зонтак занималась литературной деятельностью на рубеж 18-19, даже в ранний 19 век. Вообще, что тогда читали дети?
2: Ой, дети читали довольно много, потому что в 19 веке уже существовало довольно большое количество и детской литературы, тот же самый, понимаете, это знаменитая азбука Льва Толстого, детские рассказы, как раз существуют уже в 19 веке. Многие писатели заботятся о том, чтобы начать писать для юных читателей, потому что существовало довольно много детской периодики. Одним из первых журналов, таких в 18 веке, появился журнал, который назывался «Детское чтение для сердца и разума». Его все хвалили, его хвалил Аксаков, его любил Белинский, даже Белинский сам хвалил этот журнал. Ну и вслед за ним стали появляться и другие журналы. Вот, например, был такой... Были журналы для детей маленьких, были журналы для детей постарше. Был замечательный журнал, который назывался «Подснежник». Он выпускался в 50-е годы 19 века. И это было очень важно, потому что он публиковал переводные тексты. Он открыл, например, Андерсена русским читателям. Он открыл «Братьев Гримм». Там был опубликован «Щелкунчик» Гофмана. То есть это был такой важный журнал, который показывал нам детскую литературу. Но вот с другой стороны, есть еще один удивительный парадокс, что та литература, которую мы сегодня считаем детской, сами писатели не думали, что они пишут только для детей. Они писали для всех. Или, например, для своих близких. Вот мы знаем, да, замечательную сказку, например, Антония Погорельского. Помните, «Черная курица» или «Подземные жители»?
1: Да, конечно, конечно. Хорошая экранизация была очень.
2: Да, и эта замечательная сказка, она была фактически нравоучением для его воспитанника, мальчика Алёши. А потом из этого мальчика Алёши вырастет великий русский писатель Алексей Константинович Толстой. Угу. Вот так иногда бывает. То есть, когда вы в следующий раз «Черную курицу» будете читать, и там вот мальчик Алёша, который знает, что обманывать нехорошо, вот это Алексей Константинович Толстой.
1: А Адоевский, который написал «Городок в табакерке», у него не похожая ли история?
2: Вот, да, вот это то же самое, и это тоже как раз детские, вот такие напрямую адресованные детям, нравоучительные, но очень интересные и очень глубокие послания.
1: Угу. А тут нужно еще, конечно, про аудиторию поговорить, прежде чем мы вернемся непосредственно, как сейчас принято говорить, к контенту. Опять же, наше детство – это уже такая всеобщая грамотность. А помимо дворянских детей, вообще много ли было такой вот юной читающей публики в Российской империи первой половины 19-го столетия?
2: Для того, чтобы читать, нужно было быть грамотным.
1: Да.
2: Понятное дело, что грамоте крестьянских детей никто не учил. Системную грамотность для крестьянских детей, по сути, открывает Лев Толстой, который придумал ту самую свою азбуку.
1: Угу. Но это уже, конечно, не 20-е годы совсем.
2: Это не 20-е годы. Дальше некоторые отдавали учиться минимальной грамоте, в этом плане, чтобы дети как-то разбирали вообще какие-то тексты, их могли учить священнослужители, например, да, которые всегда все были бы грамотными, поэтому иногда отдавали, например, не в ученики, но, например, прислуживать в церкви. И там можно было научиться читать. Но читать, понятное дело, духовные книги. А вот таким очень популярным, как бы сейчас сказать, периодическим изданием, не назвать его периодическим, скорее массовым, были, конечно, «Русские лубки». Русский лубок очень простой, простая бумажка, которая была дешевой, продавалась на любом базаре, и на которой было написано какое-нибудь простое стихотворение, да, и там излагалась какая-нибудь забавная история, например, о похождении Аники Воина, о том, как мыши кота хоронили. Потом, кстати говоря, и русские писатели эти лубочные истории, они их переделывали, и они становились произведениями и сказками русских писателей. Вот этот самый кот, которого хоронили мыши, про него потом сказку напишет Василий Андреевич Жуковский. Ну вот тоже один из больших педагогов, который очень много уделял внимания воспитанию. Ну, не забываем, что он как минимум двух русских императоров воспитал. Поэтому, конечно, Жуковского очень и очень ценила, кстати говоря, и Анна Зонта, как ну, вы говорите. Да, и это был очень важный союз.
1: Что касается как раз вот церковно-приходских школ, ведь очень часто как раз про начало 19 века можно прочитать, что действительно язык литературный становится ближе к разговорному, и Карамзин здесь внес свой вклад, ну и, конечно, потом мы Александра Сергеевича Пушкина провозглашаем как человек, который довершил вот эту трансформацию. Вот в этом смысле не было ли вот это церковное образование, церковно-приходские школы, не были ли они оторваны от жизни? То есть мог ли ребенок, который обучился действительно какой-то грамоте, читать после этого, ну, скажем так, светскую литературу?
2: Да вполне мог. Ведь главное, что ты грамотен, потому что тогда ты начинаешь складывать слова, а потом ты уже начинаешь понимать, про что слова. И дальше ты уже можешь читать какие-то тексты. И вот когда мы, например, говорим, да, то, что там Ломоносов, знаменитый самоучка, а Ломоносов все-таки происходил из семьи артельщика, из семьи, где он тоже обучался грамоте, и как раз вот в этом стремлении дальше учиться, не просто нам разбирать какие-то церковные книги или книги, случайно попавшие тебе в руки, да, наладить системное образование, и приводят Ломоносова уже и в Петербург, и в Москву для того, чтобы стать одним из великих ученых и, замечу, великих литераторов.
1: Да, действительно, это так. Но вот к Анне Петровне Зонта хотелось бы еще обратиться. Давайте, да. Насколько вообще она стала таким, ну, уникальным явлением? Женщины вообще в целом сказали свое слово в русской литературе, особенно начала 19 века?
2: Женщин, конечно, было не так много в русской литературе, но Анна Петровна, она в первую очередь великий педагог. Великий педагог, который понимает, что нужно попробовать детям, с одной стороны, переводить сказки, ведь она не просто писала там сказочную литературу, она занималась и переводом
1: сказок. Причем даже ощущение, что переводы чуть ли не больше, чем своих произведений.
2: Конечно, переводов было очень много. Ну и, конечно, ее знаменитая «Священная история для детей». По сути дела, первая детская Библия, которая перерабатывается для того, чтобы дети в очень простом изложении понимали евангельскую историю и библейскую историю. И это действительно очень важная книга и очень доступная. А вот как иногда меня спрашивают, да, а как нам духовные ценности привить? А ты их никак не привьешь, если ты не начнешь их прививать с самого, буквально с самого рождения. Если ты в школу не вернешь закон Божий. Если ты не будешь вот так в доступном, очень доступном, как сейчас бы сказали, формате, рассказывать детям о каких-то основах, например, православия или вообще христианства, или истории. И вот в этом отношении пример Анны Петровны Зонтак – это, конечно, очень важный пример, очень важный.
1: Ну, то есть она, по сути дела, придумала некую методику, да, некий, вот действительно, как вы сказали, формат, который был понятен детям. То есть она чувствовала вот это детское восприятие.
2: Она поняла, как сейчас бы сказали, нарратив. Как говорить с детьми, на каком языке с ними говорить. Как строить фразу, чтобы ребенок ее не просто понял, а чтобы ребенку было интересно. Ну, попробуйте сегодня современного ребенка заставьте, я вижу на своем собственном сыне, он с трудом продирается, например, через Жюля Верна, который нам был безумно интересен.
1: Это правда.
2: А ему Жюль Верн в какой-то момент становится скучен, потому что ему не очень интересен язык. Ему кажется длинной фраза, ему кажется немножко затянутое повествование. Ему нужно побыстрее и подинамичней. Может быть, там через 3-4 года он с удовольствием прочитает и Жюля Верна, и Вальтера Скотта, я в этом уверен. Но как раз для детей должен быть собственный нарратив. И в этом плане Анна Петровна, конечно, такой один из первых проходцев.
1: А значит ли это, что, сейчас отвлекаясь от темы, что придет время, не знаю, новых редакций переводов, например, от того же Жюля Верна и еще некоторых авторов, которых мы знаем с детства?
2: А этим занимались, кстати говоря, как раз в 20-е и в 30-е годы многие писатели под руководством Корнея Ивановича Чуковского. Не замечали никогда, что у нас было, например, несколько изданий «Путешествие Гулливера» или «Робинзона Крузо».
1: Да, конечно, конечно.
2: Что была версия большая, так называемая, взрослая, и была чуть сокращенная. сокращенная версия, которая как раз была отредактирована Чуковским, откуда было... Это был тот же самый перевод и Свифта, и Дефо, просто чуть-чуть упрощенный с точки зрения языка. И он читался легче, он казался проще для детей, но ребенок понимал сюжет, ребенок чувствовал повествование, и ребенок, безусловно, погружался в мораль, приучался к чтению и приучался еще и читать интересную литературу.
1: То есть, иными словами, современным литераторам, переводчикам, издателям, вашим коллегам, продюсерам стоит поучиться, в том числе у Анны Зонтак, вот тому как раз тонкому чутью, да, и пониманию того, на каком языке говорит твой читатель, даже самый юный.
2: Я вам больше скажу, потом в 20 веке происходит та же самая история. Очень многие писатели, которые хотят экспериментировать в литературе, они экспериментируют через детскую литературу. Например, Андрей Платонов, да, который пишет замечательные детские сказки, просто потрясающие, фантастические, которые читаются сегодня невероятно. А посмотрите, что делали абориуты в журналах «Чиж» и «Ёж», и «Хармс», и «Олейников», и «Шварц», и «Заболоцкий». Все писали для детей, но при этом это было абсолютное новаторство с точки зрения литературы. Я тут уже о Саше Черном вообще не говорю. С точки зрения именно нарратива, языка и способа изложения истории.
1: Да, спасибо большое. Вот будем учиться у наших предшественников. Да, нам, видимо, нужны и новые Хармсы, и новые Заболоцкие. Павел Сурков, писатель, педагог, культуролог и продюсер, был с нами на связи. Мы сейчас делаем небольшую паузу и потом перенесемся в родные для нашей героини места.
0: Место действия — Россия.

0: В Москве 19:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Удар по судам в порту Николаев сегодня утром был нанесен беспилотниками «Герань-4», сообщили вечером в Минобороны. В результате поражены 3 грузовых судна, которые использовались для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. Ведомство распространило кадры удара. Коллегия Минобороны уделила особое внимание модернизации вооруженных сил России, обеспечению боевых действий в зоне спецоперации, а также противодействию средствам воздушного нападения. Министр Андрей Белоусов выслушал доклад заместителя главы ведомства Алексея Криворучко.
2: Поставка вооружения и военной техники организована в соответствии с графиком производства особо востребованных образцов вооружения военной и специальной техники. Создана единая система подготовки специалистов войск беспилотных систем. Разработана программа. Сборники упражнений и нормативов с учетом опыта специальной военной операции. Впервые организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом. Проведение боевого слаживания на штатной технике. Подготовленные подразделения способны самостоятельно выполнять задачи на отдельных операционных тактических направлениях. Всего за истекший период подготовлено около 8000 специалистов. В текущем году для обеспечения превосходства над противником увеличены объемы поставок войска беспилотных летательных аппаратов. Прежде всего их передроны.
0: Как добавил замминистра обороны, поставки дронов разных типов вооруженные силы по сравнению с прошлым годом уже увеличились в 2 раза. Число многодетных семей в России выросло на 14,5% по сравнению с началом прошлого года. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. При этом в 41 регионе страны, где уровень рождаемости ниже среднероссийского, действуют региональные программы по ее повышению. Софинансирование этих программ осуществляется из средств федерального бюджета. В этом году участниками таких программ стали почти 140 тысяч семей. Это в 4 раза больше, чем за первые 6 месяцев 2025 года. Причиной смерти режиссера КВН вдовы Александра Маслякова, Светланы Масляковой, стала продолжительная болезнь. Об этом ТАСС рассказал ее сын, телеведущий Александр Масляков-младший. Светлана Маслякова умерла сегодня в возрасте 78 лет. В клубе назвали ее великой женщиной-режиссером, чье имя стало символом КВН. Сам Александр Масляков скончался в сентябре 24 года на 83-м году жизни от онкологического заболевания. Эти и другие новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным синоптиков центров ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра днем переменная облачность, без осадков. Ночные часы 14-16 градусов, дневные 26-28. В Москве временами ясно, тоже без осадков. Ночью воздух остынет до 10-12 градусов, а днем прогреется до 25-27. Сейчас в российской столице плюс 21 градус, без осадков, дует небольшой северо-западный ветер. Атмосферное давление чуть выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба.
1: Новости спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. На матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» ожидается аншлаг. В пресс-службах клубов отметили, что выделенные им квоты билетов были реализованы в полном объеме. Напомню, игра пройдет 18 июля, начало в 19:30 по московскому времени. Не пропустите прямую трансляцию матча за Суперкубок России на «Маяке» 18 июля, начиная с 19:00. Перерыв между таймами в финальном матче, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира Испания-Аргентина, продлится 17 минут, сообщает издание «Марка». По информации источника, музыкальные выступления Шакиры, Мадонны, Джастина Бибера займут 11 минут. Остальное время будет использовано для монтажа и демонтажа сцены. Российский теннисист Андрей Рублев пробился в полуфинал грунтового турнира ATP-250 в Бостоне, разгромив всего за час Себастьяна Байса 6-1-6-2. Алина Корнеева вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Афинах, обыграв чешку Терезу Валентову 7-5-6-3. Российский велогонщик Александр Власов может уже со следующего сезона вернуться в свою прежнюю велокоманду мирового тура «Астана». Подробности в материале нашего обозревателя Николая Саприна.
4: 30-летний российский гонщик Александр Власов уже несколько последних лет, 2022 года, выступает за немецкую команду Red Bull Bora Hansgrohe. Эта команда относится к элите и входит в число тех 18, что составляют пул команд мирового тура. Когда Власов в 2022 году переходил туда, он считался одним из самых перспективных гонщиков на тот момент. Выигрывал молодежную Джиро д'Италия, становился четвертым на взрослой Джиро д'Италия, потом уже после перехода в немецкую команду пятым на Тур де Франс, седьмым на Вуэльте, но в последние годы все же Власов больше выступает в качестве помощников тех гонщиков, на которых генеральной классификации делают ставку его команда. Это словенец Примош Роглич, а с течением времени немец Флориан Липовец и бельгиец Ремко Эвенпул. Очевидно, что как на гонщика, который мог бы добиваться успеха в генеральной классификации, Red Bull больше на него не рассчитывает. И в этой связи информация известного инсайдера Даниэля Бенсона, согласно которой Власов контактирует с другой командой мирового тура, Астаной, выглядит очень интересной. В составе Астаной не так много генеральщиков, а Власов чисто теоретически мог бы стать главной надеждой команды в этом отношении на ближайшие годы. Правда, у Власова еще полтора года текущего контракта с Red Bull Bora Hansgrohe, который истекает в конце 2027 года.
3: Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин назначен на пост главного тренера минского клуба континентальной хоккейной лиги «Динамо». Соглашение рассчитано на 3 сезона. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» подписал новый контракт с 25-летним российским центровым Владиславом Голдиным. Соглашение носит двусторонний характер. Напомню, двусторонние контракты, предусматривающие выплату половины минимальной зарплаты новичка НБА и неучитываемые в потолке зарплаты налоги на роскошь, позволяют игрокам находиться в заявке своей команды НБА на не более чем в 50 матчах регулярного сезона. В завершении вновь о футболе. Крайний нападающий дортмундской Боруссии Карим Адейми успешно прошел медосмотр и подписал контракт на 5 лет с Барселоной, сообщает издание АС. А бывший нападающий Ливерпуля Мухаммед Салах провел первую встречу с руководством Бешикташа. Турецкие СМИ сообщают о том, что она прошла позитивно. Бешикташ предложил 34-летнему капитану сборной Египта контракт на год с возможностью пролонгаться еще на один и зарплату в 12 миллионов евро за сезон. И пока это все новости спорта.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Место действия – Россия.
1: Продолжаем наше радиопутешествие. Говорим сегодня об Анне Петровне Зонтак, о детской писательнице, переводчице, мемуаристке. Ну и, как было обещано, отправляемся в нынешний Белевский район Тульской области, в село Мишинское, где и прошло детство нашей героини, да и Василия Андреевича Жуковского тоже. И нашим проводником в прошлое станет Александр Борисович Савинов, историк русской дворянской культуры и старший научный сотрудник музея-усадьба Лопасня-Зачатьевская. Александр Борисович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день, Николай.
1: Понятно, что с родом Буниных, да, прежде всего мы связываем Мишинское, потому что действительно вышли оттуда великие литераторы, но ведь там же была еще история, да, связанная с Воейковыми, это уже вообще 17-е столетие.
2: Да, безусловно, Мишинское, по сути дела, являлось частью огромного владения Воейковых. И именно там, на земле Мишинского, осталось довольно материальное воспоминание. Это надгробие, датированное 1662 годом. Ого. Это самое старое надгробие из белого камня, которое находится на прежнем месте. А рядышком некогда были захоронения и следующих владельцев, как раз Буниных, о которых вы упомянули.
1: А как к Бунинам это все попало? Во владении.
2: Вы знаете, источники самые разнообразные, но за Афанасием Ивановичем Буниным, отцом Василия Андреевича Жуковского и центральной фигурой рода Буниных на Белевской земле, поместье числится с 1760-х годов. Угу. Он по своим владениям был орловским помещиком, и в других губерниях были у него владения. Но Мишинское, видимо, благодаря своей близости к Белеву, оно было выбрано им для основного его нахождения.
1: Угу. И, насколько понимаю, что вот именно при нем тут все и развивалось очень активно. И есть же описание, да, насколько я знаю, его усадьбы?
2: Знаете, есть несколько описаний, но, конечно же, лишнее, наверное, напомнить, что усадьба, русская усадьба второй половины XVIII века, дворянская усадьба, состояла из трех основных частей. Во-первых, это храм, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, угу, была воздвигнута Афанасием Ивановичем Мишинским в 1783 году. Церковь была в некотором отдалении от усадьбы, от помещичьего дома и в некотором отдалении от погоста, то есть помещичьего кладбища. Все эти три части, которые я упомянул, они разделены были и сейчас разделены оврагами, но по дну которых протекали ручьи.
1: Угу. А что собой представляла усадьба? Насколько понимаю, там, да, от нее, видимо, ничего не сохранилось. Или все-таки есть какие-то следы?
2: Вы знаете, начав с храма, я вынужден констатировать, что в настоящее время мы имеем несколько фотографий конца XIX века храма. Храм достаточно заурядный. Очень небольшой этот был храм, помещиком построенный по городскому, естественно, проекту. Есть более ранние зарисовки самого Василия Андреевича, которые дают нам представление об этом храме. В храме был центральный престол, посвященный Покрову Пресвятой Богородице, и был еще один предел, посвященный святителю Николаю, архиепископу Мирлитийскому. По рассказам местного священника, относящимся ко второй половине XIX века, в храме сохранялись, по крайней мере, вот на конец XIX, начало XX века, два образа, которые приписывали руке кисти самого Василия Андреевича Жуковского.
1: Вот как.
2: А образа в пределе были украшены сшитыми ризами, то есть ризами, вышитыми или шелками, или, может быть, бисером, которые были изготовлены в усадьбе Авдотьи Петровны Елагина и ее дочерью. Вот такие красивые легенды. К сожалению, пока нам не удалось обнаружить следов убранства этого храма. Угу. Есть одна фотография, но она весьма сомнительная, потому что не соответствует воспоминаниям как раз вот Анна Петровна Зонтак.
1: Угу. А сама Анна Петровна ведь описывала свой быт в усадьбе так, вот, в общем, картина упадка какая-то предстает перед взором, потому что там пишет, кто ко мне захочет ехать, что, дескать, я доброго молодца напою, накормлю, а вот в баньку уже не свожу, ибо в моей бане разломана печь. И что вот, дескать, сидит она в уголке дома, и что ее там и не видно совсем. В вообще можно верить вот такому описанию?
2: Знаете, я думаю, что мы можем вполне реконструировать даже по рисункам Василия Андреевича Жуковского усадьбу периода ее расцвета.

0: меркнули края, последний луч зари на башнях угасают. Как раз башни у Мишинского дома. Были постройки надворные, которые запечатлены Василием Андреевичем Жуковским, но в разные периоды, поэтому четко, точно мы не можем представить наполнение усадьбы на конец XVIII века. Позже, к сожалению, усадьба пришла в упадок. И то, о чем писала Анна Петровна, уже относится к годам, когда пришлось старый дом Бунинский разобрать. Его разобрали какое-то время. Да, он лежал просто сложенный бревнами. И когда его собрали, вернувшаяся как раз Анна Петровна, он был значительно меньше по объему. А следующий уже реконструкции коснулся дом, его обложили кирпичом. Так что те фотографии, которые до нас дошли, открытки, фотографии, это уже очень поздняя постройка, обложенная кирпичом, тот самый исторический дом.
1: Понял. А скажите, пожалуйста, вот тот Жуковский центр, который существует сейчас в Мишинском, он как возник?
0: Центр возник в 1980-е годы приблизительно в том же месте, где находился старый исторический дом Бунинах. А рядышком постройка совершенно конструктивистская, культурно-досуговый центр, ну или как Дом культуры говорили прежде. Сейчас это культурно-просветительский центр, который является своеобразным таким вот центром и памяти Жуковского. Там есть комната, в которой собраны экспонаты, ну, современные экспонаты, посвященные Жуковскому. И вот в прошлом году я решил в августе месяце передать туда, и выставлен там прижизненный портрет Василия Андреевича Жуковского, гравюра в Андронине 1817 года, чтобы оно как бы обозначило все-таки святое место, чтобы оно не было пусто. Что если вы приедете в Мишинское, вы увидите портрет Василия Андреевича Жуковского 1817 года.
1: А в самой-то Анне Петровне что-то посвящено в этом центре?
0: Об Анне Петровне скорее упоминают, потому что центральным персонажем, конечно же, для нас является Василий Андреевич. Память его связана с Мишинским. Он эту память сохранял. Более того, он рассказывал о Мишинском, безусловно, царевичу-наследнику Александру Николаевичу, с которым совершал путешествие. И в 1838 году они посетили Белев, но до Мишинского не доехали. Но в начале 20 века Мишинское посетил великий князь Константин Константинович, который, к сожалению, не застал владельцев, посидел на скамейке, посмотрел на дали, описанные Жуковским, и вот наполненный этими переживаниями, впечатлениями, покинул Мишинское.
1: Ну вот и мы можем тоже приехать, прочитать Василия Андреевича. Ну давайте про Анну Петровну тоже вспомним, когда доберемся до Мишинского, тем более, что Белев, ну в общем, такой довольно понятный центр притяжения туристов. Спасибо огромное. Александр Борисович Савинов, историк русской дворянской культуры, был с нами на связи. Мы сейчас сделаем обязательную двухминутную паузу, дальше займемся короткими рубриками.
2: Место действия – Россия.

0: «Маяк». С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+. 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт «Истории любви» от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
1: Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
2: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы – его второй том.
1: Пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
2: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: Место действия – Россия.
1: Заключительная часть нашего радиопутешествия. Мы перемещаемся в город Белев. Ну и, конечно, первая ассоциация. Давайте не будем скрывать это друг от друга. Первая ассоциация, связанная с Белевым, это белевская пастила, которая пересилила в народном сознании даже самого Василия Андреевича Жуковского. И с нами на связи управляющий музея пастилы Константин Голощапов. Константин, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, а чем пастила белевская отличается, например, от коломенской?
2: Ну, если вы были в Коломне, ели коломенскую пастилу, ели белевскую пастилу, то должны были заметить, что коломенская пастила, она однослойная, а белевская пастила, она многоэтажная такая.
1: Угу. А насколько это древняя рецептура?
2: Ну, рецептуру не могу я... Я не думаю, что кто-то точно знает, когда появилась пастила. Насколько мне известно, первые упоминания о ней относятся к 1533 году, когда писали книгу «Домострой». Рецепт прообраза современной пастилы был в «Домострой» записан. А коломенская, белевская, еще была такая ржевская пастила – это вариации на тему.
1: Mm-hmm. А в вашем музее, ну, помимо того, что, очевидно, можно попробовать пастилу, просто, к сожалению, только по фотографиям могут все изучать, есть еще и какая-то художественная экспозиция, то есть какие-то предметы представлены помимо всего вот этого съедобного?
2: Музей наш, он уже вот 11 лет работает, в августе будет 11 лет музею. И у нас в музее представлена не только пастила, хоть она называется музей пастилы, но кроме пастилы у нас представлены и другие народные промыслы Белевского края, которые когда-то давным-давно появились на нашей земле и развивались, и, в общем, в разных масштабах до наших дней дожили. Это глиняная игрушка, самый наш древний промысел. Ученые говорят про 14 век, как время его появления. А это, конечно же, коклюшечное кружево, которое принесло Белеву известность не только в России, но и далеко за ее пределами, потому что когда-то белевской пастилы не было, зато было коклюшечное кружево, всем известное. Ну и, соответственно, пастила. Вот эти вот три наших кита представлены в музее.
1: Так что, дорогие друзья, можем приобщиться не только к гастрономической части белевской культуры, но и к народным промыслам. Спасибо огромное. Константин Голощапов, управляющий музея пастилы компании «Старые традиции», был с нами на связи. Успеем мы еще про одну достопримечательность поговорить. И к нам присоединяется аттестованный гид по Туле и Тульской области Егор Пронин. Егор, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: С удивлением обнаружил на карте дом купцов Дорофеевых, такое место, овеянное легендами. Ну, помимо того, что это купеческая усадьба, правда ли, это был такой, ну, дом престарелых для дворянских вдов, даже не знаю, как это описать.
3: Можно сказать проще, богадельня.
1: Угу. Нормальное русское слово, действительно.
3: Историческим языком, да, конечно.
1: Как это там возникло все у вас?
3: Ну, на самом деле, все очень просто. Белев – старинный тульский русский город, в свое время центр княжества, город на Оке. А это во времена, когда не было железных дорог, означает, что деньги буквально текут рекой, потому что торговля идет по рекам. Соответственно, богатое купечество. Купеческая гордость жить в не пойми каком доме, конечно, не позволяла. Поэтому купцы строили себе добротные, хорошие каменные, кирпичные, двухэтажные дома, даже и с мезонином сверху. Ну и понятное дело, что, например, если какой-нибудь важный гость, включая даже монаршую особу, если через город проезжает, а в городе нет отдельно специально построенного дворца, то нередко бывало, что такой вот добротный купеческий особняк избирался, как это называлось, путевой дворец. Uh-huh. То есть место, где на будущее можно было иметь в виду, что коронованная особа может передохнуть. И вот получается, что ровно 200 лет назад, 16 мая 1826 года, именно в доме купцов Дорофеевых, на улице же Дорофеевской, в Белеве, скончалась вдова императора Александра I, вдовствующая императрица Елизавета. Тело ее, естественно, повезли в Санкт-Петербург, его забальзамировали, а по местной, ну, наверное, легенде, хотя, в принципе, почему бы и нет, ее, ну, внутренности, которые бальзамировке не подлежат, их захоронили недалеко от дома, и на этом месте посажен дуб. Этот огромный дуб за домом купцов Дорофеевых растет и по сей день. Потом в доме организовали вот именно как раз богадельню. Потом пришла революция, дворян не стало, их всех разогнали. И в доме организовали культурное заведение, а именно библиотеку.
1: Ух ты!
3: И, да, и потом уже в 30-е годы 20 века в этом доме размещается милиция. Ну, в наше время, соответственно, это управление полиции и миграционной службы. Улица, естественно, переименована. Это уже не Дорофеевская, это уже улица прозаично Октябрьская. Но дом сохранился, и по сей день это одна из достопримечательностей Белева.
1: Да, и причем, видите, такая легендарная. Спасибо огромное за интереснейший рассказ. Егор Пронин, напомню, был с нами на связи, аттестованный гид по Туле и Тульской области. На этом наше путешествие в Тульскую область завершается. Путешествие не первое и, уверен, далеко не последнее. Все, что остается напомнить мне, это, конечно, рассказать вам про наш архив, который бережно хранится на медиаплатформе «Смотрим». Пользуйтесь, пожалуйста, в любое удобное для вас время. Ну, а мы еще обязательно подготовим для вас что-нибудь интересное. Так что до новых встреч и новых путешествий. Любите историю, любите нашу страну. Пока.
0: Место действия – Россия.

Привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.

0: Москве 20 часов.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Министр обороны Андрей Белоусов провел заседание коллегии ведомства, на котором были рассмотрены итоги его работы за первое полугодие и ход выполнения задач, поставленных в конце прошлого года. Основными темами заседания стали дальнейшая модернизация вооруженных сил, развитие войск беспилотных систем, совершенствование средств противодействия воздушным угрозам, а также повышение эффективности материально-технического обеспечения. В результате комплексного применения в зоне СВО различных типов наземных роботехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов увеличены объемы доставляемых грузов на линию боевого соприкосновения. Об этом сообщил замминистра обороны Александр Санчик.
2: По итогам первого полугодия 2026 года объем грузов, доставленных с применением НРТК по сравнению с прошлым полугодием, увеличен в 2,2 раза. Показатель достигнут благодаря постоянному совершенствованию способов доставки материальных средств и ростом интенсивности применения НРТК. Сокращен срок проведения текущего ремонта техники. Установленные показатели достигнуты благодаря увеличению обеспеченности востребованными запасными частями, наращиванию производственных возможностей, обучению на предприятиях промышленности специалистов-ремонтников.
0: В свою очередь, статс-секретарь замминистра обороны Анна Цивилева рассказала, что время эвакуации раненых удалось сократить благодаря повышению комплектованности медицинской службы до 96%.
3: Этого нам удалось достичь благодаря, во-первых, своевременному обеспечению медицинских подразделений малогабаритными средствами для эвакуации раненых с улучшенными антидроновыми характеристиками. Второе, поставки войска защищенных средств эвакуации раненых и обеспечению воинских частей и подразделений наземными робототехническими комплексами НРТК, а также слаженной работе эвакуационных групп во взаимодействии с подразделениями РЭП, связи и беспилотных систем. В штаты медицинских взводов включены отделения беспилотных систем.
0: Замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что поставки дронов разных типов вооруженной силы по сравнению с прошлым годом уже увеличились в 2 раза. Российские войска снова нанесли удары по украинским портам и судам, обслуживающим ВСУ, сообщила Минобороны. В частности, в порту Одессы поражены резервуары с топливом, предназначенным для украинской армии. В порту Южный судно с грузами для ВСУ, а в порту Николаева еще 4 разгружавшихся сухогруза. При этих атаках применялись высокоточное оружие большой дальности, воздушного базирования и ударные беспилотники, уточнили в Минобороны. Ранее сегодня ведомство в своей сводке за неделю сообщило, что армия России за этот период в результате групповых ударов поразило 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ. Также были поражены 3 морских парома, 2 контейнеровоза, танкер, коллекторное судно, плавучий док и 2 катера. Кроме того, удары были нанесены по объектам инфраструктуры портов Одессы, Черноморск, Южный и Днепробукский, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Также за неделю наши военные поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, используемой противником. Командование военно-морских сил Корпуса Стражи Исламской Революции предупредило о приближении времени возможной операции против флота США на Ближнем Востоке. Американские военные в четверг уничтожили наблюдательную вышку в порту города Чебохар в Иране на побережье Оманского залива, заявило Центральное управление вооруженных сил США. Вышка, по утверждению Сент-Ком, использовалась Корпусом Стражи Исламской Революции для наблюдения за судами, пересекающими Ормузский пролив. Чебохар расположен на Макранском побережье в устье Ормузского пролива. Это единственный иранский порт, имеющий прямой выход в Индийский океан. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. В Китае состоялся первый бой по правилам ММА среди человекоподобных роботов. На ринг вышли 2 робота Т-800 – «Белый орел» и «Матадор». Их разработала китайская компания Engine AI. Роботы-гуманоиды высотой в человеческий рост обменивались ударами руками и ногами, выполняли вращения, вставали после падения и провоцировали друг друга жестами. По итогам 5 раундов «Матадор» победил со счетом 3-2. Он продолжал драться даже после того, как ему оторвало голову. На мероприятии присутствовал всемирно известный актер боевиков Донни Йен. Он признался, что раньше видел бои роботов только в научно-фантастических фильмах. Актер назвал увиденное историческим прорывом. Москва пережила самую холодную ночь июля. В некоторых районах в ночь на пятницу столбики термометра опускались до плюс 8 градусов. В выходные, по прогнозам метеорологов, погода постепенно вернется к климатической норме. Если сегодня было плюс 20-21, то в субботу и воскресенье выше 26, местами до 28 и 30 градусов, рассказала ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова.
1: Ночи пока еще, да, будут немного прохладными, около 10 градусов минимальная температура в Москве в ночь на субботу. Зато дневной прогрев уже очень значительный, 25-27 в Москве после полудня и в Подмосковье от 23 до 28.
0: В начале следующей недели в столичный регион вновь вернется пасмурная погода, однако без существенных осадков. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: По данным синоптиков центров ОБС в Санкт-Петербурге, завтра переменная облачность, без осадков, ночью 14-16, днем 26-28 градусов. В Москве малооблачно, без осадков, ночью 10-12, а днем 25-27.

0: вещание.
1: И на вещание на маяке с Василием Стрельниковым.

я диктор Стрельников. Я смотрю в наш международный радиочат и вижу, что уже многие настроились. В частности, Владимир Беляков слушает на радиоприемнике «Ленинград 006». Какая красота! Дмитрий Галушин и друзья, набережная Москвы-реки, слушает нас на радиоприемник, принимает этот сигнал на радиоприемник «Тексун». Все это и навещание на маяке. Мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Вся информация, как с нами связаться, и также информация о нашем международном радиочате на сайте vsfm.ru. vsfm.ru. Писем очень много. Поехали! Сергей пишет из Серпухова. Поздравляю с днем рождения свою любимую. Юлия, будь счастлива. Пусть в твоем сердце всегда будет тепло. Желаю находить больше времени для творчества. Пусть окружающие люди вдохновляют тебя. Спасибо за твою красоту, юмор и доброту. Ты очень классная. Поставьте, пожалуйста, песню «Music to watch girls by» исполнителя JC. Очень сложно было найти, но мы нашли.

Music to Watch Girls by JC. И на вещание на маяке мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Вот заявка. Тимур Курденко пишет. Добрый вечер, Василий Борисович, уважаемые слушатели и на вещание. Сегодня юбилей у нашего друга Бориса Икши. Знаю такого. Ему исполнилось 60 лет, а вчера был день рождения у Сергея Земляка. Друзья, поздравляю вас от лица нашего коллектива радиолюбителей QRA Team и желаю вам здоровья и всяких благ. Уважаемый Радар, это я, это мой позывной. Включите для наших друзей что-нибудь из Beatles. Спасибо, здесь был Курден 7.

Here comes the sun, Beatles от Тимура Курденко для Бориса Икши и Сергея Земляка. И навещание на маяке, мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Вот заявка, письмо длиннющее, которое нам все-таки не удалось отредактировать для эфира. Поэтому просто поставим заявку Queen 39 для Игоря Пирогова.

для Игоря Пирогова. 39 Queens с альбома A Night of, at, A Night at the Opera. Давайте так. Стыд и позор. Любимый альбом, тем не менее. И навещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки. По вашим заявкам, заявка от Павла Артамонова. Читаю «Пираты». Это было нелегко в последние недели, но я в отпуске. Погнал, Василий Борисович, будьте добры на вертак «Леброк». Павел Артамонов, береги себя. Stay safe.

LeBrock Heartstrings. Специально для Павла Артамонова. И навещание на маяке чародейка Натали просит для бородача композицию Lionel Richie «Hello». Это и навещание. Так, на всякий случай, на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по

0: обещание. Ключ к пониманию античного космоса – это действительно некое огромное живое разумное существо, которое бесконечно, оно никогда не возникало и никогда не исчезнет. И нам надо его понять. Дмитрий Скворцов, ученый-философ.
1: Так говорит маяк.
2: Большая классика в «Сириусе». С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру 6+. Оно культурный центр, федеральная территория «Сириус». ОГРН 121-2300-7425.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
4: В Москве 20:30.
5: Новости.
4: В студии Наталья Христова. Система ситуационной осведомленности повысила эффективность ведения боевых действий в зоне специальной военной операции. Об этом министру Андрею Белоусову доложил замминистра обороны Дмитрий Щербинин на коллегии ведомства. По его словам, система предназначена для должностных лиц, ответственных за выполнение тактических задач.
6: В рамках проекта внедряется комплексная система информационного взаимодействия и ситуационной осведомленности должностных лиц в тактическом звене управления. В первом полугодии завершено развертывание указанных функциональных сервисов, обеспечена их информационная безопасность на основе сертифицированных средств защиты. Развернута локальная справочная рекомендательная система на основе большой языковой модели. Система активно применяется должностными лицами центральных органов военного управления. В этой части мероприятия выполняются с опережением срока.
4: Как добавил Щербинин, спланировано дальнейшее внедрение новых сервисов, а также подключение новых пользователей группировок войск в инфраструктуре проекта «СВОД». Это разведывательно-ударная цифровая система, которая объединяет командиров в единую сеть, собирая данные со спутников, беспилотников и радаров. Россия заявила решительный протест временному поверенному в делах Эстонии в связи со сносом памятника советским воинам-освободителям. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Эстонские власти продолжают свою кощунственную линию на уничтожение советского мемориального наследия. На этот раз разрушен памятник на братской могиле 795 солдат и офицеров советской армии, освобождавших Эстонию от фашистов в годы Великой Отечественной войны, говорится в комментарии Захаровой. Она добавила, что Россия решительно осуждает очередное нарушение Таллином своих обязательств по международному гуманитарному праву. Соединенные Штаты направляют в Израиль десятки дополнительных военных самолетов-заправщиков ввиду возможного резкого расширения масштабов военных действий против Ирана, пишет Axios, ссылаясь на неназванных американских и израильских должностных лиц. Он отмечает, что президент США Дональд Трамп рассматривает вариант значительной эскалации ударов по Ирану. Часть плана была представлена ему Пентагоном во вторник. Изучаются якобы варианты бомбардировок ключевых объектов инфраструктуры Ирана, вроде электростанции, и новые удары по его ядерным объектам. Окончательное решение американский лидер не принял, но складывается впечатление, что он может пойти на эскалацию в предстоящие дни, говорится в публикации Axios. Крупный пожар в Серпухове. Площадь возгорания в складском помещении составила 4000 квадратных метров, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области. О возгорании стало известно сегодня вечером. Там расположен швейный цех. По данным СМИ, пожарные приступили к тушению огня. Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Подробности случившегося уточняются. Число многодетных семей в России увеличилось на 14,5% по сравнению с началом прошлого года, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. При этом в 41 регионе страны, где уровень рождаемости ниже среднероссийского, действуют региональные программы по ее повышению. Софинансирование этих программ осуществляется из средств федерального бюджета. В этом году участниками таких программ стали почти 140 тысяч семей. Это в 4 раза больше, чем за первые 6 месяцев 2025 года. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществе. Вести.
5: Погода.
4: В Москве завтра малооблачно, без осадков. Воздух прогреется до 25-27 градусов. В Подмосковье местами до 28. Сейчас в столице плюс 20 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров.
3: Новости спорта.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На матче за футбольный суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» ожидается аншлаг. В пресс-службе клубов отметили, что выделенные им квоты билетов были реализованы в полном объеме. Напомню, что матч состоится в Нижнем Новгороде завтра. Начало в 19:30 по московскому времени. И не пропустите прямую трансляцию матча за Суперкубок России на «Маяке». Завтра, начиная с 19:00 по московскому времени. Также завтра состоится матч за братский кубок между московскими ЦСКА и «Динамо». Напомню, в этом турнире должен был принять участие «Ботафого», но бразильский клуб снялся с соревнований. Все комментарии у директора по коммуникациям ЦСКА. СКА Кирилла Брейдо.
7: Отсутствие «Ботафого», ну, делаю турнир, по большому счету, спаррингом серьезным, так сказать, в рамках и наших дружеских, братских, да, исходя из названия, отношений с «Динамо». По статусу будет большой матч-дэй, будет праздник для болельщиков «Динамо». Занимается организацией матча домашнего для них. В данном случае, конечно, ожидается полный стадион, и будет и активность, и выступление артистов, и будем рассчитывать на хорошую погоду. Но, собственно говоря, исходя из того, что в последний момент «Ботафого» отказался от своих обязательств, несмотря на прописанные в контракте неустойки, которые им придется компенсировать, невозможно было найти серьезную команду для полноценного участия в турнире на три клуба. Потому что к этому времени матч первый должен был состояться уже 4 числа. Конечно, у всех других клубов уже свои планы. Поэтому с «Динамо» матч состоится на самом высоком уровне, повторюсь, со всеми развлечениями. Команды всегда играют на победу, любой профессиональный спортсмен, но понятно, что у тренеров это в большей степени финальная подготовка, проверка перед боем. Это будет заключительный матч и для нас, и для «Динамо» в преддверии старта нового сезона. Поэтому будут исключительно основные составы и с проверкой перед боем.
5: Зинедин Зидан возглавит сборную Франции. Уже в этом месяце будут подписаны все необходимые документы. Контракт будет рассчитан до окончания чемпионата мира 2030, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. 54-летний Зидан сменит Дидье Дешама. Еще до чемпионата мира 2026 стало известно о том, что Дешам оставит должность вне зависимости от результата турнира. Российский теннисист Андрей Рублев пробился в полуфинал грунтового турнира ATP-250 в Бостоне. Первый сеянный Рублев всего за час разгромил Себастьяна Байса 6-1-6-2. На женском турнире WTA-250 в Афинах в полуфинал вышла россиянка Алина Корнеева, победившая Терезу Валентову 7-5-6-3. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин назначен на пост главного тренера клуба континентальной хоккейной лиги «Динамо Минск». Соглашение рассчитано на три сезона. А шанхайские «Драконы» заключили контракт на один год с нападающим Дмитрием Яшкиным, на счету которого 414 матчей в КХЛ и 339 набранных очков по системе «Гол плюс пас». Нападающий такого уровня в представлении не нуждается. Дмитрий уже давно один из топ-форвардов КХЛ. Уверен, что он быстро станет любимцем наших болельщиков и поможет команде побеждать как можно чаще, заявил генеральный менеджер шанхайских «Драконов» Евгений Артюхин. И в завершении вновь о футболе. Крайний нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейми успешно прошел медосмотр и подписал контракт на 5 лет с «Барселоной», сообщает АС. Планируется, что официальное объявление о переходе 24-летнего вингера последует завтра. «Барса» заплатит за Адейми 22 миллиона евро в качестве фиксированной суммы, еще 7 миллионов в виде бонусов. И пока это все новости спорта.

0: ошибок не бывает.
1: Отец твоего отца.
2: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
0: Нам надо их помирить.
2: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.
3: Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют. Битва за первый трофей сезона. «Зенит» Санкт-Петербург, «Спартак» Москва. Чемпион России против обладателя кубка. 18 июля с 19:00 на «Маяке». Прямая трансляция из Нижнего Новгорода. Большой футбол. Это нужно слышать.

0: Иновещание.
1: Иновещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
2: Письмо от Александра Баринова из Пскова. Добрый вечер, Василий Борисович. Углубляясь в творчество исполнителя, открываешь его... И тут принтер съел полстраницы. Например, песня Пола Маккартни «Monkberry Moon Delight», записанная с его супругой Линдой в 1971 году. Это одна из его самых необычных и недооцененных песен. Если бы кто-то сказал, что ее записал не бывший участник The Beatles, а какой-нибудь авангардный блюз-рокер, многие бы поверили. Василий Борисович, поставьте, пожалуйста, композицию Пол Маккартни, Линда Маккартни, «Monkberry Moon Delight». С уважением, Александр Баринов, город Псков, с большим удовольствием.

Я обещаю починить принтер. Александр Баринов, ваша заявка в эфире. Пол и Линда Маккартни, Монтберри Мун Делайт. Вы на вещании на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Я, Василий Стрельников, связь со мной через сайт vsfm.ru. Станислав пишет: «Добрый вечер, Василий. Слушаю вас еженедельно, сидя на даче в глуши вологодских лесов». Ух ты! Спасибо вам за атмосферу в эфире и за те эмоции, которые вы дарите в эфире слушателям. Будьте с нами как можно дольше. Желаю всем отлично провести это лето, точнее его остаток. Ой, это то, что я называю кризис среднего лета. Главное, чтобы в душе было вечное лето, пишет Станислав. Поставьте, пожалуйста, Little by Little от братьев Галлахеров из Oasis.

0: Маяк. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Там лет 50-60 назад люди приходили прям с партитурами, умели читать сразу там 20-40 нотоносцев и слышать внутри себя, как играют кларнеты, как фаготы и так далее. Сейчас таких людей мало, конечно. И очень много людей приходит, потому что им хочется что-то почувствовать в сфере классической музыки, но они не знают, что.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Большая энциклопедия лета. Июль. Лето – отличная пора, чтобы заняться нескучной физкультурой. В городе и на природе. Если вам это по силам, садитесь на велосипед. Крутите педали в июле. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Воспитательный знак.
2: Я убежден, что ребенок улавливает довольно рано эту взаимосвязь между бытием и небытием. Иной раз вы можете застать его за таким занятием. Он то зажмурит глаза, предметы исчезают, то откроет, предметы возникают вновь. И так терпеливо много раз подряд. Философ, задающийся вопросом о том, что такое бытие и ничто, в сущности лишь возобновляет только на более высоком уровне ту самую детскую игру.
0: Писатель, сказочник, журналист Джани Родари. Маяк.

0: Иновещание.
1: Мистер Уикенд.
2: Иновещание на маяке. История о том, как когда-то давно Дмитрий Сидунов попросил послушать Эрика Кармена «I want to hear it from your lips». Окей. Okay.

Carmen, I want to hear it from your lips. Для Дмитрия Седунова вы на вещании на маяке. А вот музыкальная заявка от Марии для Максимилиана. Добрый вечер, любимая передача. Просьба передать пламенный привет дорогому мужу и папе Максиму. Мы по нему очень скучаем. И поставить Kasabian Fire. Спасибо, плавненько переходим в эту песню.

0: В Москве 21 час.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска снова нанесли удары по украинским портам и судам, обслуживающим ВСУ, сообщила Минобороны. В частности, в порту Одессы поражены резервуары с топливом, предназначенным для украинской армии. В порту Южный судно с грузами для ВСУ, а в порту Николаева еще 4 разгружавшихся сухогруза. При этих атаках применялись высокоточное оружие большой дальности, воздушного базирования и ударные беспилотники, уточнили в Минобороны. Ранее в своей сводке ведомство сообщило, что армия России за неделю в результате групповых ударов поразила 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ. Также были поражены 3 морских парома, 2 контейнеровоза, танкер, коллекторное судно, плавучий док и 2 катера. Удары были также нанесены по объектам инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный, Днепробугский. За неделю российские военные поразили предприятия ВПК, промышленного ВПК, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Министр обороны Андрей Белоусов провел заседание коллегии ведомства, на котором были рассмотрены итоги его работы за первое полугодие и ход выполнения задач, поставленных в конце прошлого года. Основными темами заседания стали дальнейшая модернизация вооруженных сил, развитие войск беспилотных систем, совершенствование средств противодействия воздушным угрозам, а также повышение эффективности материально-технического обеспечения. В результате комплексного применения в зоне спецоперации различных типов наземных робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов увеличены объемы доставляемых грузов на линию боевого соприкосновения. Об этом сообщил замминистра Александр Санчик.
2: По итогам первого полугодия 2026 года объем грузов, доставленных с применением НРТК по сравнению с прошлым полугодием, увеличен в 2.2 раза. Показатель достигнут благодаря постоянному совершенствованию способов доставки материальных средств и ростом интенсивности применения НРТК. Сокращен срок проведения текущего ремонта техники. Установленные показатели достигнуты благодаря увеличению обеспеченности востребованными запасными частями, наращиванию производственных возможностей, обучению на предприятиях промышленности специалистов-ремонтников.
0: В свою очередь, статс-секретарь замминистра обороны Анна Цивилева рассказала, что время эвакуации раненых в зоне СВО удалось сократить благодаря повышению укомплектованности медицинской службы до 96%.
3: Этого нам удалось достичь благодаря, во-первых, своевременному обеспечению медицинских подразделений малогабаритными средствами для эвакуации раненых с улучшенными антидроновыми характеристиками. Второе. Поставки войска защищенных средств эвакуации раненых и обеспечению воинских частей и подразделений наземными робототехническими комплексами НРТК. А также слаженной работе эвакуационных групп во взаимодействии с подразделениями РЭП, связи и беспилотных систем. В штаты медицинских взводов включены отделения беспилотных систем.
0: Замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что поставки дронов разных типов вооруженные силы по сравнению с прошлым годом увеличились в 2 раза. Западные страны помогают Украине в проведении кибероперации против России. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в связи с попытками ЕС и НАТО обвинить Россию в злонамеренных действиях в киберпространстве. Как указала Захарова, на базе Таллинского центра кибербороны теперь уже с участием Украины отрабатываются компьютерные операции против России, причем альянс не ограничивается материально-технической подпиткой и обучением. На территории Украины на постоянной основе находятся целые подразделения западных военных и спецслужб, которые в режиме реального времени координируют действия киевских хакеров, пояснила Захарова. Она также отметила, что Запад использует обвинения против России для цементирования антироссийской пропаганды. Сообщение с пометкой «Срочно». Евросоюз настольного тенниса вслед за Международной федерацией настольного тенниса снял ограничения с российских спортсменов, передает ТАСС. 13 числа стало известно о снятии санкций с россиян. С 28 июля спортсмены смогут участвовать во всех соревнованиях с гимном и флагом. ФАС разработала новые правила возврата железнодорожных билетов для повышения их доступности, а также снижения рисков покупки перекупщиками. Как пояснили в ФАС, документ предполагает, что перевозчики смогут самостоятельно определять размер сбора в пределах до 10% от стоимости неиспользованного проездного документа. Стоимость услуги по оформлению возврата денег за неиспользованный железнодорожный билет регулируется государством. В 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции она была снижена до минимального размера. И это привело к увеличению числа возвращаемых билетов более чем в 3 раза по сравнению с допандемийным периодом, указали в службе. По ее мнению, принятие изменений позволит значительно сократить число возвратов, приведет к снижению искусственно созданного дефицита и обеспечит наличие достаточного количества билетов в продаже, особенно в периоды сезонного спроса. По информации перевозчиков, в прошлом году количество возвращенных билетов превысило 25 миллионов. Повторно выкупаются лишь около 6 миллионов мест, а около 9 миллионов мест остаются непроданными. При этом более половины возвратов оформляются за 5 и менее дней до отправления поезда. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра без осадков. Ночью 14-16, днем 26-28 градусов. В Москве завтра тоже без осадков. Ночью воздух остынет до 10-12 градусов, а днем прогреется до 25-27.

0: вещание.
1: И на вещание на маяке. Ты не один.

Уитни Хьюстон, How Will I Know? Более летней пьесы, мне кажется, не существует. Эта пьеса прозвучала для группы слушателей, которые сейчас находятся на Воробьевых горах. Да-да-да-да-да. Их можно узнать. К ним можно подойти и даже дотронуться до них. Вы их узнаете, у них радиоприемник с собой. Вот так вот. Представляете, какая редкость. Это и навещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам в прямом эфире. Я, диктор Стрельников, приветствую вас. Час номер два. Как со мной связаться? Как связаться с международным радиочатом? Вся информация на сайте vsfm.ru. Сразу информация для Владимира из солнечного Питера, который сейчас где-то в пробке. Заявку получили, и вашу пьесу обязательно поставим минут через 20. Тем временем Машуля пишет. Добрый вечер, Василий. Последнее время я постоянный слушатель вашей клевой передачи. Здесь так написано. Просьба поставить Iggy Pop Lust for Life для моего любимого мужа Максима. Передайте, пожалуйста, привет от всего семейства. Будь здоров, любимый. Обязательно поставим прямо сейчас. Имейте в виду запись с кассеты.

Iggy Pop, Lust for Life. Музыкальная заявка от Маши для любимого мужа Максима с кассеты. И Вера С. пишет: надо карандашиком кассету починить. Вы моя родная. И навещание на маяке — мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Внимание! Серьезный момент. Александр Баринов пишет: 13 июля я стал на год старше и надеюсь, что чуточку мудрее. Самое главное, что в этот день вместе со мной были дорогие мне люди, и это ценно. Ну а композицию поставьте, пожалуйста, рок-сет. Crash, boom, bang. С уважением, Александр Баринов, город Псков. Александр, мне не нравится ваше настроение.

Добрый вечер, дорогой диктор, пишет Олеся Никитина. Сегодня, 17 июля, у нашего любимого друга Алексея Пейфурта день рождения. Сидим в узком дружном кругу и поздравляем именинника. Лёшенька, желаем, чтобы все задуманное легко сбывалось, работа радовала, а жизнь дарила только приятные сюрпризы. Мы тебя любим, и эта песня тоже для тебя. Сандра!

от Олеси Никитиной, Сандра, Мария, Магдалейна. Информация для Евгения С. Здесь old school, здесь все на слух. Здесь и навещание на маяке. Мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Связь со мной через сайт vsfm.ru. Владимир пишет: пишу вам впервые. В данный момент стою в пятничной пробке. Слушаю вашу программу. Очень нравится. Поставьте, пожалуйста, для всех стоящих в пробках инструментальный ансамбль The Ventures. Композиция Vibrations. С уважением, Владимир из солнечного Питера.

0: Киновещание. Современному читателю нужна мультижанровая или мультизадачная литература. И как таковой чистый жанр сейчас не популярен, потому что жизнь стала сложнее, и литература стала сложнее. Она теперь призвана удовлетворять сразу нескольким потребностям. Антон Мамон, писатель.
1: Так говорит «Маяк».
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: Студии Наталья Христова. Украинские беспилотники атаковали колонну автомобилей с мирными жителями в Херсонской области. В результате удара есть погибшие. Также ранение получил сотрудник Народного фронта, сообщили в движении. Люди просто стояли в пробке. За 10 секунд до взрыва из машины успели выскочить сотрудники Народного фронта. Одного осколком ранило в спину, но это не единственные пострадавшие. Есть еще и погибшие, сообщает организация. Российские военные сегодня с 8 утра до 8 вечера сбили 105 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила Минобороны. В ведомстве отметили, что дроны были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Орловской областями, над Краснодарским краем, Крымом и над Азовским и Черным морями. Риски для безопасности на Ближнем Востоке сохраняются, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИДа Азербайджана Джейхуном Байрамовым. По словам Лаврова, меморандум США и Ирана об урегулировании не выполняется, а израильское руководство публично заявило, что оно вообще не связано положением этого документа и настроено на расширение территории конфликта.
2: Израиль достаточно активно и, я бы сказал, настойчиво продвигает свою линию и на юге Ливана, на юге Сирии. Про Палестину уже все забыли практически. Так что риски там накапливаются. И в этой связи еще раз напомню о нашей давней идее разработать концепцию безопасности в зоне залива, но с приглашением и соседних стран, и с учетом нужды и интересов не только шести государств аравийских монархий и Ирана, непосредственно прибрежных стран Персидского залива, но и с участием Иордании, Ирака, Лиги арабских государств, ну и при поддержке, скажем, пяти постоянных членов Совета Безопасности.
0: Лавров добавил, что Москва в контактах со всеми вовлеченными сторонами и призывает к скорейшему прекращению огня и возвращению ситуации к тому моменту, когда Армузский пролив был полностью свободен и функционировал без каких-либо проблем и без каких-либо сборов. Устойчивой погоды без осадков хватит в Москве только на несколько дней. В середине следующей недели в столицу вновь придут затяжные дожди, но сильных ливней ждать не стоит. Об этом агентству «Москва» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Синоптик добавил, что заметного похолодания также не будет. Температура воздуха составит плюс 20-25 градусов, тогда как в воскресенье и понедельник воздух может раскалиться до плюс 28. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в столице солнечно, без осадков, и 25-27 градусов. Сейчас в городе температура воздуха составляет плюс 19 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров.
1: Новости спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На матче за футбольный суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» ожидается аншлаг. В пресс-службах клубов отметили, что выделенные им квоты билетов были реализованы в полном объеме. Напомню, матч пройдет в Нижнем Новгороде завтра, начало в 19:30 по московскому времени. Не пропустите прямую трансляцию матча за суперкубок России на «Маяке» 18 июля, начиная с 19:00. О предстоящем матче главный тренер «Зенита» Сергей Симак.
4: Мы готовимся к игре, стараемся показать хороший матч. Прежде всего, «Спартак» демонстрирует в последнее время достаточно интересный содержательный футбол. Хорошо и много разнообразно достаточно атакуют. Хорошее стандартное положение. В целом, по составу подобран, на мой взгляд, хорошо. Плюс вернули и усилили те позиции, которые нужны были. Кого-то вернули из аренды, чтобы обойма игроков была достаточная в виду нового лимита, который сказывается, наверное, на всех клубах, которые борются за чемпионство. Поэтому, я думаю, нас ждет интересная игра, хотя обе команды достаточно атакующие и результативные, но последние матчи складываются достаточно напряженно, и забитых мячей не так уж и много. Но, в любом случае, несмотря на то, сколько будет забитых мячей, будут ли вообще забиты, думаю, что напряжение будет хорошее, матч будет смотрибельным для болельщиков, которые будут смотреть завтрашний матч.
3: Продолжаем о футболе. Большинство стран-членов ФИФА поддержит кандидатуру Джани Инфантино на выборы главы организации в 2027 году. Об этом сообщает издание «Гардиан» со ссылкой на свои источники. По информации «Гардиан», лишь немногие из 211 стран-членов ФИФА не направили письма в поддержку Инфантино. Отмечается, что среди стран, не направивших письмо в поддержку действующего главы организации, находится Германия. Перерыв между таймами. Финальный матч, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины, продлится 17 минут, информирует издание «Марка». Музыкальное выступление Шакиры, Мадонны и Джастина Бибера займут 11 минут. Остальное время будет использовано для монтажа и демонтажа сцены. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал грунтового турнира ATP 250 в Бостоне, обыграв всего за час Себастьяна Байеса 6-1, 6-2. На уровне ATP Рублев в 50-й раз в карьере и в 6-й раз в сезоне пробился в полуфинал. Россиянка Алина Корнеева пробилась в полуфинал на турнире WTA 250 в Афинах, где в 1/4 она обыграла Терезу Валентову 7-5, 6-3. Хоккей. Клуб КХЛ «Шанхайские драконы» заключил контракт на 1 год с нападающим Дмитрием Яшкиным. Нападающий такого уровня в представлении не нуждается. Дмитрий уже давно один из топ-форвардов КХЛ. Уверен, он быстро станет любимцем наших болельщиков и поможет команде побеждать как можно чаще, заявил генеральный менеджер «Шанхайских драконов» Евгений Артюхин. И пока это все новости спорта.

0: вещание.
1: И на вещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
2: Евгений Першин пишет: «Здравствуйте, Василий Борисович. Разрешите сегодня передать привет Александру Касьянову, нашему доброму и большому другу, которого жизнь забросила в настоящий момент на больничную койку. Саш, желаем тебе скорейшего выздоровления. Главное верить в то, что каждая частица лекарства восстанавливает твое здоровье и укрепляет силы. В качестве еще одного вида терапии пусть для тебя в эфире прозвучит «We are young» в исполнении «Tonight». С уважением и благодарностью, Евгений Першин.
3: Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting in the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar.

0: и на вещание на маяке. Голосовые сообщения наших слушателей.
1: Здравствуйте, Василий Борисович и постоянные слушатели и на вещание. К концу недели хочется немного романтики и блюза.
2: К нашему настроению будет, кстати, композиция Little Lies группы Fleetwood Mac. Хорошего всем вечера!
1: С уважением, Александр Горнухин
2: и Татьяна Поповцева.

А вот еще одна летняя песня Fleetwood Mac Little Lies. Вы на вещании на маяке. Лето, вы на вещании на маяке. Мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Я диктор Стрельников. Алексей пишет. Василий, пишу, чтобы поздравить Хелен Стар, нашу админшу пиратского чата, с днем рождения. Ох, Хелен сейчас сидит, улыбается. Желаю счастья, здоровья, больше сил, добрых моментов и новых проектов. Пусть у нее и у слушателей «Маяка» будет все хорошо. Поставьте, пожалуйста, Depeche Mode и песню «Enjoy the Silence». Она очень потрясающая. Цитата. Очень потрясающая. Хелен, да, песня тоже ничего. Алексей, не стоит дублировать ваши заявки 15 раз. Ну, зачем вы ломаете интернет? Желтая карточка вам. В следующий раз отправитесь в самый конец очереди. А очередь нынче, сами понимаете, не самое лучшее место.

Вещание. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77.

«Маяк». Имена собственные. Ученый, поэт, общественный деятель Александр Сергеевич Есенин-Вольпин. За годы жизни в СССР младший сын поэта Сергея Есенина трижды был помещен в психиатрическую клинику за антисоветские стихи. Неоднократно арестовывался. В общей сложности провел в лечебницах и ссылках более 6 лет. Несмотря на постоянные гонения, сумел организовать первый в Союзе митинг гласности. Был одним из лидеров диссидентского и правозащитного движения в СССР. Автор нескольких фундаментальных работ в области математической логики. Это мы. Это про нас. Маяк. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: вещание. Мистер Уикенд.
1: И на вещание на маяке из Сургута пришло письмо от Максима. Добрый вечер, Василий Борисович. Отличная музыкальная программа. Просто для душ людских по пятничным вечерам. Украсьте, пожалуйста, наш вечер в городе Сургуте хитом всех времен и народов, который называется «Вы готовы?» Ваши ставки? «Отель Калифорния». Пусть этот хит прозвучит для всех северян. С большим уважением, Максим, спасибо вам. Максим, эта песня, этот трек звучит всегда. Его заказывают все и везде. И неважно, сколько времени прошло со дня выхода в свет этого сингла. Это действительно, как вы говорите, народная пьеса. И я, как диск-жокей, наверное, слышал эту песню. Такой даже цифры не существует. Но есть лайв-версия. Да-да, постоянные слушатели знают, что я люблю лайв-версию. Если вы, Максим, не слышали ее пока еще, то сделайте погромче, потому что ближайшие 7 минут — это 100% волшебства и блаженства.

0: Thank you.
1: В Москве 22:00.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Заседание коллегии Минобороны состоялось под руководством главы ведомства Андрея Белоусова, сообщили сегодня в министерстве. Цифровая трансформация позволит удержать военное превосходство за счет искусственного интеллекта, в том числе заявил замминистра Дмитрий Щербинин. В российских вооруженных силах создана единая система подготовки специалистов по БПЛА. Об этом сообщил зам главы военного ведомства Алексей Криворучко.
3: Поставка вооружений и военной техники организована в соответствии с графиком производства особо востребованных образцов вооружения военной и специальной техники. Создана единая система подготовки специалистов войск беспилотных систем. Разработаны программы, сборники упражнений и нормативов с учетом опыта специальной военной операции. Впервые организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом. Проведение боевого слаживания на штатной технике. Подготовленные подразделения способны самостоятельно выполнять задачи на отдельных операционных тактических направлениях. Всего за истекший период подготовлено около 8 тысяч специалистов. В текущем году для обеспечения превосходства над противником увеличены объемы поставок войска беспилотных летательных аппаратов. Прежде всего их передрон.
1: В результате комплексного применения в зоне СВО различных типов наземных роботехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов увеличены объемы доставляемых грузов на линию боевого соприкосновения. Об этом на коллегии сообщил замминистра обороны Алексей Санчик. В свою очередь, статс-секретарь замминистра обороны Анна Цивилева рассказала, что время эвакуации раненых удалось сократить благодаря повышению укомплектованности медицинской службы до 96%. Основными темами заседания стали дальнейшая модернизация вооруженных сил, развитие войск беспилотных систем, совершенствование средств противодействия воздушным угрозам, а также повышение эффективности материально-технического обеспечения. Российские войска снова нанесли удары по украинским портам и судам, обслуживающим ВСУ, сообщила Минобороны. В частности, в порту Одессы поражены резервуары с топливом, предназначенным для украинской армии. В порту Южный судно с грузами для ВСУ, а в порту Николаева еще 4 разгружавшихся сухогруза. При этих атаках применялось высокоточное оружие большой дальности, воздушного базирования и ударные беспилотники, заявили в Минобороны. За неделю, как говорится в сводке ведомства, армия России в результате групповых ударов поразила 24 морских судна. Судно, используемых в интересах ВСУ, также были поражены 3 морских парома, 2 контейнеровоза, танкер, коллекторное судно, плавучий док и 2 катера. Кроме того, удары были нанесены по объектам инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный и Днепробукский, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Также за неделю наши военные поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Зеленский назначил временно исполняющим обязанности председателя Службы безопасности Украины Александра Поклада, который ранее занимал должность первого замглавы этого ведомства. Об этом, как только что сообщила ТАСС, говорится в указе, опубликованном на сайте Зеленского. Поклад сменит в роли в Рио главы СБУ Евгения Хмару, который в четверг был назначен временным министром обороны вместо отправленного в отставку главы ведомства Михаила Федорова. Появилось видео момента покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Кадры опубликовала Генпрокуратура Украины. На сайте ведомства отмечается, что камеру установили исполнители теракта, чтобы получить подтверждение выполнения заказа. Видно, как киллер Анастасия Березовская оставляет бомбу у двери дома, а через несколько секунд происходит хлопок. Взрывная волна опрокинула камеру, злоумышленница подняла ее и покинула место ЧП. В Генпрокуратуре отметили, что кадры были удалены с носителя, однако специалистам удалось восстановить видео. Взрыв в Монако возле дома, связанного с мошенническими колл-центрами олигарха, прогремел 29 июня. В результате серьезное ранение получил Ермолаев. Его спутница Анна Насобина и ее сын отделался легкими травмами. МИД Азербайджан анонсировал полное возобновление авиасообщения с Россией, пишет ТАСС. Некоторые прямые рейсы были прекращены после авиакатастрофы пассажирского самолета авиакомпании «Азал» в декабре 2024 года. Азербайджан прекратил полеты из Баку в 10 городов – Грозный, Махачкалу, Сочи, Минвода, Владикавказ, Нижний Новгород, Самару, Саратов, Уфу и Волгоград. Глава российского МИДа Сергей Лавров сегодня на встрече с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым подчеркнул, что две страны урегулировали все вопросы, связанные с авиакатастрофой. Ахметовой. По его словам, Москва и Баку договорились, что будут работать над восполнением паузы, которая образовалась в отношениях в последние несколько месяцев. В эти выходные, по прогнозам синоптиков, погода в Москве вернется к климатической норме. Завтра уже до плюс 26 градусов, сообщила ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова.
0: Ночи пока еще, да, будут немного прохладными, около 10 градусов минимальная температура в Москве в ночь на субботу. Зато дневной прогрев уже очень значительный, 25-27 в Москве после полудня и в Подмосковье от 23 до 28.
1: Синоптики говорят, что в начале следующей недели в столичный регион вернется пасмурная погода, однако без существенных осадков. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центров ОБС, завтра переменная облачность без осадков. Ночью 14-16, днем 26-28. В Москве малооблачно, тоже без осадков. Ночью воздух остынет до 10-12 градусов, а днем синоптики обещают 25-27.

0: вещание. И на вещание на маяке. Ты не один.
1: Час номер три. Я, Василий Стрельников, приветствую вас, если только что настроились. Это мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам в прямом эфире. Связь со мной через сайт vsfm.ru. Там же подробная информация, как связаться со студией, как подружиться со слушателями в международном радиочате. И самое главное, там записи наших эфиров. Александр Никитин, приветствую вас. Наконец-то вы пишете: Василий Борисович, прошу передать привет всем пиратам-однофамильцам. И в качестве музыкальной заявки, а можно? Можно. А можно будет Фил Коллинз «In the Air Tonight». Хорошего вам вечера. С уважением, Александр Никитин из Краснодара. Конечно, можно. Версия Бена Либранда.

для Александра Никитина. In the air tonight, Phil Collins. Вы на вещании на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Я диктор Стрельников, она Ольга. Пишет мужу Александру привет, который на ночной смене. Очень люблю, поставьте песню.

Александр, удачной вам ночной смены желает Ольга. Anybody seen my baby? The Rolling Stones, вы на вещании на маяке. Мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Привет всем слушателям и на вещание. Добрый вечер, Василий Борисович, пишет Иван Наделкин. Вчера мы отметили день рождения семьи Бондаревых, Герман и Дарья. От всей души поздравляю вас с этим замечательным событием. Пожалуйста, The Innocent Mayor Hawthorne.

Innocent Mayor Hawthorne. Для Германа и Дарьи. От Ивана Наделкина. Вы на вещании на маяке. Ох, сейчас будет чудо. Мировая классика поп-рок-музыки. По вашим заявкам, Максим Фламинг пишет: в эфирах и на вещании довольно часто можно услышать песню Heroes Дэвида Боуи в исполнении разных музыкантов. А поставьте Heroes в исполнении Питера Гейбриэла.

0: Мурашки.
1: Угу. Heroes, Peter Gabriel, вы на вещании на маяке. Арсений и Степан передают огромный привет своему дяде Максиму. Читаю. Пусть спортивный интерес растет. Обнимаем, ждем. И просим Red Hot Chili Peppers, Other Side.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Время эвакуации раненых в зоне проведения спецоперации удалось сократить благодаря повышению комплектованности медицинской службы до 96%. Об этом сегодня на заседании коллегии Минобороны сообщила статс-секретарь замминистра обороны Анна Цивилева.
2: Этого нам удалось достичь благодаря, во-первых, своевременному обеспечению медицинских подразделений малогабаритными средствами для эвакуации раненых с улучшенными антидроновыми характеристиками. Второе, поставки войска защищенных средств эвакуации раненых и обеспечению воинских частей и подразделений наземными робототехническими комплексами НРТК, а также слаженной работе эвакуационных групп во взаимодействии с подразделениями РЭП, связи и беспилотных систем. В штаты медицинских взводов включены отделения беспилотных систем.
0: Замминистра обороны Алексей Криворучко, в свою очередь, сообщил, что поставки дронов разных типов вооруженные силы России по сравнению с прошлым годом уже увеличились в 2 раза. Появилось видео момента покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева. В Монако кадры опубликовала Генпрокуратура Украины. На сайте ведомства отмечается, что камеру установили исполнители теракта, чтобы получить подтверждение выполнения заказа. Видно, как киллер Анастасия Березовская оставляет бомбу у двери дома, а через несколько секунд производит хлопок. Взрывная волна опрокинула камеру, злоумышленница подняла ее и покинула место ЧП. В Генпрокуратуре отметили, что кадры были удалены с носителя, однако специалистам удалось восстановить видео. Взрыв в Монако возле дома бизнесмена прогремел 29 июня. В результате серьезное ранение получил сам Ермолаев и его спутница. Ее сын отделался легкими травмами. После покушения Ермолаев обратился к властям нескольких стран и международным организациям с просьбой обеспечить безопасность своей семьи и свидетелей. Он связал нападение на него с действиями украинской разведки, а тело Березовской было найдено 7 июля под Киевом. Общее число работ, написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам, по итогам дополнительных дней пересдачи ЕГЭ превысило 10 тысяч. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, 25 лет назад этот экзамен был экспериментом, а сейчас превратился, цитирую, в один из индикаторов состояния системы образования. Результаты экзамена свидетельствуют о повышении уровня подготовки школьников. Больше всего новых 100-бальных результатов зафиксировано по информатике – 82 работы. На втором месте – литература – 65 работ, далее следует русский язык 58 и профильная математика 53. За последние 6 лет доля выпускников, набравших 180 и более баллов по 3 предметам, выросла более чем на 5%. Одновременно с этим на 4% сократилось число тех, кто не смог преодолеть минимальный порог. Жара в московском регионе может окрепнуть до плюс 30 градусов в воскресенье и в понедельник. Об этом сообщили ТАСС в гидрометцентре. Днем 19 июля столбики термометров на фоне ясной погоды без осадков могут подняться до плюс 28-30 градусов в столице и от плюс 25 до плюс 30 по области. Такие же температурные показатели при отсутствии осадков, но с переменной облачностью прогнозируются и 20 июля. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В эти минуты температура воздуха в столице составляет 17 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров.
1: Новости.
3: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На матче за футбольный суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» ожидается аншлаг. В пресс-службах клубов отметили, что выделенные им квоты билетов были реализованы в полном объеме, а Российский футбольный союз реализовал свою квоту билетов 50% от общего числа. Отмечу, что вместимость стадиона в Нижнем Новгороде составляет 42 797 зрителей. Игра пройдет завтра, начало матча в 19:30 по московскому времени. Не пропустите прямую трансляцию матча за Суперкубок России на «Маяке» завтра, начиная с 19:00 по московскому времени. Зинедин Зидан возглавит сборную Франции. Уже в этом месяце будут подписаны все необходимые документы. Контракт будет рассчитан до окончания чемпионата мира 2030, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. 54-летний Зидан сменит Дидье Дешама. Еще до текущего чемпионата мира стало известно, что Дешам оставит эту должность вне зависимости от результата турнира. Мохамед Салах в устной форме согласовал условия контракта с Бешикташем. Об этом сообщает турецкий инсайдер. Капитан сборной Египта будет зарабатывать 10 миллионов евро в год. Еще 2 миллиона предусмотрены в виде бонусов. Контракт будет подписан с опцией продления еще на 1 год. Один из самых ярких молодых футболистов чемпионата мира, полузащитник сборной Швейцарии Жоан Манзамби, перешел из Фрайбурга в Астон Виллу. По данным Фабрицио Романо, английский клуб заплатил за 20-летнего Манзамби 60 миллионов евро. Российский теннисист Андрей Рублев пробился в полуфинал грунтового турнира ATP-250 в Бостоне. Первый сеянный Рублев сегодня всего лишь за час разгромил Себастьяна Байеса со счетом 6-1, 6-2. В полуфинале Рублев сыграет с Алехандро Табило. Тем временем в полуфинал женского турнира WTA-250 в Афинах вышла россиянка Алина Корнеева, которая победила Терезу Валентову 7-5, 6-3. За выход в финал Корнеева сыграет с Марией Саккари. Новости хоккея. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин назначен на пост главного тренера клуба континентальной хоккейной лиги «Динамо Минск». Соглашение рассчитано на 3 сезона. Баскетбольный «Зенит» воспользовался опцией продления в контракте с Сергеем Карасевым. Соглашение с рекордсменом клуба по количеству матчей, очков, подборов и перехватов будет действовать до конца сезона 26-27. Об этом сообщается на официальном сайте «Зенита». Предстоящий сезон станет для Карасева 9-м в составе петербургского клуба. И пока это все новости спорта.

0: вещание.
1: И на вещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
2: Василий Голицын пишет: «Добрый вечер, Василий Борисович. Когда душа просит «Мьюз», нельзя ей отказывать. Как только начинается любой их трек, слух погружается в мощь рифов, сердце ускоряет ход, и мозг выдает массу, тучу воспоминаний». А еще у них есть песня, которая будто обнимает. Это абсолютно гипнотическая пьеса «Endlessly» с третьего альбома «Absolution». Спасибо вам и приятного вечера. P.S. Передаю привет в окрестности нескучного сада. Have fun.

и на вещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. А это заявка от Лары, Changes, Kelly и Ozzy Osbourne.

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Что где построено». В следующем часе нас поджидает занимательная физика. В 11 утра выясним, почему пчелы танцуют. И в полдень в цикле «Мифы и легенды Карелии» поговорим про три яруса Вселенной и похищение

0: Рызи Айки. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк детям»
1: с 9 утра.
2: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна, выключите эмоции и включите маяк.
1: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
2: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Или просто позвоните в студию во время эфира.
2: Каждую среду и четверг с 17:00.

0: Киновещание.
1: Other programs may try to imitate us.
2: Hello?
1: But how do they imitate a feeling like Vasily's Weekend?
2: Ну что, зафиналимся. Мой личный выбор песни из домашней фонотеки. Письмо от Олега из Рязани. Спасибо за теплые слова в прошлом эфире. Получить такую высокую оценку музыкального вкуса от вас – это невероятно приятно. Поставьте, пожалуйста, какую-нибудь композицию из вашей личной фонотеки. Так вот, переслушивал я великий альбом «Born in the USA» Брюс Спрингстин и подумал, а существуют ли ремиксы этих треков. Еще как! Вот, например, «Blaster Mix» Артура Бейкера, 84-й год. Сделайте погромче, не пожалеете.

Bruce Springsteen. Dancing in the Dark. Blaster Mix. Версия Артура Бейкера, 84 год. В самом финале и навещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Огромное спасибо нашей выездной бригаде на Ленинских горах сегодня. Мне пришла идея сделать это явление регулярным. Поговорим как-нибудь за кулисами. Титры! Благодарю Таню и Ивана на маяке. И вам, конечно же, спасибо, что провели этот вечер вместе со мной. Я Василий Стрельников. Берегите себя, и чтобы скорее все было хорошо. Спокойной ночи.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Вооруженные силы России ударили по 4 сухогрузам в порту Николаев. Об этом заявили в Минобороны. Речь идет о госпредприятии «Николаевский морской торговый порт». Российские военные использовали беспилотные летательные аппараты. Атака произошла в момент выгрузки. Суда доставляли грузы для украинских сил. Ранее Минобороны сообщало, что российские военные за неделю нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, логистическим центром и складом боеприпасов. В ведомстве уточнили, что удалось атаковать объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры. Министерству обороны нужно проводить проверки в рамках исполнения гособоронзаказа и финансовые проверки предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом на коллегии Минобороны России заявил первый заместитель главы военного ведомства Леонид Горнин. По его словам, оптимизация расходов помогла Министерству обороны направить ресурсы на закупку беспилотников, ПВО и систем ПРО.
2: За прошедшие 6 месяцев текущего года в результате, подчеркну, 3 комплексных подходов, оптимизации расходов и пересмотра заданий гособоронзаказа совместно с Генеральным штабом нам удалось мобилизовать ресурсы за счет внутренних источников перераспределения. Средства направлены на финансирование приоритетных задач, прежде всего дополнительных закупок наиболее востребованных образцов ВВСТ, показывающих высокую эффективность. Это в первую очередь БПЛА, средства ПВО, ПРО, ударные средства поражения и РЭК. Нам нужно изменить систему ведомственного финансового контроля. Есть механизмы, инструменты для того, чтобы начать проверки не только у себя на складах, не только в наших воинских частях, но заняться, в общем-то, проверками в рамках исполнения гособоронзаказа, финансовыми проверками предприятий оборонно-промышленного комплекса.
0: Как добавил Леонид Горнин, единая информационная система гособоронзаказа за счет внедрения искусственного интеллекта станет фундаментом для полноценной системы всестороннего контроля, но выездные проверки остаются необходимы. Россия находится в контакте со сторонами, вовлеченными в конфликт вокруг Ирана, и призывает к прекращению огня. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с азербайджанским коллегой. По словам министра, страны Персидского залива также выступают за переговорный процесс.
3: За диалог выступают и Саудовская Аравия, и Катар, Оман. И надеюсь, что другие страны Совета сотрудничества государств залива поддержат этот процесс. Иран неоднократно говорил, что он к такому разговору готов. В пользу такого диалога выступала и Китайская Народная Республика, Египет, Пакистан, который тоже пытается оказать содействие. Мы эти посреднические услуги высоко оцениваем. Но есть и те, кто не хочет, чтобы Иран помирился со своими арабскими соседями. А кто и начинал-то это все вот, мероприятие для того, чтобы вбить поглубже клин между ними и выстроить более сплоченный, более масштабный единый фронт против Ирана с целью Исламскую Республику, в общем-то, заменить, так скажем.
0: Глава МИД России отметил, что кризис в Ормузском проливе затягивается, от этого страдают глобальная экономика и мировые транспортные маршруты. Федеральная антимонопольная служба предложила железнодорожным перевозчикам самим определять размер сбора за возврат билетов в пределах 10% от стоимости. Это следует из проекта приказа, разработанного ФАС. Инициатива вынесена на общественное обсуждение, которое продлится до 1 августа. По данным Федеральной антимонопольной службы, в прошлом году число возвращенных билетов превысило 25 миллионов. Повторно выкупаются только 5 миллионов мест, а около 9 миллионов билетов остаются непроданными. Более половины возвратов оформляются за 5 дней и менее дней до отправления поезда. Сейчас стоимость возврата ЖД-билетов устанавливает государство. В 2020 году сбор был снижен до минимального размера из-за коронавируса, отмечает Федеральная антимонопольная служба. Дожди вернутся в Москву во вторник, 21 июля, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. По его словам, ожидается облачность, температура может опуститься до 23 градусов. Синоптик добавил, что в Москву во вторник придет атмосферный фронт, который принесет осадки предварительно до четверга. О том, какая погода будет в Москве на этих выходных, рассказал ранее ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Предстоящие выходные скандинавец накроет всю центральную Россию, и под утро в субботы будет не выше плюс 10 градусов, ну а к полудню воздух прогреется до плюс 25 в условиях исключительно, ну, практически ясной погоды. Ну и ночь на воскресенье будет не ниже 12-15, а днем воздух прогреется до плюс 25, плюс 28, и снова погода миллион на миллион.
0: Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве на эти выходные. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Завтра в Петербурге без осадков до 28 градусов. В Москве также осадков не обещают, и днем в столице плюс 27 днем.

0: «Сказки на ночь» Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца. Сердце дракона.
1: В королевстве, где горы касались облаков, а долины утопали в зелени, жил старый кузнец. Его руки помнили больше, чем он сам. Им был знаком жар, которому никогда не остыть, и форма, рожденная из огня. Он ковал лучшую сталь во всем королевстве. Мечи, которые он создавал, никогда не тупились, а щиты было невозможно пробить. Но все же особенно впечатляли руки мастера. Кожа была грубой и загорелой, все пальцы в шрамах, и, казалось, руки работали сами по себе, памятуя каждый точный удар молота, каждое шипящее погружение в воду. А вот взгляд кузнеца оставался загадкой. Человек редко смотрел кому-то в глаза, да и в свои не заглядывал тоже. В его доме не было зеркал. Даже когда он наклонялся над ручьем, старался не смотреть в воду. Да и своего отражения в полированной стали, которую сам выковывал, кузнец не искал. Однажды, когда лето уже догорало последними всполохами закатов, и воздух звенел стрекотом цикад, с гор в близлежащие деревни повадились прилетать крылатые чудовища. То были драконы, каких еще не водилось в тех краях. И все проблемы, которые беспокоили жителей деревень, сразу исчезли. Уже не волновало, сколько лисица утащила кур и куда убежала чья-то овца. Даже деревенский скот притих и, задрав головы, глазел на монстров в полете, закрывающих полуденный солнечный шар своими огромными крыльями. Сначала появлялись только быстрые тени. Они скользили по земле и закрывали целые поля и улицы. Потом слышался гулкий звук крыльев, похожий на отдаленный гром, который приближался неумолимо. Драконы неслись к домам и вот, наконец, пролетали так низко, что можно было разглядеть в их глазах холодный огонь, внушающий страх. Овцы блеяли и бежали в свои загоны. Дети бросали свои занятия и прятались в домах. Люди с ужасом подходили к окнам и смотрели на страшных существ. Но драконы не нападали и не выпускали из пасти огонь. Они просто летали над королевством медленно, как черные тучи без молний, и их тень закрывала солнце так, что начал гибнуть урожай. Без солнечного света ничего не росло, и жителям грозила голодная зима. Никто не понимал, как с ними справиться. Мужчины сооружали катапульты, из чего попало, и запускали в драконов тяжести, кидали копья. Тогда кто-то из чудищ открывал огнедышащую пасть, и огонь испепелял все, что попадалось на пути. Люди пытались отвлечь летающих монстров скотом. Собаки гнали овец за деревню к горам, но драконов это не увлекало. Они лишь провожали очередную глупую затею своим ледяным взглядом. Чудовища просто продолжали прилетать каждое утро, пряча за своими широкими крыльями новый рассвет. Что им было нужно, если бы кто знал? И тогда самый смелый воин той деревни отправился к кузнецу. То был высокий человек, почти великан. Его лицо было обожжено ветром и солнцем, прямо как руки кузнеца его огнем. Он вошел в кузницу, и свет из распахнутой двери упал на пол, разлившись на танцующую в воздухе серебристую пыль. Человек бросил на стол тяжелый кошель с монетами. «Мне нужен меч, который поразит сердце дракона». Кузнец удивился. Он хотел спросить, какой дракон? Их тысячи. Тысячи теней, закрывающих солнце. Какое сердце ты собрался поразить? Но что-то остановило его. Он поднял глаза. Воин смотрел на него в упор так пристально, будто ответ был написан у мастера на лице. Кузнец понял. Могучий воин либо так отчаянно верит, что меч поможет ему, либо так разочарован, что готов поверить в любого, кто пообещает помочь. Что в сущности одно и то же, вздохнул кузнец и принял монеты. Воин ушел, а мастер взялся за работу. Металл всегда был с ним послушным, и в этом заключался талант кузнеца – приручать саму природу. Он нагревал металл до бела, пока тот не становился мягким и податливым, словно это тесто для хлеба. Человек ударял молотом, и металл отвечал ему звоном. Звон пел выше, чем деревенские колокола. Металл опускался в воду, вода шипела и закипала, выпуская пар. Он поднимался к потолку и растворялся в темноте. Кузнец пробовал разные формы, длинные и узкие, широкие, изогнутые и прямые, как стрела. Добавлял в металл серебро, которое, говорят, очищает все нечистое. Он сделал несколько мечей, и все они получились острыми, легкими и прочными. Они вполне могли и рассечь камень, и пробить доспехи. Но как поразить сердце дракона? Ведь оно скрыто за чешуей. Кузнец устал. Он чувствовал, что чего-то не хватает. Этого не было ни в металле, ни в его мастерстве. Тогда он бросил работу, закрыл кузницу и отправился в горы. В тех горах жил мудрец. Мастер нашел его пещеру по высеченному на ней изображению птицы. Отшельник сидел у костра и смотрел на огонь так, как смотрят только мудрецы, изучая в огне историю мира. Он медленно обернулся на хруст веточек под ногами кузнеца. «Я ищу способ поразить сердце дракона», — сказал кузнец, садясь напротив. «Я ковал лучшие мечи, но вряд ли они смогут пробить его чешую». Отшельник взглянул на своего гостя так, будто видел его насквозь. И в этом взгляде кузнец вдруг почувствовал себя удивительно живым. «Ты не можешь поразить сердце дракона, потому что ты ищешь способ ударить», — был ответ. «А нужно искать способ увидеть». «Увидеть?» — изумился человек. «Но как взгляд может пробить чешую?» Отшельник улыбнулся. «Иди домой», — сказал он, — «и посмотри в свою сталь. Тогда ты узнаешь, как ковать такой меч». Больше он ничего не сказал, просто закрыл свои чудесные глаза, и кузнецу оставалось только покинуть пещеру и отправиться домой. В кузнице было прохладно и как-то безжизненно, особенно после пещеры с огнем. Кузнец бродил по мастерской и не понимал, что поменялось. Молот был на месте. Все мечи висели на стенах, и все было на своих местах, но все же оно было другим. Человек подошел к стене и снял с крюка новый меч. Из последних, что был должен пронзить драконье сердце. Кузнец вгляделся в него и вдруг увидел свое отражение. Из сверкающего металла на него смотрели потухшие глаза. Это был старый, уставший человек с сединой в волосах и морщинами на лице, которые прорезали кожу вокруг глаз, хотя он больше молчал, чем улыбался. Он увидел свою жизнь, которая прошла в кузнице, в огне, в работе, ставшей его убежищем, его оправданием и единственным способом не чувствовать пустоты. Потом он увидел женщину. Она стояла на пороге, ждала, смотрела на него и не дождалась. Обернулась на прощание. И он запомнил ее глаза, но не поднял головы, чтобы увидеть их. Он наблюдал, как старел в своем забвении, как не давал себе отдыха, потому что отдых – это тишина, а в тишине слишком громко слышно его собственное сердце. И тут человек заплакал. Слезы закапали на меч, и отражение расплылось и исчезло, словно соединившись с его хозяином. Мастер вытирал слезы своим загорелым кулаком, совсем как ребенок, и в его плаче не было отчаяния. Было долгожданное освобождение. В них была любовь, которую он так долго прятал. Любовь к себе, такому уставшему и забывшему свет. Любовь к той женщине, которая ушла, но оставила в нем тот свет, что он не умел зажечь. Любовь к жизни, которая текла мимо него, пока он смотрел в огонь работы и забывал об огне самой жизни. Внутри человека словно разливался тот огонь. Он сам превратился в живой металл, и сердце его горело, как будто жизнь ковала из него что-то совсем новое. Наутро, когда драконы вновь закрыли солнце своими большими шумными крыльями, воин пришел за мечом. Он стоял у дверей кузницы и наблюдал, как кузнец вынимает клинок из горна, как опускает его в воду, и она шипит, как драконья пасть. «Вот», — только и сказал кузнец и протянул воину оружие. Воин взял меч и поднял над головой. Свет упал на лезвие, и оно засияло так, что человек зажмурился, а потом заулыбался, поблагодарил кузнеца и отправился в горы. Солнце поднялось и опустилось. Снова поднялось и опустилось опять. Драконы пропали. Но люди осторожно ходили по улицам. Они так привыкли к темноте, что теперь солнечный свет пугал их еще больше. А на третий день небо над горами полыхнуло огнем. Кузнец выбежал на улицу и увидел, как пламя поднимается к облакам, как тени драконов мечутся по небу, и воздух становится горячим и густым. Неужели это конец? Но кто победил в этой битве? Вдруг в небе пронеслась тень. Она была огромной и величественной. То был дракон с глазами, полными огня. Он посмотрел прямо на кузнеца и закружил над его домом. Его крылья зашумели, и он стал приземляться. Человек с перепугу не мог двинуться с места и вдруг увидел, что на спине у загадочного существа восседает его знакомый воин. Дракон приземлился прямо перед кузницей. Каким прекрасным он оказался вблизи. Его чешуя была золотой и переливалась на солнце, а в глазах горела мудрость, не имеющая возраста. Где-то мастер уже встречал такой взгляд. Воин соскользнул с мощной спины и подошел к кузнецу. Несмотря на отважно прожитое приключение, его лицо не выражало почти ничего. Ни гордости, ни усталости, ни страха, ни восторга. Только удивительный покой. «Твой меч сработал», — сказал воин кузнецу. «Я победил. Но не так, как побеждают в войне. Я занес оружие прямо перед пастью дракона и уже хотел было целиться в сердце, как вдруг сталь блеснула, и я встретил в ней свое отражение. Тогда весь мир замер. И вдруг я увидел, почему когда-то стал воином. Мне казалось, мир плохой, и все, что мне не нравится в нем, нужно победить. Еще мальчишкой я на многое обижался и со всеми боролся, даже не замечая, кто нападает в ответ. Мне казалось сложным принять, что при моей непомерной силе я могу быть еще и слабым. Поэтому я много дрался, чтобы никто не видел моих слез. И в своем отражении я увидел того малыша, которому на самом деле не хотелось никого убивать, а хотелось. Воин обернулся и подмигнул дракону, сопящему в траве. Хотелось погладить его. И тогда я бросил меч и вытянул руку. Мне было все равно, что мое сердце готово было выпрыгнуть из груди. В тот момент я понял, все свои битвы я уже познал. Понял, что бился я во многом только с собой и с тем живым, что во мне не желало драться, а желало исследовать. Поэтому биться я больше не хотел. И тот новый мир, за который мне хотелось сражаться, сейчас мог начаться с меня. Я закрыл глаза и вдруг почувствовал в своих ладонях чешуйчатую морду. Я собрал всю свою волю в кулак и погладил это чудовище, которое старалось на меня не дышать, чтобы не обжечь. Твой меч лежал у моих ног, и в его отражении я видел, что все это — путь в любовь. Вот за что стоит бороться, но не с внешним врагом, а внутри. Потому что научиться по-настоящему любить мы можем, только начав с себя. Не ненавидеть, а полюбить себя даже разрушающими и ранящими. Не хорошими, а настоящими. Ведь на самом деле мир, как тот меч, просто зеркало. И оно отражает нам либо нашу войну с собой, либо любовь. Кто-то меня ненавидит, да это же я никак себя не прощу. Кто-то не может без меня, да это же я не даю другим жить свою жизнь и ощущаю свою ценность только когда обслуживаю других, а не просто потому, что я есть. Кто-то на меня нападает, да ведь это я борюсь сам с собой. Воин смахнул слезу со щеки. И кузнец понял, что ему за себя больше не стыдно. «Так и драконы», — продолжал человек. «Оказалось, и они не были врагами. Настоящими врагами были лишь наши страхи. Но понять это я смог только тогда, когда увидел их через твой меч. Ты не можешь поразить сердце дракона, потому что ты ищешь способ ударить, а нужно искать способ увидеть», — прошептал кузнец слова мудреца. С тех пор все в королевстве жили дружно, и сердца драконов не были поражены, они были поняты. Кузнецу все меньше стали приходить за оружием и все больше за напутствием. И когда люди спрашивали, как именно им нужно смотреть, он отвечал: «Смотрите сердцем». И тогда каждый увидит в мире то, на что смотрит. Тот, кто смотрит со страхом, видит врага. Тот, кто смотрит с открытым сердцем, видит друга. А тот, кто смотрит насквозь, видит правду. Все, что есть в мире, есть и в каждом из нас. И когда мы принимаем это, тогда и драконы перестают заслонять солнце, и их крылья становятся нашими.

0: Маяк. Сказки на ночь. Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца. Эссе о страхе.
1: Я так давно боюсь, что уже не помню, когда именно это началось. Я боюсь, что с чем-то не справлюсь, а может, вообще ни с чем. Боюсь, что когда-то останусь один. А может, мне уже одиноко? Знаю, мне известен каждый твой страх. Ты не помнишь, а я помню, когда они родились. Когда ты впервые спрятал лицо в ладонях, потому что тебе показалось, что тебя не любят. Я был там, рядом с тобой. И тебе, возможно, казалось, что я отвернулся от тебя, но это не так. Все это время я ждал, когда ты повернешься. Но почему бы тебе было не остановить меня? Почему было не сказать «не бойся, я с тобой»? Почему ты позволил страху вырасти таким огромным, что он заполнил весь мой мир? Я говорил. Каждое утро, когда солнце вставало над горизонтом, я говорил тебе каждым вдохом, который ты делал, не замечая этой работы. Я говорил тишиной, которая обнимала за плечи, когда ты плакал. Я говорил тебе лицами людей, которые смотрели на тебя с любовью, а ты отводил глаза, вновь чего-то боясь. Я говорил, но ты не слышал. Твои страхи кричали громче. А сейчас? Сейчас ты говоришь со мной? Сейчас ты наконец-то спросил, а это уже что-то. Не бойся страха, ведь он тебе не враг. Он просто сбившийся с пути страж. Когда-то он защищал тебя от того, что действительно могло разрушать. Но теперь он защищает тебя от самой жизни. Поговори с ним. Услышь его. А потом скажи «спасибо». Дальше я сам. И тогда он отойдет от двери, которую сторожил так долго. И ты увидишь, что за ней не пропасть. За ней я. И ты. И любовь. Расскажи мне о страхе. Хочу его лучше понять. Хочу перестать быть его пленником. Мне необходимо выйти на свет, даже если он сначала ослепит. Тогда слушай. Страх подкрадывается к нам на мягких лапах, принимает облик заботы, маскируется под голос разума, который так любит нас, что желает уберечь от любой душевной царапины. Он шепчет нам в самое ухо: «Осторожнее, не туда, не сейчас. Ты не готов, ты не справишься, тебя не поймут, тебя отвергнут. Будет больно. Береги себя. Не иди туда. Будь как все». И мы его слушаем, потому что голос его звучит внутри нас так давно, что от нашего собственного голоса его уже не отличить. Мы думаем, что это наше решение не рисковать, не открываться, не делать, а это наш старый страж, который когда-то охранял нас от реальной опасности, а теперь охраняет от жизни, что ждет нас за дверью, которую он запер и выкинул ключ в свою бездну. И мы перестали замечать, что бежим не от каких-то событий и людей, не от действий. Мы бежим от встречи с самими собой. От тишины, в которой слишком громко станет слышно наше сердце. От пустоты, которая оказывается огромным, неосвоенным пространством, где могли бы поместиться наши слезы, непроговоренные слова и далекие мечты, наши запертые в бездне таланты, которые мы когда-то назвали глупыми, потому что боялись, что над ними будут смеяться. Страх тишины — это страх услышать плач того ребенка, которого мы когда-то оставили одного в темной комнате, чтобы скорее стать взрослыми, серьезными и правильными. Немногие из нас с тех пор решились его навестить. Страшно проникнуть в глубину своего сердца, открыть дверку и увидеть лицо, мокрое от слез, и услышать голос, который спросит: «Зачем ты променял меня на чужие улыбки?» Мы боимся не самой боли, а того, что за ней последует. Что если мы заплачем, то не сможем остановиться, и слезы хлынут рекой, и она смоет всю нашу выстроенную годами крепость «все хорошо». Что если разозлимся, то разрушим все вокруг. Все эти отношения, которые мы склеивали из осколков, становясь удобнее и забывая себя. Что если мы обрадуемся, то обязательно потеряем эту радость, потому что счастье не бывает долгим, а мы и не заслужили его. Мы предпочитаем не чувствовать ничего, лишь бы не рисковать чувствовать слишком много. И в этой стратегии выживания, которая когда-то спасала, мы отсекаем не только боль. Исчезает и нежность, и восторг, и сладкое чувство, когда сердце раскрывается навстречу миру, как изящный цветок на рассвете встречает теплое солнце. Мы становимся безопасными для себя и других, и тихими, удобными и пустыми, защищенными и словно мертвыми внутри, хотя снаружи движемся, говорим и даже улыбаемся. И настоящими стать нам очень страшно, потому что страх быть отвергнутым — это старая рана, которая никогда не заживала. Где-то там, в самом начале, нас не поняли. Может, не услышали или оттолкнули. Может, мама отвернулась в ту секунду, когда мы так нуждались в ее взгляде. Протягивали к ней ручонки и кричали: «Посмотри на меня! Я здесь! Я тебя люблю!» Может, папа не пришел на школьный концерт, и мы стояли за кулисами, держа в руках флажки, и ждали, ждали. А в ответ смотрело только пустое кресло. Однажды кто-то сказал: «Нам больше не по пути». И эти слова прожгли сердце насквозь. С тех пор мы носим этот ожог и боимся, что если кто-то подойдет слишком близко, то ненароком заденет его, и будет больно. Поэтому мы надеваем маски. Удобные и веселые, сильные, беззаботные. В этих масках нас принимают, хвалят, и мы думаем: вот теперь меня любят. А любят маску. А мы внутри все так же стоим у запертой двери, прижав к ней ладони, и ждем, когда кто-то спросит: «Как ты на самом деле? Что у тебя внутри?» Но есть и другой страх. Самый парадоксальный. Страх собственного света. Когда нас пугает не только наша тьма, но и когда мы боимся своего сияния. Если мы засияем в полную силу, нам позавидуют. Нас не поймут и отвергнут те, кто привык к нашей удобной тусклости. Мы боимся быть слишком яркими, заметными, слишком много чувствовать и делиться. И нам кажется, что если мы позволим себе быть теми, кто мы есть, мы перестанем вписываться. Мы потеряем тех, кто привык к нашей серости и вечному «да, конечно, как скажешь». А потом и забываем, что вообще когда-то умели светить. А ведь свет — это наша природа, то, ради чего мы родились. Но согласитесь, зачем нам рядом те, кто не интересуется нами настоящими? Как перестать бояться страха? Парадокс заключается в том, что с ним не нужно воевать, потому что это его территория. На ней он всегда сильнее. Надо повернуться к нему лицом, сесть напротив, как садятся напротив старого, уставшего врага, что был когда-то лучшим другом, и спросить, чего на самом деле ты боишься? Ведь ты боишься не меня. Расскажи, чего боишься ты сам? И страх, если мы обладаем достаточным терпением и смелостью, чтобы выдержать паузу, однажды ответит. Он скажет негромко, почти виновато. Я боюсь, что опять будет больно, и мы снова не справимся. И тогда мы сможем ответить ему: «Спасибо тебе, мой старый верный страж. Я знаю, но я вырос, и теперь я могу защитить себя сам. Я могу выдержать боль, она меня не убьет. Я уже ее выдерживал. Я могу справиться, ведь я справлялся так много раз. Просто не всегда замечал это. Давай потихоньку откроем дверь. Я готов». Парадокс, который мы замечаем только когда перестаем кричать от страха, он всегда указывает нам на то, что действительно важно. Мы боимся потерять то, что по-настоящему ценим. Боимся открыться тому, кто нам дорог. Мы боимся быть отвергнутыми там, где наше сердце уже успело пустить корни и стать частью привычного мира. Страх, как тень любви. Чем ярче свет, тем отчетливее тень. Чем сильнее страх, тем, возможно, глубже любовь, которую мы прячем за ним. Спроси себя сейчас, в этой тишине, где никто не слышит, чего ты боишься больше всего на свете? Кого-то потерять? Быть непонятым? Оказаться ненужным? Услышать «нет»? Это и есть карта твоей любви. А страх показывает на ней. Вот здесь болит. А болит всегда там, где что-то очень живое, трепетное и ценное. Поэтому не надо прыгать в пропасть с закрытыми глазами. Не надо бросаться в огонь и проверять себя и других на прочность безумными поступками. Шаг сквозь страх не должен стать безрассудным. Путь сквозь него — это умение идти медленно, но не останавливаться. Сказать то, что боишься сказать, потому что правда важнее тишины. И ты устал задыхаться в мире недосказанности. Сделать то, что так долго боялся. И когда ты пройдешь сквозь все слои страха, сквозь тишину, которую так страшно было нарушить, сквозь все свои слезы и даже сквозь правду, которую боялся услышать, ты выйдешь из бездны. и окажешься на пороге, где тебя заждались. Кто же здесь? Тот, кто был с тобой всегда. Он заговорит. Он скажет то, что разольется внутри теплыми волнами. Их ты почувствуешь в том самом месте, которое сжималось от страха тысячи раз. Не бойся. Не бойся, что ты не справишься, ведь ты уже справляешься. Каждое утро, когда все внутри кричит «не вставай», ты встаешь. Ты уже прошел через столько бурь и не сломался. Возможно, ты просто устал. А усталость — это признак того, что ты уже так долго в пути. Не бойся своей боли. Она не сломает тебя, а очистит, как огонь очищает золото. Не бойся своей тьмы. Она не поглотит тебя. Она учит различать свет.

попад слишком чувствительным, слишком громким или очень тихим. Ты создан не для того, чтобы соответствовать чьим-то стандартам. Все, что тебе нужно, просто быть. Не бойся смерти. Она сменит твою форму, а то, что живет в тебе сейчас, это нечто большее, чем твое тело, имя и твоя биография. То, что живет в тебе, это частица, которая пришла в мир, чтобы испытать себя в любви. И вот ты идешь этот путь. Каждый раз, когда ты выбираешь открыться, а не закрыться, выбираешь простить, выбираешь идти, несмотря на страх, ты с бесконечной нежностью проходишь дальше. Не бойся того, что ты не видишь всего пути. Тебе и не нужно. Рассмотри только следующий шаг и доверься. Ступенька появится под ногой, когда ты решишься на нее наступить. Если бы люди увидели карту своей жизни целиком, со всеми дорожками, всеми развилками, потерями и возможностями, этого не выдержал бы ум. Поэтому просто иди и доверяй своему сердцу тебя вести. Не бойся одиночества, ведь ты никогда не один. Даже когда тебе казалось, что вокруг пустота, внутри тебя всегда живет частица. И она готова гореть, если обратишь на нее внимание. Не бойся своей любви к другим. Она не уменьшается в тебе, даже если не встречает отклика. Она только увеличивается. Потому что через тебя, как частичку, вечность может любить. Ты сердце Вселенной в этом мире. И когда ты любишь, она любит вместе с тобой. Когда прощаешь, прощает и она. Когда ты открываешься, любовь входит внутрь твоего сердца, и это самый чудесный контакт с целым миром. И последнее. Не бойся того, что ты несовершенен. Жизнь полна несовершенств, и в этом ее подлинность. Иди, дыши, падай, вставай, плачь, смейся, люби, будь. Я здесь. Я всегда здесь. Ты мое дыхание. Моя вечная песня и мое самое настоящее присутствие в мире. Иди.

0: «Сказки на ночь» Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца. Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Море разгладилось. Полный штиль. В душе моей нарастает восторг. Это как симфоническая музыка, что начинается очень тихо, а потом все крепнет и крепнет, пока не захватывает каждого слушателя целиком, заставляя его сердце биться в унисон со всеми. Я поднимаюсь, чтобы обозреть горизонт. За кормой на глазах вырастают могучие кряжи кучево дождевых облаков. С их темных плоских подошв срывается дождь, а белоснежные пышные вершины высоко вздымаются вверх, рассыпаясь там на мириады легчайших водяных кристаллов. Перед стеной облаков и серой сеткой дождя движется голубая полоска неба. Внезапно под кистью невидимого живописца от края до края горизонта перекинулась разноцветная радуга. Вершина гигантской дуги, скрытая клубящимися облаками, стоит в самом зените –

0: десятки тысяч футов над моей головой. От второго мазка незримой кисти под первой радугой загорается вторая. Между двух разноцветных арок натянут серый шатер облаков. Позади них простирается ослепительно яркая синева. Я проплываю, словно под сводами небесной аркады, сияющей невиданными красками и поражающей нечеловеческим величием. Вокруг высоко взлетают над водой дорады, точно стараясь допрыгнуть до самых облаков, и заходящее солнце сверкает на их блестящих спинах. Я удобно стою на своем плоту, спиной к солнцу, и на лицо мне падают первые прохладные струи дождя. Дождь наполняет мою чашу и омывает мое тело. Далеко на юге и на севере концы радуг тонут в море. Я увидел концы двух радуг, и хотя нет под ними золотого клада, знаю, что обрел сокровище, пусть и не того чекана, о котором когда-то мечтал.
1: Стивен Каллахан. В дрейфе. Моя

0: новости.
1: Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российские БПЛА поразили 5 сухогрузов и резервуары ГСМ в портах Украины, сообщает Минобороны России. По данным ведомства, ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту Николаев государственное предприятие Николаевский морской торговый порт, в порту Южное предприятие морской торговый порт Южный, в порту Одесса высокоточным оружием воздушного базирования поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, заявили в Минобороны. Коллегия Минобороны уделила особое внимание модернизации вооруженных сил России и обеспечению боевых действий в зоне СВО, а также противодействию средствам воздушного нападения. Глава ведомства Андрей Белоусов выслушал доклад заместителя министра обороны России Алексея Криворучка.
2: Поставка вооружения и военной техники организована в соответствии с графиком производства особо востребованных образцов вооружения военной и специальной техники. Создана единая система подготовки специалистов войск беспилотных систем. Разработана программа, сборники упражнений и нормативов с учетом опыта специальной военной операции. Впервые организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом. Проведение боевого слаживания на штатной технике. Подготовленные подразделения способны самостоятельно выполнять задачи на отдельных операционных тактических направлениях. Всего за истекший период подготовлено около 8 тысяч специалистов. В текущем году для обеспечения превосходства над противником увеличены объемы поставок войска беспилотных летательных аппаратов. Прежде всего их перед дроном.
1: Как добавил заместитель министра обороны Алексей Криворучко, поставки дронов разных типов вооруженные силы по сравнению с прошлым годом уже увеличился в 2 раза. Военные США нанесли серию ударов по Ирану, сообщает пресс-служба американского центрального командования. Это 7-я волна ударов по Исламской республике подряд, утверждает ведомство. В сообщении говорится, что приказ об ударах отдал главнокомандующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Они направлены на продолжение ослабления иранских военных возможностей, пишет Ценком. Ранее военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Ризаи сообщил, что Тегеран готов возобновить полномасштабные наступательные операции, если американские удары по Ирану будут продолжаться еще 2-3 дня. Кризис в Ормузском проливе затягивается, от этого страдают глобальная экономика и мировые транспортные маршруты. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана.
3: Мировая экономика, мировые транспортные маршруты от этого страдают. Положение дел в нашем трехстороннем проекте, оно вызывает, в общем-то, оптимизм, потому что недавно нам иранские коллеги сообщили, что они завершили землеотвод на участке Решт-Астара, отсутствие которого землеотвода не позволяло начать соответствующие работы. И буквально чуть раньше в этом месте, не помню дату, встречались руководители 3 железных дорог – России, Азербайджана и Ирана. Они обсуждали как раз практические вопросы, как теперь в условиях наличия уже землеотвода начинать практическую работу. Так что, я думаю, прогресс мы увидим. Интерес есть со всех 3 сторон.
1: На пресс-конференции министр коснулся и темы Украины. Сергей Лавров вновь напомнил, что Россия приняла предложение президента США на Аляске, но от них Трампа пытаются оттащить его европейские союзники и Зеленский. Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию со светом в Севастополе, однако она все еще остается напряженной. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал глава города Михаил Развожаев. Электроэнергии в первую очередь будут обеспечивать социальные объекты, как больницы, а также объекты городской инфраструктуры. Развожаев не исключил, что сбои в графиках все еще могут быть. Ранее глава города заявляла о сложной ситуации с электричеством. Системный оператор ввел дополнительные ограничения мощности, чтобы сбалансировать энергосистему всего полуострова. Уровень смертности в столичном регионе Франции Иль-де-Франс в конце июня вырос более чем в 2 раза на фоне сильной жары. Согласно последним данным, за неделю с 22 по 28 июня в регионе умерло около 3000 человек, что на 122% больше, чем прогнозировали специалисты. Аномально жаркая погода наблюдалась во Франции с 17 по 28 июня. В связи с этим была приостановлена работа или изменено расписание почти 10 тысяч учебных заведений, Германии ограничено движение железнодорожного транспорта. Средняя температура по всей республике в эти дни составила 30 градусов. Более чем в 50 департаментах страны, согласно данным Национальной метеослужбы, был достигнут показатель 40 градусов. А в Москве на этих выходных будет солнечно и до плюс 25-28 градусов. Такой прогноз дал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
0: Под утро в субботы будет не выше плюс 10 градусов, ну а к полудню воздух прогреется до плюс 25 в условиях исключительно, ну практически ясной погоды. Ну и ночь на воскресенье будет не ниже 12-15, а днем воздух прогреется до плюс 25, плюс 28 и снова погода миллион на миллион.
1: Как рассказали в гидрометцентре, жара в московском регионе может окрепнуть до плюс 30 градусов в воскресенье и понедельник. Все новости на сайте вести.ру.
4: Погода.
1: Сегодня в Москве без осадков и до 27.

снился сон. Я во сне свободен был отдел, но телефон вдруг под утро взял и зазвенел. И мне сосед говорит: привет, ну как дела? И сна как нет.

0: я найти ответ. Столько дней, что минуты нет, свободны нет. Глядишь и ночь,
1: фонари опять уже зажгла.
0: И сутки прочь, а с утра дела, дела, дела. Учитель мой мне однажды в детстве дал совет: умей порой иным делам ответить нет. Урок не впрок, старика не понял я тогда. Опять звонок, трубку снял и вновь ответил: да, я в суете. Так много лет, как много дел, а дела нет. Зачем, зачем дана мне жизнь моя, что я могу? И только я так каждый день. Собираюсь я найти ответ на столько дел, что минуты нет, свободны нет. Глядишь и ночь, фонари опять уже зажгла. И сутки прочь, а с утра дела, дела, дела. Мне снился сон, я нашел в нем главное и сделал. Но телефон вдруг под утро взял и зазвенел. Один чудак мне опять звонит и ждет ответ. Не знаю как, но на этот раз сказал я нет. Учитель дал давно совет, но думал я так много лет. Зачем, зачем дана мне жизнь моя, что я могу? И только я так каждый день. Собираюсь я найти ответ на столько дел, что минуты нет, свободны нет. Глядишь и ночь, фонари опять уже зажгла. И сутки прочь,

0: Audio Stories.
1: Сахарин – популярный искусственный подсластитель, практически не содержит калорий, но превосходит сахар по сладости в 400 раз. Его открытие состоялось в 1878 году благодаря немецкому химику Константину Фальбергу, который исследовал свойства каменно-угольной смолы. Однажды, после рабочего дня, Фальберг нетщательно вымыл руки и почувствовал сладкий вкус на пальцах. Заинтригованный, он вернулся в лабораторию и приступил к проверке всех используемых соединений на безопасность и проводя тесты вкуса. Именно так ученый выяснил, что причиной необычной сладости был сульфимид бензойной кислоты. Совместно с руководителем лаборатории Фальберг провел серию экспериментов и опубликовал научные статьи о новом веществе. Уже в 1884 году он зарегистрировал патент на соединение под названием сахарин, запустив масштабное коммерческое производство, что вскоре обеспечило ему значительное состояние. Несмотря на первоначальное пренебрежительное отношение к сахарозаменителю, ситуация изменилась в период Первой мировой войны, когда нехватка натурального сахара заставила обратить внимание на сульфимид бензойной кислоты как доступную альтернативу. Сахарин быстро завоевал признание среди тех, кто соблюдает диету и больных диабетом, поскольку не оказывает влияния на уровень глюкозы и не несет энергетической нагрузки организму. Сегодня его активно применяют в кондитерской промышленности, изготовлении зубных паст, жевательных резинок и лекарственных препаратов.
0: Audio Stories.
2: Четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг, но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак: еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых, но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах. Неравный бой, корабль кренится наш. Спасите наши души, человечки! Но крикнул капитан на абордаж: еще не вечер, еще не вечер. Кто хочет жить, кто весел, кто не тлен.

чем не шутит черт. И тупо прыгали, спасаясь от картечи, а мы с фрегатом становились борт-борт. Еще не вечер, еще не вечер, лицо в лицо, ножи в ножи, глаза в глаза.

Одессу, Костя, приводи. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил.

голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.

паспорты. Об этой новости неделю везде шумели рыбаки, на свадьбу грузчики надели со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю одежду.

0: скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся пресса на веселой свадьбе моряка.
1: Аудиосторис.
2: История липучки началась в 1941 году, когда швейцарец Жорж де Мистраль отправился в поход в Альпы вместе со своей собакой. Вернувшись домой, он обнаружил, что шерсть животного густо покрылась репьями. Любопытство изобретателя толкнуло де Мистраля на изучение явления. Отцепив несколько репьев, он внимательно рассмотрел их под микроскопом. Позже, обратив внимание на собственные брюки, тоже увешанные семенами лопуха, он загорелся идеей создать аналогичную структуру материала, которая обладала бы такими же крепкими сцепляющими свойствами. Экспериментируя, около 9 лет он пришел к выводу, что разрезанные волокна нейлоновых нитей способны образовывать миниатюрные крючки, аналогичные структурам семян репейника. Еще год ушел на разработку специального станка, который мог массово производить подобные крючковатые элементы. Наконец, в 1951 году де Мистраль получил патент на свое революционное изобретение. Сначала новинка не вызвала большого интереса потребителей из-за непривлекательного внешнего вида. Все изменилось в начале 1960-х годов, когда НАСА пригласила инженера для участия в разработке новых космических скафандров. Благодаря этому сотрудничеству получилось усовершенствовать дизайн, сделав липучку привлекательной и практичной одновременно. Вскоре производители спортивной экипировки начали активно закупать новую ткань для изготовления комбинезонов лыжников, гидрокостюмов дайверов и морской формы. Успех вдохновил де Мистраля расширить производство, открыв фабрики в Европе, США и Канаде. Изобретатель быстро разбогател.
1: Аудиосторис.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон-собака-радиомаяк.ру.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о профессиях и разберемся с ударением в названиях разных специалистов. Слышали такое выражение? «Коллежский асессор». Наверняка в памяти всплывает литература 19 века. Что-то такое гоголевское есть в этом слове. Все так. Действительно, в повести «Нос», в «Женитьбе» и в «Ревизоре» есть коллежские асессоры. Есть асессор, правда, не коллежский. И у гостя утреннего шоу Дмитрия Гутно. Слушаем.
2: В связи с этим при Московском университете был организован суд, свой корпоративный, в составе одного профессора, двух асессоров, который там разбирался вот с этими мелкими разными студенческими шалостями, скажем так.
1: Лучше сказать не так, не асессоров, а асессоров. В слове «асессор» ударение на втором слоге сохраняется во всех формах. Асессоры, асессоров, асессором. Современный асессор – это специалист, который оценивает качество работы алгоритмов, систем. Чаще всего это IT-асессор. И, кстати, в этом слове есть двойная «с». Вопрос «где?» Асессор. Первая «с» одна одинешенька, а вторую удваиваем. И погружаемся в спортивную сферу. Вместе с гостем программы «Все сразу».
3: Потому что большинство тренеров работают на аренде, там, например, и так далее.
1: Тренеров неверно. Перед нами опять же слово с неподвижным ударением. И двигать это ударение мы не должны. Всегда ударяем «е» в первом слоге. Тренеры – тренером тренеров. Похожая ситуация и у других специалистов. Каких именно, расскажет ведущий Сергей Стилавин.
4: А здесь конструктора, люди, которые действительно создатели, с нуля сделали целую отрасль.
5: Вот именно конструкторская команда, навскидку, это сколько было человек, вот отряд конструкторов?
1: Конструкторов, конструктора, это неверно. В слове «конструктор», опять же, ударение не меняется. Всегда сохраняется на «у» во втором слоге. Конструкторы, конструкторов, конструктором. Кстати, это касается и ситуации, когда наше слово означает не человека, а детали для сборки. Всегда только конструкторы. Ну и еще один пример от того же Сергея Стилавина. И там уже ошибки не будет. Но пример интересный. Слушаем.
5: В состав судей 8 сезона войдет новый эксперт. Двукратная олимпийская чемпионка. Чемпионка мира по легкой атлетике Светлана Мастеркова.
1: Судей, все верно. Это правильный вариант. Сергей порадовал. Просто многие ставят в этом слове ударение на окончание. И раньше была двойная норма. Но сейчас в отношении этого слова правила ужесточились. И нормативным считается только вариант «судей». И давайте зацепим мимоходом еще одно словечко. Прозвучало не очень явно, то ли двукратный, то ли двухкратный. То ли с дву, то ли с двух. На всякий случай поясню. «Ха» здесь не нужна. Говорим и пишем только двукратный. И на этом я прощаюсь с вами. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Аудиосторис.
1: Корюшка из Петербурга отличается уникальным запахом свежего огурца, которым ее одарила река Нева. Специалисты утверждают, что именно Нева смывает излишнюю соль с поверхности рыбы, придавая ей узнаваемый аромат. Более того, наличие характерного огурцового запаха считается показателем свежести и высокого качества продукта. Однако это утверждение актуально только для корюшки, пойманной в Петербурге. Нигде, кроме северной столицы, рыба не обладает таким специфическим запахом. Несмотря на широкое распространение корюшки в Финском заливе, Ладожском и Онежском озерах, Северодвинске, Белом, Балтийском и Баренцевом морях, реках Нева, Луга, Волга, Нарва и других водоемах, лишь в Неве рыба получает такой аромат.
0: Аудио сторис.

0: «Маяк» в эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Цирлих-манирлих». В следующем часе нас поджидает занимательная математика. В 11 утра отправимся в ближний космос и разберемся, можно ли улететь на воздушном шаре в стратосферу. И в полдень в цикле «Медвежий угол» выясним, как косолапые стали героями мультфильмов. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
2: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
2: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение – в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
2: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите «Маяк».
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной

0: программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Маяк.
1: Прощайте, скалистые горы, на подвиг отчизна зовет. Мы вышли.

0: Аудиосторис.
1: Виагра известна как первый медицинский препарат, который предназначен для лечения эректильной дисфункции. Однако первоначально он был изобретен совсем для иной цели. Американская компания Pfizer разработала химическое соединение силденафил, рассчитывая получить эффективное средство для терапии сердечно-сосудистых болезней. Однако клинические исследования продемонстрировали обратное. Позитивного воздействия на сердечную деятельность выявлено не было. Зато неожиданно проявилось другое свойство препарата. Мужчины, принимавшие таблетки, отметили выраженную устойчивую эрекцию. Представители Pfizer оперативно отреагировали на полученный результат и организовали дополнительные тестирования. Теперь испытуемыми выступили 4000 пациентов с проблемами потенции. Итоги эксперимента превзошли ожидания. Эффективность препарата оказалась чрезвычайно высокой. Таким образом, мир увидел лекарственное средство, известное теперь каждому, даже тем, кому совершенно не обязательно применять его на практике.
0: Аудио сторис.

0: Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российские войска с помощью беспилотника поразили 3 сухогруза в ИСУ в порту Николаева. Сообщили в Минобороны. Военные цели были поражены за день пятницы. Противник использовал их для доставки грузов военного назначения. Указано в сообщении. Минобороны также опубликовала видеозапись, на которой запечатлены моменты поражения целей. Ранее экипажи истребителей и бомбардировщиков ВКС России нанесли удар авиабомбами по пункту временной дислокации личного состава 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковской области. Министр обороны Андрей Белоусов провел заседание коллегии ведомства, на котором были рассмотрены итоги его работы за первое полугодие и ход выполнения задач, поставленных в конце прошлого года. В результате комплексного применения в зоне СВО различных типов наземных робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов увеличены объемы доставляемых грузов на линию боевого соприкосновения. Об этом сообщил замминистра обороны Александр Санчик.
2: По итогам первого полугодия 2026 года объем грузов, доставленных с применением НРТК по сравнению с прошлым полугодием, увеличен в 2,2 раза. Показатель достигнут благодаря постоянному совершенствованию способов доставки материальных средств и ростом интенсивности применения НРТК. Сокращен срок проведения текущего ремонта техники. Установленные показатели достигнуты благодаря увеличению обеспеченности востребованными запасными частями, наращиванию производственных возможностей, обучению на предприятиях промышленности специалистов-ремонтников.
0: В свою очередь, статс-секретарь замминистра обороны Анна Цивилева рассказала, что время эвакуации раненых удалось сократить благодаря повышению укомплектованности медицинской службы до 96%.
3: Этого нам удалось достичь благодаря, во-первых, своевременному обеспечению медицинских подразделений малогабаритными средствами для эвакуации раненых с улучшенными антидроновыми характеристиками. Второе, поставки войска защищенных средств эвакуации раненых и обеспечению воинских частей и подразделений наземными робототехническими комплексами НРТК, а также слаженной работе эвакуационных групп во взаимодействии с подразделениями РЭП, связи и беспилотных систем. В штаты медицинских взводов включены отделения беспилотных систем.
0: В Министерстве обороны также сообщили, что поставки дронов разных типов вооруженные силы России по сравнению с прошлым годом увеличились в 2 раза. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия согласилась на предложение президента США Дональда Трампа, высказанное им на Аляске. Однако Европа и Зеленский пытаются отговорить американского лидера от этих шагов. Об этом дипломат сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана.
4: Вы почитайте просто для интереса, сейчас не хочу время ваше занимать, как охарактеризовал договоренность Анкориджа президент Трамп в день, когда состоялась его пресс-конференция с президентом Путиным, и через день, через два, через три, уже после проведения саммита на Аляске. Почитайте, там четко сказано, что это основа для урегулирования. И русские приняли предложение Соединенных Штатов. И в этой связи вот одна ремарка. Вашингтон Таймс написал, цитата, «Москва упускает выгодную возможность смягчения санкций и развития экономического сотрудничества с США, предложенные ранее Трампом при условии добросовестного участия в переговорном процессе по Украине. Это могло бы улучшить состояние российской экономики, но авторитарные режимы заботятся о своем выживании, а не о благосостоянии граждан». Обращаю внимание на слова «если бы Россия согласилась на предложение Трампа при условии добросовестного участия в переговорном процессе по Украине». Ну, нет совести у журналистов, надеюсь, вот здесь присутствующих совесть есть. Мы приняли, еще раз хочу, может быть, Вашингтон Таймс от вас узнает о том, что мы читаем эту газету, мы приняли предложение Трампа на Аляске. От этих предложений Трампа пытаются оттащить его европейские союзники и, конечно же, сам господин Зеленский.
0: Сергей Лавров также подчеркнул, что Россия продолжит решать свои задачи по этому направлению, поставленные президентом Владимиром Путиным. Американские войска начали новую серию атак на Иран. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов. Удары наносятся с целью ослабить военный потенциал Ирана. Это уже 7-я ночь подряд, когда американские войска атакуют Исламскую Республику. Армия Ирана заявила о запуске крылатой ракеты по американскому судну в северной части Индийского океана. Кроме того, как сообщают вооруженные силы Ирана, два нефтяных танкера подорвались на минах в районе Ормузского пролива и загорелись. Аномальная жара в Тунисе вызвала масштабные перебои в электроснабжении по всей стране. Как передает ТАСС, блокаут затронул целые районы тунисской столицы. В некоторых районах из-за отсутствия электроэнергии перестали работать светофоры. Волна экстремальной жары началась в Тунисе 10 июля после предупреждения Национального института метеорологии. На прошлых выходных столбики термометров поднялись до 45-46 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве без осадков, днем до 27.

0: Audio Stories.
1: Леонардо да Винчи долгое время жил в Венеции. Город тогда сильно тревожили османы, враги серьезные, с мощным флотом. Маленькие лодочки местных жителей против боевых кораблей врага оказались бы бесполезны. Леонардо да Винчи разработал удивительное для своего времени изобретение – первый прототип водолазного костюма. Сделал он его из кожи, усилил металлическими кольцами, добавил маску с очками для защиты глаз. Для дыхания предлагались две версии костюмов. Один – с бутылочками, наполненными воздухом, второй – с длинными трубками, торчащими над водой. Правда, о том, как закачать воздух в бутылки, да Винчи почему-то не задумывался. Вместе с костюмом шло еще одно приспособление – воздушный пузырь, который помогал ныряльщику опуститься на глубину или подняться обратно. Леонардо подробно изложил свое предложение в книге под названием «Кодекс Арундел». Его замысел выглядел так. Группа специально подготовленных бойцов надевала костюмы, тихо подплывала к вражеским судам и дырявила их днище. Османы тонули, а Венеция оставалась невредимой. Однако власти Венеции идею оценили прохладно. Итальянские боевые пловцы так и остались мечтой. Мир заключили на невыгодных условиях, а славу создателя первого акваланга пришлось ждать до 19 века и отдать французу Агюсту де Нейрузу. Аудио Stories.

0: Studio Stories.
1: Обитатели горных районов Папуа-Новой Гвинеи живут далеко от современных городов и бережно сохраняют старинные традиции своих племен. Особенно интересны обычаи народа ангу, который живет в труднодоступных районах страны. Для ангу захоронение умерших родственников в землю или кремация считаются неправильным. Эти народы убеждены, что тела нельзя отправлять в землю или огонь, иначе дух умершего станет беспокойным призраком, начнет блуждать рядом с деревней, портить урожай и приносить несчастье родным. Чтобы этого избежать, жители племени готовят тело особым образом. Покойного укладывают в специальную хижину и около месяца медленно коптят дымом огня. Благодаря этому процессу труп превращается в мумию. Затем высушенное тело устанавливают высоко на вершине горы, сажая в клетку из прочного бамбука. Такие мумии часто остаются целыми десятилетиями. Один из известных примеров – вождь Мойманго, чье высохшее тело расположено на одной из скал уже почти 70 лет. Жители племени уверяют, что регулярное посещение места покоя предков помогает поддерживать связь поколений и защищает деревню от бедствий.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Пиво. Один из самых древних алкогольных напитков. Его изобрели порядка 13 тысяч лет назад. У шумеров в 3000 году до нашей эры пиво пользовалось большой популярностью, но употребляли его совсем не так, как это принято сейчас. Обычно напиток готовился дома и вызревал под полом в глиняных или каменных катках. Он был довольно густым и смахивал больше на скисшую кашу. Жидкость была только сверху. Когда шумерским аристократам хотелось выпить или угостить друзей, они брали очень длинные полые палки, опускали их в подвальные катки и втягивали пиво через них. Трубки эти были довольно большими, настолько, что ученые поначалу считали найденные экземпляры скипетрами или шестами для поддержки балдахинов. К их краям были прикреплены золотые или серебряные наконечники с декоративными фигурками быков. Они отфильтровывали густую жижу, позволяя подтягивать только жидкость.
0: Audio Stories.

«Бессонница». Программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23.07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на сон@радиомаяк.ру.

0: в сторис.
1: Всем с детства известно, что волки – ближайшие родственники собак, их предки. Этот факт долгое время оставался общепринятым и не оспаривался. Предполагалось, что древний человек в различных регионах постепенно приучал местных волков, а те в процессе эволюции стали собаками. Однако недавнее исследование американских ученых из Чикагского университета поставило под сомнение данную гипотезу. Ученые проанализировали геномы нескольких пород собак – боксеров, австралийских динго и африканских бассенджи, а также трех подвидов волков, которые живут в Китае, Хорватии и Израиле. Регионы обитания бассенджи и динго исторически не пересекались с ареалом распространения волков, тогда как немецкая порода боксеров имеет тесную связь с германскими лесами, где волки всегда были. Основная часть исследования заключалась в выявлении общих генетических признаков, которые подтверждали бы близкое родство волков и указанных пород собак. Однако выяснилось, что представители разных пород собак имеют значительно большее количество схожих характеристик между собой, нежели с волками. Так даже немецкий боксер генетически ближе к дикому динго, чем к европейскому волку, который традиционно считается его предком. Аналогичные выводы были сделаны относительно множества других пород собак и географически близких видов волков. Ученые пришли к выводу, что хотя волки и собаки принадлежат к одному виду, они представляют разные ветви эволюционного развития. Их общий предок – исчезнувшая разновидность диких собак, которые обитали на небольшой территории. Вероятно, именно там началось одомашнивание собак, после чего они распространились по всему земному шару вместе с человеком.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Многие из нас воспринимают плесень негативно, считая ее неприятным налетом на продуктах. Однако исследования доказывают, что роль этих грибов куда важнее. Например, именно грибы помогли первым растениям выбраться из океана на сушу около 500 000 лет назад. Грибы вступили в союз с растениями, создавая корневую систему и обеспечивая их необходимым питанием. Без грибов развитие растительности на Земле могло пойти совсем другим путем. Кроме того, многие формы плесени играют важную роль в восстановлении природы после стихийных бедствий. Когда случается пожар, первой на пепелище появляется именно плесень. Она перерабатывает погибшие растения и превращает их в полезные элементы питания для будущих деревьев и трав. Плесень обладает фантастической способностью выживать в самых экстремальных местах. Ученые находили грибы в Антарктиде, где температура достигает минус 80 градусов Цельсия. Некоторые разновидности живут даже в радиоактивных зонах, например, возле Чернобыльской атомной станции. Здесь грибам помогает пигмент меланин, который преобразует радиационное воздействие в энергию роста. Недавно выяснилось, что плесень выдерживает даже открытый космос. Экспериментально доказано, что

«Маяк». Имена собственные. Легендарный советский режиссер Сергей Эйзенштейн. Родился в Риге в семье городского архитектора и богатой наследницы из купеческой семьи. Несмотря на безбедное существование, свое детство Сергей Эйзенштейн называл временем печали. Родители были заняты собой, а после их развода Сергей Эйзенштейн остался жить с отцом, который видел мальчика будущим архитектором. Эйзенштейн поступил в Институт гражданских инженеров, позже оказался в Красной армии, изучал японский язык, работал декоратором и постигал искусство театральной режиссуры под началом Всеволода Мейерхольда. Весной 1925 года выходит первый кинофильм Сергея Эйзенштейна «Стачка», а в декабре – лента, которая должна была стать эпизодом фильма 1905 год. Эйзенштейн успел снять только эту короткометражку о бунте на броненосце «Князь Потемкин Таврический». С тех пор и по сей день «Броненосец Потемкин» считается одним из классических произведений кинематографа. Его изучают и цитируют кинематографисты всего мира. Раскрашенный на черно-белой пленке рукой Эйзенштейна красный флаг остается символом стремящегося к свободе, не желающего знать границ человеческого гения. Это мы. Это про нас. Маяк.

0: Audio Stories.
1: Синдром Самоджи. Это состояние, которое возникает у пациентов с сахарным диабетом, чаще всего второго типа, при избыточном введении инсулина или других гипогликемических препаратов. Оно характеризуется циклическими колебаниями уровня сахара крови. Сначала развивается выраженная гипогликемия – низкий уровень глюкозы. Организм компенсирует это резким выбросом контринсулярных гормонов, из-за чего уровень сахара резко повышается. Основная причина появления синдрома – неправильная терапия препаратами, которые снижают глюкозу крови. Это связано с нарушением подбора дозировки лекарственных средств или нерегулярным приемом пищи. Диагностика основывается на клинической картине, лабораторных показателях и дневнике самонаблюдения пациента.
0: Audio Stories.

0: Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили 4 сухогруза в момент их выгрузки в порту Николаев, сообщили в Минобороны. Они осуществляли доставку грузов для вооруженных сил Украины. По данным оборонного ведомства, во время операции использовались ударные беспилотники. В течение пятницы вооруженные силы России наносили множественные удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах противника. В Минобороны сообщили, что в порту Одессы были поражены резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ. Поставки беспилотных летательных аппаратов в российские войска в первом полугодии этого года увеличились более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко на заседании коллегии оборонного ведомства. По его словам, наращивание поставок БПЛА стало одной из ключевых задач в рамках оснащения вооруженных сил современными образцами вооружения и военной техники.
2: Создана единая система подготовки специалистов войск беспилотных систем. Разработаны программы, сборники упражнений и нормативов с учетом опыта специальной военной операции. Впервые организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом. Проведение боевого слаживания на штатной технике. Подготовлены подразделения, способные самостоятельно выполнять задачи на отдельных операционных тактических направлениях. Всего за истекший период подготовлено около 8 тысяч специалистов. В текущем году для обеспечения превосходства над противником увеличены объемы поставок войска беспилотных летательных аппаратов.
0: Начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил России Виктор Гремикин доложил о ходе реализации программы модернизации системы военного образования и подготовки офицерских кадров.
3: С целью повышения профессионального уровня 111 преподавателей прошли переподготовку и повышение квалификации и более 3000 получили боевой опыт в ходе участия СВО. Создание в 2026 году 3 новых вузов позволит с 1 сентября текущего года нарастить подготовку военных кадров в целях совершенствования материальной базы и создания условий проживания курсантов. В текущем году в нормативное состояние планируется провести казарно-жилищный фонд для размещения не менее 10 тысяч обучающих. Кроме того, поставкой 14 вузам 45 тренажеров повышена их оснащенность до 90%.
0: Система обратной связи с военнослужащими и членами их семей совершенствуется. В первом полугодии 2026 года удалось достичь уровня решения вопросов заявителей в 92%, сообщили на заседании коллегии оборонного ведомства. Американские переговорщики должны заниматься урегулированием ситуации вокруг Ирана, тогда как Россия продолжает решать свои задачи на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Азербайджане. По словам главы МИД, Киев также обеспокоен тем, что процесс урегулирования вокруг Ирана отвлекает западные страны от поддержки Украины.
4: Украинский режим переживает, что вот эта ситуация отвлекает внимание от поддержки, которую этот режим хочет во все возрастающих масштабах получать со стороны Запада. Отвлекает это и Соединенные Штаты, которых Европа очень хочет перетянуть на однозначную поддержку киевского режима, о чем Макрон после саммита «семерки», после других мероприятий, которые вот в прошлом месяце и в этом месяце проходили в Европе, саммит НАТО, открыто, гордо говорил: мы перетянули Соединенные Штаты с позиции Анкориджа, которая теперь не существует, на позиции безусловной, однозначной поддержки Украины как отразителя европейских ценностей. Вы помните, они постоянно об этом говорят, хотя Украина, сегодня мы тоже вспоминали об этом, является единственной страной в мире, которая запретила язык во всех сферах жизнедеятельности. И вот возвращаясь к тому, как ситуация на иранском направлении повлияет на украинское направление, ну, во-первых, еще раз повторю, главное, что переживают они, что американцы отвлекаются.
0: Глава МИД также отметил, что Россия находится в контакте со всеми сторонами, вовлеченными в кризис в Персидском заливе, и призывает их к скорейшему прекращению огня. На двух нефтяных танкерах произошли взрывы с последующим возгоранием после того, как они попытались пройти через заминированную часть Армузского пролива, сообщает пресс-служба корпуса стражи Исламской революции Ирана. Там подчеркнули, что пролив полностью закрыт. Накануне вечером Вашингтон и Тегеран начали новый обмен ударами. Центральное командование США объявило о новой волне ударов по Ирану. КСИР также заявил, что иранские военные в рамках новой серии атак на американские объекты в регионе ударили по главному центру искусственного интеллекта США в Бахрейне. Температура воздуха в Москве в воскресенье и понедельник 19 и 20 июля может подняться до 30 градусов. Об этом заявил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев в комментарии РИА Новости. Осадков в эти дни не ожидают. В субботу воздух прогреется до 25-27, будет ясно. При этом осадки вернутся в город уже во вторник 21 июля. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве без осадков, днем до 27 градусов.

начинается жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой

есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот мир...

дожди без конца, стучат дожди, стучат, как чьи-то сердца. Дожди идут, дожди по земле, как будто все ищет кого-то во мгле.

0: Аудиосторис.
1: 1487 год. Молодой Леонардо да Винчи хочет попасть на службу к могущественному герцогу Миланского герцогства Людовику Сфорца. Чтобы привлечь внимание работодателя, Леонардо пишет ему дерзкое письмо с предложением создать первую в мире боевую машину. Это была гигантская деревянная клетка, покрытая толстым слоем железа. Круглая форма конструкции была вдохновлена панцирем черепахи, а вдоль корпуса размещались отверстия для пушек, чтобы стрелять сразу во всех направлениях одновременно. Экипаж состоял аж из 10 человек. 8 артиллеристов управляли орудиями, двое остальных толкали и крутили специальные рычаги, которые двигали огромные колеса вперед. При этом экипаж должен был идти внутри конструкции пешком, поскольку пола у танка вообще не было. Конструкция оказалась настолько тяжелой, что экипажи вынуждены были прилагать нечеловеческие усилия лишь для перемещения по земле, не говоря уже о стрельбе из десятков пушек. Герцог Сфорца внимательно изучил чертежи, но идею не принял. Прошло 500 лет, и в 2010 году группе исследователей пришла мысль собрать уменьшенную копию этого танка. Они быстро поняли, почему изделие так и осталось на бумаге. Оказалось, что Леонардо случайно допустил ошибку в схеме шестеренок. Передние и задние колеса вращались в противоположные стороны. Сколько бы солдаты ни напрягались, машина стояла бы на месте. Теперь историки спорят. Одни утверждают, что великий художник сделал такую ошибку намеренно, чтобы потенциальные шпионы не могли воссоздать конструкцию. Другие уверены, что это просто случайность.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: В 2019 году испанские археологи из университета Кордобы сделали неожиданную находку неподалеку от города Кармуана. Случилось это благодаря местным жителям, которые ремонтировали собственный дом. Под полом семья обнаружила небольшую подземную комнату размером 3 на 2 метра, которая относится примерно к первому столетию нашей эры. Археологам повезло обнаружить 6 урн с прахом древних римлян и 2 красивых стеклянных сосуда с костями мужчины и женщины. Мужчину звали Синицион, а его останки хранились в емкости, заполненной жидкостью красного цвета. Ученые предположили, что это вино, так как древние римляне нередко хоронили знатных персон именно в вине, считая его священным напитком. Женщину похоронили в сосуде с драгоценностями, парфюмерией и дорогими тканями. Спиртное женщинам пить запрещалось, хотя строгость соблюдения этого правила остается темой научных споров. Ученых поразило, что спустя 2000 лет жидкость в сосуде осталась неизменной. Причина проста – гробница долгое время находилась плотно закрытой и избежала разграбления. Анализ жидкости подтвердил, что первоначально напиток был белым вином, которое позже приобрело темно-красный оттенок. Напиток изготовили из местных виноградных сортов, вероятно, похожих на крепленые вина современной провинции Херес. Эксперты полагают, что это старейший сохранившийся образец древнего вина в жидком виде. До этого рекорд принадлежал вину из германского города Шпайера, возраст которого составлял чуть менее 17 сотен лет. Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об ударениях в глаголах. Первым на очереди у нас будет глагол «мелить». Такое слово есть, оно вполне литературное. Но вот как его правильно проспрягать? На этот вопрос ответит ведущий Сергей Стилавин.
2: Уже много лет у нас в стране продаются вот эти бытовые кофемашины, которые сами мелят, делают эспрессо.
1: Мелят – это неверно. Правильно, мелят, мелит, мелим, мелишь. Ударение в этом слове всегда стоит за корнем, а корень остается безударным. Для запоминания держим в голове начальную форму. Мелить – здесь тоже ударение за корнем, причем оно не вызывает затруднений. Следующий пример связан с автомобильной тематикой, поэтому передаю слово Игорю Ружей, ведущему программы «Ассамблея автомобилистов».
3: Ты скажи, а рулиться-то как?
1: Прозвучал глагол «рулиться». Начнем с того, что это слово некорректное. Глагол «рулить» не имеет возвратной формы, то есть «ся» не употребляется. Кроме того, ударение в нашем слове тоже стоит всегда за корнем, как и в начальной форме. «Рулить», «рулит», «рулим», «рулишь». Поэтому корректный вариант – «как ее рулишь». Далее мы разберем глагол с подачи Натальи Куртуновой, гостьи школьной программы для взрослых.
4: Поскольку же комитет как бы уже там при жизни достиг определенного уровня славы и успеха, оно все должно маркироваться номерами.
1: Маркироваться – это неверно в данном контексте. Дело в том, что перед нами омограф, то есть слово, значение которого зависит от ударения. Маркировать – это лингвистический термин, довольно сложный, даже не будем с ним разбираться. А вот если мы хотим поставить клеймо, марку или, как в нашем случае, номер, то это уже маркировать. И мы переходим к вишенке на торте, к самой яркой лампочке в глагольной гирлянде, вместе с несколькими ведущими и гостями маяка.
5: То есть мы готовимся к сложностям, мы пытаемся их предвосхитить. И вот с навязчивыми мыслями здесь мы можем предвосхитить только через какое-то внутреннее состояние телесное некомфорта.
2: Да. Нам надо переименовать программу. Программе имени Луначарского. Потому
6: послушайте,
2: что он предвосхитил подкасты.
6: Совершенно верно. Он предвосхитил подкасты. Он даже не предвосхитил, он огромное внимание уделял возможности передавать информацию с помощью каких-то носителей.
1: Много раз прозвучало «предвосхитил», «предвосхитить», но это неверно. В этом глаголе очень непривычное ударение – «предвосхитить». Именно такое ударение считается литературной нормой, и другие варианты не предусмотрены. Поэтому «предвосхитить», «предвосхитил», «предвосхитим» и так далее. Всегда ставим ударение на третий слог. Звучит непривычно, и нам остается только запомнить правильный вариант или ждать, когда филологи изменят норму, что, на мой взгляд, уже давно пора сделать. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
7: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома 72-я, жду, дыхание затая. Быть не может, повторите, я уверен, дома. А вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Эта ночь для меня вне закона.

72-я. Не могу дождаться, и часы мои стоят. К дьяволу все линии, я завтра улетаю. А вот уже ответили: ну здравствуй, это я. Телефон для меня как икона, телефонная книга, триптих. Стала телефонистка Мадонной, расстояние на миг сократи. Девушка милая, я прошу, продлите. Вы теперь как ангел, не сходите ж с алтаря. Самое главное впереди, поймите. Вот уже ответили: ну здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шалят. Все равно буду ждать, я согласен начинать каждый вечер с нуля. 07, здравствуйте, повторите снова. Не могу дождаться, жду дыханье затая. До меня, конечно, я, да я, конечно, дома. Вызываю, отвечайте: здравствуй, это я.

0: Аудиосторис.
1: Дом Николая Петровича Сутягина в Архангельске – уникальный памятник деревянного зодчества и яркий пример народной фантазии и упорства. Николай Петрович – бывший советский офицер. Начал строительство своего дома в конце 20 века. Изначально здание представляло собой обычный деревянный коттедж, но постепенно владелец продолжил добавлять этаж за этажом, пытаясь превзойти существующие рекорды высоты деревянных построек. Со временем дом вырос до впечатляющих размеров, достигнув максимальной высоты в 13 этажей и общей площади свыше 1000 квадратных метров. Структура состояла из множества уровней, башенок, террас и балконов, придавая зданию вид сказочного замка. Каждый новый элемент отражал творческую свободу и стремление владельца воплотить мечты в жизнь. При строительстве использовались материалы местного происхождения, главным образом дерево, которое характерно для Архангельской области. Несмотря на высокие амбиции строителя, процесс возведения сталкивался с трудностями. Финансовые проблемы, бюрократические препятствия и техническое состояние древесины затрудняли завершение строительства. К началу 21 века дом Сутягина превратился в символ архитектурного эксперимента и туристическую достопримечательность. Критики называли его проектом, сочетающим традиционный русский стиль и современный минимализм. Дом получил известность как самое высокое деревянное строение в Европе. Однако судьба его сложилась трагически. Из-за нарушений строительных норм и требований пожарной безопасности здание было признано аварийным и подлежащим сносу. В 2008 году начался постепенный демонтаж, завершившийся полным исчезновением дома в последующие годы. История дома оставила глубокий след в культурной памяти жителей Архангельска и вызвала широкий общественный резонанс. Примечательно, что конструкция до сих пор остается предметом дискуссий архитекторов и искусствоведов, рассматривающих ее как образец креативного подхода к строительству и выражения свободы мысли. Память о доме Сутягина сохраняется в фотографиях, документальных фильмах и рассказах очевидцев. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В январе 2023 года ученые создали робота, который может менять свое состояние. Переходить из твердой формы в жидкую и обратно. Эта уникальная способность позволяет роботу успешно передвигаться в экстремальных условиях и справляться с преградами, оставаясь прочным. Исследование было основано на наблюдении за морскими огурцами, которые обладают способностью мгновенно и обратимо менять плотность своего тела в зависимости от ситуации. Созданный робот может проходить полосу препятствий, захватывать предметы, переносить грузы и ликвидироваться, превращаясь в жидкость, чтобы потом вновь восстанавливать исходную структуру. Для реализации проекта специалисты выбрали галлий, мягкий металл, который имеет температуру плавления около плюс 30 градусов Цельсия. Благодаря этому свойство материала проявляется достаточно легко. Для изменения агрегатного состояния достаточно простого нагрева рукой. Пока что эта технология – экспериментальная версия, однако дальнейшие исследования откроют перспективы ее практического применения, включая доставку лекарственных препаратов внутрь организма и удаление инородных тел.
0: Audio Stories.
2: Я оглянусь.

0: Аудиосторис.
1: Роза сорта Джульетта известна своей уникальной красотой и дороговизной. Эта разновидность цветка была создана английским селекционером Дэвидом Остином в 2006 году и названа в честь героини шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта». Цвет лепестков нежно-персиковый, с едва заметным кремовым оттенком. Форма бутона округлая, пышная, а сами цветки обладают тонким ароматом. Одна из особенностей розы Джульетта – высокая цена. Дело в том, что создание нового сорта требует значительных финансовых вложений и длительных исследований. Разработка этого сорта заняла 15 лет, а расходы составили около 3 миллионов фунтов стерлингов.

делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email songsobaka.radiomayak.ru.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». В эту субботу утром хочу все знать.
1: Начнем с игры «Цирлих-манирлих». В следующем часе нас поджидает занимательная математика. В 11 утра отправимся в ближний космос и разберемся, можно ли улететь на воздушном шаре в стратосферу. И в полдень в цикле «Медвежий угол» выясним, как косолапые стали героями мультфильмов. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Большая энциклопедия лета. Июль. Чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее уходить в отпуск. В 2026 году чемпионом по количеству рабочих дней 23 стал июль. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах.

0: за первый трофей сезона. «Зенит» – Санкт-Петербург, «Спартак» – Москва. Чемпион России против обладателя кубка. 18 июля с 19:00 на «Маяке». Прямая трансляция из Нижнего Новгорода. Большой футбол – это нужно слышать.
1: Слушайте, ну не возьмут вас на эту работу, ничего страшного. Значит, вы для этой работы не нужны, нужны для другой. Найдется компания, в которой вы, ответив на тесты честно, правильно, искренне, и так, как вы это можете сделать, нужен будет именно ваш опыт, именно ваш багаж, именно ваши реакции.
0: Чего от нас на самом деле ждут, принимая на работу? Видеоподкаст «Собеседование» на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Село Вятское известно с XVI века и изначально выделялось среди соседних поселений. Главная особенность заключалась в наличии целебного минерального источника. Сейчас вода из этого источника используется для наполнения священной купели, где желающие могут совершить обряд омовения. Исследования показали, что состав воды аналогичен источнику всемирно известного курорта Баден-Баден. Еще одной особенностью Вятского была деловая смекалка его жителей. Еще в старину местные умели извлекать выгоду буквально из ничего. В селе развивались фабрики, магазины, рынки и артели. Особой гордостью стали знаменитые соленья, известные как «вятские огурчики», которые поставлялись даже на императорский стол и экспортировались.

Швейцарию. Благодаря успешным коммерческим начинаниям село быстро росло и благоустраивалось. Были построены роскошные дома, мощенные камнем дороги, красивые храмы, школы, библиотеки и приюты. Сегодня село сохранилось идеально. Исторические постройки 17-19 веков реставрированы и принимают туристов. Работают целых 11 музеев, от главного музея русской предприимчивости до новейшего музея печати, в котором выставлены рабочие печатные станки 19-го столетия. Аудио сторис.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Вооруженные силы России ударили по 4 сухогрузам в порту Николаев. Об этом заявили в Минобороны. Речь идет о госпредприятии Николаевский морской торговый порт. Российские военные использовали беспилотные летательные аппараты. Атака произошла в момент выгрузки. Суда доставляли грузы для украинских сил. Ранее Минобороны сообщало, что российские военные за неделю нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, логистическим центрам и складам боеприпасов. Ведомстве уточнили, что удалось атаковать объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры. Министерству обороны нужно проводить проверки в рамках исполнения гособоронзаказа и финансовые проверки предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом на коллегии Минобороны России заявил первый заместитель главы военного ведомства Леонид Горнин. По его словам, оптимизация расходов помогла Министерству обороны направить ресурсы на закупку.